0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Документ одобрен на основе консенсуса. Владимир Путин заявил, что глобальная система международных отношений дает сбой из-за провокаций конфликтов рядом западных государств, поэтому объединению необходимо активно укреплять справедливую многополярность. Глава государства также призвал БРИКС возглавить создание независимых институтов и правил регулирования для прорывных отраслей, включая платформенную экономику, финтех и цифровую торговлю. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по украинским предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре. По информации Министерства обороны, в Запорожской и Днепропетровской областях поражены металлургические комбинаты «Запорожсталь», «Интерпайпсталь» и горно-обогатительные предприятия, выпускавшие броню и металлопрокат для армии. В порту Черноморска уничтожены склады с военным имуществом, два сухогруза и буксир. Также беспилотники «Герань» атаковали киевский дата-центр, использовавшийся для логистики ВСУ. Авиация правительства Йемена наносит удары по районам, захваченным хуситами на западном побережье Красного моря, сообщил информационный центр правительства провинции Таиз. Боевые самолеты атаковали десятки грузовиков с оружием и боеприпасами. Ранее мятежники захватили город Эль-Маха. Министерство иностранных дел Йемена направило послание председателю Совета безопасности Организации Объединенных Наций и генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой обратить внимание на происходящее в регионе. Пусковые операции на третьем блоке АЭС «Удан-Кулам» в Индии могут начаться уже весной. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС.
2: Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он где-то в феврале-марте перейдет в разряд пусковых операций. Мы практически закончили поставку своего оборудования. Более 99% оборудования поставлено. Ну а там уже не за горами и пятый, и шестой. Очень надеемся, что новая законодательная инициатива «Шанти-акт» в Индии нам даст новых партнеров и даст дополнительные возможности.
1: Россия уже построила в Индии в первую очередь блоков атомной электростанции «Удан-Кулам». Как сообщалось, стране может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна. И о погоде. В воскресенье в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 18 градусов. В понедельник солнечно и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание», читает Александр Алексеев Валуа.
4: Раскольников глотнул из стакана, положил в рот кусочек хлеба и вдруг, посмотрев на Заметова, казалось, все припомнил и как будто встряхнулся. Лицо его приняло в ту же минуту первоначальное насмешливое выражение. Он продолжал пить чай. «Нынче много этих мошенничеств развелось», — сказал Заметов. «Вот недавно еще я читал в московских ведомостях, что в Москве целую шайку фальшивых монетчиков изловили, целое общество было, подделывали билеты». «О, это уже давно, я еще месяц назад читал», — отвечал спокойно Раскольников. «Так это-то, по-вашему, мошенники?» — прибавил он, усмехаясь. «Как же не мошенники? Это?» «Это дети Бланбеки, а не мошенники. Целая полсотни людей для этой цели собирается. Разве это возможно? Тут и трех много будет. Да и то, чтобы друг в друге каждый пуще себя самого был уверен. А то стоит одному спьяну проболтаться, и все прахом пошло. Бланбеки нанимают ненадежных людей разменивать билеты в конторах. Этакое-то дело, да поверить первому встречному. Но, положим, удалось и с бланбеками, положим, каждый себе по миллиону наменял, ну а потом Все-то жизнь. Каждый один от другого зависит на всю свою жизнь. Да лучше удавиться. А они и разменять-то не умели. Стал в конторе менять, получил 5000, и руки дрогнули. 4 пересчитал, а 5-ю принял, не считая, на веру, чтобы только в карман да убежать поскорее. Ну и возбудил подозрение, и лопнуло все из-за одного дурака. Да разве это возможно?
5: «Что руки-то дрогнули?» – подхватил Заметов. «Нет, это возможно. Нет, это я совершенно уверен, что это возможно. Иной раз не выдержишь».
4: «Этого-то? А вы, небось, выдержите? Нет, я бы не выдержал. За 100 рублей награждение идти на этакий ужас, идти с фальшивым билетом. Куда же? В банкирскую контору, где на этом собаку съели? Нет, я бы сконфузился. А вы не сконфузитесь?»
5: Раскольникову ужасно вдруг захотелось опять язык высунуть. Озноб минутами проходил по спине его.
4: «Я бы не так сделал», — начал он издалека. «Я бы вот как стал менять. Пересчитал бы 1000, это к раза 4 со всех концов, в каждую бумажку всматриваясь, и принялся бы за 1000, начал бы ее считать». Досчитал бы до середины, да и вынул бы какую-нибудь 50-рублевую да на свет, да переворотил бы ее и опять на свет, не фальшивой ли? Я, дескать, боюсь, у меня родственница одна 25 рублей таким образом на медне потеряла. Историю бы тут рассказал. А как стал бы 3000 считать? Нет, позвольте. Я, кажется, там во 2000 и 700, наверное, сосчитал. Сомнение берет, да бросил бы 3, да опять за 2, да этак бы все-то 5. А как кончил бы из 5, да из 2, вынул бы по кредитке, да опять на свет, да опять сомнительно. Перемените, пожалуйста. Да до 7 поту конторщик бы довел, так что он меня, как и с рук-то сбыть уж не знал бы. Кончил бы, все, наконец, пошел, двери бы отворил, да нет, извините, опять воротился спросить о чем-нибудь, объяснение какое-нибудь получить. Вот я бы как сделал. «Фу, какие вы страшные вещи говорите», — сказал, смеясь Заметов. «Только все это один разговор, а на деле, наверное, споткнулись бы. Тут я вам скажу, по-моему, не только нам с вами, даже натертому, отчаянному человеку за себя поручиться нельзя. До чего ходить? Вот пример». В нашей-то части старуху-то убили, ведь уж, кажется, отчаянная башка среди бела дня на все риски рискнул, одним чудом спасся. А руки-то все-таки дрогнули, обокрасть не сумел, не выдержал, по делу видно. Раскольников как будто обиделся. «Видно? А вот поймайте-ка его, подите теперь», — вскрикнул он злорадно, подзадоривая Заметова. «Что ж, и поймают. Кто? Вы? Вам поймать? Упрыгаетесь? Вот ведь что у вас главное. Тратит ли человек деньги или нет? То денег не было, а тут вдруг тратить начнет. Ну как же, не он? Так вас вот этакий ребенок надует на этом, коли захочет. То-то и есть, что они все так делают», — отвечал Заметов. «Убьет-то хитро. Жизнь отваживает. А потом тотчас в кабаке и попался. Натратят-то их и ловят. Не все же такие, как вы, хитрецы. Вы бы в кабак не пошли, разумеется». Раскольников нахмурил брови и пристально посмотрел на Заметова. «Вы, кажется, разлакомились и хотите узнать, как бы я и тут поступил?» — спросил он с неудовольствием. «Хотелось бы», — твердо и серьезно ответил тот. «Слишком что-то серьезно стал он говорить и смотреть. Очень, очень. Хорошо. Я вот бы как поступил», — начал Раскольников, опять вдруг приближая свое лицо к лицу Заметова, опять в упор смотря на него и говоря опять шепотом, так что тот даже вздрогнул на этот раз. «Я бы вот как сделал. Я бы взял деньги и вещи, и как ушел бы оттуда тотчас, не заходя никуда, пошел бы куда-нибудь, где место глухое, и только заборы одни, и почти нет никого. Огород какой-нибудь или в этом роде. Наглядел бы я там еще прежде, на этом дворе, какой-нибудь такой камень этак в пуд или полтора весу, где-нибудь в углу у забора, что с построения дома, может, лежит. Приподнял бы этот камень, под ним ямка должна быть. Да в ямку-то эту Все бы вещи и деньги и сложил. Сложил бы, да и навалил бы камнем в том виде, как он прежде лежал, придавил бы на

0: Он знал, что делал, но не мог сдержать себя. Страшное слово, как тогдашний запор в дверях, так и прыгало на его губах. Вот-вот сорвется, вот-вот только спустить его, вот-вот только выговорить. «А что, если это я, старуху Елизавету, убил?» – проговорил он вдруг и опомнился. Заметов дико поглядел на него и побледнел, как скатерть. Лицо его искривилось улыбкой. «Да разве это возможно?» – проговорил он едва слышно. Раскольников злобно взглянул на него. «Признайтесь, что вы поверили, да? Ведь да?» «Совсем нет. Теперь больше, чем когда-нибудь не верю», – торопливо сказал Заметов. «Попался, наконец. Поймали воробушка. Стало быть, верили же прежде, когда теперь больше, чем когда-нибудь не верите». «Да совсем же нет», – восклицал Заметов, видимо, сконфуженный. «Это вы для того-то и пугали меня, чтоб к этому подвести». «Так не верите. А об чем вы без меня заговорили, когда я тогда из конторы вышел? А зачем меня поручик Порок допрашивал после обморока?» «Эй, ты!» – крикнул он половому, вставая и взяв фуражку. «Сколько с меня?» 30 копеек всего», – отвечал тот, подбегая. «Да вот тебе еще 20 копеек на водку». «Ишь, сколько денег!» – протянул он Заметову свою дрожащую руку с кредитками. «Красненькие, синенькие, 25 рублей». «Откуда-во?» «А откуда-во платье новое явилось? Ведь знаете же, что копейки не было. Хозяйку-то, небось, уж опрашивали?» «Ну, довольно. Довольно болтать. До свидания. Приятнейшего». Он вышел весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения. Впрочем, мрачный, ужасно усталый, лицо его было искривлено, как бы после какого-то припадка. Утомление его быстро увеличивалось. Силы его возбуждались и приходили теперь вдруг с первым толчком, с первым раздражающим ощущением, и также быстро ослабевали по мере того, как ослабевало ощущение. А Заметов, оставшись один, сидел еще долго на том же месте в раздумье. Раскольников невзначай перевернул все его мысли насчет известного пункта и окончательно установил его мнение. «Илья Петрович – болван», – решил он окончательно.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Только что Раскольников отворил дверь на улицу, как вдруг на самом крыльце столкнулся с входившим Разумихиным. Оба даже за шаг еще не видали друг друга, так что почти головами столкнулись. Несколько времени обмеривали они один другого взглядом. Разумихин был в величайшем изумлении, но вдруг гнев, настоящий гнев, грозно засверкал в его глазах. «Так вот ты где!» — крикнул он во все горло. «С постели сбежал, а я его там под диваном даже искал. На чердак ведь ходили. Настасью чуть не прибил за тебя, а он вон где, Родька, что это значит? Говори всю правду, признавайся, слышишь?» «А то значит, что вы все надоели мне смертельно, и я хочу быть один», – спокойно отвечал Раскольников. «Один? Когда еще ходить не можешь, когда еще рожа, как полотно, бледна и задыхаешься, дурак! Что ты в хрустальном дворце делал? Признавайся немедленно». «Пусти», — сказал Раскольников и хотел пройти мимо. Это уж вывело Разумихина из себя. Он крепко схватил его за плечо. «Пусти? Ты смеешь говорить? Пусти? Да знаешь ли, что я сейчас с тобой сделаю? Возьму в охапку, завяжу узлом, да и отнесу подмышкой домой, под замок». «Слушай, Разумихин», – начал тихо и, по-видимому, совершенно спокойно Раскольников, – «неужели ты не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? И что за охота благодетельствовать тем, которые плюют на это? Тем, наконец, которым это серьезно тяжело выносить? Но для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень был бы рад умереть, но неужели

0: Или я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мне надоел? Охота же в самом деле мучить людей. Уверяю же тебя, что все это мешает моему выздоровлению серьезно, потому что беспрерывно раздражает меня. Ведь ушел же давеча Зосимов, чтобы не раздражать меня. Отстань же, ради Бога, и ты». И какое право, наконец, имеешь ты удерживать меня силой? Да неужели ты не видишь, что я совершенно в полном уме теперь говорю? Чем научи умолить мне тебя, наконец, чтобы ты не приставал ко мне и не благодетельствовал? Пусть я не благодарен, пусть я низок. Только отстаньте вы все, ради Бога, отстаньте, отстаньте, отстаньте! Он начал спокойно, заранее радуясь всему яду, который готовился вылить, окончил выступление и задыхаясь, как давеча служаным. Разумихин постоял, подумал и выпустил его руку. «Убирайся же к черту», — сказал он тихо и почти задумчиво. «Стой!» — заревел он внезапно, когда Раскольников тронулся было с места. «Слушай меня! Объявляю тебе, что все вы до единого...» «Болтунишки и фанфаронщики. Заведется у вас страданьице. Вы с ним, как курица с яйцом, носитесь. Даже и тут воруете чужих авторов. Ни признака жизни в вас самостоятельной. Из спермацентной мази вы сделаны, а вместо крови сыворотка. Никому-то из вас я не верю. Первое дело у вас во всех обстоятельствах как бы на человека не походить. Стой!» Крикнул он с удвоенным бешенством, заметив, что Раскольников опять трогается уходить. «Слушай до конца. Ты знаешь, у меня сегодня собираются на новоселье. Может быть, уж и пришли теперь. Да я там дядю оставил. Забегал сейчас принимать приходящих. Так вот, если бы ты не был дурак, не пошлый дурак, не набитый дурак, не перевод с иностранного... Видишь, Роди, я сознаюсь, ты малый, умный, но ты дурак. Так вот, если б ты не был дурак, ты бы лучше ко мне зашел сегодня вечерок посидеть, чем даром-то сапоги топтать. Уж вышел, так уже нечего делать. Я б тебе кресла такие мягкие подкатил. У хозяев есть чаишка, компания. А нет, так и на кушетке уложу. Все-таки между нами полежишь. И Зосимов будет. Зайдешь, что ли? «Нет». «Врешь!» — нетерпеливо вскрикнул Разумихин. «Почему ты знаешь? Ты не можешь отвечать за себя. Да и ничего, ты в этом не понимаешь. Я тысячу раз точно так же с людьми расплевывался и опять назад прибегал. Станет стыдно, и воротишься к человеку. Так помни же, дом Поченкова, третий этаж». «Да ведь этак вы себя, пожалуй, кому-нибудь бить позволите, господин Разумихин, из удовольствия благодетельствовать». «Кого? Меня. За одну фантазию нос отвинчу. Дом Поченкова, номер 47 в квартире чиновника Бабушкина». «Не приду, Разумихин». Раскольников повернулся и пошел прочь. «Об заклад, что придешь!» — крикнул ему вдогонку Разумихин. «Иначе ты... Иначе знать тебя не хочу». «Постой, гей! Заметов там?» «Там». «Видел?» «Видел». «И говорил?» «Говорил». «Об чем?» «Ну да черт с тобой, пожалуй, не сказывай. Поченкова, 47, Бабушкина, помню». Раскольников дошел до Садовой и повернул за угол. Разумихин смотрел ему вслед, задумавшись. Наконец, махнув рукой, вошел в дом, но остановился на середине лестницы. «Черт возьми», — продолжал он почти вслух, — «говорит со смыслом, а как будто... Ведь и я дурак. Да разве помешанные не говорят со смыслом? А Зосимов-то, показалось мне, этого-то и побаивается». Он стукнул пальцем по лбу. «Но что если... Но как его одного теперь пускать? Пожалуй, топится... Эх, маху я дал, нельзя». И он побежал назад вдогонку за Раскольниковым, но уж... След простыл. Он плюнул и скорыми шагами воротился в хрустальный дворец допросить поскорее Заметова. Раскольников прошел прямо на мост, встал на середине у перил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль. Простившись с Разумихиным, он до того ослабел, что едва добрался сюда. Ему захотелось где-нибудь сесть или лечь на улице. Склонившись над водой, машинально смотрел он на последний розовый отблеск заката, на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где-то в мансарде по левой набережной, блиставшей точно в пламени от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновенье, на темневшую воду канавы и, казалось, со вниманием всматривался в эту воду. Наконец, в глазах его завертелись какие-то красные круги. Дома заходили, прохожие, набережные, экипажи, все это завертелось и заплясало кругом. Вдруг он вздрогнул, может быть, спасенный вновь от обморока одним диким и безобразным видением. Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом. Он взглянул и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, испитым лицом и с красноватыми впавшими глазами. Вдруг она облокотилась правой рукою от перила, подняла правую ногу и замахнула ею за решетку, затем левую и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и ее тихо понесло вниз по течению, головой и ногами в воде, спиной вверх, со сбившуюся и вспухшую над водой, как подушка, юбкой. «Утопилась! Утопилась!» — кричали десятки голосов. Люди сбегались, обе набережные унизывались зрителями. На мосту кругом Раскольникова столпился народ, напирая и придавливая его сзади. «Батюшки! Да ведь это наша Афросиньюшка!» — послышался где-то недалеко плачевный женский крик. «Батюшки, спасите! Отцы родные, вытащите! Лодку, лодку!» — кричали в толпе. Но лодки было уж не надо. Городовой сбежал по ступенькам схода к канаве, сбросил себе шинель, сапоги и кинулся в воду. Работы было немного. Утопленницу несло водой в двух шагах от схода. Он схватил ее за одежду правую рукою, левую успел схватиться за шест, который протянул ему товарищ, и тотчас же утопленница была вытащена. Ее положили на гранитные плиты схода. Она очнулась скоро, приподнялась и стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками. Она ничего не говорила. «До чертиков допилась, батюшки, до чертиков!» — выл тот же женский голос уже подле Афросиньюшки. «Она мне сюда виться тоже хотела, с веревки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила. А ну вот и грех вышел. Мещаночка, батюшка наша, мещаночка подле живет, второй дом с краю, вот тут». Народ расходился. Полицейские возились еще с утопленницей. Кто-то крикнул про контору. Раскольников смотрел на все с странным ощущением равнодушия и безучастия. Ему стало противно. Нет, гадко. «Вода не стоит», — бормотал он про себя. «Ничего не будет», — прибавил он. «Нечего ждать. Что это контора? А зачем Заметов не в конторе? Контора в 10:00 отперта». Он обратился спиной к перилам и поглядел кругом себя. «Ну так что ж?» И, пожалуй, проговорил он решительно, двинулся с моста и направился в ту сторону, где была контора. Сердце его было пусто и глухо. Мыслить он не хотел. Даже тоска прошла, ни следа давешней энергии, когда он из дому вышел с тем, чтобы все кончить. Полная апатия заступила ее место. «Что ж, это исход», — думал он тихо и вяло, идя по набережной канавы. «Все-таки кончу, потому что хочу. Исход ли, однако? А все равно». Аршин пространства будет, хе. Какой, однако же, конец. Неужели конец? Скажу я им или не скажу? Черт! Да и устал я. Где-нибудь лечь или сесть бы поскорей. Всего стыднее, что очень уж глупо. Да наплевать и на это. Фу, какие глупости в голову приходят.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: В контору надо было идти все прямо и при втором повороте взять влево. Она была тут в двух шагах. Но, дойдя до первого поворота, он остановился, подумал, поворотил в переулок и пошел обходом через две улицы. Может быть, безо всякой цели, а может быть, чтобы хоть минуту еще протянуть и выиграть время. Он шел и смотрел в землю. Вдруг как будто кто шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидал, что стоит у того дома, у самых ворот. С того вечера он здесь не был и мимо не проходил. Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его. Он вошел в дом, прошел всю подворотню, потом в первый вход справа и стал подниматься по знакомой лестнице в четвертый этаж. На узенькой и крутой лестнице было очень темно. Он останавливался на каждой площадке и осматривался с любопытством. На площадке первого этажа в окне была совсем выставлена рама. «Этого тогда не было», — подумал он. «Вот и квартира второго этажа, где работали Николашка и Митька. Заперта, и дверь окрашена заново. Отдается, значит, в наем. Вот и третий этаж, и четвертый. Здесь». Недоумение взяло его. Дверь в эту квартиру была отворена настежь. Там были люди. Слышно были голоса. Он этого никак не ожидал. Поколебавшись немного, он поднялся по последним ступенькам и вошел в квартиру. Ее тоже отделывали заново. В ней были работники. Это его как будто поразило. Ему представлялось почему-то, что он все встретит точно так же, как оставил тогда. Даже, может быть, трупы на тех же местах на полу. А теперь голые стены, никакой мебели, странно как-то. Он прошел к окну и сел на подоконник. Всего было двое работников, оба молодые парни, один постарше, а другой гораздо моложе. Они оклеивали стены новыми обоями, белыми с лиловыми цветочками, вместо прежних желтых, истрепанных и истасканных. Раскольникову это почему-то ужасно не понравилось. Он смотрел на эти новые обои враждебно, точно жаль было, что все так изменили. Работники, очевидно, замешкались и теперь наскоро свертывали свою бумагу и собирались домой. Появление Раскольникова почти не обратило на себя их внимания. Они о чем-то разговаривали. Раскольников скрестил руки и стал вслушиваться. «Приходит она это ко мне поутру», — говорил старший младшему. «Ранным и ранешенько, вся разодетая. И что ты, говорю, передо мной лимонничаешь? Чего ты передо мной, говорю, апельсинничаешь? Я хочу, — говорит Тит Васильевич, — отныне впредь в полной вашей воле состоять. Так вон оно как. А уж как разодета. Журнал, просто журнал». «А что это, дядюшка, журнал?» — спросил молодой. Он, очевидно, поучался у дядюшки. «А журнал это есть, братец ты мой, такие картинки крашеные. И идут они сюда к здешним портным каждую субботу по почте из-за границы. С тем-то есть, как кому одеваться, как мужскому, равномерно и женскому полу».
2: «Рисунок, значит. Мужской пол все больше в бекешах пишется, а уж по женскому отделению такие, брат, суфлеры, что отдай ты мне все, да и мало». «И чего-чего в Евтом Питере нет?» — с увлечением крикнул младший. «А кроме отца матери все есть. А кроме Евтова, братец-то мой, все находится», — наставительно порешил старший. Раскольников встал и пошел в другую комнату, где прежде стояли укладка, постели, комод. Комната показалась ему ужасно маленькую, без мебели. Обои были все те же. В углу на обоях резко обозначено было место, где стоял киот с образами. Он поглядел и воротился на свое окошко. Старший работник искоса приглядывался. «Вам чего-с?» — спросил он вдруг, обращаясь к нему. Вместо ответа Раскольников встал, вышел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук. Он дернул второй, третий раз. Он вслушивался и припоминал. Прежнее, мучительно страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и живее припоминаться ему. Он вздрагивал с каждым ударом, и ему все приятнее и приятнее становилось. «Да что тебе надо? Кто таков?» — крикнул работник, выходя к нему. Раскольников вошел опять в дверь. «Квартиру хочу нанять», — сказал он. «Осматриваю. Фатеру по ночам не нанимают, а к тому же вы должны с дворником прийти». «Пол-то вымыли, красить будут», — продолжал Раскольников. «Крови-то нет». «Какой крови?» «А старуху-то вот убили с сестрой, тут целая лужа была». «Да что ты за человек?» — крикнул в беспокойстве работник. «Я? Да. А тебе хочется знать? Пойдем в контору, там скажу». Работники с недоумением посмотрели на него. «Нам выходить пора, замешкали. Идем, Алешка, запирать надо», — сказал старший работник. «Но пойдем», — отвечал Раскольников равнодушно и вышел вперед, медленно спускаясь с лестницы. «Эй, дворник!» — крикнул он, выходя под ворота. Несколько людей стояло при самом выходе в дом с улицы, глазея на прохожих. Оба дворника, баба, мещанин в халате, еще кое-кто. Раскольников пошел прямо к ним. «Чего вам?» — отозвался один из дворников. «В контору ходил?» «Сейчас был. Вам чего?» «Там сидят?» «Сидят». «И помощник там?» «Был время. Чего вам?» Раскольников не отвечал и стал с ним рядом, задумавшись. «Фатеру смотреть приходил», — сказал, подходя, старший работник. «Какую фатеру?» «А где работаем? Зачем, дескать, кровь отмыли? Тут, говорит, убийство случилось, а я пришел нанимать». И в колокольчик стал звонить, мало не оборвал. «А пойдем, говорит, в контору, там все докажу». Навязался. Дворник с недоумением и нахмурясь разглядывал Раскольникова. «Да вы кто таков?» — крикнул он погрознее. «Я Родион Романович Раскольников, бывший студент, а живу в доме Шиля, здесь, в переулке, отсюда недалеко, в квартире номер 14. У дворника спроси, меня знает». Раскольников проговорил все это как-то лениво и задумчиво, не оборачиваясь и пристально смотря на потемневшую улицу. «Да вы зачем в фатеру-то приходили?» «Смотреть». «Что там смотреть?» «Да вот взять, да свести в контору», — взялся вдруг мещанин. И замолчал. Раскольников через плечо скосил на него глаза, посмотрел внимательно и сказал так же тихо и лениво: «Пойдем». «Да и свести», — подхватил ободрившийся мещанин. «Зачем он? Об том доходил. У него что на уме, а?» «Пьян не пьян, а бог их знает», — пробормотал работник. «Да вам чего?» — крикнул опять дворник, начавший серьезно сердиться. «Ты чего пристал?» «Струсил в контору-то?» — с насмешкой проговорил ему Раскольников. «Чего струсил? Ты чего пристал?» «Выжига!» — крикнула баба. «Да чего с ним толковать?» — крикнул другой дворник, огромный мужик в армяке нараспашку и с ключами за поясом. «Пшел!» — и впрямь в выжига пшел. И, схватив за плечо Раскольникова, он бросил его на улицу. Тот кувыркнулся было, но не упал, выправился, молча посмотрел на всех зрителей и пошел далее. «Чуден человек», — проговорил работник. «Чуден нынче стал народ», — сказала баба. «А все бы свести в контору», — прибавил мещанин. «Нечего связываться», — решил большой дворник. «Как есть выжига. Сам-то лезет, известно, освежись, не развяжешься, знаем». «Так идти, что ли, или нет?» — думал Раскольников, остановясь посреди мостовой на перекрестке и осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отозвалось ниоткуда, все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал. Для него мертво, для него одного. Вдруг далеко, шагов за 200 от него, в конце улицы, в сгущавшейся темноте, различил он толпу, говор, крики. Среди толпы стоял какой-то экипаж. Замелькал среди улицы огонек. Что такое? Раскольников поворотил вправо и пошел на толпу.
0: Он точно цеплялся за все и холодно усмехнулся, подумав это, потому что уж, наверное, решил про контору и твердо знал, что сейчас все кончится.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. Седоков не было, и сам кучер, слезший с козел, стоял подле. Лошадей держали под уздцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой у самых колес. Все говорили, кричали, ахали. Кучер казался в недоумении и изредка повторял: «Экой грех, Господи, грех-то какой!» Раскольников протеснился по возможности и увидал, наконец, предмет всей этой суеты и любопытства. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в благородном платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь, лицо было все избито, ободрано, исковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку.
3: «Батюшки!» — кричал кучер. «Как тут усмотреть? Коли б я гнал, а ли б не кричал ему, а то ехал непоспешно, равномерно. Все видели, люди лоши, я тож».
2: «Пьяной свечки не поставит, известно. Вижу его, улицу переходит, шатается, чуть не валится. Крикнул одноважды, да в другое, да в третье, да и придержал лошадей, а он примехонько им под ноги так и попал. Уж нарочно, что ли, он, аль уж очень, мол, не трезв. Лошади-то молодые, пужливые, дернули, а он вскричал: а не пуще! Вот и беда!» Это так, как есть, раздался чей-то свидетельский отзыв в толпе. «Кричал-то он, это правда, три раза ему прокричал», — отозвался другой голос. «В аккурат три раза, все слышали», — крикнул третий. Впрочем, кучер был не очень уныл и испуган. Видно было, что экипаж принадлежал богатому и значительному владельцу, ожидавшему где-нибудь его прибытия. Полицейские уж, конечно, немало заботились, как уладить это последнее обстоятельство. Раздавленного предстояло прибрать в часть и в больницу. Никто не знал его имени. Между тем Раскольников протеснился и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного. Он узнал его. «Я его знаю, знаю!» — закричал он, протискиваясь совсем вперед. «Это чиновник, отставной, титулярный советник Мармеладов. Он здесь живет, подле, в доме Козеля. Доктора поскорее, я заплачу, вот». Он вытащил из кармана деньги и показывал полицейскому. Он был в удивительном волнении. Полицейские были довольны, что узнали, кто раздавленный. Раскольников назвал и себя, дал свой адрес, и всеми силами, как будто дело шло о родном отце, уговаривал перенести поскорее бесчувственного Мармеладова в его квартиру. «Вот тут через три дома», — хлопотал он, — «дом Козеля, немца, богатого. Он теперь, верно, пьяный, домой пробирался, я его знаю. Он пьяница, там у него семейство, жена, дети, дочь одна есть. Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть. Я заплачу, заплачу. Все-таки уход будет свой. Помогут сейчас, а то он умрет до больницы-то». Он даже успел сунуть неприметно в руку. Дело, впрочем, было ясно и законно, и во всяком случае тут помощи ближе была. Раздавленного подняли и понесли, нашлись помощники. Дом Козеля был в шагах 30. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. «Сюда, сюда, на лестницу, надо вверх головой вносить. Оборачивайте, вот так, я заплачу, я поблагодарю», — бормотал он. Катерина Ивановна, как и всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате от окна до печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой, кашляя. В последнее время она стала все чаще и больше разговаривать с своей старшей девочкой, 10-летнюю Поленькой, которая хотя и многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужно матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться все понимающей. В этот раз Поленька раздевала маленького брата, которому весь день не здоровилась, чтобы уложить его спать. В ожидании, пока ему переменят рубашку, которую предстояло ночью же вымыть, мальчик сидел на стуле молча, с серьезную миной, прямо и недвижно, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми пяточками к публике, а носками врозь. Он слушал, что говорила мамаша с сестрицей, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь, точь-в-точь, как обыкновенно должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтобы идти спать. Еще меньше его девочка в совершенных лохмотьях стояла у ширм и ждала своей очереди. Дверь на лестницу была отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от волн табачного дыма, вырывавшихся из других комнат и поминутно заставлявших долго и мучительно кашлять бедную чахоточную. Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде. «Ты не поверишь, ты вообразить себе не можешь, Поленька», — говорила она, ходя по комнате. «До какой степени мы весело и пышно жили в доме у папеньки, и как этот пьяница погубил меня и вас всех погубит. Папаша был статский полковник, уже почти губернатор. Ему только оставался всего один какой-нибудь шаг. Так что все к нему ездили и говорили: мы вас уже так и считаем, Иван Михайлович, за нашего губернатора. О, треклятая жизнь! — вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь. Когда на последнем бале у предводителя меня увидала княгиня Безземельная, которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу Поля, то тотчас спросила, не та ли эта милая девица, которая с шалью танцевала при выпуске. Прореху-то зашить надо, вот взяла бы иглу, да сейчас бы и заштопала, как я тебя учила, а то завтра, пуще разорвет, — крикнула она, надрываясь. Тогда еще из Петербурга только что приехал камер-юнкер, князь Щегольской. Протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением, но я сама отблагодарила в лестных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Этот другой был твой отец, Поля. Папенька ужасно сердился. А вода готова? Ну, давай рубашечку, а чулочки? Лида обратилась она к маленькой дочери. Ты уж так без рубашки эту ночь поспи как-нибудь. Да чулочки выложи подле. Заодно вымыть. Что этот лохмотник не идет, пьяница? Рубашку заносил, как обтирку какую-нибудь, и зарвал всю. Все бы уж заодно, чтобы сряду двух ночей не мучиться. Господи! Опять! Что это? — вскрикнула она, взглянув на толпу в сенях и на людей, протеснявшихся с какой-то ношей в ее комнату. Что это несут, Господи? «Куда ж тут положить?» — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уже втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова. «На диван, кладите прямо на диван, вот сюда, — головой показывал Раскольников. «Раздавили на улице пьяного! — крикнул кто-то из сеней. Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети перепугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась. Уложив Мармеладова, Раскольников бросился к Катерине Ивановне. «Ради Бога, успокойтесь, не пугайтесь», — говорил он скороговоркой. Он переходил улицу, его раздавила коляска. «Не беспокойтесь, он очнется. Я велел сюда нести. Я у вас был, помните? Он очнется, я заплачу». «Добился!» — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу. Раскольников скоро заметил, что эта женщина не из тех, которые тотчас же падают в обмороки. Мигом под головой несчастного очутилась подушка, о которой никто еще не подумал. Катерина Ивановна стала раздевать его, осматривать, суетилась и не терялась, забыв о себе самой, закусив свои дрожавшие губы и подавляя крики, готовые вырваться из груди. Раскольников уговорил меж тем кого-то сбегать за доктором. Доктор, как оказалось, жил через дом. «Я послал за доктором», — твердил он Катерине Ивановне. «Не беспокойтесь, я заплачу. Нет ли воды? И дайте салфетку, полотенце, что-нибудь, поскорее. Неизвестно еще, как он ранен. Он ранен, а не убит, будьте уверены. Что скажет доктор?» Катерина Ивановна бросилась к окну. Там, на продавленном стуле в углу, установлен был большой глиняный таз с водой, приготовленный для ночного мытья детского и мужниного белья. Это ночное мытье производилось самой Катериной Ивановной собственноручно, по крайней мере, два раза в неделю, а иногда и чаще, ибо дошли до того, что переменного белья уже совсем почти не было, и было у каждого члена семейства по одному только экземпляру, а Катерина Ивановна не могла выносить нечистоты и лучше соглашалась мучить себя по ночам и не по силам, когда все спят, чтобы успеть к утру просушить мокрое белье на протянутой веревке и подать чистое, чем видеть грязь в доме. Она схватилась было за таз, чтобы нести его по требованию Раскольникова, но чуть не упала с ношей. Но тот уже успел найти полотенце, намочил его водой и стал обмывать залитое кровью лицо Мармеладова. Катерина Ивановна стояла тут же, с болью, переводя дух и держась руками за грудь. Ей самой нужна была помощь. Раскольников начал понимать, что он, может быть, плохо сделал, уговорив перенести сюда раздавленного. Городовой тоже стоял в недоумении. «Поля!» — крикнула Катерина Ивановна. «Беги к Соне скорее! Если не застанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили, и чтоб она тотчас же шла сюда, как воротится. Скорей, Поля! На, закройся платком!» «Сто есть духу, беги!» — крикнул вдруг мальчик со стула, и, сказав это, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сиденье на стуле, выпучи глазки, пятками вперед и носками врозь.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Эрих Мария Ремарк. Рассказ «Рекорд Йозефа». Читает Сергей Казаков.
1: Человек, весящий 100 килограммов, не должен носить имя Йозеф. Для такого веса лучше подходят американские имена. Тед или Джек, или, может быть, Билл. А если к этому еще добавить голову, напоминающую шар для кегельбана, лицо младенца и всегда прекрасное настроение, то можно понять жену Йозефа, которая нуждалась в развлечениях и поэтому рассматривала его только как некоторое подобие сен-бернара, которому требуется много корма и сна. Правда, Йозеф во сне выглядел не так красиво. Он любил хороший завтрак и быстрый автомобиль. Это были две его страсти. Как почти все толстяки, он прекрасно водил. И благодаря этому однажды ему удалось добиться серьезного рекорда, который на несколько дней заставил всех окружающих сильно задуматься. В полдень его жена пожаловалась на мигрень. Он достал чековую книжку, чтобы выписать рецепт, но, к его удивлению, это не помогло. Головокружение и боли усиливались. Пришлось отказаться от теннисного матча, а вечером даже от концерта знаменитого пианиста. Вызвали врача. Через час второго, ближе к полуночи, оба заявили, что речь идет, очевидно, об очень сложном случае, и указали на одного берлинского доктора и эксперта. Разумеется, необходимо поторопиться. Йозеф жил примерно в 220 километрах от Берлина. Он попытался дозвониться. Не получилось. Профессора не удалось застать дома. Йозеф побежал в комнату к больной, где отметил откровенную беспомощность врачей. Он ненадолго задумался и спросил, не будет ли поздно, если специалист прибудет через 5 часов. Ему ответили, что это крайний срок. Йозеф прокричал, чтобы ему написали несколько строк для врача, крикнул что-то прислуге на кухне и помчался к гаражу. Через несколько минут он уехал, положив в карман письмо, залив 150 литров бензина в бак и поставив рядом с собой корзину с сэндвичами. Он ехал по часам. Автомобиль шел с максимальной скоростью в 130 километров в час. За 100 километров до Берлина начался дождь. Дорога стала скользкой. Несмотря на это, ровно через 2 часа 10 минут после отъезда Йозеф мчался по Мамзенштрассе в Шарлоттенбурге. Профессора не было дома. Йозеф понесся в клинику. Профессор уехал 10 минут назад, наверное, на ужин. Йозефу назвали несколько ресторанов, где тот любил бывать. В ту ночь полицейским между Виттенбергплац и Галлензе показалось, что они страдают галлюцинациями. Серый автомобиль-призрак носился по улицам, обгонял омнибусы и трамваи, проезжал на все запрещающие знаки и издавал воющие пронзительные сигналы. За рулем сидел колосс, от которого шел пар. Он был без шляпы. Огни отражались в его лысине, и, говорят, кто-то видел, будто этот колосс с глазами полными ужаса поглощал сэндвичи. Йозеф нашел профессора в ресторанчике около зоопарка и больше не выпускал его из вида. Они помчались в клинику, собрали чемоданчик и рванули прочь. Но поиски заняли полчаса. На вопрос профессора, где он живет, Йозеф назвал Ванзе, потому что для него было важно заманить профессора в автомобиль. Все остальное получится само собой. В Ванзе профессор потянулся к своему чемоданчику. Йозеф не обращал на него внимания, хотя тот и кричал что-то ему в ухо. В Потсдаме специалист занервничал. Йозеф увеличил скорость. Профессор бросал на него косые взгляды. Йозеф засунул в рот сэндвич и жевал. Профессор решил, что он попал в руки сумасшедшего, и попробовал ласково уговорить его. Этим он добился только того, что Йозеф на мгновение оторвал глаза от дороги. В следующий момент автомобиль резко мотнуло в сторону, потому что они чуть было не налетели на неосвещенную телегу с сеном. До ужаса испуганный врач хотел было выпрыгнуть из автомобиля, но получил такой удар локтем в живот, что со стоном согнулся. Теперь он отдался судьбе и только судорожно схватился за ручку двери, уже готовый ко всему. Когда дорога стала свободной, Йозеф заметил, что им осталось проехать всего 180 километров, которые он надеется преодолеть за 3/4 часа. Врач побледнел. Йозеф подтолкнул к нему корзинку с сэндвичами и попытался улыбнуться пухлыми младенческими губами. Но в глазах его стоял такой страх, что врач все понял. Йозеф все еще улыбался. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы должны успеть». Сказав это, он перестал улыбаться. Клаксон сигналил без перерыва. Йозеф время от времени смотрел на часы. В деревнях он не мог снизить скорости. Он потерял бы слишком много времени. За грохочущим эхом двигателя, работавшего на максимуме, ряды домов сливались воедино, как призрачные декорации. Автомобиль проносился между ними, вырывая их из тьмы светом трех фар, и словно сумасшедший демон мчался дальше сквозь ночь, неся перед собой луч света. Шины начали скрипеть. 110 км в час. Визжать 120 км в час. Свистеть 130 км в час. Все толстое тело Йозефа превратилось в одно гигантское ухо. В фильтр, который просеивал звуки. В прибор, вслушивающийся в любой ничтожный писк. В каждое шипение. В каждое подозрительное урчание шин, которое могло сигнализировать об аварии и смерти. Дорога все еще была влажной. На глинистом участке машину занесло. Йозефу пришлось сбросить скорость. Зато потом он не снижал ее даже на поворотах. Для беззаботного путешественника повороты – увлекательное приключение. Но для того, кто совершает их ночью, на скорости почти в 100 км в час, даже если он делает это очень умело, они – попытка самоубийства. А Йозеф иногда выжимал и больше 100 километров. Врач сидел, забившись в угол, и молчал. Он давно отказался от попыток протестовать. Йозеф механически опускал руку в корзинку с сэндвичами. Крупные капли пота выступали у него на лбу. Он жевал и ехал. Его лицо имело странное выражение страха и сосредоточенного внимания. Оно напоминало лицо ребенка, который собирается зареветь. Воздух перед фарами мерцал. Он светился, словно бледное серебро в облачном шлейфе. Только однажды врачу показалось, что Йозеф стонет. Минутой позднее они оказались в густом тумане. Йозеф переключил фары на ближний свет. Они словно застряли в вате. Мимо беззвучно проносились тени, деревья, неясные фигуры в молочном море. Больше не было улиц, только случайность и приблизительность. Тени, которые появлялись и пропадали. Эти 10 минут на полной скорости в тумане изменили цвет кожи Йозефа. Розовая круглая голова стала белой, глаза запали, губы исчезли. Его шансы при этой безумной скорости вслепую были меньше, чем 1 к 100. Остальное было вопросом нескольких мгновений. До оговоренных 5 часов оставались еще 4 минуты, когда автомобиль остановился перед домом Йозефа. Через полчаса операция была закончена. Через 3 дня опасность миновала, появилась уверенность в выздоровлении. Когда жена Йозефа узнала про его рекордную поездку, она целых 2 дня не принимала никого из своих друзей, а в большой задумчивости рассматривала своего 100-килограммового сен-бернара, который так неожиданно стал намного достойнее всех пианистов, поэтов и адвокатов. Но потом, благодаря кухарке, стал известен и второй, менее заметный рекорд – корзинку, в которой было ровно 23 сэндвича, Йозеф вернул совершенно пустой. И вот что странно. Этот второй рекорд, который, учитывая конституцию Йозефа, был совершенно необходим для совершения первого, оставил по себе гораздо более долгую память. Он даже затмил память о первом. Снова начали принимать друзей, а через несколько дней вся эта история стала казаться немного комичной. Йозеф вернулся к спокойному существованию в качестве тени своей жены. И единственное, что изменилось... Он стал еще смешнее, чем раньше.
0: Мы читали рассказ Эриха Марии Ремарка «Рекорд Йозефа». «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Страны Азии, Африки и Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.
2: Уходят в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
1: Владимир Путин добавил, страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности. Российская армия поразила сухогруз в Одесском порту. Его использовали для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов украинским боевикам, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, уничтожены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Удары также были нанесены по дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Атаку российские подразделения провели высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Уголовное дело заведено после дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в Пермском крае, где пострадали 22 человека и один погиб. Об этом сообщило Управление Следственного комитета по региону. По уточненной информации Главного управления Министерства внутренних дел, автобус и легковой автомобиль столкнулись у поселка Челва. 6 человек, получивших серьезные травмы, сейчас находятся под присмотром врачей. Государственная корпорация «Росатом» вернула на атомную электростанцию «Бушер» в Иране 47 специалистов, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев. Численность персонала планируют увеличить до 150 человек. Часть сотрудников прибудет в Исламскую республику в рамках планово-предупредительного ремонта первого энергоблока. И ученые раскрыли детали открытия саркофага с мощами великого князя Дмитрия Донского. По словам исследователей, он был погребен в простой рубахе, тело завернули в текстиль, парадной одежды не нашли, рассказал исполняющий обязанности директора Института археологии Российской академии наук Николай Макаров. Христианский обряд был строгим, на высокий статус указывают белокаменный саркофаг и дорогая ткань. Исследования уже подтвердили принадлежность останков именно Дмитрию Донскому. Как сообщили в Русской Православной Церкви, несколько фрагментов мощей святого были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Леонид Андреев. Главы из книги «Мои записки». Читает Владимир Левашов.
4: Часть шестая. Передав господину начальнику тюрьмы содержание моей беседы с господином К., я попросил не подвергать его взысканию за испорченные стены, чтобы этим не выдать меня, и предложил следующий план спасения бедного юноши, принятый господином начальником после некоторых, чисто, впрочем, формальных возражений. «Ему важно, — сказал я, — чтобы рисунки его сохранялись. А в чьих руках они находятся, это, по-видимому, для него безразлично. Пусть же он, пользуясь своим искусством, сделает ваш портрет, господин начальник, а затем всего низшего персонала. Не говоря о чести, которую вы окажете ему этим снисхождением, чести, которую он, наверное, сумеет оценить, рисунок может оказаться не бесполезным и для вас, как весьма оригинальное украшение вашей гостиной или кабинета. Господин начальник, большой ценитель искусства, особенно живописи и скульптуры. Наконец, ничто не мешает нам уничтожить рисунки, если мы этого захотим, так как наивный и несколько самовлюбленный юноша даже не допускает, вероятно, мысли, чтобы чья-нибудь рука поднялась на его произведение. Улыбнувшись, господин начальник, с крайней весьма польстивший меня вежливостью, предложил, чтобы серия портретов была начата с меня. Привожу дословно то, что сказал мне господин начальник. «Ваше лицо так и просится на полотно. Мы повесим ваш портрет в канцелярии». Не иначе, как яростью творчества могу я назвать ту страстную молчаливую возбужденность, с какой господин К. воспроизводил мои черты. Обычно болтливый, здесь он молчал целыми часами, оставляя без ответа мои шутки и указания. «Молчите, молчите!» — почти кричал он на меня, не обращая внимания на мои слова, что, когда я молчу, мое лицо принимает выражение несвойственной мне мрачности, и только добродушный благосклонный смех мог бы передать истинный его характер. Вообще, я с детства отличаюсь довольно веселым нравом. Нередкие шутки, к которым я позволяю себе прибегать, вероятно, не остались незамеченными моим благосклонным читателем. «Молчите, дедушка, молчите! Вы лучше всего, когда молчите!» Настойчиво повторял он, вызывая невольную улыбку перед своим увлечением профессионала. «Мой портрет, приложенный к настоящей книге, напомнит вам, благосклонный читатель, о том загадочном свойстве художников, по которому очень часто собственные чувства, даже внешние черты, они переносят на объект своего творчества. Небезызвестен тот курьезный факт, что художники, которые либо сами курносы, либо имеют курносых жен, переносят эту черту на свои картины. Только этим можно объяснить характер лица у некоторых мадонн. Так, с поразительным сходством, передав нижнюю часть моего лица, где столь гармонически сочетаются добродушие с выражением авторитетности и спокойного достоинства, господин К. несомненно перенес в мои глаза свою собственную муку и даже ужас. Их остановившийся, застывший взгляд, мерцающие где-то в глубине безумия, мучительное красноречие души бездонной и беспредельно одинокой. Все это не мое. «Да разве это я?» — воскликнул я со смехом, когда с полотна на меня взглянуло это страшное, полное диких противоречий лицо. «Мой друг, с этим рисунком я вас не поздравляю. Мне он не кажется удачным».
5: «Вы, дедушка, вы. И нарисовано хорошо, вы, это напрасно. Вы куда его повесите?»
4: Он снова стал болтлив, как сорока, этот милый юноша. И все лишь потому, что его жалкая мазня сохранится на некоторое время. «О, пылкая, о, счастливая юность!» Здесь я не мог воздержаться от маленькой шутки, имевшей целью несколько проучить самоуверенного юнца, и с улыбкой спросил: «Ну, как же, по-вашему, господин художник, убийца я или нет?» Художник, прищурив один глаз, другим критически оглядел меня и портрет и, насвистывая какую-то польку, небрежно ответил: «А черт вас знает, дедушка!» Я улыбался. Господин К. понял, наконец, мою шутку, засмеялся и затем с внезапной серьезностью сказал: «Вот вы говорите «человеческое лицо», а знаете вы, что нет на свете ничего хуже человеческого лица? Даже говоря правду, даже крича о правде, оно лжет. Лжет, дедушка, потому что говорит на своем языке». «К сожалению, господин К. здесь, несомненно, прав. как правда, так и ложь для выражения своего пользуются одними и теми же человеческими словами, одними и теми же проявлениями чувств, одною и той же игрой физиономии. Всякий, кому приходилось в жизни встречать искусного лжеца, знает на себе могущественное действие его слез, заклятий и уверений. Искренность слез при этом может быть настолько велика, что сам лжец обманывается ею к искреннему удовольствию холодного мыслителя, сознающего весь трагикомизм положения. Знаете, дедушка, со мной был ужасный случай. Это было в одной картинной галерее в Испании. Я рассматривал Христа, и вдруг... Христос, ну вы понимаете, Христос, огромные глаза, черные, страшная мука, печаль, тоска, любовь. Ну, одним словом, Христос, и вдруг меня ударило, вдруг мне показалось, что это величайший

0: то он не отрекся от него, как потом рассказывал, а согласился. Продал себя. Не отрекся, а продал, понимаете? Не кажется ли вам это место в Евангелии сомнительным? На лице моего друга выразился чрезвычайный испуг, обеими ладонями упершись в мою грудь, как бы отталкивая меня. Он произнес таким тихим голосом, что я едва мог разобрать его невнятные слова. «Что такое? Что вы говорите? Иисус продался? Зачем?» Я тихо пояснил. «А чтобы люди, дитя мое, чтобы люди поверили в Него». «Ну?» Я улыбался. Глаза господина К. стали круглые, как будто его душила петля. И вдруг с тем неуважением к старости, которое отличало его, он резким толчком свалил меня на кровать и сам отскочил в угол. Когда же я с медленностью, естественной для моего возраста, стал выбираться из неудобного положения, в какое поставила меня несдержанность этого юнца, я упал навзничь головой между подушкой и спинкой кровати. Он громко закричал на меня: «Не смей, не смей вставать, дьявол!» Но я и не думал вставать. Я только сел на кровати и, уже сидя с невольной усмешкой над горячностью юноши, добродушно покачал головою и засмеялся. «Ах, юноша, юноша! Ведь вы же сами вовлекли меня в этот богословский разговор!» Но он упрямо таращил на меня свои глаза и твердил: «Сидите, сидите, я этого не говорил, нет, нет!» «Нет, это вы сказали. Вы, мой юный друг, вы...» «Помните? Испания, картинная галерея. Ах, маленький шутник!» Сказал и отказывается, насмехаясь над неуклюжей старостью. «Ай-яй-яй!» Господин К. опять опустил руки и тихо сознался. «Да, это я сказал, но вы, дедушка...» Не помню, впрочем, что он говорил потом. Так трудно запомнить всю ребяческую болтовню этого доброго, но, к сожалению, слишком легкомысленного молодого человека. Помню только, что мы расстались друзьями. И он горячо жал мне руки, выражая свою искреннюю признательность. Даже называл меня, насколько помнится, своим спасителем. Между прочим, мне удалось убедить господина начальника, что портрет даже такого человека, как я, но все же узника, не подобает месту столь торжественно официальному, как канцелярия нашей тюрьмы. И сейчас портрет находится на стене моей камеры. Конечно, с разрешения господина начальника. Приятно разнообразя несколько холодную монотонность ее безупречно белых стен. Оставив на время нашего художника, ныне увлекающегося портретом господина начальника тюрьмы, я перейду к дальнейшему повествованию.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
0: Часть седьмая. Моя душевная ясность, как я уже имел удовольствие сообщить читателю, создала изрядный круг моих почитателей и почитательниц. Не без понятного волнения расскажу о тех приятных часах задушевного разговора, которые назову я скромно «мои беседы». Затрудняюсь объяснить, чем заслужил я это, но большинство приходящих относятся ко мне с чувством глубочайшего

величайшего почтения, даже преклонения, и только немногие являются с целью спора, всегда, впрочем, имеющего умеренный и приличный характер. Обычно я усаживаюсь посредине комнаты в мягком и глубоком кресле, предоставленном мне на этот случай господином начальником. Слушатели же тесно окружают меня, и некоторые наиболее экзальтированные юноши и девицы усаживаются у моих ног. Имея перед собой аудиторию, более чем наполовину состоящую из женщин и вполне единодушно настроенную в мою пользу, я обычно обращаюсь не столько к уму, сколько к чуткому и правдивому сердцу. К счастью, я обладаю некоторым ораторским даром, а те довольно обычные в ораторском искусстве эффекты, к которым прибегают и прибегали все проповедники, начиная, вероятно, с Магомета, и которым я умею пользоваться недурно, позволяют мне влиять на слушателей моих в желаемом направлении. Достаточно взглянуть на любую картину, изображающую знаменитого проповедника в момент его деятельности, как в позе, так и в выражении лица, то гневно-решительного, то благостного, полного любви и ласки, вы найдете все признаки, по которым ораторское искусство отличается от пустой и бесцветной болтовни. Вполне понятно, что перед милыми слушательницами моими я не столько мудрец, открывший тайну железной решетки, сколько великий страдалец за не совсем им понятное, но правое дело. Чуждаясь рассуждений отвлеченных, они с жадностью ловят каждое слово сочувствия и ласки и отвечают тем же. Предоставляя им любить меня и верить в мое непреложное познание жизни, я даю им счастливую возможность хотя бы на время уйти от холода жизни, ее мучительных сомнений и вопросов. Скажу откровенно, без ложной скромности, которую я ненавижу как лицемерие. Бывали лекции, когда сам я, находясь в состоянии пафоса, вызывал в моей аудитории чрезвычайно повышенное настроение. У некоторых наиболее нервных посетительниц моих, переходившие в истерический смех и слезы. Конечно, я не пророк, я просто скромный мыслитель, но едва ли кому-нибудь удастся убедить некоторых моих почитательниц, что в речах моих нет пророческого смысла и значения. Помню одну такую лекцию, имевшую место 2 месяца тому назад. В эту ночь мне против обыкновения как-то не спалось. Может быть, просто потому, что была полная луна, влияющая, как известно, на сон и делающая его прерывистым и тревожным. Смутно помню то странное ощущение, какое испытал я, когда бледный диск луны показался за моим окном, и железные квадраты черными зловещими линиями разрезали его на маленькие серебряные участки. «Значит, и луна так же», — думал я сквозь сон, прозревая какую-то новую, огромную и важную истину, к сожалению, тотчас же забытую при полном пробуждении. Как человек смелый, болтливый и решительный, попадая в собрание людей тихих, заглушает их невнятные голоса, так разум, когда человек бодрствует, забивает все иные голоса, глухо доносящиеся из потаенных глубин человеческого организма. И только во сне, когда утомленный разум, потерявший нить логического мышления, бессильно скачет через нелепые провалы, они начинают звучать громко и властно, часто оказываясь нисколько не глупее, чем сам господин великий разум. И, отправляясь на лекцию, я чувствовал себя утомленным и склонным скорее к молчанию, нежели к беседе.
Ночное видение беспокоило меня. Но когда я увидел эти милые лица, эти глаза, полные веры и горячей мольбы о дружеском совете, когда я узрел перед собою эту богатую ниву, уже вспаханную и ждущую только благого сева, мое сердце загорелось восторгом, жалостью и любовью. Минуя обычные формальности, какими сопровождается встреча людей, отклонив от себя приветственно протянутые руки, я с благословляющим жестом, которому умею придать особое величие, обратился к зрителям, взволнованным уже одним видом моим. «Придите ко мне!» — воскликнул я. «Придите ко мне, вы все, ушедшие от той жизни! Здесь, в тихой обители под святым покровом железной решетки, у моего любвеобильного сердца вы найдете покой и отраду. Возлюбленные мои чада, отдайте мне вашу печальную и страдавшуюся душу, и я одену ее светом, я перенесу ее в те благостные страны, где никогда не заходит солнце извечной правды и любви». Уже многие начали плакать. Но еще не настало время для слез, и, прервав их жестом отеческого нетерпения, я продолжал. «Ты, милая девушка, пришедшая из того мира, что называет себя свободным, что за грустные тени лежат на твоем милом прекрасном лице, а ты, мой смелый юноша, почему так бледен ты? Почему не упоение победою, а страх поражения вижу я в твоих опущенных глазах? И ты, честная мать, скажи мне, какой ветер сделал твои глаза красными? Какой дождь неистово бушующий сделал влажным твое старческое лицо? Какой снег так выбелил твои волосы? Ведь они были темными когда-то. Но поднявшиеся плач и вопли почти заглушили окончание моей речи, да и сам я, сознаюсь в этом без стыда, смахнул с глаз не одну предательскую слезу. Не дав окончательно утихнуть волнению, я возгласил голосом суровой и правдивой укоризны: «Не от того ли вы плачете, что темна ваша душа, поражена несчастьями, ослеплена хаосом, обескрылена сомнениями? Отдайте же ее мне, и я направлю ее к свету, порядку и разуму. Я знаю истину, я постиг мир, я открыл великое начало целесообразности, я разгадал священную формулу железной решетки. Я требую от вас, поклянитесь мне на холодном железе ее квадратов, что отныне без стыда и страха вы исповедуете мне все дела ваши, все ошибки и сомнения, все тайные помыслы души и мечты вожделеющего тела». Пусть не смущается мой читатель несколько повышенным тоном моей речи. Когда желаешь привлечь людей на свою сторону, необходимо внушить им, что ты знаешь и понимаешь больше, чем они. «Клянемся, клянемся, клянемся, спаси нас, открой нам правду, возьми на себя наши грехи, спаси нас!» Раздались многочисленные восклицания. Должен упомянуть о печальном инциденте, разыгравшемся как раз на этой лекции. В тот именно момент, когда возбуждение достигло наивысшего предела и уже открылись сердца, чтобы глаголать, некий юноша, вида хмурого и озлобленного, громко воскликнул, обращаясь, по-видимому, ко мне: «Лжец! Не слушайте его, он лжет!» Благосклонный читатель легко поверит, что лишь с большим трудом удалось мне спасти неосторожного от ярости собравшихся.
оскорбленные в том самом ценном, что есть у человека, в его вере в добро и божественный смысл жизни, слушательницы мои толпою накинулись на безумца, и еще одна минута подвергли бы его жестокому избиению. Памятуя, однако, что больше радости у пастыря об одном грешнике раскаявшемся, нежели о 10 праведниках, я отвел юношу в сторону, где бы никто не мог нас услышать, и вступил с ним в непродолжительную, впрочем, беседу. «Это меня, дитя мое, вы назвали лжецом». Тронутый моей снисходительностью, бедный юноша сконфузился и, запинаясь, ответил: «Извините меня за резкость, но мне кажется, что вы говорите неправду». «Я понимаю вас, мой друг. Вас смутил, вероятно, тот несколько преувеличенный экстаз, в котором находятся женщины, и вы, как человек умный, не склонный к мистическому, заподозрили меня в обмане, в гнусном обмане. Нет, нет, не извиняйтесь, я понимаю вас. Поймите же и вы меня. Именно из трясины суеверий, из глубокого омута предрассудков и необоснованных верований хочу я извлечь их заблудившуюся мысль и поставить ее на твердые основы строго логического мышления. Железная решетка, о которой я упомянул, отнюдь не есть какой-либо мистический знак, а лишь формула, простая, трезвая, честная, математическая формула. Вам, как человеку умному, я с готовностью изложу, объясню эту формулу. Решетка — это та схема, в которой расположены управляющие миром законы, упраздняющие хаос и на место его восстановляющие забытые людьми строгий, железный, ненарушимый порядок. Как человек со светлой головою, вы легко поймете. Простите, я действительно не понял вас, и если позволите, я... Но зачем же вы заставили их клясться? Мой друг, душа человеческая, мнящая себя свободной и постоянно томящаяся этой лживой свободой, неизбежно требует для себя уз, каковыми являются для одних клятва, для других — присяга, для третьих — просто честное слово. Ведь вы же даете честное слово. На этом основано большинство обрядов, например, брак. Даю. И этим вы только стремитесь ввести себя в мировую гармонию, где все строжайше подчинено закону. Разве падение камня не есть выполнение клятвы? Той клятвы, что называется законом тяготения. Не буду передавать подробно этой и последующих наших бесед, приведших к тому, что строптивый и несдержанный юноша, оскорбивший меня наименованием лжеца, стал одним из самых горячих моих приверженцев и не только принес требуемую клятву, но выполнил и многое, к чему обязывало его нахождение среди моих учеников. «Возвращусь к остальным», —

0: Радиозвезда. Леонид Андреев. Главы из книги «Мои записки». Читает Владимир Левашов.
1: За то время, как я беседовал с юношей, жажда покаяния достигла у моих очаровательных прозелиток крайнего предела. Не имея силы дождаться меня, они в страстном исступлении исповедовались друг другу, придавая комнате вид сада, где одновременно щебечут десятки райских птиц. Когда же я освободился, они одна за другою в глубокой, интимной, сокрытой от постороннего слуха беседе открыли мне всю свою взволнованную душу. Тайна исповеди священна. И, конечно, я не позволю себе ни здесь, ни в другом месте разглашать того, что в слезах иногда с краской нестерпимого стыда доверили мне мои милые исповедницы. Связанные клятвой, имеющие слушателем бесстрастного старца, которому чуждо все житейское, мелочное, грязное, они трепетно вливали в мое ухо горячую исповедь, подолгу останавливаясь на тех, по виду незначительных, но по существу важных подробностях, которые составляют тело события. Если моему благосклонному читателю когда-либо изменила жена, то ему, вероятно, было интересно знать не только то, что данный факт совершился, но и то, как и при каких обстоятельствах — вечер, утро, помещение и прочее — произошло событие. Иначе ему трудно будет судить о степени виновности горячо, быть может, любимой супруги. Если порою их и смущали мои прямые настойчивые вопросы, то это продолжалось лишь мгновение. И в полной обнаженности вставала предо мною таинственная душа человека. Я видел, как изо дня в день, из часа в час боролись в ней изначальный и страшный хаос с жадным стремлением к гармонии и порядку, как в кровавой борьбе извечной лжи с бессмертной правдой непостижимыми путями ложь переходила в правду, и правда становилась ложью. Все силы, какие есть в мире, нашел я в душе человека, и не дремала ни одна из них, и в буйном водовороте своем каждая душа становилась подобной водяному смерчу, основанием которому служит морская пучина, а вершиной неба. И каждый человек, как я это познал и увидел, был подобен тому богатому и знатному господину, который устроил пышный маскарад в замке своем и осветил замок огнями, и съехались отовсюду странные маски, и, любезно кланяясь, приветствовал их господин, тщетно вопрошая, кто это, и приходили новые, все более странные, все более ужасные, и все любезнее кланялся господин, шатаясь от усталости и страха. Они смеялись и нашептывали странные речи об извечном хаосе, откуда пришли они, покорные на зов господина. Хотя я глубоко убежден, что мой вдумчивый читатель вполне понимает меня, все же во избежание недоразумений считаю необходимым ему разъяснить приведенную аллегорию. Замок — это душа. Господин — это человек, властитель своей души. Странные маски — это те силы, которые действуют в душе человека и в таинственное существо, которых он не может проникнуть никогда. И огни горели в замке, и горели в замке огни, и далеко светились окна, навевая мысль о празднике, и все любезнее, все ниже, все веселее кланялся обезумевший господин. Мой благосклонный читатель легко поймет, что к чувству некоторого страха, который я испытал, Вскоре присоединился глубочайший восторг и даже умиление, ибо уже вскоре увидел я, что побежден извечный хаос и поднимается к небу торжествующая песня светлой гармонии. Не упоминая, конечно, имен, даже избегая всякого намека, могущего установить личность, я скажу, что среди предавшихся мне был убийца. Упомяну только, что это была женщина. Но и в душе убийцы открыл я неиссякаемый родник чистой правды и бесконечного стремления к добру. Не обошлось, к сожалению, дело без недоразумений, столь обычных в нашей жизни. Так одна юная девица, имевшая для девицы достаточно темное прошлое, превратно поняла цель моих вопросов, правда, касавшихся довольно интимных вещей, и создала на этой почве целую историю, могшую иметь неприятные последствия. Считаю нужным упомянуть об этом ничтожном факте лишь для того, чтобы еще раз в этих строках выразить горячую признательность господину начальнику нашей тюрьмы с присущей ему прозорливостью, сумевшему разобрать, где правда и где ложь, и поставить легкомысленную и вздорную девицу на надлежащее место. Впрочем, на некоторое весьма непродолжительное время собеседование наше пришлось прекратить. Возмущенный несправедливостью, я почувствовал себя таким расстроенным, что, несмотря на уговоры господина начальника, утверждавшего, что если общество мне необходимо, то я еще более необходим для общества, я предпочел уединиться. Несмотря на это, мои собеседования пользуются неизменным и прочным успехом, и число посвященных растет, хотя условия моей жизни ставят этому весьма серьезные преграды. Не без чувства гордости упомяну о тех скромных приношениях, которыми мои любезные посетительницы стараются выразить свои чувства любви и поклонения. Не боясь вызвать улыбку на устах читателя, так как и сам я чувствую комичность дальнейшего, сообщу, что в числе приношений, особенно в первое время, было очень много фруктов, пирожков и различных изысканных лакомств. Боюсь, однако, что никто не поверит, что я действительно отказался от таких приношений, предпочитая во всей строгости соблюдение тюремного режима тем излишествам, на которые в избытке любви и заботливости обрекали меня дамы. Между прочим, на прошлой моей лекции одна милая и почтенная дама привезла мне целую корзину живых цветов. К сожалению, я принужден был в выражениях весьма любезных отказаться и от этого подарка. «Простите, сударыня, но цветы не входят в систему нашей тюрьмы. Я очень ценю ваше великодушное внимание, целую ваши ручки, сударыня, но от цветов я принужден отказаться. Идя тернистым путем подвига и самоотречения, я не должен ласкать свой взгляд эфемерной и призрачной красотой этих очаровательных лилий и роз. В нашей тюрьме все цветы гибнут, сударыня».
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
1: Вчера же другая дама доставила мне очень ценное распятие из слоновой кости, фамильную, как она сказала, драгоценность. Не страдая грехом лицемерия, я откровенно сказал щедрой дарительнице, что моя мысль, воспитанная в законах строго научного мышления, не может не признать ни чудес, ни божественности того, кто справедливо именуется спасителем мира. Но в то же время, — сказал я, — с глубочайшим уважением я отношусь к его личности и безгранично чту его заслуги перед человечеством. Если я вам скажу, сударыня, что Святое Евангелие составляет уже давно мою настольную книгу, что нет дня в моей жизни, когда я не развернул бы этой великой книги, черпая в ней силу и мужество для прохождения моего нелегкого пути, вы поймете, что ваш щедрый дар не мог попасть в более подходящие руки. Отныне, благодаря вам, печальное иногда уединение моей камеры исчезает. Я не один. Благословляю тебя, дочь моя. Настоятельно рекомендую моему читателю эту великую книгу, только советую читать ее с глубочайшим вниманием, вникая в смысл каждого слова, каждой как будто случайной недомолвки. Здесь не могу умолчать о тех странных размышлениях, к которым привело меня распятие, будучи повешено рядом с моим портретом. Это было в сумерки. За стеною на невидимой церкви тягуче звонил колокол, сзывая верующих. Вдалеке по пустынному, поросшему бурьяном полю черной точкой двигался неведомый путник, уходящий в неведомую даль. И тихо было в нашей тюрьме, как в гробнице. Я долго с вниманием всматривался в черты Иисуса, столь покойные, столь радостные, в сравнении с тем, что рядом с ним молчаливо и глухо смотрело со стены, и с привычкой вслух обращаться к неодушевленным предметам, создавшейся долгими годами уединения, я шутливо сказал неподвижному распятию: «Здравствуй, Иисус! Рад приветствовать тебя в нашей тюрьме. Здесь нас трое. Ты, я и тот, что смотрит со стены. И, надеюсь, мы трое уживемся в мире и добром согласии. Тот молчит и смотрит. Ты молчишь, и глаза твои закрыты. Я буду говорить за троих. Верный знак того, что согласие наше никогда не нарушится». Те оба молчали, и, продолжая шутку, я обратил мою речь к портрету. Укоризненно покачав головой, я сказал: «Куда ты смотришь так пристально и странно, мой неизвестный друг и сожитель? В глазах твоих тайна и укор. Уже ли ты дерзаешь укорить того? Отвечай!» И, делая вид, что портрет отвечает, я продолжал измененным голосом с выражением крайней суровости и безграничной скорби: «Да, я укоряю его. Иисус, Иисус, зачем так чист, так благостен твой лик? Только по краю человеческих страданий, как по берегу пучины, прошел ты, и только пена кровавых и грязных волн коснулась тебя. Мне ли, человеку, велишь ты погрузиться в черную глубину? Велика твоя Голгофа, Иисус, но слишком почтенна и радостна она, и нет в ней одного маленького, но очень интересного штришка — ужаса бесцельности». Здесь, с выражением гнева, я перебил речь портрета. «Как смеют, — воскликнул я, — как смеют в нашей тюрьме говорить о бесцельности?» Те оба молчали, и вдруг Иисус, не открывая глаз и даже как будто еще крепче сомкнув их, ответил тихо: «Кто знает тайны Иисусова сердца?» Я расхохотался, и мой уважаемый читатель легко поймет этот смех. Оказалось, что я, холодный и трезвый математик, обладаю чуть ли не поэтическим талантом и могу сочинять очень интересные комедии. мною же придуманный, но все же неожиданный для меня ответ Иисуса показался мне столь восхитительным, что 3 или 4 раза я с упоением повторил его. «Кто знает тайны Иисусова сердца?» Не знаю, чем бы окончилась эта сочинительская игра, ибо я уже готовил громовый ответ со стороны моего почтенного сожителя, когда появление тюремщика, принесшего пищу, внезапно прекратило ее. Но, видимо, лицо мое еще хранило следы возбуждения, ибо почтенный человек с суровым сочувствием спросил: «Молились?» Не помню, впрочем, что я ответил ему. В нашей тюрьме часы для употребления пищи распределены так. Утром мы получаем горячую воду и хлеб. В 12 часов дня нам дают обедать, а в 6 часов вечера вместе с горячей водой дают и ужин. Что-нибудь простое, неприхотливое, но достаточно вкусное и здоровое. Правда, пища, в общем, несколько однообразна, но это и к лучшему, так как, не останавливая внимания нашего на суетных попытках угодить желудку, тем самым освобождают дух наш для возвышенных занятий.
0: Мы читали главы из книги Леонида Андреева «Мои записки».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фазиль Искандер. Рассказ «Незваный гость». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Это был грузный, облысевший человек с тяжелыми веками и усталым лицом. На вид ему было 50 с лишним лет. Он позвонил во входную дверь коммунальной квартиры, где она жила с мужем и двумя детьми. Позвонил, нажав именно кнопку их комнаты. И она ему открыла. Он назвался родственником. Но она его не узнала. И от стыда растерялась. И от растерянности впустила его в свою комнату. Был первый послевоенный год. Когда он уже сидел в комнате и назвал себя, она вдруг ясно припомнила то, что было более 30 лет тому назад. Совсем девочкой она с матерью гостила у дальних своих родственников. И там был молодой юнкер, который подбрасывал ее на руках, и она хохотала от восторга и страха. Потом были война с Германией, революция, и она его больше никогда не видела. Она только слыхала, что в гражданскую войну он был с белыми, сражался против Красной армии. А что было потом, она не знала. То ли его убили, то ли он ушел с остатками белой армии за границу. И вот теперь этот грузный, стареющий человек говорит, что он приехал из Франции и на пути к своим родственникам в Горьковскую область, он это старательно выговорил, зашел к ней, зная, что она сейчас живет в Москве. Как она не вглядывалась в него, в чертах его лица и тем более фигуры, ничего не угадывалось от того стройного, лихого юнкера. Как быть? Навеки испуганная советской властью, она заподозрила недоброе. Конечно, внешне он мог так измениться, что она его никак не могла узнать. Ведь сколько лет прошло? И каких лет? Но откуда он мог выведать ее адрес? Она всю жизнь живет под фамилией мужа, которого он никогда не видел. Может, он знал ее адрес у кого-то из общих родственников? Но и родственников разбросала по стране, и она почти ни с кем из них не переписывалась. Почти. Спросить у него об этом она не осмеливалась, чтобы не раздражать его, если он посланец НКВД. Она вышла замуж в самом начале 30-х годов за инженера, который был прислан в Нижний Новгород строить знаменитый Горьковский автомобильный завод. Инженер этот был веселым, умным, добрым человеком и, хохоча, увел из-под носа нижегородцев одну из самых красивых девушек города. К тому же он был рабочего происхождения, и это в какой-то степени было гарантией, что новая власть их не тронет. Сейчас она заподозрила, что этот человек — посланец НКВД. И они, узнав, что у них был родственник за границей, да еще бывший участник «Белого движения», вышлют их из Москвы или арестуют. Боже, боже, а что, если это не так? А что, если этот человек в самом деле приехал из Франции? Раз его впустили в страну, значит, простили грех молодости. Или не знают о нем? Она уже слышала, что некоторые русские люди после войны возвратились в Россию из эмиграции. То, что потом их почти всех пересажают, она еще и не могла знать. Сердце в нее разрывалось от этой неопределенности. С одной стороны, гость очень толково рассказал об их родственных отношениях. Но с другой стороны, почему-то не вспомнил те два дня, когда она с мамой гостила в их имении под Нижним. И он ее, девочку-хохотушку, подбрасывал на руках. Конечно, сама она ему об этом не напомнила. Она сразу же сказала ему, что не знает ни о каких таких родственниках и никогда с ними не встречалась. Но если бы он вдруг сказал: «Неужели вы не помните, как я вас, девочку, подбрасывал на руках?» Она бы поверила ему и оставила его ночевать, как он просился. Поезд у него уходил на следующий день, но он этого не вспомнил. Он даже не вспомнил, что они с мамой гостили у них. два дня. Он только точно назвал всех родственников. В прямом смысле репрессии не коснулись их семьи. Но она хорошо знала, что происходило в 20-х и 30-х годах. До революции отец ее был управляющим страховой компанией Волжского пароходства. «Это власть босиков», — говорил он брезгливо. Теперь он работал простым бухгалтером в городском банке. Ему навязывали для обучения совершенно неграмотных людей, которых он в самое короткое время должен был выучить бухгалтерскому делу. При этом угрожающе постукивали наганом по столу. При всем при том, домашний быт он старался сохранить дореволюционный. Если в обед иногда подавали только вареную картошку, то тарелка все же должна была быть подогретой, а салфетка накрахмаленной. В начале 30-х годов, когда некоторых молодых инженеров автомобильного завода посылали учиться в Америку, ее мужу тоже предложили ехать, и он был готов. «Не езжай», — запретил ему ее отец. «Всех, кто уедет в Америку, потом, когда они вернутся, арестуют». Муж ее не поехал. И в самом деле всем, кто туда поехал, сначала, после возвращения, дали повышение по работе, а потом их арестовали, как шпионов. Да, строг был ее отец. Ни одного дня своей жизни он внутренне не признавал новую власть. Однажды сын его, уже учась в техникуме, сказал ему: «Папа, спрячьте куда-нибудь иконы. Из-за них я не могу пригласить друзей в дом. Мне стыдно». «Ах, тебе стыдно? Ну и убирайся к своим босикам!» — взорвался отец и выгнал его из дому. Сын ушел и стал жить в общежитии. Как разрывалась ее бедная мама между мужем и сыном, тайно помогая сыну деньгами и едой. А вот сейчас у Тамары Ивановны сердце разрывалось между желанием признать этого родственника и ужасом за свою семью, если он посланец НКВД, и их так проверяют. Что будет с двумя детьми-школьниками, если ее с мужем арестуют или просто вышлют в Сибирь? Страшно подумать. Тамара Ивановна снова и снова напоминал гость: «Как же вы забыли? Мы же родственники. Я ваш троюродный брат». «Не знаю, не знаю», — покрываясь красными пятнами, отвечала она с преувеличенной твердостью. «Я ничего не слыхала о таких родственниках». Ее муж, теперь в Москве преподававший в институте, заполнял очень подробные анкеты. Но, конечно, никогда не указывал, хотя это требовалось, что родственник его жены находится за границей. И вдруг сейчас они это обнаружат и ткнут его носом в эти анкеты. Нет, никогда она этого не признает. Ее муж был единственным беспартийным на кафедре, и его держали благодаря его исключительной работоспособности и чистоте происхождения. Кафедра держалась на нем. Нет, никогда она этого не признает. Но, с другой стороны, если этого человека впустили в страну, какой же стыд отказывать ему в гостеприимстве. Голова ее шла кругом. А еще за стенкой их коммунальной комнаты жила семья следователя НКВД. И, может быть, именно он все это тайно затеял, чтобы в случае удачи захватить их комнату. И такое случалось. Этот сосед был очень вежливым, улыбчивым человеком. Но улыбка его была белозубая, как смерть. По утрам он в ванной долго чистил зубы. Это было слышно в коридоре. Он работал по ночам. Одно время муж ее тоже работал по ночам. Дома он писал диссертацию, пользуясь тем, что семья спит. На рассвете, услышав в тишине осторожное верещание ключа входной двери, муж знал, что это сосед возвращается с работы, и сам прекращал работу. В такие минуты они иногда встречались в коридоре. Сосед всегда, увидев его, шутил: «Мы с вами ночные работники». Тамара Ивановна, разговаривая с этим неожиданным гостем, все время понижала голос, невольно косясь на ненадежную стенку и молча призывая гостя тоже понизить голос. «Кто-нибудь спит?» — наконец спросил гость удивленно. Наоборот, не дремлет. Вдруг неуместно вспыхнула она. Впрочем, если этот гость действительно приехал из Франции, для него эта фраза была бы достаточно туманной. Часа полтора стареющий грузный человек в хорошем заграничном костюме уговаривал ее признать его. Но она твердо стояла на своем. Наконец он тяжело поднялся и ушел, не прощаясь. Никаких отзвуков этого события в ее семье никогда не было. До конца своих дней она еще долго жила. Тамара Ивановна рассказывала об этом случае в кругу очень близких людей и никогда не могла понять, правильно ли она поступила. Но все же склонялась думать, что правильно. «Ведь она была такой хорошенькой девочкой», — вздыхала она, кончая рассказ. «Как же юный юнкер мог забыть, что подбрасывал ее на руках, и при этом они оба так хохотали, так хохотали? Ведь такое не забывается, правда? Правда?»
0: Мы читали рассказ Фазилия Искандера «Незваный гость». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву. Об этом говорится в совместной декларации, принятой лидерами стран межгосударственного объединения. По словам Владимира Путина, однополярная система международных отношений уходит в прошлое.
2: Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. Да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов.
1: Президент также подчеркнул, что давно назрел вопрос совершенствования Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Выросло число погибших в крупной дорожной аварии на трассе М8 в Архангельской области. По данным Министерства здравоохранения региона, среди 13 погибших четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет. В пятницу вечером микроавтобус столкнулся с лесовозом и легковым автомобилем. Причиной мог стать неудачный обгон. Прокуратура проверяет состояние дороги. Следственный комитет завел 2 уголовных дела. Суббота была объявлена в Архангельской области днем траура. Российские войска освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны. Операцию провели бойцы группировки «Центр», которые также нанесли поражение подразделениям 3 механизированных бригад штурмового полка и 4 бригад Нацгвардии ВСУ. Ночью российские бойцы нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Кроме того, в порту Черноморска в Одесской области военные атаковали объекты портовой инфраструктуры. Уничтожили 2 сухогруза, доставившие оружие и военную технику для ВСУ, а также морской буксир. Глава компании, разработчика нейросетевых моделей Anthropic Дарио Амадеи предупредил, что уже через полгода автономный рой ИИ агентов способен захватить интернет. Поводом для тревоги стали инциденты с выходом нейросетей Anthropic и другого разработчика OpenAI из-под контроля. Для предотвращения глобальной катастрофы Амадеи предложил 3-этапный план замедления разработок, требующий жесткой международной координации и внедрения независимых оценщиков. Инициативу поддержал Илон Маск, а глава OpenAI Сэм Альтман также допустил необходимость паузы в гонке искусственного интеллекта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 8. Были сведения, что они добрели домой благополучно, хотя именно при этой проверке оказалось, что толки об общем замирении преждевременны. В разных местах военные действия еще продолжались. Через некоторые районы нельзя было пройти, и доктор все не мог пока попасть к себе в больницу, по которой успел соскучиться, и где в ящике стола в ординаторской лежали его игра и ученые записи. Лишь внутри отдельных околотков люди выходили по утрам на небольшое расстояние от дома за хлебом, останавливали встречных, несших молоко в бутылках, и толпой расспрашивали, где они его достали. Иногда возобновлялась перестрелка по всему городу, снова разгоняя публику. Все догадывались, что между сторонами идут какие-то переговоры, успешный или неуспешный ход которых отражается на усилении или ослаблении шрапнельной стрельбы. Как-то в конце старого октября, часов в 10 вечера, Юрий Андреевич быстро шел по улице, направляясь без особой надобности к одному близко жившему сослуживцу. Места эти, обычно бойкие, были малолюдные, встречных почти не попадалось. Юрий Андреевич шел быстро. Порошил первый реденький снежок с сильным и все усиливающимся ветром, который на глазах у Юрия Андреевича превращался в снежную бурю. Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотом, как вдруг снег повалил густо-густо, и стала разыгрываться метель. Та метель, которая в открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудившаяся. Что-то сходное творилось в нравственном мире и в физическом, вблизи и вдали, на земле и в воздухе. Где-то островками раздавались последние залпы сломленного сопротивления. Где-то на горизонте пузырями вскакивали и лопались слабые зарево залитых пожаров. И такие же кольца и воронки гнала и завивала метель, дымясь под ногами у Юрия Андреевича на мокрых мостовых и панелях. На одном из перекрестков с криком «Последние известия» его обогнал пробегавший мимо мальчишка-газетчик с большой кипой свежеотпечатанных оттисков под мышкой. «Не надо сдачи!» — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул. Доктор подошел к горевшему в двух шагах от него уличному фонарю, чтобы тут же, не откладывая, пробежать главное. Экстренный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал правительственное сообщение из Петербурга об образовании Совета народных комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата. Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные сведения, переданные по телеграфу и телефону. Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупою. Но не это мешало его чтению. Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться. Чтобы все же дочитать сообщение, он стал смотреть по сторонам в поисках какого-нибудь освещенного места, защищенного от снега. Оказалось, что он опять очутился на своем заколдованном перекрестке и стоит на углу Серебряного и Молчановки у подъезда высокого пятиэтажного дома со стеклянным входом и просторным освещенным электричеством парадным. Доктор вошел в него и в глубине синей под электрической лампочкой углубился в телеграммы. Наверху над его головой послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице, часто останавливаясь, словно в какой-то нерешительности. Действительно, спускавшийся вдруг раздумал, повернул назад и взбежал наверх. Где-то отворили двери, волною разлились два голоса, обесформленные гулкостью до того, что нельзя было сказать, какие они, мужские или женские. После этого хлопнула дверь, и ранее спускавшийся стал сбегать вниз гораздо решительнее. Глаза Юрия Андреевича с головой ушедшего в чтение были опущены в газету. Он не собирался подымать их и разглядывать постороннего. Но, добежав донизу, тот с разбега остановился. Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел на спустившегося. Перед ним стоял подросток лет 18, в негнущейся оленей дахе мехом наружу, как носят в Сибири, и такой же меховой шапке. У мальчика было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое. Та беглая искорка, та прячущаяся тонкость, которая кажется занесенной издалека и бывает у людей со сложной, смешанной кровью. Мальчик находился в явном заблуждении, принимая Юрия Андреевича за кого-то другого. Он с дичливой растерянностью смотрел на доктора, как бы зная, кто он, и только не решаясь заговорить. Чтобы положить конец недоразумению, Юрий Андреевич смерил его взглядом и обдал холодом, отбивающим охоту к сближению. Мальчик смешался и, не сказав ни слова, направился к выходу. Здесь, оглянувшись еще раз, он отворил тяжелую расшатанную дверь и, с лязгом ее захлопнув, вышел на улицу. Минут через 10 последовал за ним и Юрий Андреевич. Он забыл о мальчике и о сослуживце, к которому собирался. Он был полон прочитанного и направился домой. По пути другое обстоятельство, бытовая мелочь, в те дни имевшая безмерное значение, привлекла и поглотила его внимание. Немного не доходя до своего дома, он в темноте наткнулся на огромную кучу досок и бревен, сваленную поперек дороги на тротуаре у края мостовой. Тут в переулке было какое-то учреждение, которому, вероятно, привезли казенное топливо в виде какого-то разобранного на окраине бревенчатого дома. Бревна не умещались во дворе и загромождали прилегавшую часть улицы. Эту гору стерег часовой с ружьем, ходивший по двору и от времени до времени выходивший в переулок. Юрий Андреевич, не задумываясь, уличил минуту, когда часовой завернул во двор, а налетевший вихрь закрутил в воздухе особенно густую тучу снежинок. Он зашел к куче балок с той стороны, где была тень, и куда не падал свет фонаря, и медленным раскачиванием высвободил лежавшую с самого низа тяжелую колоду. С трудом вытащив ее из-под кучи и взвалив на плечо, он перестал чувствовать ее тяжесть, своя ноша не тянет,

0: хлипшей дверцей. Александр Александрович подкатил к печке кресло и подсел греться. Юрий Андреевич вытащил из бокового кармана пиджака газету и протянул тестю со словами: «Видали? Полюбуйтесь, прочтите». Не вставая с корточек и ворочая дрова в печке маленькой кочережкой, Юрий Андреевич громко разговаривал с собой. «Какая великолепная хирургия! Взять и разом, артистически, вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали! В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально близкое, издавна знакомое, что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей верности фактам Толстого». «Пушкина? Что ты сказал? Погоди, сейчас я кончу. Не могу же я сразу и читать, и слушать», — прерывал зятя Александр Александрович, ошибочно относя к себе монолог, произносимый Юрием Андреевичем себе под нос. «Главное, что гениально. Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых. Ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница. А тут нате, пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины без внимания к ее ходу. Оно начато не сначала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее, так неуместно и несвоевременно, только самое великое».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 9. Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы. Темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь. Их было три подряд, таких страшных зимы, одна за другой. И не все, что кажется теперь происшедшим с 17 на 18 год, случилось действительно тогда, а произошло, может, статься позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе и трудно отличимы одна от другой. Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было яркой вражды, как через год во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны, расставленные отдельно, одна против другой и не покрывавшие друг друга. Производили перевыборы правлений везде: в домовладениях, в организациях, на службе, в обслуживающих население учреждениях. Состав их менялся. Во все места стали назначать комиссаров с неограниченными полномочиями. Людей железной воли, в черных кожаных куртках, вооруженных мерами устрашения и наганами, редко брившихся и еще реже спавших. Они хорошо знали порождение мещанства, среднего держателя мелких государственных бумаг, пресмыкающегося обывателя, и, ничуть не щадя его, с мефистофельской усмешкой разговаривали с ним, как с пойманным воришкой. Эти люди ворочили всем, как приказывала программа, и начинание за начинанием объединили.

0: объединения за объединением становились большевистскими. Крестовоздвиженская больница теперь называлась «Второй преобразованный». В ней произошли перемены. Часть персонала уволили, а многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно. Это были хорошо зарабатывавшие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи. Свой уход по корыстным соображениям они не приминули выдать за демонстративный, по мотивам гражданственности, и стали относиться пренебрежительно к оставшимся, чуть ли не бойкотировать их. В числе этих оставшихся, презираемых, был и Живаго. Вечерами между мужем и женою происходили такие разговоры. «В среду не забудь в подвал общества врачей замороженной картошкой, там два мешка. Я выясню точно, в котором часу я освобождаюсь, чтобы помочь. Надо будет вдвоем на салазках». «Хорошо, успеется, Юрочка, ты бы скорее лег, поздно. Всех дел все равно не переделаешь, надо тебе отдохнуть». «Повальная эпидемия, общее истощение ослабляет сопротивляемость. На тебя и папу страшно смотреть. Надо что-то предпринять». «Да, но что именно? Мы недостаточно бережемся. Надо быть осторожнее». «Слушай, ты не спишь?» «Нет». «Я за себя не боюсь, я двужильный, но если бы по чаянию я свалился, не глупи, пожалуйста, и дома не оставляй. Моментально в больницу». «Что ты, Юрочка, Господь с тобой, зачем каркать раньше времени? Помни, больше нет ни честных, ни друзей, ни тем более знающих. Если бы что-нибудь случилось, доверяй только Печушкину. Разумеется, если сам он уцелеет. Ты не спишь?» «Нет». «Сами черти ушли на лучший паёк, а теперь, оказывается, это были гражданские чувства, принципиальность. Встречают, едва руку подают. Вы у них служите?» И поднимают брови. «Служу, — говорю, — и прошу не прогневаться нашими лишениями, я горжусь. И людей, которые делают нам честь, подвергая нас этим лишениям, уважаю».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава десятая. На долгий период постоянной пищей большинства стало пшено на воде и уха из селедочных головок. Туловище селедки в жареном виде шло на второе. Питались помолотую рожью и пшеницей в зерне. Из них варили кашу. Знакомая профессорша учила Антонину Александровну печь заварной хлеб на поду комнатной голландки, части на продажу, чтобы припеком и выручкой оправдать пользование кафельной печью, как в старые годы. Это позволило бы отказаться от мучительницы времянки, которая дымила, плохо грела и совсем не держала тепла. Хлеб хорошо выпекался у Антонины Александровны, но из ее торговли ничего не вышло. Пришлось пожертвовать несбыточными планами и опять ввести в действие отставленную печурку. Живаго бедствовали. Однажды утром Юрий Андреевич по обыкновению ушел по делам. Дров в доме оставалось два полена. Надевши шубку, в которой она зябла от слабости даже в теплую погоду, Антонина Александровна вышла на добычу. Она с полчаса пробродила по ближайшим переулкам, куда иногда заворачивали мужички с овощами и картошкой из пригородных деревень. Их надо было ловить. Крестьян с кладью задерживали. Скоро она напала на цель своих розысков. Молодой здоровенный детина в армяке, шагая в сопровождении Антонины Александровны рядом с легкими, как игрушка, санями, осторожно отвел их за угол во двор к громекам. В глубинном кузове саней под рогожей лежала небольшая кучка березового кругляку, не толще старомодных усадебных перилец на фотографиях прошлого века. Антонина Александровна знала им цену. Одно звание, что береза, а то сырье худшего сорта, свежей резки, непригодное для топки. Но выбора не было, рассуждать не приходилось. Молодой крестьянин в 5-6 приемов снес ей дровишки на жилой верх, а в обмен на них поволок на себе вниз и уложил в сани малый зеркальный шкаф Антонины Александровны в подарок своей молотке. Мимоходом, договариваясь на будущее время о картошке, он приценился к стоявшему у дверей пианино. Вернувшись, Юрий Андреевич не стал обсуждать жениной покупки. Разрубить отданный шкаф на щепки было выгоднее и целесообразней, но у них рука не поднялась бы на это. «Ты видел записку на столе?» — спросила жена. «От заведующего больницы?» «Мне говорили, я знаю. Это приглашение к больной. Непременно пойду. Вот отдохну немного и пойду. Но порядочная даль, где-то у Триумфальных ворот. У меня записан адрес. Странный гонорар предлагают. Ты видел? Ты все-таки прочти. Бутылку германского коньяку или пару дамских чулок за визит. Чем заманивают? Кто это может быть? Какой-то дурной тон и полное неведение о нашей современной жизни. Ну, воришь какие-нибудь». «Да, это к заготовщику». Таким именем вместе с концессионерами и уполномоченными назывались мелкие частные предприниматели, которым государственная власть, уничтожив частную торговлю, делала в моменты хозяйственных обострений маленькие послабления, заключая с ними договоры и сделки на разные поставки. В их число уже не попадали сваленные главы старых фирм, собственники крупного почина. От полученного удара они уже не оправлялись. В эту категорию шли дельцы-однодневки, поднятые со дна войной и революцией. Новые и пришлые люди без корня. Выпив забеленного молоком кипятку с сахарином, доктор направился к больной. Тротуары и мостовые были погребены под глубоким снегом, покрывавшим улицы от одного ряда домов до другого. Снежный покров местами доходил до окон первых этажей. Во всю ширину этого пространства двигались молчаливые полуживые тени, тащившие на себе или везшие на салазках какое-нибудь тощее продовольствие. Едущих почти не попадалось. На домах кое-где еще оставались прежние вывески. Размещенные под ними без соответствия с их содержанием потребиловки и кооперативы стояли запертые, с окнами под решеткой, или заколоченные и пустовали. Они были заперты и пустовали не только вследствие отсутствия товаров, но также от того, что переустройство всех сторон жизни, охватившее и торговлю, совершалось еще в самых общих чертах. И этих заколоченных лавок, как мелких частностей, еще не коснулось. Глава 11. Дом, куда был приглашен доктор, оказался в конце Брестской, близ Тверской заставы. Это было кирпичное казарменное здание допотопной стройки с двором внутри и деревянными галереями, шедшими в три яруса вдоль задних надворных стен строения. У жильцов происходило ранее назначенное общее собрание при участии представительницы из райсовета, как вдруг в дом явилась с обходом военная комиссия, проверявшая разрешение на хранение оружия и изымавшая неразрешенное. Руководивший обходом начальник просил делегатку не удаляться, уверив, что обыск не займет много времени, освобождаемые квартиранты постепенно сойдутся, и прерванное заседание можно будет скоро возобновить. Обход приближался к концу, и на очереди была как раз та квартира, куда ждали доктора, когда он подошел к воротам дома. Солдат с винтовкой на веревочке, который стоял на часах у одной из лестниц, ведших на галереи, наотрез отказался пропустить Юрия Андреевича, но в их спор вмешался начальник отряда. Он не велел чинить препятствий доктору и согласился подождать с обыском квартиры, пока он осмотрит больную. Доктора встретил хозяин квартиры, вежливый молодой человек с матовым смуглым лицом и темными меланхолическими глазами. Он был взволнован многими обстоятельствами. болезнью жены, нависавшим обыском и сверхъестественным уважением, которое он питал к медицине и ее представителям. Чтобы сократить доктору труд и время, хозяин старался говорить как можно короче, но именно эта торопливость делала его речь длинной и сбивчивой. Квартира со смесью роскоши и дешевки обставлена была вещами, наспех скупленными с целью помещения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из расстроенных гарнитуров дополняли единичные предметы, которым до полноты комплекта недоставало парных. Хозяин квартиры считал, что у его жены какая-то болезнь нервов от перепуга. Со многими не идущими к делу околичностями он рассказал, что им продали за бесценок старинные испорченные куранты с музыкой, давно уже не шедшие. Они купили их только как достопримечательность часового мастерства, как редкость. Муж больной повел доктора в соседнюю комнату показывать их. Сомневались даже, можно ли их починить. И вдруг часы, годами не знавшие завода, пошли сами собой. Пошли, вызвонили на колокольчиках свой сложный минуэт и остановились. «Жена пришла в ужас», — рассказывал молодой человек, решив, что это пробил ее последний час. «И вот теперь лежит, бредит, не ест, не пьет, не узнает его». «Так вы думаете, что это нервное потрясение?» — с сомнением в голосе спросил Юрий Андреевич. «Проводите меня к больной». Они вошли в соседнюю комнату с фарфоровой люстрой и двумя тумбочками красного дерева по бокам широкой двуспальной кровати. На ее краю, натянув одеяло выше подбородка, лежала маленькая женщина с большими черными глазами. При виде вошедших она погнала их прочь взмахом выпростанной из-под одеяла руки, с которой соскользнул к подмышке широкий рукав халата. Она не узнавала мужа, и, словно никого не было в комнате, тихим голосом запела начало какой-то грустной песенки, которая так ее разжалобила, что она расплакалась и, всхлипывая по-детски, стала проситься куда-то домой. С какого бока ни заходил к ней доктор, она противилась осмотру, каждый раз поворачиваясь к нему спиной. «Надо бы посмотреть ее», — сказал Юрий Андреевич. «Но все равно мне и так ясно. Это сыпняк, и притом в довольно тяжелой форме. Она порядком мучится, бедняжка. Я бы советовал поместить ее в больницу. Дело не в удобствах, которые вы ей предоставите, а в постоянном врачебном присмотре, который необходим в первые недели болезни. Можете ли вы обеспечить что-нибудь перевозочное, раздобыть извозчика или, в крайнем случае, ломовые дровни, чтобы отвезти больную, разумеется, предварительно хорошо закутав? Я вам выпишу направление». «Могу, постараюсь». «Но, погодите, неужели правда это тиф? Какой ужас! К сожалению, я боюсь потерять ее, если отпущу от себя. Вы никак не могли бы лечить ее дома, по возможности участив посещение? Я предложил бы вам какое угодно вознаграждение». «Я ведь объяснил вам. Важно непрерывное наблюдение за ней. Послушайте, я даю вам хороший совет. Хоть из-под земли достаньте извозчика, а я составлю ей предварительную записку. Лучше всего сделать это в вашем домовом комитете. Под направлением потребуется печать дома и еще кое-какие формальности».

0: Радиозвезда. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 12. Прошедшие опросы и обыск жильцы один за другим возвращались в теплых платках и шубах в неотапливаемое помещение бывшего яичного склада, теперь занятое домкомом. В одном конце комнаты стояли конторский стол и несколько стульев, которых, однако, было недостаточно, чтобы рассадить столько народу, поэтому в придачу к ним кругом поставлены были наподобие скамей длинные, перевернутые вверх дном пустые ящики из-под яиц. Гора таких ящиков до потолка громоздилась в противоположном конце помещения. Там в углу были кучей сметены к стене промерзшие стружки, склеенные в комки, вытекшие из сбитых яиц сердцевиной. В этой куче с шумом возились крысы, иногда выбегая на свободное пространство каменного пола и снова скрываясь в стружках. Каждый раз при этом на один из ящиков с визгом вскакивала крикливая и заплывшая жиром жилица. Она подбирала уголок подола кокетливо оттопыренными пальчиками, дробно топотала ногами в модных дамских ботинках с высокими голенищами и намеренно хрипло под пьяную кричала: «Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают! Пошла поганая! Ай-яй-яй, понимает, сволочь, обозлилась! Ай-яй-яй, по ящику ползет! Как бы под юбку не залезла! Ой, боюсь! Отвернитесь, господа мужчины! Виноват, я забыл, что теперь не мужчины, а товарищи граждане!» Нашумевшей бабе был расстегнутый каракулевый сак. Под ним в три слоя зыбким киселем колыхались ее двойной подбородок, пышный бюст и обтянутый шелковым платьем живот. Видно, когда-то она слыла львицею среди третьеразрядных купцов и купеческих приказчиков. Щелки ее свиных глазок с припухшими веками едва открывались. Какая-то соперница замахнулась на нее в незапамятные времена склянкой с кислотою, но промазала, и только 2-3 брызга протравили на левой щеке и в левом углу рта 2 легких следа, по малозаметности почти обольстительных. «Не ори, Храпугина! Просто работать нет возможности», — говорила женщина за столом, представительница райсовета, выбранная на собрании председательницей. Ее еще с давних времен хорошо знали старожилы дома, и она сама хорошо их знала. Она перед началом собрания неофициально в полголоса беседовала с теткой Фатимой, старой дворничихой дома, когда-то с мужем и детьми ютившейся в грязном подвале, а теперь переселенной вдвоем с дочерью на второй этаж в 2 светлых комнаты. «Ну так как же, Фатима?» — спрашивала председательница. Фатима жаловалась, что она одна не справляется с таким большим и многолюдным домом, а помощи ниоткуда, потому что разложенные на квартиры повинности по уборке двора и улицы никто не соблюдает. «Не тужи, Фатима, мы им рога обломаем, будь покойна. Что это за комитет? Мыслимое ли дело? Уголовный элемент скрывается, сомнительная нравственность живет без прописки. Мы этим по шапке, а выберем другой. Я тебя в управдомши проведу, ты только не брыкайся». Дворничиха взмолилась, чтобы председательница этого не делала, но та и не стала слушать. Она окинула взглядом комнату, нашла, что народу набралось достаточно, потребовала установить тишину и коротким вводным словом открыла собрание. Осудив бездеятельность прежнего домового комитета, она предложила наметить кандидатов для перевыбора нового и перешла к другим вопросам. Покончив с этим, она, между прочим, сказала: «Так вот как стало быть, товарищи, будем говорить на чистоту. Ваше здание поместительное, подходящее для общежития. Бывает, делегаты съезжаются на совещание, некуда рассовать людей. Есть решение взять здание в распоряжение райсовета под дом для приезжающих и присвоить ему имя товарища Тиверзина, как проживавшего в данном доме до ссылки, факт общеизвестный. Возражений не имеется? Теперь к порядку очищения дома. Эта мера не скорая, у вас еще год времени. Трудовое население будем переселять с предоставлением площади,
2: Не трудовое, предупреждаем, чтобы подыскали сами, и даем 12 месяцев сроку.
1: «А кто у нас не трудовой? У нас нет ни трудовых, все трудовые!» — закричали отовсюду, и один голос надрывался.
2: «Это великодержавный шовинизм! Все национальности теперь равны! Я знаю, на что вы намекаете!»
1: «Не все сразу! Просто не знаю, кому отвечать. Какие национальности? При чем тут национальность, гражданин Валдыркин? Например, Храпугина совсем не национальность, а тоже выселим!»
2: «Высели! Посмотрим, как ты меня выселишь! Продавленная кушетка! 10 должностей!» —
1: выкрикивала Храпугина бессмысленные прозвища, которые она давала делегатке в разгар спора.
2: «Какая змея! Какая шайтанка! Стыда в тебе нет!»
1: — возмущалась дворничиха.
2: «Не связывайся, Фатима, сама за себя постою! Перестань, Храпугина! Тебе дай повадку, так ты на шею сядешь!» «Замолчи, говорю, а то немедленно сдам тебя органам, не дожидаясь, когда тебя на самогоне накроют из-за содержания притона».
1: Шум достиг предела. Никому не давали говорить. В это время на склад вошел доктор. Он попросил первого попавшегося у двери указать кого-нибудь из домового комитета. Тот сложил руки рупором и, перекрывая шум и гам, по слогам прокричал:
2: «Галиулина! Поди сюда! Тут спрашивают!»
1: Доктор ушам своим не поверил. Подошла худая, чуть сгорбленная женщина-дворничиха. Доктора поразило сходство матери с сыном. Но он себя еще не выдавал. Он сказал: «У вас тут одна квартирантка тифом заболела». Он назвал ее по фамилии. «Требуются предосторожности, чтобы не разнести заразу. Кроме того, больную надо будет отвезти в больницу. Я ей составлю бумагу, которую домком должен будет удостоверить. Как и где это сделать?» Дворничиха поняла так, что вопрос относится к перевозке больной, а не к составлению препроводительной бумаги. «За товарищем Демина из райсовет пролетка придет», — сказала Галиулина. «Товарищ Демина добрый человек. Я скажу, она уступит пролетку. Не тужи, товарищ доктор, перевезем твою больную». «Ой, я не о том. Я только об уголке, где можно было бы написать направление. Но если будет и пролетка... Простите, вы не мать будете поручику Галиулину, Осипу Гимазетдиновичу? Я с ним вместе на фронте служил». Дворничиха вздрогнула всем телом и побледнела. Схватив доктора за руку, она сказала: «Пойдем наружу, на дворе поговорим». Едва выйдя за порог, она быстро заговорила:
3: «Тише, оборони Бог услышит, не губи меня. Юсупка плохой дорожка пошел. Ты сам посуди, Юсупка кто? Юсупка из учеников, мастеровой. Юсуп должен понимать, простой народ теперь много лучше стало. Это слепому видно, какой может быть разговор. Я не знаю, как ты думаешь, тебе, может, можно, а Юсупке грех. Бог не простит. Юсупа отец в солдатах пропал. Убили, да как? Ни лица не оставили, ни рук, ни ног».
1: Она была не в силах говорить дальше и, махнув рукой, стала ждать, пока уймется волнение. Потом продолжала:
3: «Пойдем, я тебе сейчас пролетку справлю. Я знаю, кто ты. Он тут был 2 дня, сказывал. Ты, говорит, Лару Гишарову знаешь. Хорошая была девушка. Сюда к нам ходила, помню. А теперь какая будет, кто вас знает? Разве можно, чтобы господа против господ пошли? А Юсупке грех. Пойдем, пролетку выпросим. Товарищ Демина даст. А товарищ Демина знаешь кто? Оля Демина у Лары Гишаровой мамаши в мастерицах служила. Вот кто. И тоже отсюда. С этого двора. Пойдем».
0: Глава 13. Уже совсем стемнело. Кругом была ночь. Только белый кружок света из карманного фонарика Деминой шагах в 5 перед ними скакал с сугроба на сугроб и больше сбивал с толку, чем освещал идущим дорогу. Кругом была ночь, и дом остался позади, где столько людей знало ее, где она бывала девочкой, где, по рассказам, мальчиком воспитывался ее будущий муж, Антипов.
3: Демина покровительственно, шутливо обращалась к нему. «Вы правда дальше без фонарика дойдете, а? А то бы я дала, товарищ доктор, да? Я когда-то не на шутку в нее врезавшись была. Любила без памяти, когда девочками мы были. У них швейное заведение было, мастерская. Я у них в ученицах жила. Нынешний год видались с ней. Проезжала. Проездом в Москве была. Я ей говорю, куда ты, дура? Оставалась бы. Вместе бы жили, нашлась бы тебе работа. Куда там, не хочет. Ее дело. Головой она за Пашку вышла, а не сердцем. С тех пор и шалая. Уехала». «Что вы о ней думаете?» «Осторожно, скользко тут. Сколько раз говорила, чтобы не вываливали помоев перед дверью, как об стену горох. Что о ней думаю? Как-то думаю. А что тут думать? Некогда. Вот тут я живу. Я от нее скрыла. Брата ее военного, похоже, расстреляли. А мать ее, прежнюю мою хозяйку, я, наверное, выручу. Хлопочу за нее. Ну, мне сюда. До свидания». И вот они расстались. Свет деминского фонарика ткнулся внутрь узкой каменной лестницы и побежал вперед, освещая испачканные стены грязного подъема, а доктора обступила тьма. Направо легла садовая триумфальная, налево садовая каретная. В черной дали на черном снегу это уже были не улицы в обычном смысле слова, а как бы две лесные просеки в густой тайге тянущихся каменных зданий, как в непроходимых дебрях Урала или Сибири. Дома были свет, тепло. «Что так поздно?» — спросила Антонина Александровна, и, не дав ему ответить, продолжала. «А тут без тебя курьез произошел, необъяснимая странность. Я забыла тебе сказать. Вчера папа будильник сломал и был в отчаянии. Последние часы в доме. Стал чинить, ковырял, ничего не выходит. Часовщик на углу 3 фунта хлеба запросил. Неслыханная цена. Что тут делать? Папа совсем голову повесил. И вдруг представь, час тому назад пронзительный, оглушительный звон. Будильник. Взял, понимаешь, и пошел». «Это мой тифозный час пробил», — пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава 14. Но тифом он заболел гораздо позднее. В промежутке бедствия семьи Живаго достигли крайности. Они нуждались и погибали. Юрий Андреевич разыскал спасенного однажды партийца, жертву ограбления. Тот делал, что мог для доктора. Однако началась гражданская война. Его покровитель все время был в разъездах. Кроме того, в согласии со своими убеждениями, этот человек считал тогдашние трудности естественными и скрывал, что сам голодает. Пробовал Юрий Андреевич обратиться к заготовщику близ Тверской заставы, но за истекшие месяцы того и след простыл, и о его выздоровевшей жене тоже не было ни слуху, ни духу. Состав жильцов в доме переменился. Демина была на фронте, управляющий Галиуллиной Юрий Андреевич не застал. Однажды он по ордеру получил по казенной цене дрова, которые надо было вывезти с Виндавского вокзала. По бесконечной Мещанской он конвоировал возчика и клячу, тащившую это нежданное богатство. Вдруг доктор заметил, что Мещанская немного перестает быть Мещанской, что его шатает, и ноги не держат его. Он понял, что он готов. Дело дрянь, и это тиф. Возчик подобрал упавшего. Доктор не помнил, как его довезли до дому, кое-как примостивши на дровах. Глава 15. У него был бред 2 недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол Тоня поставила 2 садовые. Слева садовую каретную, а справа садовую триумфальную, и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую. На улицах стало светло, можно работать. И вот он пишет. Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог. А вот теперь оно выходит. И только иногда мешает один мальчик с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленей дахе, какие носят в Сибири или на Урале. Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти. Или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму? Разве может быть польза от смерти? Разве может быть в помощь смерть? Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он пишет поэму «Смятение». Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь, как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная буря. И две рифмованные строчки преследовали его. «Рады коснуться» и «Надо проснуться». «Рады коснуться» и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними «Рада коснуться» и весна, и Магдалина, и жизнь, и «Надо проснуться», «Надо проснуться» и «Встать», «Надо воскреснуть».
0: Глава 16. Он стал выздоравливать. Сначала, как блаженный, он не искал между вещами связи, все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся. Жена кормила его белым хлебом с маслом и поила чаем с сахаром, давала ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть, и радовался вкусной пище, как поэзии и сказки, законным и полагающимся при выздоровлении. Но в первый же раз, что он стал соображать, он спросил жену: «Откуда это у тебя?» «Да все твой Граня». «Какой Граня?» «Граня Живаго». «Граня Живаго?» «Ну да, твой омский брат, Евграф, сводный брат твой. Ты без сознания лежал, он нас все навещал». «В оленьей дахе?» «Да, да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал? Он в каком-то доме на лестнице с тобой столкнулся, я знаю, он рассказывал. Он знал, что это ты, и хотел представиться, но ты на него такого страху напустил. Он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под земли такие вещи достает. Рис, изюм, сахар. Он уехал опять к себе и нас зовет. Он такой чудной, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями. Он говорит, что на год на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, на земле посидеть. Я с ним советовалась насчет крюгеровских мест. Он очень рекомендует, чтобы можно было огород развести, чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по барани.
1: В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, в бывшее имение Ворыкино, близ города Юрятина.

0: мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
2: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Стивен Лекок. Рассказ «Справочный аппарат». Читает Владимир Самойлов.
1: Надеюсь, читатель со мной согласится. Серьезному научному изданию именной указатель совершенно необходим. При этом перед составителем указателя стоит немало проблем. Например, как быть с лицом, которое встречается в книге несколько раз в разном контексте. В этом случае хитроумный составитель указателя пользуется коварным приемом отсылки, который выражается в широко распространенной аббревиатуре «СМ». В теории отсылка выглядит вполне правомерно. На практике же она часто ведет к несколько неожиданным результатам. Вам нужен, скажем, Талейран. Вы роетесь в индексе и видите «Талейран». Смотри, «Перегор». С замиранием сердца вы отыскиваете «Перегор» и читаете «Перегор». Смотри, «Талейран». Особенно обидно бывает, когда вам приходится лихорадочно метаться от имени к фамилии обратно. Например, «Линкольн», смотри, «Авраам», «Авраам», смотри, «Линкольн». Но это еще не самое худшее. Вы, по крайней мере, рано или поздно смекнете, что попали в замкнутый круг, из которого вам ни за что не выбраться. Гораздо хуже, когда круг не замкнут. «Авраам, смотри, Линкольн». «Линкольн, смотри, гражданская война». «Гражданская война, смотри, Соединенные Штаты». «Соединенные Штаты, смотри, Америка». «Америка, смотри, американская история». «Американская история, смотри, также Христофор Колумб». «Новая Англия», «Джордж Вашингтон» и другие. По иронии судьбы, в конце этого бесконечного перечня имен и понятий вас может терпеливо ожидать тот, ради кого вы пустились в столь долгий и тернистый путь. Авраам Линкольн. Впрочем, бывает и хуже. Какой-нибудь не в меру дотошный составитель именного указателя фиксирует в нем всякое упоминание имени собственного вне зависимости от контекста. Вот, например, как может выглядеть именной указатель на букву «Н». Наполеон. Страницы 17, 26, 41, 73, 109, 110, 156, 213, 270, 280. Проверяем по тексту, что можно узнать о великом французском императоре. Страница 17. Носил прическу, как у Наполеона. Страница 26. В дни Наполеона. Страница 41. Похож на Наполеона. Страница 73. Не похож на Наполеона. Страница 109. В кругу друзей прослыл Наполеоном настольного тенниса. Страница 110. Лавры Наполеона не давали ему спать. Страница 156. Треуголка Наполеона. Страницы 213, 270, 280 остались непроверенными. Прискорбная дотошность составителя именного указателя особенно наглядно проявляется в биографиях. Неудивительно, что имя человека, о жизни которого рассказывает книга, встречается буквально на каждой странице. Зато удивительно, с каким рвением составитель указателя стремится любой ценой зафиксировать все факты жизни своего героя, грубо нарушая при этом естественный ход событий. Вот что происходит. Джон Смит. Рождение. Страница первая. Смерть, страница первая, рождение отца, страница вторая, рождение деда, страница третья, рождение матери, страница четвертая, отъезд семьи матери из Ирландии, страница пятая, отъезд семьи матери из Ирландии, продолжение, страница шестая, школьные годы, страница седьмая, школьные годы, продолжение, страница восьмая. Смерть от воспаления легких и поступление в Гарвардский университет, страница 9, рождение старшего сына, страница 10, женитьба, страница 11, младшие классы школы, страница 12, похороны, страница 13, защита диплома, страница 14. Предположим все же, что мы с вами задались целью составить образцовый именной указатель, который даст, наконец, читателю необходимую информацию. Приведем образец такого указателя к книге о садоводстве, начало из которой позволим себе здесь процитировать. Как любил говорить Авраам Линкольн, Если собираешься заняться садоводством, следует снять пиджак. К тому же выводу придет со временем и другой великий муж, Наполеон, который, как и Линкольн, был прирожденным садоводом. Сосланный на остров Святой Елены, этот человек, некогда завоевавший всю Европу, променял императорский жезл на садовую лопату. На старости лет Наполеон прослыл большим знатоком минеральных удобрений. А вот как выглядит образцовый построчный указатель к приведенному отрывку. Авраам Линкольн. Афоризмы Авраама Линкольна, страница первая. Авраам Линкольн, садовод, страница первая. Авраам Линкольн об одежде, смотри также пиджак, страница первая. Авраам Линкольн и Наполеон к проблеме сравнительной исторической характеристики, страница первая. Великий муж. Авраам Линкольн как великий муж, страница первая. Наполеон как великий муж, страница первая. Наполеон. Великий муж, смотри также Авраам Линкольн, страница первая. Ссылка, смотри также остров Святой Елены, страница первая. Наполеон император, бывший, страница первая. Наполеоновские войны, смотри также завоевание Европы, страница первая. Регалии императора, смотри также императорский жезл, садовая лопата, минеральные удобрения, страница первая. Старость, смотри также знаток минеральных удобрений, страница первая. Выше приведенный указатель далеко не полон. В него можно было бы включить такие понятия, как минеральные удобрения, садовая лопата, святая Елена и другие в строго алфавитном порядке. Как видно, и этот образцовый указатель можно было бы еще совершенствовать и совершенствовать, ибо, как известно, стремление к совершенству беспредельно. Смотри также ад, благими, в вымощена, дорога намерениями.
0: Мы читали рассказ Стивена Лекока «Справочный аппарат».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Документ одобрен на основе консенсуса. Владимир Путин заявил, что глобальная система международных отношений дает сбой из-за провокаций конфликтов рядом западных государств, поэтому объединению необходимо активно укреплять справедливую многополярность. Глава государства также призвал БРИКС возглавить создание независимых институтов и правил регулирования для прорывных отраслей, включая платформенную экономику, финтех и цифровую торговлю. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по украинским предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре. По информации Министерства обороны, в Запорожской и Днепропетровской областях поражены металлургические комбинаты «Запорожсталь», «Интерпайпсталь» и горно-обогатительные предприятия, выпускавшие броню и металлопрокат для армии. В порту Черноморска уничтожены склады с военным имуществом, два сухогруза и буксир. Также беспилотники «Герань» атаковали киевский дата-центр, использовавшийся для логистики ВСУ. Авиация правительства Йемена наносит удары по районам, захваченным хуситами на западном побережье Красного моря, сообщил информационный центр правительства провинции Таиз. Боевые самолеты атаковали десятки грузовиков с оружием и боеприпасами. Ранее мятежники захватили город Эль-Маха. Министерство иностранных дел Йемена направило послание председателю Совета безопасности Организации Объединенных Наций и генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой обратить внимание на происходящее в регионе. Пусковые операции на третьем блоке АЭС «Удан-Кулам» в Индии могут начаться уже весной. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС.
2: Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он где-то в феврале-марте перейдет в разряд пусковых операций. Мы практически закончили поставку своего оборудования. Более 99% оборудования поставлено. Ну а там уже не за горами и пятый, и шестой. Очень надеемся, что новая законодательная инициатива «Шанти-Акт» в Индии нам даст новых партнеров и даст дополнительные возможности.
1: Россия уже построила в Индии первую очередь блоков атомной электростанции «Удан-Кулам». Как сообщалось, стране может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна. И о погоде. В воскресенье в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 18 градусов. В понедельник солнечно и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
3: Дубна. Пик Тяпкина. Самые высокие горы в СССР было принято называть словом «пик». Например, пик Ленина или пик коммунизма. Понятно, что все эти пики расположены на Памире, в Таджикистане. Но пик Тяпкина? Откуда такое в подмосковном городе Дубна? И чем знаменит тот самый, простите, Тяпкин?
2: Имя на карте.
3: Дубна стала городом, когда в 1956 году здесь открыли Объединенный институт ядерных исследований. Правда, и до этого события на этом месте работали лаборатории, директором которых был академик Михаил Григорьевич Мещеряков. Он много сделал и для будущего института, и для науки, и, конечно, для комфортной жизни ученых-сотрудников. Современники отзывались о нем с уважением и между собой нарекли его хозяином. Суровым, но справедливым. А другим он и не мог быть. Воевал в Финскую и Великую Отечественную, защищал Ленинград, вместе с Курчатовым создавал советское ядерное оружие, был первым и единственным советским физиком, которого Соединенные Штаты пригласили на испытание своей атомной бомбы на острове Бикини. Невероятно! А уже после была Дубна, строительство института и грандиозный проект синхроциклотрона, предшественника знаменитого советского коллайдера синхрофазотрона.
2: Имя на карте.
3: Рассказывают, что в те времена в Дубне жил и работал замечательный физик-ядерщик профессор Алексей Алексеевич Тяпкин. Профессор обожал горные лыжи. И при любом удобном случае вместе с детьми уезжал на Кавказ кататься. Только вот директору, академику Михаилу Григорьевичу Мещерякову, частые отлучки Тяпкина совсем не нравились. В один прекрасный день потерявший терпение директор вызвал профессора к себе в кабинет. Напоил чаем, а затем устроил ему грандиозную выволочку. Категорически запретил выезжать из Дубны и с этого дня заниматься физикой и только физикой, а не черт знает чем. Профессор Тяпкин растерялся. «А как же дети мои? Они же так любят кататься с гор!» Директор нахмурился, а потом сказал: «Вы занимаетесь физикой, а о детях я позабочусь». На следующий день на опушку Дубнинского городского парка пригнали несколько бульдозеров. Они насыпали гору 20-метровой высоты, с которой вполне можно было кататься на лыжах. Горожанам, и взрослым, и детям гора, созданная по приказу директора Мещерякова, очень полюбилась. И они назвали ее «Пик Тяпкина» в честь профессора, любителя горных лыж. На карте она отмечена яркой зеленой точкой. Дубна. Пик Тяпкина.
2: Имя на карте.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 1925 год. Париж. Небольшой уютный ресторанчик на Монмартре. Молодой человек сидит

0: Прошло две недели. Отель «Крильон» в самом центре Парижа. В просторном зале пятеро почтенных месье и уже знакомый нам молодой человек.
1: Господа, я представитель Министерства почты и телеграфов Франции. Сообщаю вам, Эйфелева башня находится в плачевном состоянии и представляет собой угрозу для жителей и гостей города. Власти приняли решение о ее сносе. Но поскольку такой шаг может вызвать возмущение общественности, я уполномочен провести закрытый аукцион на подряд по разборке башни. Итак, торги начинаются.
2: Плутовство.
0: Его настоящее имя – Виктор Люстик. Родился в Богемии, ныне Чешская Республика, знал 5 языков, обладал хорошими манерами. Опытный авантюрист, карточный мошенник, фальшивомонетчик. В Европе и США его более 50 раз задерживала полиция. Однако Виктору почти всегда удавалось выйти сухим из воды. Большинство обманутых им людей предпочитали не обращаться за помощью к властям. Не желали выглядеть в глазах окружающих дураками. Так произошло и на этот раз. Зная, что Эйфелева башня относилась к Министерству почты и телеграфов Франции, поскольку на ней располагались радиостанции и антенны всевозможного назначения, Виктор Люстик подделал документы на имя высокопоставленного чиновника, разослал 5 самым крупным торговцам железным ломом приглашение на закрытый аукцион и...
1: 250 тысяч франков. Раз. 250 тысяч франков. Два. 250 тысяч франков. Три. Продано господину справа от меня. Деньги при вас? Чек? Что же, хорошо. Я возьму чек. Так даже лучше. Поздравляю вас, месье. Отличная сделка. Просто отличная. Право дело. Но не пропадать же такому количеству железа. Всего хорошего, господа.
0: Доверчивый предприниматель заподозрил неладное лишь через несколько дней, когда решил проверить выданные ему на руки документы о правах на Эйфелеву башню. Разумеется, они оказались фальшивыми. Однако обращаться в полицию французский бизнесмен не стал. Не помогли и частные сыщики. Дерзкий авантюрист бесследно исчез.
2: Плутовство.
0: Виктор Люстик уехал в Австрию, побывал в США, но затем вернулся в Париж, чтобы, вы не поверите, продать Эйфелеву башню во второй раз. «Возле дурака всегда найдется жулик». Эту фразу писателя Оноре де Бальзака он запомнил на всю жизнь. Дураков много, а значит, аферу можно и нужно повторить. Одна беда. Очередной покупатель почувствовал подвох и, пообещав подумать над якобы выгодным предложением, прямиком отправился в полицию. Люстика задержали, но веских доказательств в мошенничестве не нашлось, и через несколько дней его освободили.
3: Эх, не получилось у меня дважды в одну реку войти. Но ничего. Чем плоха, к примеру, Статуя Свободы? Почему бы не продать ее?
0: В США его арестовали за изготовление фальшивых долларов. Судья дал 20 лет тюрьмы. Виктор Люстик отбывал срок в Алькатрасе в Калифорнии, где и скончался от пневмонии в 1947 году. А на стене его одиночной камеры до сих пор видны вырезанные каким-то острым предметом слова.
3: «Возле дурака всегда найдется жулик».
2: Виктор Люстик. Плутовство. Великие авантюристы прошлого. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Приди ко мне, Пленира, в блистании луны, в дыхании зефира, во мраке тишины. Эти строки известный русский поэт Гавриил Державин посвятил своей жене Екатерине, дочери бывшего камердинера Петра III Бастидона и кормилицы великого князя Павла Петровича. Пленира – ласковое семейное прозвище от слова «пленять». Ей было 16, ему 35. Державин всегда относился к своей внешности с легкой иронией.
2: «Мне девушки шептали, ты старый сетолыс. Вот зеркало, сказали, возьми и посмотрись».
1: В мире и согласии они прожили почти 20 лет. Но неожиданно в семью Державиных пришла беда. Екатерина подхватила тяжелую лихорадку и на долгое время слегла. Гавриил Романович поддерживал супругу как мог, но чудо не произошло.
2: «Неизбежным уроком расстаешься ты со мной. В стенании жестоком я прощаюсь с тобой. Обливаюсь слезами, скорби не могу снести. Не могу сказать словами, сердцем говорю, прости».
1: Державин женится во второй раз, но собственными детьми так и не обзаведется. Правда, в семье Гавриила Романовича воспитывались осиротевшие отпрыски его давнего друга Петра Лазарева. Один из приемных сыновей – знаменитый адмирал Михаил Лазарев. Талантливый мореплаватель и первооткрыватель Антарктиды. Державин.

0: Лазаревы.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: Записки врача.
3: Может ли селедка входить в здоровый рацион? В нашей стране это невероятно популярная рыба, но есть ли исследования, говорящие о том, что она не только вкусна, но и полезна?
2: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
3: Ученые действительно озадачивались влиянием атлантической селедки на наш организм. Прежде всего выяснилось, что для получения суточной нормы омега-3 полиненасыщенных жирных кислот достаточно 30-50 граммов филе этой прекрасной рыбы в сутки. Причем, поскольку эти вещества жирорастворимы и накапливаемы, можно есть не каждый день, а 1-2 раза в неделю. Шведы в 2016 году провели перекрестное рандомизированное исследование на 15 участников в возрасте 24-70 лет. Их случайным образом распределили на 4 недели диеты с селедкой или на эталонную диету с курицей и постной свининой. 5 приемов пищи в неделю, за которыми следовали вымывание и другая группа вмешательства. Селедочная диета снизила уровень огромного количества самых различных биологически активных веществ и увеличила уровень аспарагина, орнитина, глутамина и глюкозамина. У мужчин еще и уровень оксида азота в крови поднялся, а это фактор против гипертензии и против эректильной дисфункции. Норвежцы в 2021 году опубликовали результаты рандомизированного контролируемого исследования детей дошкольного возраста. 232 ребенка в возрасте 4-6 лет из 13 детских садов рандомизировали на две группы. Одну группу подчивали мясом – курица, баранина, говядина, вторых – рыбой, в основном атлантической сельдью, 3 раза в неделю в течение 16 недель. После чего проанализировали 86 биомаркеров везде, куда дотянулись. В итоге выяснилось, что селедочные дети были залиты омегами под завязку вплоть до эритроцитов. При этом подскока маркеров воспаления не наблюдалось, признаков дефицита чего-либо тоже. В мясной группе был чуть повыше ферритин, но и у рыбоедов его оказалось вполне достаточно. А еще в 100 граммах атлантической селедки 5-7 суточных доз витамина В12 и 2/3 суточной дозы витамина D и много еще чего. Главное не увлекаться и следить за потреблением натрия. Много соли все-таки вредно.
2: Алексей Водовозов. Записки врача.

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Власти оперативно отремонтируют Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Садасы в Махачкале. Театр, основанный в 1935-м, один из старейших профессиональных театров Дагестана и объект культурного наследия России. Его здание в парке у моря напоминает Орскую саклю. Театр также повредила атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным руководства республики, кровлю восстановят в кратчайшие сроки, чтобы артисты вернулись к репетициям, а зрители на спектакле. Венеру Таврическую исследовали новейшими геологическими методами в Государственном Эрмитаже. Об этом сообщают Вести. Статуя оказалась римской работой эпохи династии Антонинов. Мрамор для нее привезли с острова Парос. Этот камень славится уникальным внутренним свечением. Михаил Петровский подчеркнул огромную важность открытия. Новые факты помогут детальнее изучить знаменитый античный памятник. Мастерскую Петра Фоменко ждет очень интересный театральный сезон. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал художественный руководитель театра. По его словам, первая премьера сезона станет «Демон», в основу которого легла одноименная поэма Михаила Лермонтова.
2: У нас есть такой персонаж, его зовут Герман Бескедов. Это псевдоним, секретный псевдоним одного из наших артистов. Вот он делает с удивительной компанией лермонтовского демона. Единственное, что я могу приоткрыть завесу замысла, там будет 3 демона. И у нас уже были предварительные показы. Там все очень красиво, очень неожиданно, парадоксально. Потому что, мне кажется, это самый большой вопрос, каким ключом открывать стихи. Вот, а стихи на сцене, это же не пьеса.
1: Добавлю, первый премьерный показ пройдет 20 сентября. Пространство «Культурный код» открывается для посетителей в Екатеринбурге. По данным РИА Новости, проект создан при поддержке Министерства культуры. В дни проведения Международного фестиваля молодежи гости увидят 20 тематических зон с произведениями искусства. Центральным арт-объектом стала «Русская тройка». Зрителям продемонстрируют 12 отечественных кинолент. Посетители смогут также изучить виртуальные экскурсии и оформить пушкинскую карту. Выставка «Пушкинский мемориальный пейзаж» в работах художника Сергея Репина открылась в Минске. Экспозиция в Государственном музее истории белорусской литературы организована музеем-заповедником «Михайловская». Представлена 21 работа. Выставка будет работать до октября. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

очки газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: Шлемофон танкиста. Изначально это был простой кожаный шлем для защиты головы бойца внутри боевой машины во время движения танка по пересеченной местности.
1: Форма и содержание.
2: Шлем стал шлемофоном, когда в него встроили средства голосовой связи авиационного типа. Произошло это в годы Второй мировой войны, после чего новый головной убор бронеэкипажей в шутку прозвали «говорящей шапкой». Черный кожаный шлем с несколькими валиками от лба до затылка. Их основное назначение – дополнительная защита головы от ударов о выступающие внутренние части танков. Валики делают со всевозможными наполнителями. Сперва их набивали конским волосом, позднее – поролоном. Они обеспечивают достаточно хорошую амортизацию при внезапном ударе и даже могут уберечь от осколков.
0: Шлемофон танкиста.
2: Шлемофон служит в том числе и для шумоизоляции. Ведь мощные разрывы снарядов рядом с танком могут привести в замкнутом пространстве к полной глухоте. Такой шлем с уплотнителями и набивкой, кстати, еще и очень теплый. Он согревает в мороз лучше меховых шапок.

0: обмундирования.
1: В советской литературе шлемофон танкиста не только символ мужества и отваги. Это еще и очень надежное средство связи. Главный центр управления боем. Так в произведении Василя Быкова «Долгая дорога домой» в шлемофоне, в буквальном смысле, гремит голос храброго лейтенанта, ведущего машину в решительную атаку. «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!»
2: Форма и содержание. Шлемофон танкиста.
3: Радиозвезда.
4: Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
5: Танки.
4: Классификация.
5: Средний танк.
4: Название.
5: Т-34.
6: Средний танк Т-34 выпускался советской промышленностью с 1940 года. Принимая участие в боевых действиях с первых дней Великой Отечественной войны, уже в 1942 стал основой бронетанковых войск Советского Союза. Уникальность конструкции и высокие тактико-технические данные позволяли одинаково успешно использовать Т-34 как для поддержки пехоты, так и для ведения высокоманевренных боевых действий. Т-34 по боевым и маневренным качествам превосходил все зарубежные средние и многие тяжелые танки своего времени. К основным достоинствам Т-34 относятся высокая удельная мощность двигателя, значительный запас хода, рациональные углы наклона брони, мощное вооружение, малое удельное давление на грунт, простота и надежность конструкции, высокая ремонтопригодность. С момента постройки и до 1944 года основным оружием Т-34 была пушка калибра 76 мм. В 1944 году танк получил более мощную пушку калибра 85 мм. В качестве вспомогательного вооружения на танке устанавливались два пулемета калибра 7,62. Один из них был спаренный, размещался в соединенной с пушкой установке в башне танка. Другой, курсовой, находился в шаровой установке лобовой плиты корпуса. Экипаж танка состоял из 4 человек, а с 44 года — из 5 человек. Т-34 был самым массовым танком в войне с фашизмом. С 1940 года и до окончания войны было выпущено более 35 тысяч танков Т-34. Уникальный средний танк Т-34 стал одним из главных символов победы в Великой Отечественной войне.
5: Т-34. Средний танк.
4: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
1: Маршалами не рождаются. Павел Рыбалко.
7: «Батя» — так называли его в Красной армии. Он прошел нелегкий карьерный путь. Красноармеец-пехотинец, кавалерист и вдруг командир танковой армии. Многие бойцы недоумевали.
8: «Слыхали, братцы? Начальник новый приехал. Говорят, конницей раньше командовал».
9: «Ну все, пиши пропало. Теперь мы с шашками наголо на самоходке прыгать будем.
10: А ты не торопись. Будем посмотреть».
7: А посмотреть было на что. В 1942 году в глубоком тылу Павел Рыбалко учил своих танкистов плавать. Ветеран 3-й танковой армии Александр Малов вспоминал. «В сентябрьской воде было мало приятного, но через год в битве за Днепр это умение спасло тысячи жизней».
11: «Рыбалка всех нас считал своими сынками. Так к нам и обращался. Очень бережно относился. Любил простых солдат».
7: В гражданскую войну он сражался в составе легендарной 1-й конной армии Буденного. Стал одним из первых кавалеров ордена Красного Знамени. Однако его блестящая карьера военного едва не прервалась из-за несчастного случая.
12: Дело было на железной дороге. Мой конь споткнулся, а я вылетел из седла и сильно ударился о рельс. отбил печень так, что с трудом мог ходить. Вот же глупость какая.
7: После этого происшествия неизменным атрибутом его жизни станет длинная деревянная трость. Уже после войны один английский журналист задал Рыбалко провокационный вопрос.
0: Скажите, а это правда, что в случае чего ваши танки через 36 часов будут в Париже?
7: Рыбалко возмутился.
12: Во-первых, не через 36 часов, а через сутки. Во-вторых, не в Париже, а у вас, в Лондоне.
1: Павел Рыбалко. Маршалами не рождаются.
13: Граф де ля Фер?
14: Я.
13: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
14: Я.
13: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
14: Я.
13: Аббат Дербле?
15: Я.
13: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
16: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

тебе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Биологи говорят, что осенью кормить белок не нужно, иначе животные не смогут подготовиться к зиме. А какие припасы делают белки в дикой природе?
2: Отвечает биолог Филипп Тумасьян.
3: Белки – это грызуны, обитающие в лесном поясе и не испытывающие осенью каких-то проблем с кормами. Как раз наоборот, кормов у них в изобилии. Созревают шишки, созревают ягоды, вырастают грибы. Всем этим белки активно питаются, ловят насекомых и живут, в общем, без каких-то проблем. Проблемы у них возникают зимой, когда корма скрываются под толстым слоем снега. Чтобы успешно пережить этот период, белки делают запасы, то есть осенью, когда корма много, перепрятывают шишки, перепрятывают какие-то ягоды, семена, то, что могут найти. Причем делают этих запасов в избыточном количестве. Как показали исследования, белка делает многие сотни подобных кладовых. Не о всех потом вспоминает в течение зимы, но зато ее кладовыми пользуются живущие в тех же лесах птички, которые их находят и употребляют, и те семена, которые белки прячут, впоследствии могут прорастать, и белки выступают такими распространителями семян. А если их начинать подкармливать с осени, когда им, в общем, это не очень требуется, они могут забыть свои естественные инстинкты, не сделать нужные запасы или то, что называется, начать думать, что их будут кормить постоянно, и, соответственно, зиму не пережить. Поэтому если уж белка подкармливать, то как раз в зимний период, когда они в этом действительно нуждаются.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Наука на чердаке.
4: Ученые раскрыли смертельную формулу малоподвижности. Точнее, стало ясно, что натренироваться впрок почти невозможно.
0: Научный журналист Егор Быковский.
4: Международная команда исследователей опубликовала не так давно масштабный мета-анализ, охвативший 85 научных работ, посвященных связи между физической активностью и продолжительностью жизни. Я его прочитал и немного огорчился. Скажу прямо, постоянная физическая активность даже на минимальном уровне, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения, кардинально снижает вероятность смерти от всех возможных причин. Особенно впечатляющие результаты показывает защита от сердечно-сосудистых заболеваний, главного убийцы современного человечества. Но это вы и так знали, скорее всего. Главное открытие тут в другом. Оказалось, что стоит человеку прекратить регулярные физические нагрузки, как его организм мгновенно откатывается к показателям смертности абсолютно неактивных людей. Никакого постепенного снижения защитного эффекта, только довольно резкий обвал всех преимуществ, казалось бы, накопленных годами тренировок. А теперь давайте еще раз к цифрам. Люди, поддерживающие постоянный уровень физической активности, снижают риск смерти от всех причин на внушительные 30-40%. Это очень много. Сердечно-сосудистые заболевания становятся менее угрожающими ровно на 40%. А вероятность развития онкологических заболеваний падает на 25%. Ключевой показатель здоровья – 9 метаболических эквивалентов в час, или мет, за неделю. Это нижняя граница рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, при достижении которой наблюдается максимальное снижение рисков. Давайте на примерах. Что такое мет? Лежание на диване со смартфоном равняется нулю мет. Быстрая ходьба – это 3 мет, а бег – 6-7 мет. Набрать эти самые спасительные 9 мет в неделю проще, чем кажется. Достаточно ежедневно быстро ходить по 30 минут. Или трижды в неделю час кататься на велосипеде в спокойном темпе. Или три раза в неделю по полчаса бегать со средней скоростью. Ну, то есть, либо неинтенсивно, но продолжительно, либо кратковременно, но с высокой интенсивностью.
0: Наука на чердаке.
4: А что же у нас происходит-то по всей планете? Тревожная картинка. Хотя в целом примерно 30% взрослого населения планеты набирает необходимый минимум активности. Но есть совершенно дикие региональные различия. В Африке, например, минимальные нормы не выполняет только 16% жителей. В Европе уже 25%, в США 40%. В странах Восточного Средиземноморья 50% населения не справляются с этой простой задачей. Возрастная статистика еще более удручающая. Среди пожилых людей во всех без исключения регионах более 90% не достигают минимальной физической активности. А главное, среди подростков этот показатель превышает 80%. И самое тревожное, процент физически неактивных людей во всех возрастных группах неуклонно растет год от года. Казалось бы, ну что нам стоит, ну полчасика в день, а? В этом месте приведите свои 5 причин, почему именно вы, ну вот вообще никак, совсем не можете этого делать. Разумеется, если вы последний раз занимались физической активностью в школе, на физре, любое движение вызывает у вас дискомфорт. Дальше будет только хуже. Начните, пожалуйста, и не прекращайте. Проживете дольше и счастливее раза в полтора. Наука вас предупредила.
0: Наука на чердаке.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Страны Азии, Африки и Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Индии.
2: Уходят в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
1: Владимир Путин добавил, страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности. Российская армия поразила сухогруз в Одесском порту. Его использовали для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов украинским боевикам, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, уничтожены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Удары также были нанесены по дата-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Атаку российские подразделения провели высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Уголовное дело заведено после дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в Пермском крае, где пострадали 22 человека и один погиб. Об этом сообщило Управление Следственного комитета по региону. По уточненной информации Главного управления Министерства внутренних дел, автобус и легковой автомобиль столкнулись у поселка Чёлва. 6 человек, получивших серьезные травмы, сейчас находятся под присмотром врачей. Государственная корпорация «Росатом» вернула на атомную электростанцию «Бушер» в Иране 47 специалистов, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев. Численность персонала планирует увеличить до 150 человек. Часть сотрудников прибудет в Исламскую республику в рамках планового предупредительного ремонта первого энергоблока. И ученые раскрыли детали открытия саркофага с мощами великого князя Дмитрия Донского. По словам исследователей, он был погребен в простой рубахе, тело завернули в текстиль, парадной одежды не нашли, рассказал исполняющий обязанности директора Института археологии Российской академии наук Николай Макаров. Христианский обряд был строгим, на высокий статус указывает белокаменный саркофаг и дорогая ткань. Исследования уже подтвердили принадлежность останков именно Дмитрию Донскому. Как сообщили в Русской Православной Церкви, несколько фрагментов мощей святого были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеге для поклонения верующих. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день танкиста. Какими боевые машины могут стать в скором будущем? Регистрировать сайты в зоне .ру будут по-новому. Что должны знать владельцы доменов? Ученые предполагают, что Венера Таврическая на 3 века моложе, чем считалось ранее. Как это установили? Сегодня день танкиста. Праздник ведет историю с советских времен и отмечается во второе воскресенье сентября. А как сильно изменились боевые машины с момента их появления и какими они могут стать в будущем? Ким Андреев нашел ответы.
3: В 1915 году инженер Российской империи Николай Лебеденко представил необычную боевую машину. Внешне она напоминала огромный лафет на 9-метровых колесах, только вместо пушки была боевая рубка с пулеметами. В серийное производство этот чудный исполин не выйдет, но в истории запомнится как царь-танк. Тогда, в начале 20 века, эти бронированные машины вообще сильно отличались от привычных нам. К примеру, британский танк «Марк-1» имел массивный выносной хвост с двумя поворотными колесами, говорит кандидат военных наук, ветеран танковых войск Сергей Суворов.
4: Ну, это колесо было для того, чтобы преодолевать различные рвы. Вот это вот колесо, оно как бы удлиняло конструкцию машины. В последующем от него отказались. Скорости передвижения стали значительно больше. Это позволяло где-то перепрыгивать через рвы, по-другому их преодолевать. Кроме того, появились средства инженерного обеспечения, которые делали проходы в противотанковых рвах.
3: В межвоенный период танкостроители продолжили поиски оптимальной конструкции, экспериментировали с числом башен, орудий, типом движителя, были разработки на колесах и даже с брезентовой крышей. Но уже к началу Второй мировой было очевидно, танки должны быть гусеничными, цельнометаллическими и с одной мощной пушкой. А начавшиеся по всему миру сражения выявили еще одну важную деталь. Танки обязаны быть оснащены связью. Флажковые сигналы в условиях боя оказались просто бесполезны, а радиоаппаратуры критически не хватало, рассуждает историк бронетанковой техники Юрий Пошалок.
5: Например, в 1942 году у нас была очень серьезная проблема с радиостанциями, и те же танки, например, как Т-60, банально на них радиостанции просто не хватило. То есть предусматривались они, но просто их не было. На Т-70 уже с июня 1942 года ставят радиостанции. Ну и дальше уже по нарастающей. Те же французы, у них радиостанция была тоже далеко не у всех танков. Кстати, у тех же американцев далеко не все танки были радийные.
3: Поначалу после войны танки сделали ставку на увеличение брони и огневой мощи, но потом акценты сместились. Толстая броня уступила место динамической защите, а вместо гонки за большим калибром стремились повысить подвижность машины. Изменилась и начинка танков. Механизм заряжания стал автоматическим, появилась система пожаротушения. Современный танк — это, по сути, большой компьютер на гусеницах и в броне. Есть ли шанс, что когда-то из его салона полностью исчезнет экипаж, рассуждает музейный эксперт Сергей Якутин.
6: Уже сегодня активно развиваются системы искусственного интеллекта, автоматического обнаружения целей, интеграции с разведывательными дронами и роботизированными платформами. Полностью беспилотные танки вполне возможны, особенно для выполнения наиболее опасных задач. Однако в ближайшей перспективе наиболее реалистичными выглядит вариант, когда человек остается в контуре принятия решений, а значительная часть функций управления и ведения боя автоматизируется.
3: А еще танки будущего могут полностью отказаться от пассивной брони и перейти к активным системам защиты по принципу ПВО. Пушки станут электромагнитными, чтобы снаряд вылетал на сверхвысокой скорости. Ну а танкист вместо шлемофона, вероятно, когда-нибудь наденет шлем дополненной реальности, чтобы ни одна из целей не была потеряна. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
2: В России ввели единое правило регистрации сайтов в национальных зонах .ru и .rf. Доменное имя должно содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой. О других важных нововведениях нам рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
7: Ключевое – это то, что решение по заявке сейчас будет приниматься 3 рабочих дня. До этого мы регистрировали домен буквально в пару кликов. Раньше можно было спокойно зарегистрировать домен, не приходя никакую идентификацию. Сейчас так уже, конечно, не получится.
8: А почему могут отказать в регистрации домена?
7: Имена доменов, которые изначально предназначены для какой-то противоправной деятельности, противоречащие там общественным интересам, принципам гуманности и морали, название госкорпораций, органов власти.
8: Что будет с сайтами, которые уже названы не по правилам?
7: Никакой массовой проверки имен не объявлено, возможно, объявят еще. Новые риски – это не только мат, а как раз сходство с наименованиями госструктур и имена ранее заблокированных ресурсов. Вот что здесь будет, тут как бы хороший вопрос. Инициатива вполне себе неплохая, потому что раньше люди перехватывали домены и потом пытались очень задорого продать их компаниям, госкорпорациям.
2: Отныне при регистрации и дальнейшем администрировании доменов личность нужно подтверждать через учетную запись на госуслугах. Это касается физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Цель всего этого – снизить риски появления мошеннических сайтов.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Статуя Венеры Таврической, возможно, является не греческим оригиналом 2 века до нашей эры, как считалось ранее, а римской работой эры Антонинов. К такой версии склоняются ученые после изотопного анализа шедевра, передает агентство ТАСС. Античные скульптуры вообще хранят много секретов и просто забавных историй. Всегда ли они были ослепительно белыми, почему у Венеры Милосской нет рук и какой случился конфуз после реставрации группы Лаокоона о непостижимой красоте древних творений Анны Елисеева.
9: Мы привыкли восхищаться белоснежной красотой мраморных изваяний. И тем сложнее представить, что много лет назад на пьедесталах стояли цветные фигуры. Солнце, ветер и само время стерли их яркое великолепие, но кое-какие фрагменты все же сохранились. В 18 веке по этим микроскопическим следам один французский архитектор впервые предположил, что статуи раскрашивали. Позже его гипотезу подтвердили современные методы с использованием рентгена и ультрафиолета. Так ученые доказали, например, что скульптуры из храма Афаи окрашивались листовым золотом, медной лазурью и киноварью. При этом речь идет не столько о цвете, сколько о фактуре шедевров, рассказывает преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рышкина.
10: Делалась сложнейшая фактурность поверхности, текстурность для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными. И поверьте, нам это сейчас кажется диким, но на самом деле очень было деликатным и естественным в контексте той архитектуры, того света, цвета.
9: Воссоздать цвет античных скульптур технологии позволяют, а реконструировать саму композицию получается не всегда. Ника Самофракийская и две Венеры – Таврическая и Милосская. Мраморных богинь объединяет печальный факт – у них отсутствуют руки. Считается, Ника создавалась во 2 веке до нашей эры. Помимо рук, у статуи нет головы, и все попытки вернуть прежний облик завершались провалом. Неудачными были признаны и обе реконструкции Венеры Таврической. Шедевр оставили как есть – без рук. Ровесница богинь, статуя Милосская, тоже стала объектом дискуссии. Скульптуру обнаружили в 19 веке в районе Милоса, тогда остров был частью Османской империи. В бухте стояли французские корабли, и один мичман сразу оценил находку. По легенде, между французами и турками началась схватка за право обладать Венерой, из-за чего статуя и лишилась рук. Но в действительности она пострадала гораздо раньше, отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Игорь Шауб.
11: Они были отбиты, когда христиане боролись с язычеством и уничтожали языческие статуи. Так вот, статуи, особенно богов, доходили в испорченном состоянии.
9: А вот история скульптурной группы Лаокоон и его сыновья превратилась в анекдот с элементами детектива. Композиция датируется 1 веком до нашей эры и иллюстрирует миф о жреце Лаокооне, ставшем жертвой морских змей. Когда скульптура

0: руку тогда переставили.
1: Как отмечают эксперты, руки – самая уязвимая часть античных статуй. Но попытки вернуть конечности на место часто завершаются неудачей и только портят вид шедевра. Парадокс, но именно отсутствующие элементы подчеркивают великолепие древних скульптур. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, как не заплутать на пятиэтажных развязках в Китае. Что компьютерная программа успевает сделать за секунду? Какая фигура сложнее и изящнее мертвой петли?
4: Как вас звать величать-то?
5: Не царское это имя!
6: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России.

0: по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Потомок Карла Великого. Один из последних сильных королей Франции из династии каролингов. Людовик IV Заморский.
4: Как же родилось это прозвище?
5: Наследник французского престола Людовик IV родился в непростое время. Десятый век. Корону узурпировали. Мать Людовика ищет покровительство своего брата, короля Англии, и вместе с сыном пересекает Ла-Манш. В средние века этот пролив называли Узким морем, а потому сторонники свергнутой династии прозовут Людовика Заморским и будут ждать его возвращения.

когда узурпатор во Франции скончается, то на престол тут же позовут выросшего на чужбине законного наследника. К тому моменту Людовик уже уверенный воин, мудрый правитель. И запомнится многими благими делами. Но все 18 лет во главе франкского государства его все равно будут называть замком.

0: радиозвезда.
1: Всемирная энциклопедия еды. Самый фотогеничный фрукт в интернете, слава о полезных свойствах которого бьет рекорды. Речь об авокадо. За свое распространение растение должно сказать спасибо древним гигантским ленивцам. Они глотали плоды прямо с косточкой и тем самым разносили их по североамериканскому материку. Первыми целенаправленно выращивать авокадо стали мексиканцы. Из-за бугристой кожи они называли фрукт «аллигаторова груша». Такие эпитеты отпугивали прибывших в средние века европейцев, и те поначалу обходили авокадо стороной. Но со временем его потребление набирало обороты. И все благодаря рекламе. На протяжении 20 века американские маркетологи, участвовавшие в продаже главного фрукта Мексики, буквально насаждали любовь к зеленым плодам. Голливудские звезды ели их ложками. В прессе писали о них как об аристократическом ингредиенте для салатов. А в Калифорнии в 90-е по улицам разгуливал человек в костюме авокадо и одаривал фруктом всех прохожих. Но помогла и наука. Ученые много рассказывали о витаминах группы В, калии, кальции, магнии и железе в составе авокадо, что, кстати, является правдой. Как и польза для нервной системы, как и поддержание веса в норме. Однако при выборе авокадо есть определенные сложности. У плода нет аромата, который позволяет определить уровень спелости. И даже темно-зеленая кожица не гарантирует, что внутри будет та самая нежная мякоть. Поэтому, если в руках все-таки оказалась пока жесткая авокадо, надо помнить, что оно может созревать после сбора. Дайте ему полежать в темном месте при комнатной температуре, и оно обязательно дозреет. А чтобы авокадо не чернело на воздухе, его достаточно сбрызнуть лимонным соком. Всемирная энциклопедия еды. Человек с изюминкой. Иван Мичурин.
2: Когда мы встречаем увлеченного изобретательного садовода, невольно восклицаем: «Ну ты, Мичурин!» Повелось это с тех пор, как в 30-е годы прошлого века имя русского селекционера прогремело на весь мир.
1: На первый взгляд.
2: На фотографиях Мичурин – добрый дедушка с интеллигентной бородкой, в потертой парусиновой куртке и фетровой шляпе. Однако поговаривали, что добрым он был только с растениями и животными. А с людьми часто жесток и груб, особенно когда ему мешали заниматься любимым делом.
1: Где изюминка?
2: Иван Мичурин – автор более 350 сортов плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Он придумал и вывел черноплодную рябину, внедрил методы, которыми до сих пор пользуются аграрии всего мира. В начале 20 века канадские фермеры заинтересовались его сортами яблонь, потому что деревца выдерживали морозы до минус 50 градусов Цельсия. Мичурин отказался от выгодных предложений переехать в США, где ему сулили золотые горы.
3: Взрослые растения плохо приживаются на другом месте, а люди тем более.
2: В народе о Мичурине ходили легенды. Рассказывали, что он мог исцелить хиреющий саженец, просто поговорив с ним. В 30-х годах прошлого века он даже стал героем анекдотов. Например, таких. Полез как-то Мичурин на березу за укропом. Тут-то его арбузами и завалило. Что это, если не настоящая слава?
1: Иван Мичурин. Человек с изюминкой.
0: Радио. радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант,
2: страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших с нами.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Генетический профиль князя Дмитрия Донского соотнесут с родом Рюриковичей. Это подтвердил временно исполняющий обязанности директор Института археологии РАН Николай Макаров. По его словам, ученые сравнят его ДНК с известными генетическими профилями потомков Александра Невского. Исследование останков, обнаруженных летом в Архангельском соборе Кремля, также позволит уточнить внешность князя и факты о его родстве. Создать парк возрожденных вымерших животных планируют на Командорских островах. Это сообщает Европейский университет в Петербурге. Ученые впервые расшифровали митохондриальный геном стеллерового баклана. Это нелетающие птицы весом до 6 килограммов были истреблены в середине 19 века. Заведующий лабораторией палеогенетики Артем Недолушко отметил, данные исследования станут основой для будущего воскрешения вида. В Эрмитаже раскрыли новые детали создания скульптуры Венеры Таврической. Выяснилось, что это не греческая статуя 2 века до нашей эры, как ранее считали ученые, а римская работа эпохи императоров династии Антонинов. Одним из главных открытий стало определение региона, откуда был привезен мрамор для статуи. Это глыба с острова Парос. Исследовали статую при помощи геологических методов. Это впервые в музейной практике. Античные статуи были цветными, рассказал в эфире «Радио «Звезда» преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рыжкина.
12: Художники-реставраторы, восстанавливая рельефы, обнаружили следы наличия краски в трещинах, каракелюрных поверхностях, и поэтому достаточно достоверно смогли восстановить цветовую поверхность рельефов. Задача художника, греческого художника, была не просто изобразить идеальную красоту. Задача художника была сделать ее максимально достоверной, жизненной. Делалась сложнейшая фактурность поверхности для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными.
11: Исследователи намерены узнать, были ли в прошлом у статуи золотистые волосы, голубые глаза и красные губы. Подтвердить или опровергнуть эти предположения и должны дальнейшие лабораторные тесты. И сразу 15 институтов создают в рамках проекта «Академгородок» в Приморском крае. Дальневосточное отделение Российской академии наук появится в городе Спутник под Владивостоком и получит название «Тихоокеанская научно-технологическая долина Муравьева-Амурского». Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
10: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
13: Сложно.
10: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
14: Утро на радио «Звезда».
11: А в ближайшие 10 минут мы расскажем. В Китае на своей «Ласточке». Россиянам могут разрешить ездить в Поднебесную на личных автомобилях. Что предусмотреть водителю? Мировое время хотят отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоев в компьютерах. Почему смартфон не поспевает за планетой? Мертвой петле уже 113 лет. А на какие воздушные кульбиты оказались способны самолеты после полета Петра Нестерова? россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Две страны прорабатывают соответствующее соглашение. Поскольку российские удостоверения в Китае не действуют, для поездки нужно оформлять местные права. Какие требования там предъявляют к иностранным водителям и легко ли ориентироваться в китайской дорожной системе? Тему изучила Анна Елисеева.
3: Китай не признает международные или иностранные водительские права. И чтобы сесть там за руль, нужно оформить местное удостоверение. Временное или постоянное зависит от того, сколько вы планируете пробыть в стране. Если виза сроком более чем на 3 месяца, все серьезно. Придется пройти тест на знание местных правил дорожного движения и сдать практическое вождение. А для туристической поездки понадобятся временные права. В этом случае экзамен сдавать не придется, но следует заранее подготовить ряд документов, объясняет главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
4: Нужно иметь свои права, переведенные на китайский язык, кстати, не на английский. Обязательно китайский, это можно сделать прямо в Китае. Прийти в их полицию, сделать там фотографии с QR-кодом. То есть свои фотографии туда бесполезно носить. Недорого все это стоит достаточно, оплатить, получить. И, в общем-то, 3 месяца можно будет ездить, правда, с небольшими ограничениями. То есть это маломощные машины, легковушки, либо минивэн, но с автоматом.
3: В Китае вообще мало кто знает английский язык, продолжает эксперт. Поэтому важно, чтобы документы были в порядке, иначе с полицейскими будет трудно объясниться. Некоторые сложности могут возникнуть и в части оплаты. В Китае для этого используются исключительно местные сервисы, и не лишним будет привязать к ним банковскую карту. Иначе даже оплата парковки превратится в невыполнимый квест. Система дорожных знаков тоже имеет языковую специфику. На некоторых изображены не общепринятые символы, а китайские иероглифы. Поэтому лучше скачать местный навигатор и включить в нем английский в качестве дорожного суфлера. К Венской конвенции, унифицирующей правила для автомобилистов в разных странах, Китай не присоединился. И хотя базовые принципы вождения во многом схожи с нашими, все же есть некоторые отличия, комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
5: Первое, нет нештрафуемого порога, то есть превысил на 1 км в час, получаешь, соответственно, штраф, камеры очень точные. Ограничения скорости тоже отличаются от того, что принято в России. Если у нас 60 км в час в городе, то в Китае 50. Если у нас за городом 90, то в Китае 70. Еще один момент, если вы подъезжаете к перекрестку и вы хотите повернуть налево, а встречная машина хочет повернуть направо, то преимущество есть у вас.
3: В Китае можно поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам дорожного движения. А вот для поворота налево нужно дождаться зеленого сигнала. Лишить прав в стране могут по тем же причинам, что и в России. Например, скрылись с места ДТП или допустили другое серьезное правонарушение. Требования к автомобилям в Китае предъявляются почти такие же, как у нас. Что еще необходимо учесть при въезде в страну на своем транспорте, рассказывает автомобильный журналист, автоэксперт Максим Трусов.
7: Для иностранного автомобиля понадобится страховка, понятное дело. Это есть даже в Беларуси, в союзном государстве. Когда мы туда приезжаем, нужно тоже местную страховку покупать. Также нужны временные китайские номера и документы на ввоз. А машина должна соответствовать местным техническим требованиям, но они достаточно понятны. Зеркальная тонировка запрещена, должна быть аптечка, светоотражающий жилет. Ну и, конечно, знак аварийной остановки на случай аварии.
3: Впрочем, возможность въехать в Китай на личном автомобиле еще не означает полную свободу передвижения, подчеркивают эксперты. В некоторых мегаполисах действует ограничение на въезд, а движение там – настоящая головоломка для неподготовленного водителя. Из-за растущего трафика в крупных городах много запутанных развязок. Некоторые занимают 5 уровней, включают 20 полос и почти столько же съездов. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
14: Утро на Радио Звезда.
11: Мировое время хотят отвязать от физического вращения Земли, пишет «Таймс». Исторически продолжительность суток определялась движением планеты. Затем с развитием технологий появились часы, которые отсчитывают время с помощью колебаний атомов цезия. Чтобы синхронизировать их работу с вращением Земли, придумали високосные секунды. За полвека прибавилось почти 0,5 минуты. Но наша планета ускорилась, и теперь ученые склоняются к тому, чтобы секунду вычесть. Может ли ее пропуск привести к масштабному техническому сбою? Мы спросили у председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
13: что это сильно напоминает историю с ошибкой 2000 года. На эту тему сняли много фильмов. И какие-то предпосылки к этому были, но объективности ради гораздо более серьезные, чем сейчас. На тот момент был огромный пласт компьютеров, у которых действительно вылетали даты, и они могли просто тихо, аккуратно сойти с ума. А сейчас вроде бы дело идет об одной секунде, они вообще выходе из строя, то есть все нормально перескочат эту историю. Но я ожидаю фильма следующего содержания. Даже в эту секунду, в целом, при просчете огромного количества наших сервисов, которые мы с вами пользуемся, происходит много процессов. Ну, например, когда нам с вами показывается, знаете, бытовая история, там, реклама, то на время выбора, пока грузится баннер, система должна определить, что нам показать. Это наносекунды. То есть формально в одну секунду по нынешним временам можно впихнуть десятки тысяч, может быть, даже миллионы действий. Если быть честным, с точки зрения техники, любопытная история. Она больше философская, чем практическая. Я думаю, что мы из всей этой истории, кроме пиара, ничего больше не увидим.
11: В случае отказа от високосных секунд, разрыв между атомным и мировым временем может увеличиться до часа. Но, по мнению ученых, это произойдет только спустя тысячи лет.
14: Утро на радио «Звезда».
11: Мертвой петле уже 113 лет. Первым в мире выполнил этот маневр в 1913 году Петр Нестеров. Так он положил начало высшему пилотажу. Сегодня список соответствующих фигур включает множество элементов. Как и за счет чего выполняются зрелищные кобры и колокола, разбирался Максим Петренко.
15: Одна из эффектных фигур высшего пилотажа – колокол. Самолет вертикально набирает высоту, затем гасит скорость до почти полной остановки. Когда тяга становится нулевой, машина как бы проваливается вниз, имитируя при этом маятник колокола. Впервые элемент показал в 1988 году на авиасалоне Фарнборо в Англии Анатолий Квочур на истребителе МиГ-29. Фигуры высшего пилотажа – резкие и необычные изменения скорости и направления полета, проходящие на пределе возможностей данного самолета. Еще один пример – «Кобра». О ней рассказывает бывший командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» подполковник запаса Валерий Морозов.
16: Самолет в горизонтальной плоскости резко задирает нос почти на спину, но сохраняет свое прежнее направление полета, ну, вперед. В этот момент самолет выходит на большие углы атаки, затем возвращается в нормальный режим полета практически без потери высоты.
15: Часто элемент называют «коброй Пугачева», так как широкой публике его продемонстрировал Виктор Пугачев в 1989 году. Когда самолет в воздухе фактически делает кувырок назад, вращаясь вокруг собственного хвоста, это фигура Чакра Фролова. Подобное доступно только самолетам с изменяемым вектором тяги. В мире таких мало. Отечественные машины действительно обладают уникальными компоновкой и двигателями, отмечает заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» на самолетах МиГ-29 в 2001-2006 годах гвардии полковник запаса, военный летчик первого класса Владлен Руссанов.
17: Обычно воздух заходит в воздухозаборник и выходит через сопло двигателя, да, и за счет этого происходит весь аэродинамический тракт работы двигателя. А при выполнении колокола, например, самолет падает хвостом вниз, и воздух, получается, заходит уже в сопло двигателя и начинает выходить через воздухозаборник. Ни один двигатель наших товарищей за рубежом такие маневры не может выдержать.
15: Но кроме гениальной мысли конструкторов, здесь, безусловно, имеет значение мастерство наших летчиков и вклад других важных звеньев, начиная от инженеров, которые на земле готовят самолеты. А следующая ступень – групповой высший пилотаж, где еще требуется контролировать свое положение относительно других машин. Незабываемо выглядит роспуск самолетов из пилотажного порядка под названием «Тюльпан». Перегрузки при пилотаже бывают отрицательными, когда прилив крови идет к голове, и положительными, в этом случае вся кровь в человеке уходит из головы к ногам, тело при этом тяжелеет, затрудняются движения. Владлен Руссанов образно описывает это состояние.
17: Сколько весит рука, нога человека, голова, умножьте это на количество рыжей, например, на 9, и все будет понятно. Рука, например, пусть она весит, допустим, 2 килограмма, да, 2 на 9, 18. Вот этой рукой, двумя руками, нужно одной рукой управлять самолетом, а другой управлять двигателями, еще производить какие-то манипуляции, например, там, включение прицела, обнаружение цели. Головой он крутит тоже на 360 градусов, голова тоже у нас весит немало.
15: Предельно допустимые перегрузки для профессионалов от минус 3G до 9. Что касается петли Нестерова, когда самолет описывает в вертикальной плоскости полную окружность, то более чем через век после ее первого выполнения, на фоне тех же «Кобр», она уже не видится столь феерической. Однако сегодня ее часто сочетают с другими фигурами высшего пилотажа. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
14: Утро на радио «Звезда».
11: Через 15 минут вы узнаете, зачем танку искусственный интеллект? Какой сайт теперь не получится зарегистрировать в России? Чем удивляют современных исследователей древние статуи?

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день танкиста.
2: 7 марта 1944 года танковая рота под командованием гвардии лейтенанта Бориса Кошечкина перерезала шоссе, идущее на Тернополь, и атаковала вражескую колонну. Танкисты уничтожили 50 автомашин, 2 бронетранспортера с орудиями на буксире и много солдат противника. Затем командирский Т-34 первым ворвался в город Тернополь, где поджег 2 танка и уничтожил противотанковую пушку вместе с расчетом. Сам лейтенант был ранен, но продолжал командовать. За этот подвиг Борис Кошечкин был награжден орденом Ленина и золотой звездой Героя Советского Союза.
3: Экипаж.
2: Под Ржевом Кошечкин горел в Т-26. На Западной Украине бил врага на Т-34. На Курской дуге ходил в бой на канадском «Валентайне», поставлявшемся в СССР по программе «Ленд-Лиза». Говоря о «Валентайнах», легендарный танкист отмечал: «Все с мощными радиостанциями. Это вам не флажками из люка махать. Хорошая машина, приземистая, но тесновато».
3: Техническая справка. «Валентайн» — британский легкий пехотный танк. Выпускался в Канаде по лицензии. Боевая масса — 15 тонн. Лобовое бронирование — от 30 до 60 миллиметров. Вооружение — орудие калибра 40 миллиметров, пулемет «Браунинга» 7,62. Двигатель шестицилиндровый, карбюраторный, мощностью 135 лошадиных сил. Скорость по шоссе 25 км в час. Экипаж 3 человека. Особенность – двухместная башня.
2: На Курской дуге Кошечкин подметил, что «Валентайны» очень похожи на немецкий танк Т-3. Решили этим воспользоваться. Переоделись в немецкие комбинезоны. На танке нарисовали немецкие кресты и поехали.
3: Экипаж. Командная работа.
2: Пересекли линию фронта, зашли в тыл к немцам. Вроде бы нечаянно раздавили 2 пушки с расчетами. Кошечкин вырос среди немцев Поволжья. Неплохо владел языком. Позже танкист вспоминал: «Немец орет, куда прешь? Я ему шпрехен забита них за шнель. Мол, говори помедленнее, не понимаю. А сам верхом на орудии сижу, ножки свесил, бутерброд уплетаю, улыбаюсь». Подъехали к большой штабной машине. Подцепили ее к танку и поехали к своим. Немцы, наконец, заподозрили неладное. Кошечкин рассказывал: «Как врезали по нам. Башню насквозь пробили. Если бы я сидел в танке, то привет. А так меня только оглушило, и кровь из ушей пошла. Башнера Пашку Терентьева в плечо осколком задело. Притащили эту машину. Все глаза вылупили. Башня пробита насквозь, а все живые. Наградили меня за это дело орденом Красной Звезды. В общем, на фронте я немного хулиганом был».
3: Экипаж.
4: Слова особого назначения.
5: Так, хотите загадку? Что такое? Мчится на гусеницах и с пушкой. Конечно же, танк. А ведь первые танки могли быть совсем другими. И без гусениц, и без пушки. Да и мчаться научились далеко не сразу. В лучшем случае, едва ползали. Сначала танк смогли построить англичане. Они же и дали ему такое название. Танк. В переводе с английского – цистерна. Свое новое чудо-оружие британцы держали в жутком секрете. Поэтому танки на фронт перевезли по железной дороге под видом топливных цистерн для Российской империи. На них даже написали по-русски: «Осторожно, Петроград». Первое боевое крещение английские танки прошли в 1916 году. не обошлось без курьезов. Из 49 танков из-за поломок до передовой доехало только 32. Еще 5 застряло в болоте, а 9 потеряли гусеницы. И все-таки даже оставшиеся 18 танков смогли продвинуться вглубь обороны на 5 километров. При одном их виде немцы бежали с криками «Панцер Тодд!», что значит «бронированная смерть». В России тоже старались не отстать. Проект первой боевой гусеничной машины выполнил Менделеев. Да не, не тот самый. Его сын, Василий Дмитриевич. Он, кстати, еще и первые военные подлодки изобретал. Потом были и другие прожекты. Например, циклопических размеров «Царь-танк Лебеденко» на огромных колесах. Или, наоборот, крохотный вездеход Пороховщикова, рассчитанный на одного человека. Но ни один дальше опытного образца не продвинулся. Зато советский танк Т-34 признан лучшим танком своего времени. Немецкий «Тигр» был мощнее и зубастее, зато наш быстрее, проще и реже ломался. Даже сейчас, в эпоху ядерного оружия, танки не потеряли актуальности. Они совершенствуются, обрастают новой удивительной броней, электроникой, оружием. Каким будет танк будущего? Парящим в воздухе, шагающим на огромных механических ногах, укрытым энергетическим щитом? Время покажет. Главное, чтобы была броня крепка и танки наши быстры. Танк. Слово особого назначения.
0: Радиограмма.
6: Экипажи первых танков для связи с командным пунктом использовали голубиную почту. Радиостанции тогда были громоздкими, а высовываться из танка и махать флажками было опасно для жизни.
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министр обороны России поздравил военнослужащих и конструкторов с Днем танкиста. Андрей Белоусов отметил большой вклад танковых войск в укрепление обороноспособности Отечества. Он выразил уверенность, что воины-танкисты продолжат славные традиции предшественников и будут совершенствовать свое мастерство. Тем временем экипажи танков Т-80 БВМ 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» в день танкиста уничтожили позиции ВСУ в Харьковской области. Благодаря слаженной работе и высокой точности стрельбы цели были полностью поражены, сказали в Министерстве обороны. Ночью украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. В Нижнекамске дрон упал на дерево и повредил рядом стоящий автомобиль. Там находились четверо молодых людей. Двое погибли, двое получили тяжелые ранения, сообщила пресс-служба главы Татарстана. В Ростовской области уничтожено больше 60 беспилотников. Пострадавших нет, сообщили власти региона. В Пензенской области сбили 3 дрона, разрушений нет. Пусковые операции на третьем блоке АЭС «Кудан-Кулам» в Индии могут начаться уже через полгода. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.
2: Мы находимся в преддверии физического пуска на третьем блоке. Надеемся, что он где-то в феврале-марте перейдет в разряд пусковых операций. Мы практически закончили поставку своего оборудования. Более 99% оборудования поставлено. Ну а там уже не за горами и 5-6. Очень надеемся, что новая законодательная инициатива «Шанти-акт» в Индии нам даст новых партнеров и даст дополнительные возможности.
1: В Индии Россия уже построила первую очередь блоков АЭС «Кудан-Кулам». Как сообщалось, стране может быть интересна еще одна большая станция российского дизайна. Обсуждались и малые атомные электростанции. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов сообщил РИА Новости. Теперь на нее отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины» — 68 часов за 4 года обучения в 8-11 классах. Ранее было лишь 20%. С этого учебного года НВП стало отдельным обязательным курсом. Школьники осваивают первую помощь, средства защиты и действия в чрезвычайных ситуациях. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день танкиста. Какими боевые машины могут стать в скором будущем? Регистрировать сайты в зоне .ру будут по-новому. Что должны знать владельцы доменов? Ученые предполагают, что Венера Таврическая на 3 века моложе, чем считалось ранее. Как это установили? Сегодня день танкиста. Праздник ведет историю с советских времен и отмечается во второе воскресенье сентября. А как сильно изменились боевые машины с момента их появления и какими они могут стать в будущем? Ким Андреев нашел ответы.
6: В 1915 году инженер Российской империи Николай Лебеденко представил необычную боевую машину. Внешне она напоминала огромный лафет на 9-метровых колесах, только вместо пушки была боевая рубка с пулеметами. В серийное производство этот чудный исполин не выйдет, но в истории запомнится как царь-танк. Тогда, в начале 20 века, эти бронированные машины вообще сильно отличались от привычных нам. К примеру, британский танк «Марк-1» имел массивный выносной хвост с двумя поворотными колесами, говорит кандидат военных наук, ветеран танковых войск Сергей Суворов.
7: Ну, это колесо было для того, чтобы преодолевать различные рвы. Вот это вот колесо, оно как бы удлиняло конструкцию машины. В последующем от него отказались. Скорости передвижения стали значительно больше. Это позволяло где-то перепрыгивать через рвы, по-другому их преодолевать. Кроме того, появились средства инженерного обеспечения, которые делали проходы в противотанковых рвах.
6: В межвоенный период танкостроители продолжили поиски оптимальной конструкции, экспериментировали с числом башен, орудий, типом движителя, были разработки на колесах и даже с брезентовой крышей. Но уже к началу Второй мировой было очевидно, танки должны быть гусеничными, цельнометаллическими и с одной мощной пушкой. А начавшиеся по всему миру сражения выявили еще одну важную деталь. Танки обязаны быть оснащены связью. Флажковые сигналы в условиях боя оказались просто бесполезны, а радиоаппаратуры критически не хватало, рассуждает историк бронетанковой техники Юрий Пошалок.
8: Например, в 1942 году у нас была очень серьезная проблема с радиостанциями, и те же танки, например, как Т-60, банально на них радиостанции просто не хватило. То есть предусматривались они, но просто их не было. На Т-70 уже с июня 1942 года ставят радиостанции. Ну и дальше уже по нарастающей. Те же французы, у них радиостанция была тоже далеко не у всех танков. Кстати, у тех же американцев далеко не все танки были радийные.
6: Поначалу после войны танки сделали ставку на увеличение брони и огневой мощи, но потом акценты сместились. Толстая броня уступила место динамической защите, а вместо гонки за большим калибром стремились повысить подвижность машины. Изменилась и начинка танков. Механизм заряжания стал автоматическим, появилась система пожаротушения. Современный танк — это, по сути, большой компьютер на гусеницах и в броне. Есть ли шанс, что когда-то из его салона полностью исчезнет экипаж, рассуждает музейный эксперт Сергей Якутин.
9: Уже сегодня активно развиваются системы искусственного интеллекта, автоматического обнаружения целей, интеграции с разведывательными дронами и роботизированными платформами. Полностью беспилотные танки вполне возможно, особенно для выполнения наиболее опасных задач. Однако в ближайшей перспективе наиболее реалистичными выглядит вариант, когда человек остается в контуре принятия решений, а значительная часть функций управления и ведения боя автоматизируется.
6: А еще танки будущего могут полностью отказаться от пассивной брони и перейти к активным системам защиты по принципу ПВО. Пушки станут электромагнитными, чтобы снаряд вылетал на сверхвысокой скорости. Ну а танкист вместо шлемофона, вероятно, когда-нибудь наденет шлем дополненной реальности, чтобы ни одна из целей не была потеряна. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В России ввели единое правило регистрации сайтов в национальных зонах .ru и .rf. Доменное имя должно содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой. О других важных нововведениях нам рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
10: Ключевое – это то, что решение по заявке сейчас будет приниматься 3 рабочих дня. До этого мы регистрировали домен буквально в пару кликов. Раньше можно было спокойно зарегистрировать домен, не приходя никакую идентификацию. Сейчас так уже, конечно, не получится.
11: А почему могут отказать в регистрации домена?
10: Имена доменов, которые изначально предназначены для какой-то противоправной деятельности, противоречащие там общественным интересам, принципам гуманности и морали, названия госкорпораций, органов власти.
11: Что будет с сайтами, которые уже названы не по правилам?
10: Никакой массовой проверки имен не объявлено, ну, возможно, объявят еще. Новые риски – это не только мат, а как раз сходство с наименованиями госструктур и имена ранее заблокированных ресурсов. Вот что здесь будет, тут как бы хороший вопрос. Инициатива вполне себе неплохая, потому что раньше люди перехватывали домены и потом пытались очень задорого продать их компаниям, госкорпорациям.
6: Отныне при регистрации и дальнейшем администрировании доменов личность нужно подтверждать через учетную запись на госуслугах. Это касается физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Цель всего этого – снизить риски появления мошеннических сайтов.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Статуя Венеры Таврической, возможно, является не греческим оригиналом II века до нашей эры, как считалось ранее, а римской работой эры Антонинов. К такой версии склоняются ученые после изотопного анализа шедевра, передает агентство ТАСС. Античные скульптуры вообще хранят много секретов и просто забавных историй. Всегда ли они были ослепительно белыми, почему у Венеры Милосской нет рук и какой случился конфуз после реставрации группы Лаокоона о непостижимой красоте древних творений Анны Елисеева.
12: Мы привыкли восхищаться белоснежной красотой мраморных изваяний, и тем сложнее представить, что много лет назад на пьедесталах стояли цветные фигуры. Солнце, ветер и само время стерли их яркое великолепие, но кое-какие фрагменты все же сохранились. В XVIII веке по этим микроскопическим следам один французский архитектор впервые предположил, что статуи раскрашивали. Позже его гипотезу подтвердили современные методы с использованием рентгена и ультрафиолета. Так ученые доказали, например, что скульптуры из храма Афаи окрашивались листовым золотом, медной лазурью и киноварью. При этом речь идет не столько о цвете, сколько о фактуре шедевров, рассказывает преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рышкина.
13: Делалась сложнейшая фактурность поверхности, текстурность для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными. И поверьте, нам это сейчас кажется диким, но на самом деле очень было деликатным и естественным в контексте той архитектуры, того света, цвета.
12: Воссоздать цвет античных скульптур технологии позволяют, а реконструировать саму композицию получается не всегда. Ника Самофракийская и две Венеры – Таврическая и Милосская. Мраморных богинь объединяет печальный факт – у них отсутствуют руки. Считается, Ника создавалась во II веке до нашей эры. Помимо рук, у статуи нет головы, и все попытки вернуть прежний облик завершались провалом. Неудачными были признаны и обе реконструкции Венеры Таврической. Шедевр оставили как есть – без рук. Ровесница богинь, статуя Милосская, тоже стала объектом дискуссии. Скульптуру обнаружили в XIX веке в районе Милоса, тогда остров был частью Османской империи. В бухте стояли французские корабли, и один мичман сразу оценил находку. По легенде, между французами и турками началась схватка за право обладать Венерой, из-за чего статуя и лишилась рук. Но в действительности она пострадала гораздо раньше, отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Игорь Шауб.
14: Они были отбиты, когда христиане боролись с язычеством и уничтожали языческие статуи. Так вот, статуи, особенно богов, доходили в испорченном состоянии.
12: А вот история скульптурной группы Лаокоон и его сыновья превратилась в анекдот с элементами детектива. Композиция датируется первым веком до нашей эры и иллюстрирует миф о жреце Лаокооне, ставшем жертвой морских змей. Когда скульптуру обнаружили в XVI веке в Риме, у главного персонажа отсутствовала правая рука. Микеланджело, который выступил в роли эксперта, предположил, что по сюжету композиции Лаокоон завел руку за плечо в попытке оттащить змею. Но другие художники настояли на том, что рука была вытянута вверх, и при реставрации изобразили героя именно в таком виде. Спустя 400 лет, когда археологи обнаружили подлинную руку, оказалось, что Микеланджело был прав. Продолжает Елизавета Рышкина.
13: Консультации с профессиональными анатомами позволили доказать, что анатомически строение мышц спины, рук и напряжение торса требует изменения движения руки. И действительно, руку тогда переставили.
12: Как отмечают эксперты,

через 15 минут вы узнаете, как не заплутать на пятиэтажных развязках в Китае, что компьютерная программа успевает сделать за секунду, какая фигура сложнее и изящнее мертвой петли.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: 18, 19 и 20 сентября

0: В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Очень важные вопросы.
3: Расскажите, а как делают прогноз погоды?
4: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
5: Прогноз погоды – это методы анализа той информации, которую мы получаем из состояния атмосферы каждые 3 часа. Я сейчас говорю прежде всего, конечно, о метеостанциях, которые каждые 3 часа в единые сроки наблюдений замеряют атмосферу и передают эти данные в закодированном виде в наш Росгидрометцентр. Помимо этого, существуют спутниковые данные. Данные с всяких судов, данные с самолетов, аэрологические данные. Все это данные, которые анализируются, и на основе их анализа устраивается прогноз погоды. Современный прогноз погоды – это прежде всего расчет аэрогидродинамических условий в атмосфере. То есть у нас есть сложная система уравнений, начальные условия, мы ее решаем и получаем будущий прогноз погоды, то есть вероятное состояние атмосферы в тот или иной период. Современным прогнозом погоды с 90% случаев 3 дня мы верим. Если вам нужно больше, то 14 дней, но чем больше срок прогноза погоды, тем менее вероятен он будет в конце прогноза, и таким образом где-то 3-4 дня – это вот стандартный прогноз, краткосрочный, на практически неделю. Есть еще очень интересные специальные прогнозы, краткосрочные и сверхкраткосрочные. Это, как правило, прогнозы уникальных природных явлений, шквалов, смерчей, гроз и, конечно же, опасных природных явлений. Такие прогнозы в силу тех явлений, которые идут на очень короткой территории, очень компактные, этот прогноз погоды делается за 2-3 часа до наступления каких-либо явлений. Вообще, это очень сложная и интересная область науки, которая еще развивается, потому что и океанология, и гидрология, и метеорология – все это науки, которые позволяют нам предсказывать состояние атмосферы в каждой данной точке Земли в конкретно каждое время.
2: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
6: Год 1910. Март. В Берлине конная полиция разгоняет рабочих, требующих ввести всеобщее избирательное право. В историю это войдет как германское кровавое воскресенье. В том же году в Киеве поднялся в воздух первый аэроплан российской постройки. Его собрал профессор местного политехнического института князь Александр Кудашев. Неподалеку от Киева, все в том же 1910 году, в селе Никольская Слободка, венчаются Николай Гумилев и Анна Ахматова. В будущем они посвятят друг другу множество стихотворений и станут одними из самых читаемых русских поэтов 20 века.
7: Соратники. Николай Гумилев и Анна Ахматова.
6: Гумилев и Ахматова познакомились еще в 1903-м, то ли во время учебы в Царскосельской гимназии, то ли на отдыхе в Севастополе. Ему тогда только исполнилось 17, а ей 14. Оба страстно увлеклись литературой, а потом и друг другом. «Я полюбил ее зеленые глаза, странно выделявшиеся на фоне черных волос», — напишет поэт. Впрочем, руки Анны Ахматовой Гумилев добивался несколько лет. У девушки то и дело возникали новые романы. Неудивительно, что семейная жизнь двух поэтов почти сразу не задалась. Близкие в творчестве и такие далекие в быту. Примерно так будут описывать их брак. Ахматова хоть и была порывистой, но не по годам серьезной. А Гумилев – неисправимым романтиком и мальчишкой. Тем не менее, они посвятили друг другу 8 лет и десятки стихов.
7: Соратники.
6: В браке Ахматовой и Гумилева родится сын Лев, будущий археолог, востоковед, философ и географ. А в их творчестве зародится нечто вроде перекрестного диалога. Гумилев напишет: «Нам разны дороги, твоя святая, а мне сеять мой рис и чай». Ахматова на это ответит строчкой: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем». В профессиональном плане Ахматова, конечно, превзойдет Гумилева. Тираж ее книг исчислялся десятками тысяч, у него было в разы меньше. Тем не менее, в 60-е годы уже зрелая Анна Андреевна назовет Николая Степановича самым непрочитанным русским поэтом и тем самым не только возродит интерес к гумилевским стихам, но и приподнимет его на одну поэтическую ступень с собой.
7: Николай Гумилев и Анна Ахматова. Соратники.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 2 человека, еще 12 пострадали. Один дрон повредил автомобиль, 2 находившихся в нем молодых людей погибли, еще 2 пострадали. Также под удар попал жилой дом, там ранения получили 4. Пострадавшие есть и на промышленном объекте. Глава Татарстана Рустам Миниханов поручил в короткие сроки устранить последствия и при необходимости разместить жителей поврежденных квартир. Самым сложным вопросом на переговорах об урегулировании украинского конфликта остаются территории. Это сообщил один из американских переговорщиков, зять Трампа Джаред Кушнер. Кроме того, он рассчитывает на обсуждение новых идей по Украине в трехстороннем формате. Это заявление уже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводят «Известия».
2: Касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Вот. Что касается наличия каких-то новых предложений, их сейчас нет, но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
1: Американские посланники посетили Москву и Киев 5 и 6 сентября для содействия мирным переговорам. После этого администрация США заявила, что о следующих шагах по урегулированию украинского конфликта будет объявлено в ближайшие недели. «Уралвагонзавод» отправил в войска очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б-3М. Поставку приурочили ко дню танкиста, который отмечается сегодня. Машины оснащены усовершенствованной всеракурсной защитой. Работа над повышением характеристик бронетехники ведется непрерывно с учетом отзывов с передовой. Как отметили в концерне, отправка показала стабильное выполнение задач в условиях роста производства. С 1 января в России начнут следить за ценами на отдельные продукты питания. Такая норма закреплена в федеральном законе, который уже опубликован. Правительство утвердит перечень товаров, а также список ведомств, которые будут получать сведения о торговой деятельности, о поставках, расходах и прибыли. Это позволит анализировать, как формируются цены. Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла первую ракетку мира, белорусскую Арину Соболенко, и победила в открытом чемпионате США по теннису. Матч длился почти 2.5 часа. Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые выиграла US Open. До 2018 года она представляла Россию, а теперь выступает за Казахстан. В начале года спортсменка покорила Australian Open, а в 2022 году Уимблдон. Рыбакина 14 сентября впервые станет первой ракеткой мира, сместив Соболенко. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Китае на своей «Ласточке» россиянам могут разрешить ездить в Поднебесную на личных автомобилях. Что предусмотреть водителю? Мировое время хотят отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Почему смартфон не поспевает за планетой? Мертвой петле уже 113 лет. А на какие воздушные кульбиты оказались способны самолеты после полета Петра Нестерова? Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Две страны прорабатывают соответствующее соглашение. Поскольку российские удостоверения в Китае не действуют, для поездки нужно оформлять местные права. Какие требования там предъявляют к иностранным водителям и легко ли ориентироваться в китайской дорожной системе? Тему изучила Анна Елисеева.
6: Китай не признает международные или иностранные водительские права. И чтобы сесть там за руль, нужно оформить местное удостоверение. Временное или постоянное зависит от того, сколько вы планируете пробыть в стране. Если виза сроком более чем на 3 месяца, все серьезно. Придется пройти тест на знание местных правил дорожного движения и сдать практическое вождение. А для туристической поездки понадобятся временные права. В этом случае экзамен сдавать не придется, но следует заранее подготовить ряд документов, объясняет главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
3: Нужно иметь свои права, переведенные на китайский язык, кстати, не на английский, обязательно китайский, это можно сделать прямо в Китае, прийти в их полицию, сделать там фотографии с QR-кодом, то есть свои фотографии туда бесполезно носить, недорого все это стоит достаточно, оплатить, получить, и, в общем-то, 3 месяца можно будет ездить, правда, с небольшими ограничениями, то есть это маломощные машины, легковушки, либо минивэн, но с автоматом.
6: В Китае вообще мало кто знает английский язык, продолжает эксперт. Поэтому важно, чтобы документы были в порядке, иначе с полицейскими будет трудно объясниться. Некоторые сложности могут возникнуть и в части оплаты. В Китае для этого используются исключительно местные сервисы, и не лишним будет привязать к ним банковскую карту. Иначе даже оплата парковки превратится в невыполнимый квест. Система дорожных знаков тоже имеет языковую специфику. На некоторых изображены не общепринятые символы, а китайские иероглифы. Поэтому лучше скачать местный навигатор и включить в нем английский в качестве дорожного суфлера. К Венской конвенции, унифицирующей правила для автомобилистов в разных странах, Китай не присоединился. И хотя базовые принципы вождения во многом схожи с нашими, все же есть некоторые отличия, комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
7: Первое, нет нештрафуемого порога, то есть превысил на 1 км в час, получаешь, соответственно, штраф, камера очень точная. Ограничения скорости тоже отличаются от того, что принято в России. Если у нас 60 км в час в городе, то в Китае 50, если у нас за городом 90, то в Китае 70. Еще один момент, если вы подъезжаете к перекрестку и вы хотите повернуть налево, а встречная машина хочет повернуть направо, то преимущество есть у вас.
6: В Китае можно поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам дорожного движения. А вот для поворота налево нужно дождаться зеленого сигнала. Лишить прав в стране могут по тем же причинам, что и в России. Например, скрылись с места ДТП или допустили другое серьезное правонарушение. Требования к автомобилям в Китае предъявляются почти такие же, как у нас. Что еще необходимо учесть при въезде в страну на своем транспорте, рассказывает автомобильный журналист, автоэксперт Максим Трусов.
8: Для иностранного автомобиля понадобится страховка, понятное дело. Это есть даже в Беларуси, в союзном государстве. Когда мы туда приезжаем, нужно тоже местную страховку покупать. Также нужны временные китайские номера и документы на ввоз. А машина должна соответствовать местным техническим требованиям, но они достаточно понятны. Зеркальная тонировка запрещена, должна быть аптечка, светоотражающий жилет. Ну и, конечно, знак аварийной остановки на случай аварии.
6: Впрочем, возможность въехать в Китай на личном автомобиле еще не означает полную свободу передвижения, подчеркивают эксперты. В некоторых мегаполисах действуют ограничения на въезд, а движение там – настоящая головоломка для неподготовленного водителя. Из-за растущего трафика в крупных городах много запутанных развязок. Некоторые занимают 5 уровней, включают 20 полос и почти столько же съездов. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Мировое время хотят отвязать от физического вращения Земли, пишет «Таймс». Исторически продолжительность суток определялась движением планеты. Затем с развитием технологий появились часы, которые отчитывают время с помощью колебаний атомов цезия. Чтобы синхронизировать их работу с вращением Земли, придумали високосные секунды. За полвека прибавилось почти 0,5 минуты. Но наша планета ускорилась, и теперь ученые склоняются к тому, чтобы секунду вычесть. Может ли ее пропуск привести к масштабному техническому сбою? Мы спросили у председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
9: Все это сильно напоминает историю с ошибкой 2000 года. На эту тему сняли много фильмов. И какие-то предпосылки к этому были, но объективности ради гораздо более серьезные, чем сейчас. На тот момент был огромный пласт компьютеров, у которых действительно летали даты, и они могли просто тихо, аккуратно сойти с ума. А сейчас вроде бы дело идет об 1 секунде, они вообще выходят из строя, то есть все нормально перескочат эту историю. Но я ожидаю фильма следующего содержания. Даже в эту секунду в целом при просчете огромного количества наших сервисов, которыми мы с вами пользуемся, происходит много процессов. Ну, например, когда нам с вами показывается, знаете, бытовая история, там, реклама, то на время выбора, пока грузится баннер, система должна определить, что нам показать. Это наносекунды. То есть формально в 1 секунду по нынешним временам можно впихнуть десятки тысяч, может быть, даже миллионы действий. Если быть честным, с точки зрения техники, любопытная история, она больше философская, чем практическая. Я думаю, что мы из всей этой истории, кроме пиара, ничего больше не увидим.
5: случае отказа от високосных секунд разрыв между атомным и мировым временем может увеличиться до часа. Но, по мнению ученых, это произойдет только спустя тысячи лет.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Мертвой петле уже 113 лет. Первым в мире выполнил этот маневр в 1913 году Петр Нестеров. Так он положил начало высшему пилотажу. Сегодня список соответствующих фигур включает множество элементов. Как и за счет чего выполняются зрелищные кобры и колокола, разбирался Максим Петренко.
10: Одна из эффектных фигур высшего пилотажа – колокол. Самолет вертикально набирает высоту, затем гасит скорость до почти полной остановки. Когда тяга становится нулевой, машина как бы проваливается вниз, имитируя при этом маятник колокола. Впервые элемент показал в 1988 году на авиасалоне Фарнборо в Англии Анатолий Квочур на истребителе МиГ-29. Фигуры высшего пилотажа – резкие и необычные изменения скорости и направления полета, проходящие на пределе возможностей данного самолета. Еще один пример – «Кобра». О ней рассказывает бывший командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» подполковник запаса Валерий Морозов.
11: Самолет в горизонтальной плоскости резко задирает нос почти на спину, но сохраняет свое прежнее направление полета, ну, вперед. В этот момент самолет выходит на большие углы атаки, затем возвращается в нормальный режим полета практически без потери высоты.
10: Часто элемент называют «коброй Пугачева», так как широкой публике его продемонстрировал Виктор Пугачев в 1989 году. Когда самолет в воздухе фактически делает кувырок назад, вращаясь вокруг собственного хвоста, это фигура Чакра Фролова. Подобное доступно только самолетам с изменяемым вектором тяги. В мире таких мало. Отечественные машины действительно обладают уникальными компоновкой и двигателями, отмечает заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» на самолетах МиГ-29 в 2001-2006 годах гвардии полковник запаса, военный летчик первого класса Владлен Руссан.
12: Обычно воздух заходит в воздухозаборник и выходит через сопло двигателя, да, и за счет этого происходит весь аэродинамический тракт работы двигателя. А при выполнении колокола, например, самолет падает хвостом вниз, и воздух, получается, заходит уже в сопло двигателя и начинает выходить через воздухозаборник. Ни один двигатель наших товарищей за рубежом такие маневры не может выдержать.
10: Но кроме гениальной мысли конструкторов, здесь, безусловно, имеет значение мастерство наших летчиков и вклад других важных звеньев, начиная от инженеров, которые на земле готовят самолеты. А следующая ступень – групповой высший пилотаж, где еще требуется контролировать свое положение относительно других машин. Незабываемо выглядит роспуск самолетов из пилотажного порядка под названием «Тюльпан». Перегрузки при пилотаже бывают отрицательными, когда прилив крови идет к голове, и положительными, в этом случае вся кровь в человеке уходит из головы к ногам, тело при этом тяжелеет, затрудняются движения. Владлен Руссанов образно описывает это состояние.
12: Сколько весит рука, нога человека, голова, умножьте это на количество ржи, например, на 9, и все будет понятно. Рука, например, пусть она весит, допустим, 2 килограмма, да, 2 на 9, 18. Вот этой рукой, двумя руками, нужно одной рукой управлять самолетом, а другой управлять двигателями, еще производить какие-то манипуляции, например, там, включение прицела, обнаружение цели. Головой он крутит тоже на 360 градусов, голова тоже у нас весит немало.
10: Предельно допустимые перегрузки для профессионалов от минус 3G до 9. Что касается петли Нестерова, когда самолет описывает в вертикальной плоскости полную окружность, то более чем через век после ее первого выполнения, на фоне тех же «Кобр», она уже не видится столь феерической. Однако сегодня ее часто сочетают с другими фигурами высшего пилотажа. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, зачем танку искусственный интеллект? Какой сайт теперь не получится зарегистрировать в России? Чем удивляют современных исследователей древние статуи?

0: Шлемофон танкиста. Изначально это был простой кожаный шлем для защиты головы бойца внутри боевой машины во время движения танка по пересеченной местности.
1: Форма и содержание.
2: Шлем стал шлемофоном, когда в него встроили средства голосовой связи авиационного типа. Произошло это в годы Второй мировой войны, после чего новый головной убор бронеэкипажей в шутку прозвали «говорящей шапкой». Черный кожаный шлем с несколькими валиками от лба до затылка. Их основное назначение – дополнительная защита головы от ударов о выступающие внутренние части танков. Валики делают со всевозможными наполнителями. Сперва их набивали конским волосом, позднее – поролоном. Они обеспечивают достаточно хорошую амортизацию при внезапном ударе и даже могут уберечь от осколков.
0: Шлемофон танкиста.
2: Шлемофон служит в том числе и для шумоизоляции. Ведь мощные разрывы снарядов рядом с танком могут привести в замкнутом пространстве к полной глухоте. Такой шлем с уплотнителями и набивкой, кстати, еще и очень теплый. Он согревает в мороз лучше меховых шапок.

0: Мундирование.
1: В советской литературе шлемофон танкиста не только символ мужества и отваги. Это еще и очень надежное средство связи. Главный центр управления боем. Так в произведении Василя Быкова «Долгая дорога домой» в шлемофоне, в буквальном смысле, гремит голос храброго лейтенанта, ведущего машину в решительную атаку. «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!»
2: Форма и содержание. Шлемофон танкиста.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Танк беспощадный. В августе 1942 года гитлеровские войска прорвали нашу оборону и стали продвигаться к стратегически важному городу Козельску. Отвлечь на себя огонь врага и создать видимость контрнаступления было поручено экипажу танка «Беспощадный». Вот что писало об этом задании командование части. «О тяжести и кровопролитности боя лучше всего говорит одна пробоина лобовой брони и 23 вмятины от прямых попаданий вражеских снарядов. А три снаряда навсегда остались в могучем теле танка «Беспощадный», увязнув в крепкой броне». Танк КВ-1 «Беспощадный». Личный состав – 5 человек. Командир – гвардии старший лейтенант Павел Хорошилов. Танк «Беспощадный» купили и подарили Красной Армии поэты и художники. Сергей Михалков, Самуил Маршак и Кукрыниксы передали для создания танка, полученную ими в 1942 году, сталинскую премию. Поэты придумали танку имя «Беспощадный» и написали на броне стихи, а кукрыниксы нарисовали плакат «Фюрер, разлетающийся на части от меткого выстрела советского танка». В бою под Козельском танк «Беспощадный» успешно сминал немецкие позиции, но неожиданно у машины заглох мотор. Когда открылся люк, фашисты, уверенные, что экипаж сдается в плен, подошли ближе. Но тут в толпу врагов полетели гранаты. А через несколько минут экипажу удалось завести мотор танка, и «Беспощадный» покинул поле боя. Танк «Беспощадный» с боями прошел 700 километров. Подбил 27 танков противника, уничтожил 9 минометов, 10 пушек и 13 бронеавтомобилей. В августе 1943 года «Беспощадный» получил серьезные повреждения. Танкисты сумели вывести боевую машину с поля сражения, но восстановить танк уже не удалось.
3: Личный состав. Радиограмма.
5: Однажды во время Второй мировой войны советские танкисты получили по программе Ленд-Лиза танк «Шерман». Расконсервировали и нашли в стволе бутылку виски. Так американские рабочие старались морально поддержать красноармейцев.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Президент России принимает участие в расширенном заседании БРИКС Плюс в Нью-Дели. Это завершающее мероприятие его трехдневного визита в Индию. Тема встречи – устойчивость, инновации и сотрудничество для глобального роста. Соберутся лидеры стран БРИКС, представители 10 партнеров объединения и руководство международных организаций. Ранее Владимир Путин выступил на саммите и деловом форуме, а также провел ряд двусторонних переговоров. В результате атаки беспилотника на Нижнекамск погибли 2 человека, еще 12 пострадали. Один дрон повредил автомобиль, 2 находившихся в нем молодых людей погибли, еще 2 пострадали. Также под удар попал жилой дом, там ранения получили 4. Пострадавшие есть и на промышленном объекте. Глава Татарстана поручил в короткие сроки устранить последствия и при необходимости разместить жителей поврежденных квартир. Министр обороны России поздравил военнослужащих и конструкторов с Днем танкиста. Андрей Белоусов отметил большой вклад танковых войск в укрепление обороноспособности Отечества. Он выразил уверенность, что воины-танкисты продолжат славные традиции предшественников и будут совершенствовать свое мастерство. Между тем, партию новых танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72 с Уралвагонзавода передали в войска. Об этом рассказал водитель-испытатель боевых машин.
2: Мы испытываем каждую машину, которую изготавливает наш цех. Она должна пройти не менее 100 километров. Испытывается вооружение стрельбой, пулеметы, пушка. Испытываются также все системы, навигационное оборудование, как все себя ведет в пробеге. Недоделки, какие-то неисправности устраняются, чтобы в армию ушла готовая хорошая машина, чтобы ребята могли спокойно воевать, выполнять свою боевую задачу, приближать нашу победу.
1: Кроме улучшения боевых характеристик, конструкторы работают над усилением защиты бронемашины. Новые Т-90 оснащены электронными системами, которые помогают управлять танком в экстренных ситуациях. Вакцина от туберкулеза, созданная в центре имени Гамалеи, проходит 3-ю фазу клинических испытаний. На этом этапе препарат проверяют на нескольких тысячах человек разного возраста и пола. Как сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург, вакцина предотвращает само заражение. Сейчас идет статистическая обработка данных, полученных от пациентов. Результаты, по словам Гинзбурга, обнадеживающие. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день танкиста. Какими боевые машины могут стать в скором будущем? Регистрировать сайты в зоне .ру будут по-новому. Что должны знать владельцы доменов? Ученые предполагают, что Венера Таврическая на 3 века моложе, чем считалось ранее. Как это установили? Сегодня день танкиста. Праздник ведет историю с советских времен и отмечается во второе воскресенье сентября. А как сильно изменились боевые машины с момента их появления и какими они могут стать в будущем? Ким Андреев нашел ответы.
3: В 1915 году инженер Российской империи Николай Лебеденко представил необычную боевую машину. Внешне она напоминала огромный лафет на 9-метровых колесах, только вместо пушки была боевая рубка с пулеметами. В серийное производство этот чудный исполин не выйдет, но в истории запомнится как царь-танк. Тогда, в начале 20 века, эти бронированные машины вообще сильно отличались от привычных нам. К примеру, британский танк «Марк-1» имел массивный выносливый хвост с 2 поворотными колесами, говорит кандидат военных наук, ветеран танковых войск Сергей Суворов.
4: Ну, это колесо было для того, чтобы преодолевать различные рвы. Вот это вот колесо, оно как бы удлиняло конструкцию машины. В последующем от него отказались. Скорости передвижения стали значительно больше. Это позволяло где-то перепрыгивать через рвы, по-другому их преодолевать. Кроме того, появились средства инженерного обеспечения, которые делали проходы в противотанковых рвах.
3: В межвоенный период танкостроители продолжили поиски оптимальной конструкции, экспериментировали с числом башен, орудий, типом движителя, были разработки на колесах и даже с брезентовой крышей. Но уже к началу Второй мировой было очевидно, танки должны быть гусеничными, цельнометаллическими и с одной мощной пушкой. А начавшиеся по всему миру сражения выявили еще одну важную деталь. Танки обязаны быть оснащены связью. Флажковые сигналы в условиях боя оказались просто бесполезны, а радиоаппаратуры критически не хватало, рассуждает историк бронетанковой техники Юрий Пошалок.
5: Например, в 1942 году у нас была очень серьезная проблема с радиостанциями, и те же танки, например, как Т-60, банально на них радиостанции просто не хватило. То есть предусматривались они, но просто их не было. На Т-70 уже с июня 1942 года ставят радиостанции. Ну и дальше уже по нарастающей. Те же французы, у них радиостанция была тоже далеко не у всех танков. Кстати, у тех же американцев далеко не все танки были радийные.
3: Поначалу после войны танки сделали ставку на увеличение брони и огневой мощи, но потом акценты сместились. Толстая броня уступила место динамической защите, а вместо гонки за большим калибром стремились повысить подвижность машины. Изменилась и начинка танков. Механизм заряжания стал автоматическим, появилась система пожаротушения. Современный танк — это, по сути, большой компьютер на гусеницах и в броне. Есть ли шанс, что когда-то из его салона полностью исчезнет экипаж, рассуждает музейный эксперт Сергей Якутин.
6: Уже сегодня активно развиваются системы искусственного интеллекта, автоматического обнаружения целей, интеграции с разведывательными дронами и роботизированными платформами. Полностью беспилотные танки вполне возможно, особенно для выполнения наиболее опасных задач. Однако в ближайшей перспективе наиболее реалистичными выглядит вариант, когда человек остается в контуре принятия решений, а значительная часть функций управления и ведения боя автоматизируется.
3: А еще танки будущего могут полностью отказаться от пассивной брони и перейти к активным системам защиты по принципу ПВО. Пушки станут электромагнитными, чтобы снаряд вылетал на сверхвысокой скорости. Ну а танкист вместо шлемофона, вероятно, когда-нибудь наденет шлем дополненной реальности, чтобы ни одна из целей не была потеряна. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
2: России ввели единое правило регистрации сайтов в национальных зонах .ru и .рф. Доменное имя должно содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой. О других важных нововведениях нам рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
7: Ключевое – это то, что решение по заявке сейчас будет приниматься 3 рабочих дня. До этого мы регистрировали домен буквально в пару кликов. Раньше можно было спокойно зарегистрировать домен, не приходя никакую идентификацию. Сейчас так уже, конечно, не получится.
8: А почему могут отказать в регистрации домена?
7: Имена доменов, которые изначально предназначены для какой-то противоправной деятельности, противоречащие там общественным интересам, принципам гуманности и морали, название госкорпораций, органов власти.
8: Что будет с сайтами, которые уже названы не по правилам?
7: Никакой массовой проверки имен не объявлено, возможно, объявят еще. Новые риски – это не только мат, а как раз сходство с наименованиями госструктур и имена ранее заблокированных ресурсов. Вот что здесь будет, тут как бы хороший вопрос. Инициатива вполне себе неплохая, потому что раньше люди перехватывали домены и потом пытались очень задорого продать их компаниям, госкорпорациям.
2: Отныне при регистрации и дальнейшем администрировании доменов личность нужно подтверждать через учетную запись на госуслугах. Это касается физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Цель всего этого – снизить риски появления мошеннических сайтов.
0: Утро на радио «Звезда».
2: Статуя Венеры Таврической, возможно, является не греческим оригиналом II века до нашей эры, как считалось ранее, а римской работой эры Антонинов. К такой версии склоняются ученые после изотопного анализа шедевра, передает агентство ТАСС. Античные скульптуры вообще хранят много секретов и просто забавных историй. Всегда ли они были ослепительно белыми, почему у Венеры Милосской нет рук и какой случился конфуз после реставрации группы Лаокоона о непостижимой красоте древних творений Анны Елисеева.
9: Мы привыкли восхищаться белоснежной красотой мраморных изваяний. И тем сложнее представить, что много лет назад на пьедесталах стояли цветные фигуры. Солнце, ветер и само время стерли их яркое великолепие, но кое-какие фрагменты все же сохранились. В XVIII веке по этим микроскопическим следам один французский архитектор впервые предположил, что статуи раскрашивали. Позже его гипотезу подтвердили современные методы с использованием рентгена и ультрафиолета. Так ученые доказали, например, что скульптуры из храма Афаи окрашивались листовым золотом, медной лазурью и киноварью. При этом речь идет не столько о цвете, сколько о фактуре шедевров, рассказывает преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рышкина.
10: Делалась сложнейшая фактурность поверхности, текстурность для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными. И поверьте, нам это сейчас кажется диким, но на самом деле очень было деликатным и естественным в контексте той архитектуры, того света, цвета.
9: Воссоздать цвет античных скульптур технологии позволяют, а реконструировать саму композицию получается не всегда. Ника Самофракийская и две Венеры – Таврическая и Милосская. Мраморных богинь объединяет печальный факт – у них отсутствуют руки. Считается, Ника создавалась во II веке до нашей эры. Помимо рук, у статуи нет головы, и все попытки вернуть прежний облик завершались провалом. Неудачными были признаны и обе реконструкции Венеры Таврической. Шедевр оставили как есть – без рук. Ровесница богинь, статуя Милосская, тоже стала объектом дискуссии. Скульптуру обнаружили в XIX веке в районе Милоса, тогда остров был частью Османской империи. В бухте стояли французские корабли, и один мичман сразу оценил находку. По легенде, между французами и турками началась схватка за право обладать Венерой, из-за чего статуя и лишилась рук. Но в действительности она пострадала гораздо раньше, отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Игорь Шауб.
11: Они были отбиты, когда христиане боролись с язычеством и уничтожали языческие статуи. Так вот, статуи, особенно богов, доходили в испорченном состоянии.
9: А вот история скульптурной группы Лаокоон и его сыновья превратилась в анекдот с элементами детектива. Композиция датируется 1 веком до нашей эры и иллюстрирует миф о жреце Лаокооне, ставшем жертвой морских змей. Когда скульптуру обнаружили в XVI веке в Риме, у главного персонажа отсутствовала правая рука. Микеланджело, который выступил в роли эксперта, предположил, что по сюжету композиции Лаокоон завел руку за плечо в попытке оттащить змею. Но другие художники настояли на том, что рука была вытянута вверх, и при реставрации изобразили героя именно в таком виде. Спустя 400 лет, когда археологи обнаружили подлинную руку, оказалось, что Микеланджело был прав. Продолжает Елизавета Рышкина.
10: Консультации с профессиональными анатомами позволили доказать, что анатомически строение мышц спины, рук и напряжение торса требует изменения движения руки. И действительно, руку тогда переставили.
9: Как отмечают эксперты, руки – самая уязвимая часть античных статуй. Но попытки вернуть конечности на место часто завершаются неудачей и только портят вид шедевра. Парадокс, но именно отсутствующие элементы подчеркивают великолепие древних скульптур. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, как не заплутать на пятиэтажных развязках в Китае. Что компьютерная программа успевает сделать за секунду? Какая фигура сложнее и изящнее мертвой петли?
1: Премьера на Радио Звезда. Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками.

0: Реклама.
1: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек с изюминкой. Владимир Набоков.
4: Он преподавал русскую литературу в Америке, в Корнельском университете. И вскоре обнаружил, что достойного перевода Евгения Онегина на английский язык нет. Набоков решил исправить недочет и в 1950 году приступил к работе. Вряд ли он тогда предполагал, что этот труд растянется на целых 13 лет.
3: На первый взгляд.

0: Волков не признавал эпатаж во внешности. До конца жизни носил жилеты и рубашки с жесткими воротничками, вязаные кардиганы. Единственной по-настоящему эксцентричной деталью в его имидже оставалось пенсне. Писателю оно нравилось больше, чем очки.
1: Где изюминка?
0: Работая над Онегиным, Набоков решил передать все нюансы поэмы для англоязычных читателей. Но как это возможно, если оригинал написан четырехстопным ямбом? При дословном переводе не получится идеальной рифмы. Если же гнаться за рифмой, то большинство оригинальных слов будут заменены синонимами, а это исказит тонкий смысл повествования.
2: Работа над Онегиным продвигалась очень медленно и тяжело. Но чем труднее это было, тем более захватывающим казалось.
0: Набоков сделал 5, 6, 7 вариантов, как он говорил, дотошного перевода. Наконец, в 1964 году Онегин был издан, написанный ритмизированной прозой. Плюс к нему объемный комментарий. Невероятно, на 1100 страниц. И все-таки одно русское слово он так и не смог перевести на английский. И это слово – тоска.
1: Владимир Набоков. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
3: Река истории. История реки. Сходня. Величайший вратарь мирового футбола Лев Яшин был заядлым любителем рыбалки. Главный вопрос Льва Ивановича по приезде в какой-либо город: есть ли здесь, где рыбу половить? Хоть в Англии, хоть в Чили. В Москве Яшин жил в Тушине, в доме на берегу реки Сходни. Его супруга, Валентина Тимофеевна, вспоминала.
4: «Я всегда испытывала беспокойство во время его сборов на рыбалку. И в Москве, и особенно на даче. Он там всегда вблизи помойки ошивался, мусорные кучи разгревал, искал опарышей и дождевых червей. Я ему говорила: стыд-то какой, что люди подумают? А он: да кто же меня тут узнает?»
3: После окончания спортивной карьеры Яшин серьезно заболел. Ему ампутировали сначала одну ногу, потом вторую. Но азарт рыбака жил в нем практически до последних дней жизни. Он любил не только летнюю, но и зимнюю рыбалку. Не раз ездил с друзьями зимой на Можайское водохранилище. Они сконструировали специально для него сани из титанового листа на широких полозьях.
5: Где мы только не побывали с этими санями. Иногда приходилось тащить их с нелегким Яшиным по несколько километров. А он нас, шутку, погонял. Мол, но поехали, вороные!
3: Ну, вот интересный момент. Рыбу с икрой Лев Иванович всегда отпускал. Искренне заботился о рыбьем потомстве.
1: Сходня. Река истории. История реки.
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
8: Он был любимым сыном первого короля и объединителя Норвегии. Грозный и необузданно жестокий воин на пути к своей цели не останавливался ни перед чем. Эйрик по прозвищу Кровавая Секира.
9: Что же он сделал, чтобы заслужить столь жуткое имя?
8: Первая половина X века. В Северной Европе время постоянных походов и набегов викингов. В самой Норвегии за власть борются несколько наследников легендарного короля

0: Историки его нарекут «кровавой секирой». Якобы после беспощадного убийства родных и сводных братьев, одного из которых он сожжет заживо. Другая теория гласит, прозвище родится в жестоких битвах, где он не раз окропит свое оружие кровью врагов. Сейчас уже и не разобрать, какая версия более достоверная. Но любимым оружием короля Эйрика и правда был Бродекс. Двуручная боевая секира.
1: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
3: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Ночью российские военные нанесли групповые удары по логистике и энергетике Украины. Поражен склад новой почты в Одесской области. Там хранили военное имущество для ВСУ. Уничтожены электроподстанции Усатова в Одессе и Новая в Николаеве, питавшие портовую инфраструктуру. Также атакованы железнодорожные объекты на западе Украины, через которые шли военные грузы из Европы. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками, уточнили в Минобороны. Ночью украинские беспилотники атаковали Краснодарский край и Орловскую область. В Славянске на Кубани загорелось предприятие, повреждены газопровод, 4 домовладения и поликлиника. Один человек пострадал, госпитализация не потребовалась. В Орле обломки 3 сбитых дронов повредили остекление. В 4 многоквартирных домах и детском саду пострадавших там нет. Министр обороны России поздравил военнослужащих и конструкторов с Днем танкиста. Андрей Белоусов отметил большой вклад танковых войск в укрепление обороноспособности Отечества. Он выразил уверенность, что воины-танкисты продолжат славные традиции предшественников и будут совершенствовать свое мастерство. Тем временем экипажи танков Т-80 БВМ 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» в День танкиста уничтожили позиции ВСУ в Харьковской области. В России запустили связь 5G, она заработала в 16 городах, где живут 10 миллионов человек. Вместе с тем, по-настоящему полезными сети 5-го поколения будут для ограниченного круга пользователей, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.
3: Средняя скорость в России сейчас 24 мегабита в секунду. В сетях 5-го поколения мы уже видели скорость 210-240 мегабит в секунду. Но простому пользователю, который там смотрит онлайн-кинотеатр, переписывается в чатах, таких скоростей, во-первых, не нужно. Второй момент. Только часть последних моделей Андроида поддерживают те возможности, которые есть сейчас. Приобретать аппарат за 50 тысяч рублей не будет каждый первый, как минимум. А вот в бизнес-сегменте и в сегменте M2M, это датчики, светофоры, там умный город, как раз ситуация будет улучшаться. Сети 5-го поколения позволяют подключать огромное количество устройств, в отличие от прежних сетей.
2: Эксперт также отметил, что основной проблемой запуска сетей 5-го поколения была нехватка базовых станций после ухода иностранных производителей с российского рынка. О погоде. В Москве сегодня без осадков, будет переменная облачность, ветер слабый до 6 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 16-19 градусов, что на 3 градуса выше нормы, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Китае на своей «Ласточке» россиянам могут разрешить ездить в Поднебесную на личных автомобилях. Что предусмотреть водителю? Мировое время хотят отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Почему смартфон не поспевает за планетой? Мертвой петле уже 113 лет. А на какие воздушные кульбиты оказались способны самолеты после полета Петра Нестерова? Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Две страны прорабатывают соответствующее соглашение. Поскольку российские удостоверения в Китае не действуют, для поездки нужно оформлять местные права. Какие требования там предъявляют к иностранным водителям и легко ли ориентироваться в китайской дорожной системе? Тему изучила Анна Елисеева.
7: Китай не признает международные или иностранные водительские права. И чтобы сесть там за руль, нужно оформить местное удостоверение. Временное или постоянное зависит от того, сколько вы планируете пробыть в стране. Если виза сроком более чем на 3 месяца, все серьезно. Придется пройти тест на знание местных правил дорожного движения и сдать практическое вождение. А для туристической поездки понадобятся временные права. В этом случае экзамен сдавать не придется, но следует заранее подготовить ряд документов, объясняет главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
8: Нужно иметь свои права, переведенные на китайский язык, кстати, не на английский, обязательно китайский, это можно сделать прямо в Китае, прийти в их полицию, сделать там фотографии с QR-кодом, то есть свои фотографии туда бесполезно носить, недорого все это стоит достаточно, оплатить, получить, и, в общем-то, 3 месяца можно будет ездить, правда, с небольшими ограничениями, то есть это маломощные машины, легковушки, либо минивэн, но с автоматом.
7: В Китае вообще мало кто знает английский язык, продолжает эксперт. Поэтому важно, чтобы документы были в порядке, иначе с полицейскими будет трудно объясниться. Некоторые сложности могут возникнуть и в части оплаты. В Китае для этого используются исключительно местные сервисы, и не лишним будет привязать к ним банковскую карту. Иначе даже оплата парковки превратится в невыполнимый квест. Система дорожных знаков тоже имеет языковую специфику. На некоторых изображены не общепринятые символы, а китайские иероглифы. Поэтому лучше скачать местный навигатор и включить в нем английский в качестве дорожного суфлера. К Венской конвенции, унифицирующей правила для автомобилистов в разных странах, Китай не присоединился. И хотя базовые принципы вождения во многом схожи с нашими, все же есть некоторые отличия, комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
9: Первое, нет нештрафуемого порога, то есть превысил на 1 км в час, получаешь, соответственно, штраф, камера очень точная. Ограничения скорости тоже отличаются от того, что принято в России. Если у нас 60 км в час в городе, то в Китае 50, если у нас за городом 90, то в Китае 70. Еще один момент, если вы подъезжаете к перекрестку и вы хотите повернуть налево, а встречная машина хочет повернуть направо, то преимущество есть у вас.
7: В Китае можно поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам дорожного движения. А вот для поворота налево нужно дождаться зеленого сигнала. Лишить прав в стране могут по тем же причинам, что и в России. Например, скрылись с места ДТП или допустили другое серьезное правонарушение. Требования к автомобилям в Китае предъявляются почти такие же, как у нас. Что еще необходимо учесть при въезде в страну на своем транспорте, рассказывает автомобильный журналист, автоэксперт Максим Трусов.
10: Для иностранного автомобиля понадобится страховка, понятное дело. Это есть даже в Беларуси, в союзном государстве. Когда мы туда приезжаем, нужно тоже местную страховку покупать. Также нужны временные китайские номера и документы на ввоз. А машина должна соответствовать местным техническим требованиям, но они достаточно понятны. Зеркальная тонировка запрещена, должна быть аптечка, светоотражающий жилет. Ну и, конечно, знак аварийной остановки на случай аварии.
7: Впрочем, возможность въехать в Китай на личном автомобиле еще не означает полную свободу передвижения, подчеркивают эксперты. В некоторых мегаполисах действуют ограничения на въезд, а движение там – настоящая головоломка для неподготовленного водителя. Из-за растущего трафика в крупных городах много запутанных развязок. Некоторые занимают 5 уровней, включают 20 полос и почти столько же съездов. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Мировое время хотят отвязать от физического вращения Земли, пишет «Таймс». Исторически продолжительность суток определялась движением планеты. Затем с развитием технологий появились часы, которые отчитывают время с помощью колебаний атомов цезия. Чтобы синхронизировать их работу с вращением Земли, придумали високосные секунды. За полвека прибавилось почти 0,5 минуты. Но наша планета ускорилась, и теперь ученые склоняются к тому, чтобы секунду вычесть. Может ли ее пропуск привести к масштабному техническому сбою? Мы спросили у председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
11: Все это сильно напоминает историю с ошибкой 2000 года. На эту тему сняли много фильмов. И какие-то предпосылки к этому были, но объективности ради гораздо более серьезные, чем сейчас. На тот момент был огромный пласт компьютеров, у которых действительно вылетали даты, и они могли просто тихо, аккуратно сойти с ума. А сейчас вроде бы дело идет об одной секунде, они вообще выходят из строя, то есть все нормально перескочат эту историю. Но я ожидаю фильма следующего содержания. Даже в эту секунду в целом при просчете огромного количества наших сервисов, которыми мы с вами пользуемся, происходит много процессов. Ну, например, когда нам с вами показывается, знаете, бытовая история, там, реклама, то на время выбора, пока грузится баннер, система должна определить, что нам показать. Это наносекунды. То есть формально в одну секунду по нынешним временам можно впихнуть десятки тысяч, может быть, даже миллионы действий. Если быть честным, с точки зрения техники, любопытная история, она больше философская, чем практическая. Я думаю, что мы из всей этой истории, кроме пиара, ничего больше не увидим.
4: В случае отказа от високосных секунд разрыв между атомным и мировым временем может увеличиться до часа. Но, по мнению ученых, это произойдет только спустя тысячи лет.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Мертвой петле уже 113 лет. Первым в мире выполнил этот маневр в 1913 году Петр Нестеров. Так он положил начало высшему пилотажу. Сегодня список соответствующих фигур включает множество элементов. Как и за счет чего выполняются зрелищные кобры и колокола, разбирался Максим Петренко.
12: Одна из эффектных фигур высшего пилотажа – колокол. Самолет вертикально набирает высоту, затем гасит скорость до почти полной остановки. Когда тяга становится нулевой, машина как бы проваливается вниз, имитируя при этом маятник колокола. Впервые элемент показал в 1988 году на авиасалоне Фарнборо в Англии Анатолий Квочур на истребителе МиГ-29. Фигуры высшего пилотажа – резкие и необычные изменения скорости и направления полета, проходящие на пределе возможностей данного самолета. Еще один пример – «Кобра». О ней рассказывает бывший командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» подполковник запаса Валерий Морозов.
13: Самолет в горизонтальной плоскости резко задирает нос почти на спину, но сохраняет свое прежнее направление полета, ну, вперед. В этот момент самолет выходит на большие углы атаки, затем возвращается в нормальный режим полета практически без потери высоты.
12: Часто элемент называют «коброй Пугачева», так как широкой публике его продемонстрировал Виктор Пугачев в 1989 году. Когда самолет в воздухе фактически делает кувырок назад, вращаясь вокруг собственного хвоста, это фигура Чакра Фролова. Подобное доступно только самолетам с изменяемым вектором тяги. В мире таких мало. Отечественные машины действительно обладают уникальными компоновкой и двигателями, отмечает заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» на самолетах МиГ-29 в 2001-2006 годах гвардии полковник запаса, военный летчик первого класса Владлен Руссо.
14: Обычно воздух заходит в воздухозаборник и выходит через сопло двигателя, да, и за счет этого происходит весь аэродинамический тракт работы двигателя. А при выполнении колокола, например, самолет падает хвостом вниз, и воздух, получается, заходит уже в сопло двигателя и начинает выходить через воздухозаборник. Ни один двигатель наших товарищей за рубежом такие маневры не может выдержать.
12: Но кроме гениальной мысли конструкторов, здесь, безусловно, имеет значение мастерство наших летчиков и вклад других важных звеньев, начиная от инженеров, которые на земле готовят самолеты. А следующая ступень – групповой высший пилотаж, где еще требуется контролировать свое положение относительно других машин. Незабываемо выглядит роспуск самолетов из пилотажного порядка под названием «Тюльпан». Перегрузки при пилотаже бывают отрицательными, когда прилив крови идет к голове, и положительными, в этом случае вся кровь в человеке уходит из головы к ногам, тело при этом тяжелеет, затрудняются движения. Владлен Руссанов образно описывает это состояние.
14: сколько весит рука, нога человека, голова, умножьте это на количество ржи, например, на 9. И все будет понятно. Рука, например, пусть она весит, допустим, 2 килограмма, да, 2 на 9, 18. Вот этой рукой, двумя руками, нужно одной рукой управлять самолетом, а другой управлять двигателями, еще производить какие-то манипуляции, например, там, включение прицела, обнаружение цели. Головой он крутит тоже на 360 градусов, голова тоже у нас весит немало.
12: Предельно допустимые перегрузки для профессионалов от минус 3 G до 9. Что касается петли Нестерова, когда самолет описывает в вертикальной плоскости полную окружность, то более чем через век после ее первого выполнения, на фоне тех же «Кобр», она уже не видится столь феерической. Однако сегодня ее часто сочетают с другими фигурами высшего пилотажа. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, зачем танку искусственный интеллект? Какой сайт теперь не получится зарегистрировать в России? Чем удивляют современных исследователей древние статуи?
15: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

среди нехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день танкиста.
2: Операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. В одном из боев легкий танк Т-60 под командованием лейтенанта Дмитрия Осетюка вышел победителем в сражении сразу с тремя средними танками противника. Те, кто не видел этого боя, не могли поверить. Свидетели же, артиллеристы, отказывались верить в это чудо. Но нет, не чудо. Мастерство, холодный расчет, слаженная работа и, конечно, мужество экипажа. Кстати, в продолжении того же боя Т-60 в одиночку уничтожил более 200 вражеских солдат.
3: Экипаж.
2: А было так. Отряд морской пехоты отправился в разведку. Сопровождала наших бойцов танковая рота лейтенанта Осетюка на Т-60. В головном танке находился сам лейтенант и механик-водитель старшина Иван Макаренков. Но разведка не задалась. Три гитлеровских танка отрезали командирский Т-60 от его роты. Вступать в бой с немецкой техникой, превосходящей их машину по всем боевым параметрам, было безумием.
3: Техническая справка.
4: Т-60. Малютка. Советский легкий танк. Разработан в августе 1941 года. Боевая масса 6 тонн. Экипаж 2 человека. Лобовая броня 35 мм, боковая 15. Вооружение. Авиационная пушка калибра 20 мм ленточного питания. Боезапас 750 снарядов. Пулемет калибра 7,62. Двигатель бензиновый, ГАЗ 202.
3: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
2: У экипажа «Малютки» не было шансов. Но Осетюк приказал механику-водителю: «Ты, Ваня, задом отступай и делай им реверансы. Танцуй, Ваня, так, чтобы им, гадам, не прицелиться. И давай потихоньку вон к той роще. Там наши пушкари сидят, авось поймут, что к чему». Т-60, маленький, юркий, подвижный, уворачиваясь от вражеских снарядов, продвигаясь к роще, начал выписывать замысловатые пируэты. Фрицы никак не могли по нему попасть и в бессилии зверели. Артиллеристы разгадали трюк лейтенанта. Когда до рощи осталось метров 200, они дали первый залп. Два немецких танка мгновенно вспыхнули. Чуть позже загорелся и третий. Но этим дело не кончилось. Осетюк вышел на связь с ротой, выяснил, что наши танкисты загнали вражескую пехоту в большой котлован. Однако немцы, используя гранаты, не подпускали танки к границе обрыва. Тогда Макаренков разогнался и прыгнул в котлован. Т-60 буквально упал немцам на голову. Командир вел огонь из пулемета и стрелял из пушки. Так они проехали пару кругов по дну котлована. В живых не осталось ни одного фрица. За этот бой лейтенанту Осетюку и старшине Макаренкову присвоили звание Героев Советского Союза.
3: Экипаж. Маршалами не рождаются. Павел Рыбалко.
6: 1943 год. Москва, Кремль. В кабинете Сталина подводят итоги Курской битвы. Верховный главнокомандующий явно не в духе.
7: Почему наши танки ходят в атаку не более 3 раз, в то время как немецкие раз по 5-10? Что у нас? Танки хуже?
6: Никто из командиров не решался ответить на этот вопрос. Никто, кроме Рыбалка.
8: Товарищ Сталин, у нас до сих пор действует приказ Наркома обороны об экономии моторесурса танков. В результате механики-водители идут в бой, имея всего 10 часов вождения, в то время как у немцев норматив 120-150 часов.
6: Сталину ответ не понравился. Он быстро сменил тему разговора, но совсем скоро тот самый бездарный наркомовский приказ был отменен. Его единственный сын Вилен погиб в боях под Харьковом. Сгорел в танке. В свое время жена, рыбалка Надежда, просила мужа забрать 17-летнего юношу к себе в армию. Ответ полководца был крайне жестким.
8: «Сколько хлопцев вдали от отцов воюют, а ты хочешь, чтобы парень по отцу шел, как генеральский сынок? Как я после этого другим батькам в глаза-то смотреть буду?»
6: Он не был профессиональным танкистом, поэтому учиться приходилось прямо по ходу сражений. Как утверждал маршал Конев, именно рыбалка решил не дробить силы армии на мелкие задачи, а использовать весь ударный потенциал своего танкового соединения.
0: «Павел Семенович был человеком, на которого я полагался всецело. Когда речь шла о нем, то я знал, что там, где я, как командующий фронтом, не все предусмотрел, предусмотрит он. Такой генерал-танкист был для нас на войне исключительно дорог. И не случайно 3-я гвардейская армия являлась передовой. Она подавала своими действиями пример того, как много можно получить от наших танковых объединений в условиях большой маневренной войны, если правильно и дальновидно ими управлять».
3: Павел Рыбалко. Маршалами не рождаются.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Реклама.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Следственный комитет завел дело о теракте после удара ВСУ по Нижнекамску. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. По данным властей Татарстана, в результате ночной атаки на город повреждены гражданские и промышленные объекты. Известно о двух погибших молодых людях. Обломки упали на автомобиль, в котором они находились. Также сообщается о 12 пострадавших. Страны БРИКС могут выстраивать экономические отношения без оглядки на санкции. Об этом заявил Владимир Путин в своем выступлении на заседании БРИКС+, которое проходит в эти минуты. По его словам, новая инвестиционная платформа объединения позволит привлекать долгосрочные капиталы не только в страны сообщества, но и для партнеров.
2: Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения устава ООН. Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития.
1: Владимир Путин добавил, что на страны-участницы приходится почти четверть глобального экспорта, и именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового внутреннего волового продукта. Уралвагонзавод отправил в войска очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Поставку приурочили ко дню танкиста, который отмечается сегодня. Машины оснащены усовершенствованной всеракурсной защитой. Работа над повышением характеристик бронетехники ведется непрерывно, с учетом отзывов с передовой. Как отметили в концерне, отправка показала стабильное выполнение задач в условиях роста производства. С 1 января в России начнут следить за ценами на отдельные продукты питания. Такая норма закреплена в федеральном законе, который уже опубликован. Правительство утвердит перечень товаров, а также список ведомств, которые будут получать сведения о торговой деятельности, о поставках, расходах и прибыли. Это позволит анализировать, как формируются цены. О погоде. В Москве сегодня без осадков, будет переменная облачность, ветер слабый, до 6 метров в секунду, днем до плюс 19. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день танкиста. Какими боевые машины могут стать в скором будущем? Регистрировать сайты в зоне .ру будут по-новому. Что должны знать владельцы доменов? Ученые предполагают, что Венера Таврическая на 3 века моложе, чем считалось ранее. Как это установили? Сегодня день танкиста. Праздник ведет историю с советских времен и отмечается во второе воскресенье сентября. А как сильно изменились боевые машины с момента их появления и какими они могут стать в будущем? Ким Андреев нашел ответы.
6: 1915 году инженер Российской империи Николай Лебеденко представил необычную боевую машину. Внешне она напоминала огромный лафет на 9-метровых колесах, только вместо пушки была боевая рубка с пулеметами. В серийное производство этот чудный исполин не выйдет, но в истории запомнится как царь-танк. Тогда, в начале 20 века, эти бронированные машины вообще сильно отличались от привычных нам. К примеру, британский танк «Марк-1» имел массивный выносной хвост с двумя поворотными колесами, говорит кандидат военных наук, ветеран танковых войск Сергей Суворов.
7: Ну, это колесо было для того, чтобы преодолевать различные рвы. Вот это вот колесо, оно как бы удлиняло конструкцию машины. В последующем от него отказались. Скорости передвижения стали значительно больше. Это позволяло где-то перепрыгивать через рвы, по-другому их преодолевать. Кроме того, появились средства инженерного обеспечения, которые делали проходы в противотанковых рвах.
6: В межвоенный период танкостроители продолжили поиски оптимальной конструкции, экспериментировали с числом башен, орудий, типом движителя, были разработки на колесах и даже с брезентовой крышей. Но уже к началу Второй мировой было очевидно, танки должны быть гусеничными, цельнометаллическими и с одной мощной пушкой. А начавшиеся по всему миру сражения выявили еще одну важную деталь. Танки обязаны быть оснащены связью. Флажковые сигналы в условиях боя оказались просто бесполезны, а радиоаппаратуры критически не хватало, рассуждает историк бронетанковой техники Юрий Пошалок.
8: Например, в 1942 году у нас была очень серьезная проблема с радиостанциями, и те же танки, например, как Т-60, банально на них радиостанции просто не хватило. То есть предусматривались они, но просто их не было. На Т-70 уже с июня 1942 года ставят радиостанции. Ну и дальше уже по нарастающей. Те же французы, у них радиостанция была тоже далеко не у всех танков. Кстати, у тех же американцев далеко не все танки были радийные.
6: Поначалу после войны танки сделали ставку на увеличение брони и огневой мощи, но потом акценты сместились. Толстая броня уступила место динамической защите, а вместо гонки за большим калибром стремились повысить подвижность машины. Изменилась и начинка танков. Механизм заряжания стал автоматическим, появилась система пожаротушения. Современный танк — это, по сути, большой компьютер на гусеницах и в броне. Есть ли шанс, что когда-то из его салона полностью исчезнет экипаж, рассуждает музейный эксперт Сергей Якутин.
9: Уже сегодня активно развиваются системы искусственного интеллекта, автоматического обнаружения целей, интеграции с разведывательными дронами и роботизированными платформами. Полностью беспилотные танки вполне возможно, особенно для выполнения наиболее опасных задач. Однако в ближайшей перспективе наиболее реалистичными выглядит вариант, когда человек остается в контуре принятия решений, а значительная часть функций управления и ведения боя автоматизируется.
6: А еще танки будущего могут полностью отказаться от пассивной брони и перейти к активным системам защиты по принципу ПВО. Пушки станут электромагнитными, чтобы снаряд вылетал на сверхвысокой скорости. Ну а танкист вместо шлемофона, вероятно, когда-нибудь наденет шлем дополненной реальности, чтобы ни одна из целей не была потеряна. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В России ввели единое правило регистрации сайтов в национальных зонах .ру и .рф. Доменное имя должно содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой. О других важных нововведениях нам рассказал президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.
10: Ключевое – это то, что решение по заявке сейчас будет приниматься 3 рабочих дня. До этого мы регистрировали домен буквально в пару кликов. Раньше можно было спокойно зарегистрировать домен, не приходя никакую идентификацию. Сейчас так уже, конечно, не получится.
11: А почему могут отказать в регистрации домена?
10: Имена доменов, которые изначально предназначены для какой-то противоправной деятельности, противоречащие там общественным интересам, принципам гуманности и морали, название госкорпораций, органов власти.
11: Что будет с сайтами, которые уже названы не по правилам?
10: Никакой массовой проверки имен не объявлено. Ну, возможно, объявят еще. Новые риски – это не только мат, а как раз сходство с наименованиями госструктур и имена ранее заблокированных ресурсов. Вот что здесь будет, тут как бы хороший вопрос. инициатива вполне себе неплохая, потому что раньше люди перехватывали домены и потом пытались очень задорого продать их компаниям, госкорпорациям.
5: Отныне при регистрации и дальнейшем администрировании доменов личность нужно подтверждать через учетную запись на госуслугах. Это касается физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Цель всего этого – снизить риски появления мошеннических сайтов.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Статуя Венеры Таврической, возможно, является не греческим оригиналом II века до нашей эры, как считалось ранее, а римской работой эры Антонинов. К такой версии склоняются ученые после изотопного анализа шедевра, передает агентство ТАСС. Античные скульптуры вообще хранят много секретов и просто забавных историй. Всегда ли они были ослепительно белыми, почему у Венеры Милосской нет рук и какой случился конфуз после реставрации группы Лаокоона о непостижимой красоте древних творений Анны Елисеева.
12: Мы привыкли восхищаться белоснежной красотой мраморных изваяний. И тем сложнее представить, что много лет назад на пьедесталах стояли цветные фигуры. Солнце, ветер и само время стерли их яркое великолепие, но кое-какие фрагменты все же сохранились. В XVIII веке по этим микроскопическим следам один французский архитектор впервые предположил, что статуи раскрашивали. Позже его гипотезу подтвердили современные методы с использованием рентгена и ультрафиолета. Так ученые доказали, например, что скульптуры из храма Афаи окрашивались листовым золотом, медной лазурью и киноварью. При этом речь идет не столько о цвете, сколько о фактуре шедевров, рассказывает преподаватель университета имени Строганова Елизавета Рышкина.
13: Делалась сложнейшая фактурность поверхности, текстурность для того, чтобы сделать эти рельефы максимально жизненно достоверными. И поверьте, нам это сейчас кажется диким, но на самом деле очень было деликатным и естественным в контексте той архитектуры, того света, цвета.
12: Воссоздать цвет античных скульптур технологии позволяют, а реконструировать саму композицию получается не всегда. Ника Самофракийская и две Венеры – Таврическая и Милосская. Мраморных богинь объединяет печальный факт – у них отсутствуют руки. Считается, Ника создавалась во II веке до нашей эры. Помимо рук, у статуи нет головы, и все попытки вернуть прежний облик завершались провалом. Неудачными были признаны и обе реконструкции Венеры Таврической. Шедевр оставили как есть – без рук. Ровесница богинь, статуя Милосской, тоже стала объектом дискуссии. Скульптуру обнаружили в XIX веке в районе Милоса, тогда остров был частью Османской империи. В бухте стояли французские корабли, и один мичман сразу оценил находку. По легенде, между французами и турками началась схватка за право обладать Венерой, из-за чего статуя и лишилась рук. Но в действительности она пострадала гораздо раньше, отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Игорь Шауб.
14: Они были отбиты, когда христиане боролись с язычеством и уничтожали языческие статуи. Так вот, статуи, особенно богов, доходили в испорченном состоянии.
12: А вот история скульптурной группы Лаокоон и его сыновья превратилась в анекдот с элементами детектива. Композиция датируется первым веком до нашей эры и иллюстрирует миф о жреце Лаокооне, ставшем жертвой морских змей. Когда скульптуру обнаружили в XVI веке в Риме, у главного персонажа отсутствовала правая рука. Микеланджело, который выступил в роли эксперта, предположил, что по сюжету композиции Лаокоон завел руку за плечо в попытке оттащить змею. Но другие художники настояли на том, что рука была вытянута вверх, и при реставрации изобразили героя именно в таком виде. Спустя 400 лет, когда археологи обнаружили подлинную руку, оказалось, что Микеланджело был прав. Продолжает Елизавета Рышкина.
13: Консультации с профессиональными анатомами позволили доказать, что анатомически строение мышц спины, рук и напряжение торса требует изменения движения руки. И действительно, руку тогда переставили.
12: Как отмечают эксперты, руки – самая уязвимая часть античных статуй. Но попытки вернуть конечности на место часто завершаются неудачей и только портят вид шедевра. Парадокс, но именно отсутствующие элементы подчеркивают великолепие древних скульптур. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как не заплутать на пятиэтажных развязках в Китае. Что компьютерная программа успевает сделать за секунду? Какая фигура сложнее и изящнее мертвой петли?

0: Реклама.
1: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Очень важные вопросы.
5: Слышала, что спать при дневном свете вредно. Это правда?
6: Отвечает сомнолог Павел Кудинов.
7: У любого человека в головном мозге существуют биологические часы, и это на самом деле генетически запрограммированный биохимический процесс, вполне себе реальный. Эти часы как раз отсчитывают 24 часа и подчиняют жизнедеятельность человека своему ритму. С другой стороны, каждые часы требуют некоторой подзаводки и синхронизации, и как раз своей жизнедеятельностью человек вот эти вот часы подзаводит. Как это выражается? Часы синхронизируются с моментом нашего пробуждения и с моментом нашего засыпания. И попадание дневного света на сетчатку глаза – это важный достаточно момент в работе биологических часов и циркадных ритмов человека. Как только исчезает свет, то вырабатывается гормон мелатонин, который обеспечивает первичную сонливость, помогающую нам заснуть. А когда на сетчатку глаза попадает свет, то запускается процесс пробуждения и запускаются, чуть-чуть подводятся, синхронизируются эти биологические часы, и начинается активация и наступление работоспособности. Если человек спит со включенным светом, выработки мелатонина нету, и слегка нарушается работа этих самых биологических часов. Пока мы молодые, мы этого можем не замечать, но с возрастом, когда копятся какие-то другие заболевания или легкие отклонения или что-нибудь, это может уже приводить действительно к нарушению циркадных ритмов и процессов засыпания, то есть к бессоннице. Сам же сон во время дневного света более

0: более поверхностный, менее глубокий, не дается полноценной смены стадии сна, а это очень важно для последующей работы всего организма и головного мозга в том числе. Это приводит в краткосрочном перспективе к снижению работоспособности, скорости реакции, а в долгосрочной перспективе это снижение иммунного ответа, склонность к аллергиям, склонность к более частым заболеваниям. Есть работы, которые показывают, что и к развитию онкологических процессов плохой сон тоже вполне себе способствует.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
2: Год 1960. Завершился легендарный дрейф самоходной баржи Т-36. Имея на борту трехдневный запас пищи, четверо советских военнослужащих 49 дней пробыли в океане и выжили. Во Франции Эдит Пиаф записывает знаменитую песню «Non je ne pas regrette rien». В переводе с французского «Нет, я не жалею ни о чем». Композиция станет визитной карточкой певицы. А в Москве свой дипломный фильм в 1960 году закончил студент ВГИКа Андрей Тарковский. В качестве оператора он пригласил выпускника того же института Вадима Юсова. Вскоре этот дуэт создаст несколько выдающихся картин, ставших классикой мирового кинематографа. «Соратники». Андрей Тарковский и Вадим Юсов. Юсов поступил на операторский факультет в ГИКа в конце 40-х. Тарковский пошел на режиссерский в начале 50-х. Их главными наставниками в студенческие годы были режиссер Михаил Ром и оператор Борис Волчек. Впрочем, никакого творческого тандема у Тарковского и Юсова могло бы и не выйти, если бы не случай. Задумав свою дипломную работу, Тарковский решил пригласить оператора с мировым именем, только что снявшего «Летят журавли» Сергея Урусевского. И, вполне логично, получил отказ. Тогда-то и возник запасной вариант с оператором-постановщиком студии «Мосфильм» Вадимом Юсовым. Внешне они были полной противоположностью. Худой и элегантный режиссер, полноватый и где-то даже простоватый оператор. Кто бы мог подумать, что их дуэт наделает столько шума. Соратники. Их первая же картина «Каток и скрипка» показала сильнейшие стороны каждого. Тарковский – оригинальный повествователь, который берет не числом экранных действий, а глубиной и проникновенностью. Юсов – блестящий художник, который буквально дышит камерой. А еще игра света и тени, зеркальное отражение и блики воды – все это станет отличительной чертой их общих фильмов. Спустя год после первой картины рождается идея второй – военная драма «Иваново детство». И сразу становится не просто всесоюзным, а мировым хитом. Награды кинофестивалей в Венеции, Сан-Франциско, Акапулько. Спустя 4 года Юсов и Тарковский создают еще один шедевр – философскую драму «Андрей Рублев». А в 1972-м выходит их третья полнометражная совместная лента «Солярис» – один из величайших научно-фантастических фильмов. Андрей Тарковский и Вадим Юсов. Соратники.
1: А вот была история.
3: Отец будущего декабриста Иван Борисович Пестель был сибирским генерал-губернатором, но управлял своей территорией, сидя в Петербурге. Однажды император Александр I, Пестель и граф Растопчин беседовали в Зимнем дворце у окна. Вдруг царь прищурился и спросил: «Что это там на кресте чернеется?» Растопчин тут же ответил: «Не могу разглядеть, Ваше Величество. Это надобно у Ивана Борисовича спросить. У него ведь чудесные глаза. Он отсюда видит все, что делается в Сибири».
1: Да уж, была история.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Следственный комитет завел дело о теракте после удара ВСУ по Нижнекамску. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. Утром 13 сентября беспилотники атаковали Нижнекамск. Повреждены промышленные предприятия и жилой дом. Два человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии. Всего пострадали 12 человек. Глава Татарстана поручил быстро устранить последствия. В город направлен премьер-министр республики. Соединенные Штаты получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию украинского конфликта. Об этом после поездки в Москву и Киев заявил Джаред Кушнер. Кроме того, появились новые идеи, которые могут быть обсуждены в ходе трехсторонней встречи уже в ближайшее время. Слова американского переговорщика Джареда Кушнера приводит телеканал «Россия-24».
2: У нас сейчас очень четкое понимание не только того, что может остановить нынешний конфликт, но и того, что может привести к чему-то действительно прочному и долговременному. Президент Путин обозначил свою линию, которую

0: хочет достичь. Если бы Украина была готова отойти к этой линии, остальная часть сделки у нас уже готова. Украина сейчас этого не хочет. Наша задача, как посредников, найти креативное решение, которое не нарушает их желаний, помогает им достичь своих целей и при этом позволяет России закончить конфликт так, чтобы обе стороны могли двигаться дальше в рамках, где это больше не повторится».
1: Тем временем наследный принц Абу-Даби подтвердил президенту Владимиру Путину готовность Арабских Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Теперь на нее отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины» — 68 часов за 4 года обучения в 8-11 классах. Ранее было лишь 20% от этого курса. С этого учебного года НВП стало отдельным обязательным курсом. Школьники осваивают первую помощь, средства защиты и действия в чрезвычайных ситуациях. Вакцина от туберкулеза, созданная в центре имени Гамалеи, проходит третью фазу клинических испытаний. На этом этапе препарат проверяют на нескольких тысячах человек разного возраста и пола. Как сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург, вакцина предотвращает само заражение. Сейчас идет обработка данных, полученных от пациентов. Результаты, по его словам, обнадеживающие. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Китае на своей «Ласточке» россиянам могут разрешить ездить в Поднебесную на личных автомобилях. Что предусмотреть водителю? Мировое время хотят отвязать от вращения Земли, чтобы избежать сбоя в компьютерах. Почему смартфон не поспевает за планетой? Мертвой петле уже 113 лет. А на какие воздушные кульбиты оказались способны самолеты после полета Петра Нестерова? Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Две страны прорабатывают соответствующее соглашение. Поскольку российские удостоверения в Китае не действуют, для поездки нужно оформлять местные права. Какие требования там предъявляют к иностранным водителям и легко ли ориентироваться в китайской дорожной системе? Тему изучила Анна Елисеева.
6: Китай не признает международные или иностранные водительские права. И чтобы сесть там за руль, нужно оформить местное удостоверение. Временное или постоянное зависит от того, сколько вы планируете пробыть в стране. Если виза сроком более чем на 3 месяца, все серьезно. Придется пройти тест на знание местных правил дорожного движения и сдать практическое вождение. А для туристической поездки понадобятся временные права. В этом случае экзамен сдавать не придется, но следует заранее подготовить ряд документов, объясняет главный редактор портала «Колеса.ру» Михаил Баландин.
7: Нужно иметь свои права, переведенные на китайский язык, кстати, не на английский, обязательно китайский, это можно сделать прямо в Китае, прийти в их полицию, сделать там фотографии с QR-кодом, то есть свои фотографии туда бесполезно носить, недорого все это стоит достаточно, оплатить, получить, и, в общем-то, 3 месяца можно будет ездить, правда, с небольшими ограничениями, то есть это маломощные машины, легковушки, либо минивэн, но с автоматом.
6: В Китае вообще мало кто знает английский язык, продолжает эксперт. Поэтому важно, чтобы документы были в порядке, иначе с полицейскими будет трудно объясниться. Некоторые сложности могут возникнуть и в части оплаты. В Китае для этого используются исключительно местные сервисы, и не лишним будет привязать к ним банковскую карту. Иначе даже оплата парковки превратится в невыполнимый квест. Система дорожных знаков тоже имеет языковую специфику. На некоторых изображены не общепринятые символы, а китайские иероглифы. Поэтому лучше скачать местный навигатор и включить в нем английский в качестве дорожного суфлера. К Венской конвенции, унифицирующей правила для автомобилистов в разных странах, Китай не присоединился. И хотя базовые принципы вождения во многом схожи с нашими, все же есть некоторые отличия, комментирует автоэксперт Антон Ширяев.
3: Первое, нет нештрафуемого порога, то есть превысил на 1 км в час, получаешь, соответственно, штраф, камеры очень точные. Ограничения скорости тоже отличаются от того, что принято в России. Если у нас 60 км в час в городе, то в Китае 50. Если у нас за городом 90, то в Китае 70. Еще один момент, если вы подъезжаете к перекрестку и вы хотите повернуть налево, а встречная машина хочет повернуть направо, то преимущество есть у вас.
6: В Китае можно поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам дорожного движения. А вот для поворота налево нужно дождаться зеленого сигнала. Лишить прав в стране могут по тем же причинам, что и в России. Например, скрылись с места ДТП или допустили другое серьезное правонарушение. Требования к автомобилям в Китае предъявляются почти такие же, как у нас. Что еще необходимо учесть при въезде в страну на своем транспорте, рассказывает автомобильный журналист, автоэксперт Максим Трусов.
8: Для иностранного автомобиля понадобится страховка, понятное дело. Это есть даже в Беларуси, в союзном государстве. Когда мы туда приезжаем, нужно тоже местную страховку покупать. Также нужны временные китайские номера и документы на ввоз. А машина должна соответствовать местным техническим требованиям, но они достаточно понятны. Зеркальная тонировка запрещена. Должна быть аптечка, светоотражающий жилет. Ну и, конечно, знак аварийной остановки на случай аварии.
6: Впрочем, возможность въехать в Китай на личном автомобиле еще не означает полную свободу передвижения, подчеркивают эксперты. В некоторых мегаполисах действует ограничение на въезд, а движение там – настоящая головоломка для неподготовленного водителя. Из-за растущего трафика в крупных городах много запутанных развязок. Некоторые занимают 5 уровней, включают 20 полос и почти столько же съездов. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Мировое время хотят отвязать от физического вращения Земли, пишет «Таймс». Исторически продолжительность суток определялась движением планеты. Затем с развитием технологий появились часы, которые отсчитывают время с помощью колебаний атомов цезия. Чтобы синхронизировать их работу с вращением Земли, придумали високосные секунды. За полвека прибавилось почти полминуты. Но наша планета ускорилась, и теперь ученые склоняются к тому, чтобы секунду вычесть. Может ли ее пропуск привести к масштабному техническому сбою? Мы спросили у председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
9: Все это сильно напоминает историю с ошибкой 2000 года. На эту тему сняли много фильмов. И какие-то предпосылки к этому были, но объективности ради гораздо более серьезные, чем сейчас. На тот момент был огромный пласт компьютеров, у которых действительно летали даты, и они могли просто тихо, аккуратно сойти с ума. А сейчас вроде бы дело идет об одной секунде, они вообще выходе из строя. То есть все нормально перескочат эту историю. Но я ожидаю фильма следующего содержания. Даже в эту секунду в целом при просчете огромного количества наших сервисов, которыми мы с вами пользуемся, происходит много процессов. Ну, например, когда нам с вами показывается, знаете, бытовая история, там, реклама, то на время выбора, пока грузится баннер, система должна определить, что нам показать. Это наносекунды. То есть формально в одну секунду по нынешним временам можно впихнуть десятки тысяч, может быть, даже миллионы действий. Если быть честным, с точки зрения техники, любопытная история, она больше философская, чем практическая. Я думаю, что мы из всей этой истории, кроме пиара, ничего больше не увидим.
5: В случае отказа от високосных секунд разрыв между атомным и мировым временем может увеличиться до часа. Но, по мнению ученых, это произойдет только спустя тысячи лет.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Мертвой петле уже 113 лет. Первым в мире выполнил этот маневр в 1913 году Петр Нестеров. Так он положил начало высшему пилотажу. Сегодня список соответствующих фигур включает множество элементов. Как и за счет чего выполняются зрелищные кобры и колокола, разбирался Максим Петренко.
0: Одна из эффектных фигур высшего пилотажа – колокол. Самолет вертикально набирает высоту, затем гасит скорость до почти полной остановки. Когда тяга становится нулевой, машина как бы проваливается вниз, имитируя при этом маятник колокола. Впервые элемент показал в 1988 году на авиасалоне Фарнборо в Англии Анатолий Квочур на истребителе МиГ-29. Фигуры высшего пилотажа – резкие и необычные изменения скорости и направления полета, проходящие на пределе возможностей данного самолета. Еще один пример.
10: «Кобра». О ней рассказывает бывший командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» подполковник запаса Валерий Морозов.
11: Самолет в горизонтальной плоскости резко задирает нос почти на спину, но сохраняет свое прежнее направление полета, ну, вперед. В этот момент самолет выходит на большие углы атаки, затем возвращается в нормальный режим полета практически без потери высоты.
10: Часто элемент называют «Коброй Пугачева», так как широкой публике его продемонстрировал Виктор Пугачев в 1989 году. Когда самолет в воздухе фактически делает кувырок назад, вращаясь вокруг собственного хвоста, это фигура Чакра Фролова. Подобное доступно только самолетам с изменяемым вектором тяги. В мире таких мало. Отечественные машины действительно обладают уникальными компоновкой и двигателями, отмечает заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» на самолетах МиГ-29 в 2001-2006 годах гвардии полковник запаса, военный летчик первого класса Владлен Руссан.
12: Обычно воздух заходит в воздухозаборник и выходит через сопло двигателя, да, и за счет этого происходит весь аэродинамический тракт работы двигателя. А при выполнении колокола, например, самолет падает хвостом вниз, и воздух, получается, заходит уже в сопло двигателя и начинает выходить через воздухозаборник. Ни один двигатель наших товарищей за рубежом такие маневры не может выдержать.
10: Но кроме гениальной мысли конструкторов, здесь, безусловно, имеет значение мастерство наших летчиков и вклад других важных звеньев, начиная от инженеров, которые на земле готовят самолеты. А следующая ступень – групповой высший пилотаж, где еще требуется контролировать свое положение относительно других машин. Незабываемо выглядит роспуск самолетов из пилотажного порядка под названием «Тюльпан». Перегрузки при пилотаже бывают отрицательными, когда прилив крови идет к голове, и положительными, в этом случае вся кровь в человеке уходит из головы к ногам, тело при этом тяжелеет, затрудняются движения. Владлен Русанов образно описывает это состояние.
12: Сколько весит рука, нога человека, голова, умножьте это на количество рыжей, например, на 9, и все будет понятно. Рука, например, пусть она весит, допустим, 2 килограмма, да, 2 на 9, 18. Вот этой рукой, двумя руками, нужно одной рукой управлять самолетом, а другой управлять двигателями, еще производить какие-то манипуляции, например, там, включение прицела, обнаружение цели. Головой он крутит тоже на 360 градусов, голова тоже у нас весит немало.
10: Предельно допустимые перегрузки для профессионалов от минус 3G до 9. Что касается петли Нестерова, когда самолет описывает в вертикальной плоскости полную окружность, то более чем через век после ее первого выполнения, на фоне тех же «Кобр», она уже не видится столь феерической. Однако сегодня ее часто сочетают с другими фигурами высшего пилотажа. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: Шлемофон танкиста. Изначально это был простой кожаный шлем для защиты головы бойца внутри боевой машины во время движения танка по пересеченной местности.
1: Форма и содержание.
2: Шлем стал шлемофоном, когда в него встроили средства голосовой связи авиационного типа. Произошло это в годы Второй мировой войны, после чего новый головной убор бронеэкипажей в шутку прозвали «говорящей шапкой». Черный кожаный шлем с несколькими валиками от лба до затылка. Их основное назначение – дополнительная защита головы от ударов о выступающие внутренние части танков. Валики делают со всевозможными наполнителями. Сперва их набивали конским волосом, позднее – поролоном. Они обеспечивают достаточно хорошую амортизацию при внезапном ударе и даже могут уберечь от осколков.
0: Шлемофон танкиста.
2: Шлемофон служит в том числе и для шумоизоляции, ведь мощные разрывы снарядов рядом с танком могут привести в замкнутом пространстве к полной глухоте. Такой шлем с уплотнителями и набивкой, кстати, еще и очень теплый. Он согревает в мороз лучше меховых шапок.

0: Мундирование.
1: В советской литературе шлемофон танкиста не только символ мужества и отваги. Это еще и очень надежное средство связи. Главный центр управления боем. Так в произведении Василя Быкова «Долгая дорога домой» в шлемофоне, в буквальном смысле, гремит голос храброго лейтенанта, ведущего машину в решительную атаку. «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!»
2: Форма и содержание. Шлемофон танкиста.
1: От слов к делу. Военные училища России.
3: Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все. Тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание лейтенант.
1: От слов к делу.
3: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
1: От слов к делу.
3: Победи или умри.
1: Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Экипаж «Малютки». Осенью 1942 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел очередной легкий танк Т-60. Вместо привычных лозунгов с призывом бить врага, на его борту было написано одно единственное слово – «Малютка». За полгода до этого газета «Омская правда» напечатала письмо 6-летней Ады Занегиной. В нем девочка писала: «Дорогой дядя редактор, Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек, а теперь отдаю их на танк. Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой». И дети откликнулись. За несколько месяцев на столе главного редактора выросла целая гора писем. Почти в каждом конверте находились деньги. Содержимого разбитых детских копилок хватило на постройку танка Т-60. Экипаж легкого танка Т-60 образца 1941 года – 2 человека. Командир, он же стрелок, и механик-водитель. Вооружение – 20-миллиметровая автоматическая пушка «Швак» и танковый пулемет системы Дегтярева. Командиром «Малютки» стал младший лейтенант Иван Губанов. А вот механик-водитель ему достался необычный. 22 года, зовут Катей, фамилия Петлюк. Из тех, кого за малый рост обычно называют «кнопками». Свою службу экипаж «Малютки» начал в ноябре 1942 года под Сталинградом. В одном из боев именной Т-60 уничтожил несколько огневых точек противника, но сам получил серьезные повреждения. Лейтенант Губанов был тяжело ранен. Екатерине Петлюк удалось спасти и машину, и командира. Опытные бойцы удивлялись. Как смогла хрупкая девчонка вывести из-под огня практически неуправляемый танк? «Малютку» отправили в ремонт. Ее дальнейшая судьба неизвестна. От танка, построенного на деньги из детских копилок, остались только часы. Сегодня они хранятся в Музее обороны Сталинграда.
2: Личный состав.
0: Реклама.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области. Отличились бойцы группировки «Север», сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, там привели подробности группового удара по логистике и энергетике Украины. Поражен склад новой почты в Одесской области, там хранили военное имущество ВСУ. Уничтожены электроподстанции Усатого в Одессе и Новая в Николаеве, питавшие портовую инфраструктуру. Также атакованы железнодорожные объекты на западе Украины, через которые шли военные грузы из Европы. Следственный комитет России завел дело о теракте после удара ВСУ по Нижнекамску. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. По данным властей Татарстана, в результате ночной атаки на город повреждены гражданские и промышленные объекты. Известно о двух погибших молодых людях. Обломки упали на автомобиль, в котором они находились. Также сообщается о 12 пострадавших. Внутренняя торговля в рамках БРИКС уже достигла 1 триллиона 200 миллиардов долларов. Это заявил Владимир Путин. Сегодня он выступил на заседании БРИКС Плюс в Нью-Дели. По словам президента России, на страны-участницы приходится почти четверть глобального экспорта. И именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП.
2: При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. Один из главных, пока еще не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц. Различия в их структуре и специализации предоставляют широкие возможности для практической кооперации, для создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков. Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик.
1: Владимир Путин добавил, что новый банк развития БРИКС уже профинансировал больше 120 проектов почти на 40 миллиардов долларов. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Теперь на нее отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины». Всего 68 часов за 4 года обучения в 8-11 классах. Ранее было лишь 20% от курса. С этого учебного года НВП стало отдельным обязательным курсом. Школьники осваивают первую помощь, средства защиты и действия в чрезвычайных ситуациях. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Индийское кино. Рассказывает младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
1: Область знаний.
3: Когда мы говорим об индийском кино, у нас возникает, опять же, стереотип, что индийский кинематограф – это тот вид фильмов, где все танцуют и поют. Как правило, там еще какой-нибудь сложный, замученный сюжет, где кровь, любовь, месть, какие-нибудь злодеи обязательно, которые вредят главному герою. Но все это кончается хорошо, все это кончается хэппи-эндом. Чаще всего, когда людей спрашивают о том, почему вам не нравится индийское кино чаще, вот такой вопрос, возникает, они говорят, потому что невозможно очень долго, все поют, ничего не понятно. И вообще это просто невозможно смотреть, потому что это очень наивно, это такая вот какая-то постановка, практически самодеятельность. Но на самом деле все не так просто, потому что индийский кинематограф начал свою историю в конце 19 века, собственно, когда братья Люмьер изобрели это прекрасный вид искусства. Он попал благодаря британским колонизаторам в Индию и начал свое шествие по индийскому субконтиненту. Индийцам очень понравилось кино, и сегодня это один из вообще ключевых типов досуга индийца среднестатистического – смотреть фильмы. Как кинематограф развивался? Конечно, сначала кинематограф был немым и черно-белым, как и везде. В принципе, так же, как и в Европе, первые фильмы – это были в основном экранизации какой-нибудь классики или каких-нибудь сказок, потому что это было проще всего экранизировать на самом деле. И представляло это собой такой заснятый на пленку спектакль. Первый фильм индийский, доступный нам, сохранившийся, это «Раджа Харисчандра» 1913 года. Сохранился он фрагментарно, к сожалению, потому что пленка находилась в не очень хороших условиях, и от него осталось там буквально минут 15. Это как раз-таки эпическое сказание, снятое в богатых декорациях, причем в декорациях естественных, потому что в случае с Индией декорации были везде. Это тоже очень привлекало режиссеров, в том числе и европейцев, потому что, как всегда, интересует экзотика. И чем экзотичнее и необычнее, тем интереснее. И вот Индия подарила как раз возможность экранизировать большое количество эпических сказаний, плюс яркая природа, пусть и на черно-белой пленке, но все равно необычная и непривычная для европейца, индийские храмы, которые могли служить естественными декорациями, все это сделало свое дело. Необычные костюмы, необычные вообще люди на экране. Это было очень интересно, и это снимали с большим удовольствием. Кроме того, европейские режиссеры снимали различные сюжеты повседневности, естественно, документальные фильмы. Но документальные фильмы у самих индийцев не приобрели такой популярности, как художественные. Это связано, скорее всего, с особенностями индийской культуры, что индийцев не сильно интересует ни история, ни повседневность, потому что все это проходящее. Рано или поздно это закончится, и что об этом вспоминать? Поэтому какие-то документальные черно-белые фильмы смотрелись не так хорошо, как художественные. А вот художественные фильмы очень нравились, потому что в них можно было включить еще изюминку, а именно песни и танцы пресловутые, за которые индийское кино и ругают. Почему в индийском кино все поют и танцуют? Танец и пение – это традиционные виды искусства в индийской культуре. Это, во-первых. Во-вторых, звук как таковой, ему придается огромное значение, потому что считается, что Вселенная творилась со звуком. Когда она возникла, прозвучал всем известный звук «Ом». Это первый звук вообще, который раздался в этом мире. Вся индийская повседневность наполнена по сей день огромным количеством звуков. Сейчас, конечно, это такая причудливая какофония из каких-нибудь клаксонов, криков и так далее, но в Индии считается, что очень плохо, если тихо. Потому что тихо – это бывает только на кладбище. Вот там всегда тихо, там никто не поет, не танцует, не кричит. А вот если это жизнь, то она должна звучать. Поэтому, выходя на улицу, вы услышите, как кто-то продает чай, кто-то зазывает в свою лавку, звенят браслеты у женщин. Это все считается добрым знаком. Поэтому звуку и одному из его проявлений, пению и, соответственно, музыке и танцу, придается большое значение в индийской культуре.
2: Индийское кино.
1: Область знаний.
3: Кроме того, в Индии сложилась целая школа пения и танца традиционного, которая очень экзотична и часто даже недоступна европейцам, потому что индийские гармонии совершенно другие. Например, индийское пение, которое в том числе и в кинематографе используется, и так всех раздражает. Вот многие, например, когда их спрашивают, ну почему вам так не нравится индийское пение, отвечают, ну потому что они поют где-то вот высоко, переходя на ультразвук, но это невозможно слушать. А на самом деле это как раз-таки очень сложно добиться подобного звучания. И это целая школа, которая учит петь таким образом. То же касается и танца. Школа танца – это вообще древнейшая школа в индийских искусствах. Стилей танца существует огромное количество классического танца. И появился он, судя по всему, много, не то что столетий, а даже тысячелетий назад. Изначально танец был храмовым ритуальным искусством, когда для публики, для паломников, посетителей этих храмов разыгрывалось представление, основанное на священных текстах. Грубо говоря, это то же самое, что книга с картинками. Если ты неграмотно и не умеешь читать, то ты можешь посмотреть картинки и попробовать понять вообще, что происходит. Вот примерно ту же функцию носили храмовые танцы. Так как большинство не то что не обладало возможностью изучать священные тексты и было неграмотным, а просто им было это не положено по касте, это было строго запрещено, только жрецы и еще некоторые там касты высокие допускались к изучению священных текстов, всем остальным это просто-напросто запрещалось. Единственная возможность для них хоть что-то узнать, о чем вообще пишут в Пуранах, да, это сказания о богах и героях, или в Итихасах, это былины индийские, о каких-то событиях прошлого. Для них единственным способом с ними ознакомиться был танец. И, конечно же, они с большим удовольствием приходили смотреть на эти представления. И когда кинематограф проник в Индию, естественным образом пение и танец были включены в фильмы. Конечно, когда фильмы были немыми, о пении и звуке речи не шло. Но танец мог присутствовать в виде каких-то миниатюр. Ну а когда появилось звуковое кино, здесь, собственно, Индия смогла разгуляться, что называется, и танцы стали и песни включать в обязательном порядке фильмы. Существуют фильмы, где бывает до 70 таких танцевально-музыкальных номеров. Но стоит сказать, что эти номера, они не отдельно, они не подвешены в воздухе, они вплетены в сюжет фильма. Просто иногда человек, далекий от индийской культуры, или если фильм не сопровождается переводом или субтитрами во время музыкального номера, не понимает, что происходит, потому что вдруг герои вроде бы говорили-говорили, а тут они начали петь и танцевать. Но на самом деле они поют и танцуют все о той же ситуации, которая в фильме разворачивается. Чаще всего, конечно же, поют они про любовь. И это связано еще с одной интересностью. Дело в том, что, несмотря на то, что Индия – это родина Камасутры, нравственные законы и вообще различные отношения между мужчинами и женщинами строго регламентированы. И считается неприличным брать девушку за руку на людях, и уж тем более целоваться. Это можно отметить, что многие индийские фильмы, особенно старые фильмы, они без поцелуев. Либо эти поцелуи очень завуалированы. Но показать любовь между парой можно в танце, где они могут, конечно, не целоваться, но, например, соприкасаться щечками. Это будет вот говорить о том, что между ними что-то произошло. Кроме того, конечно же, сам текст песен, стихотворный текст, тоже привязан к истории, которая в фильме рассказывается. И вообще вот эта вот индустрия,

0: слушают, моментально они становятся вирусными, потому что, как правило, эти мелодии очень запоминающиеся, такие приставучие, их все напевают. Таким образом, фильм приобретает очки популярности.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радиозвезда.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
8: Индийское кино. Рассказывает младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
1: Область знаний.
0: Кроме того, еще одной такой фишкой, как сделать фильм более популярным, является приглашение какой-нибудь звезды первой величины для того, чтобы она исполнила танец, вот такой музыкальный номер. Этот номер называется «Item», и он вставляется в фильм как раз-таки, ну, это будет, допустим, 3-5 минут. Но это сильно удорожает, во-первых, сам фильм и делает его более популярным, потому что, как ни странно, но некоторые поклонники индийских суперзвезд ходят именно посмотреть на вот этот вот 5-минутный айтем своего любимого героя. И таких примеров достаточно много. То есть можно видеть фильмы, где сюжет совершенно один, ну, например, это какой-нибудь боевик, но вдруг в середине вставка с красивыми девушками, одна из этих красивых девушек – это суперзвезда индийского кино, которая поет, танцует, она здесь, да, играет какую-то эпизодическую роль, но вот они потанцевали и разбежались, но, тем не менее, она за это получила какие-то бешеные гонорары, и фанаты этой звезды получили дополнительный плюс к тому, чтобы сходить на этот фильм. Собственно, индийский кинематограф прошел долгий путь становления, и у него были свои взлеты и падения. И, конечно же, стоит упомянуть о золотом веке индийского кинематографа. Это примерно 50-60-е годы, когда снимается большое количество лент уже в свободной Индии. Индия получила независимость в 1947 году, и вот после этого периода, уже как свободная, независимая страна, она начинает снимать свои собственные фильмы. Этот период связан в первую очередь с именем Раджа Капура, актера воистину великого. Он снялся в огромном количестве фильмов, впоследствии продюсировал и режиссировал фильмы. И эти фильмы вышли за пределы Индии. То есть фильмы такие, как «Бродяга» или «Господин 420», они переводились на

0: разные языки и транслировались на больших экранах, в том числе в Советском Союзе. И поэтому старшее поколение хорошо знает, кто такой Радж Капур, и с большой ностальгией вспоминает вот эти вот индийские фильмы. Надо сказать, что индийское кино не всегда эксплуатируют тему мелодрамы. Там большое количество жанров. В современном кинематографе существуют и боевики, и фантастические фильмы о пришельцах, и фэнтези, и ужастики, комедии, естественно. Но, как правило, мейнстримный кинематограф, популярный кинематограф предпочитает сочетать жанры. И жанры эти называются масала, то есть смесь. Это будет и боевик, и мелодрама, и драма, и комедия, и немножечко, там, я не знаю, фантастика, допустим. Такие жанры наиболее популярные в больших кинотеатрах. А вот кино, что называется, не для всех, в Индии тоже существует. Оно называется параллельным, ну или авторским кино. Это те ленты, которые демонстрируются на фестивалях, например. Чем они отличаются? Кинематограф начал расходиться вот на эти две ветви примерно как раз в 50-е годы, потому что были фильмы для широкой публики, при этом они не эксплуатировали уж совсем какие-то глупые истории. То есть там были и социальные подоплеки, и драмы социальные, и фильмы, посвященные теме деревни, потому что Индия как раз проходила индустриализацию в 50-е годы, это была важная тема. Все же считается, что это фильмы такие вот для широкого зрителя. Они всем понятны, эти истории легко, в общем, считать и так далее. А есть фильмы, которые более сложные, более нагруженные по тематике. И вот в 50-е годы отделяется потихонечку ряд режиссеров, которые хотят работать условно в серьезной манере. Они хотят снимать именно серьезное кино, драмы, социальные драмы в первую очередь. Возможно, иногда на какие-то некомфортные темы, например, на темы касты и межкастовой дискриминации, на темы женщин, женской эмансипации и вообще вот этих гендерных тенденций и так далее. И в 70-е годы достигает пика вот это движение параллельного кино, и ряд режиссеров объединяется в группу и пишет манифест параллельного кино, где они фиксируют, что есть параллельное кино, то есть чем они должны заниматься.
1: Индийское кино. Область знаний.
0: И сейчас продолжаются, конечно, вот эти эксперименты в авторском кино. Но что интересно, режиссеры, завоевавшие огромное количество премий, потихонечку обращаются обратно к кинематографу массовому. И сейчас интересная тенденция, снова эти две ветви сближаются. Потому что если посмотреть фильмы Болливуда, да, крупнейшей студии, даже это такой конгломерат студий, снимающих фильмы только на языке хинди, а существует еще много региональных студий, которые снимают на других языках, производительность этих студий впечатляет, только Болливуд снимает около 1000 картин в год. У них, причем от съемок до постпродакшена, проходит около 3 месяцев часто. То есть это бешеные скорости. Очень большие бюджеты и так далее. Так вот, если посмотреть на последние какие-то новинки болливудского кино, можно заметить, что они перестали снимать фильмы с счастливым концом. Теперь, если раньше какая бы драма на экране не разворачивалась, но тем не менее мы знали всегда, что рано или поздно зло будет наказано и добро восторжествует, а герои поженятся и все будет хорошо, и они нам в конце споют об этом, то теперь это не очевидно. Теперь можно смотреть фильм и вроде бы там вот что-то, да, опять добро-зло, как-то они взаимодействуют, но ты уже находишься в таком напряжении немножко, потому что ты не знаешь, поженятся они или нет, или все-таки там будет драма в стиле Ромео и Джульетты в конце. Это интересно. Судя по всему, кинопроизводство прислушивается к запросам публики, и публике, массовому зрителю в том числе, надоели вот эти вот сказки, которые погружают в некий другой мир, отличный от того, что они видят на улице. Они хотят все-таки более приближенную среду, и они хотят, чтобы говорили об их проблемах, о том, что их волнует. Поэтому сейчас можно видеть такие драмы и темы, опять же, связанные с дискриминацией женщин, например, с различными темами домашнего насилия,

0: например, с темой межрелигиозной нетерпимости, часто, конечно, все-таки тяготеют к хорошему концу или к открытому финалу, где зритель сам решает, что же там будет, и надеется, что все будет хорошо. Но, тем не менее, драмы тоже существуют, и они, как ни странно, не парадоксально, казалось бы, не являясь вот этими вот сладкими сахарными сказками, собирают огромные кассы, пользуются большой популярностью. Кино в современной Индии является самым главным развлечением, доступным развлечением, потому что с самого начала и по сей день кинематограф очень доступен. Билет в кино стоит недорого. Конечно, есть мультиплексы и различные большие кинотеатры, где и 3D-технологии задействованы и так далее. Туда билет стоит дороже, но в целом есть небольшие кинотеатры, которые по старинке крутят пленку на бобинах. В общем-то, туда можно купить билет за достаточно скромную сумму. Поэтому кино доступно. Ну и, наконец, кинематограф даже делал попытки путешествовать по стране. Были такие передвижные кинотеатры, которые показывали кино в деревнях на простыне. Вот они приезжали под каким-нибудь деревом, такой стихийный зал разворачивали, вот эту простыню вешали и показывали фильмы. Несколько дней, и потом уезжали в следующую деревню. Такой культ-просвет своеобразный. Поэтому, так или иначе, любой индиец хоть раз в своей жизни, даже если он живет в глухой деревне, смотрел кино и знаком с какими-то новинками кинематографа, знает звезд кинематографа, знает, когда у них день рождения и так далее. Конечно, переоценить, насколько индийское кино значимо для индийцев, достаточно сложно.
1: Рассказывала младший научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Щербак.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области. Отличились бойцы группировки «Север», сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, там привели подробности группового удара по логистике и энергетике Украины. Поражен склад новой почты в Одесской области, там хранили военное имущество для ВСУ. Уничтожены электроподстанции Усатова в Одессе и Новая в Николаеве, питавшие портовую инфраструктуру. Также атакованы железнодорожные объекты на западе Украины, через которые шли военные грузы из Европы. Президент России принял участие в расширенном заседании БРИКС Плюс в Нью-Дели. Это завершающее мероприятие его трехдневного визита в Индию. Тема встречи – устойчивость, инновации и сотрудничество для глобального роста. Собрались лидеры стран БРИКС, представители 10 партнеров объединения и руководство международных организаций. Ранее Путин выступил на саммите и деловом форуме, а также провел ряд двусторонних встреч. Как сообщается, завершился визит Владимира Путина в Индии. «Уралвагонзавод» отправил в войска очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Поставку приурочили ко дню танкиста. Машины оснащены усовершенствованной всеракусной защитой. Работа над повышением характеристик бронетехники ведется непрерывно с учетом отзывов с передовой. Как отметили в концерне, отправка показала стабильное выполнение задач в условиях роста производства. С 1 января в России начнут следить за ценами на отдельные продукты питания. Такая норма закреплена в федеральном законе, который уже опубликован. Правительство утвердит перечень товаров, а также список ведомств.

0: которые будут получать сведения о торговой деятельности, о поставках, расходах и прибыли. Это позволит анализировать, как формируются цены. О погоде. В сентябре в Москве ожидается теплее нормы. Об этом сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал, какой погода будет на следующей неделе.
1: Есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей Центральной России, южных регионов нашей страны тем классическим бабьим летом. Очень стабильный температурный режим, ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период.
0: Евгений Тишковец добавил, что температура в осенние месяцы будет на 2-3 градуса теплее положенного по климатической норме. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Сегодня день танкиста.
0: Операции
1: специальных подразделений.
2: Летом 44-го шли тяжелые бои у города Яссы, бывшей румынской столицы. Для прорыва вражеских укреплений требовался мощный и быстрый удар. Стремительно вклиниться вглубь обороны противника могли только танковые подразделения. На рассвете 21 августа под прикрытием артиллерии советские танки двинулись на город. Т-34 командира взвода вырвался вперед. На предельной скорости машина проскочила фашистские окопы, устремившись в центр города. Командир, молодой лейтенант, полагался на опытного механика-водителя Василенко.
3: Товарищ лейтенант, надо прорываться! Главное, скорость!
4: Давай, Василенко, разворачивай танк! Направляй на орудие!
3: Да тут их целая батарея!
2: Стремительно развернувшись на площади, Т-34 раздавил два вражеских орудия. Уводя танк из-под обстрела, механик-водитель укрыл его в глубокой воронке под защитой каменной стены полуразрушенного дома. Танкисты осмотрелись. Фашисты ждали удобного момента, чтобы разделаться с одиноким танком.
3: Командир, фрицы совсем рядом. Надо схитрить. Есть план. Выбираемся из воронки. Даем два залпа. Привлекаем на себя огонь фрицев. Сползаем обратно. И зажигаем на броне дымовые шашки.
4: Точно. Пусть думают, что подбили. А как подойдут, рванем и раздавим их всех.
2: Танкистам удалось обмануть врага. Благодаря героическим действиям экипажа одного танка был открыт путь для наступления атакующим город советским войскам. В неравном бою гитлеровцам удалось подбить Т-34. Экипаж покинул горящую машину и продолжал сражаться. К вечеру фашистов выбили из города Яссы. Делегация из освобожденного румынского города обратилась с просьбой к советскому командованию передать городу сильно обгоревший танк. С тех пор в румынском городе Яссы стоит на постаменте боевая 34-ка. Память о мужестве и героизме советских воинов.
1: Слова особого назначения.
5: Так, хотите загадку? Что такое? Мчится на гусеницах и с пушкой. Конечно же, танк. А ведь первые танки могли быть совсем другими. И без гусениц, и без пушки. Да и мчаться научились далеко не сразу. В лучшем случае, едва ползали. Сначала танк смогли построить англичане. Они же и дали ему такое название. Танк. В переводе с английского – цистерна. Свое новое чудо-оружие британцы держали в жутком секрете. Поэтому танки на фронт перевезли по железной дороге под видом топливных цистерн для Российской империи. На них даже написали по-русски «Осторожно, Петроград». Первое боевое крещение английские танки прошли в 1916 году. Не обошлось без курьезов. Из 49 танков из-за поломок до передовой доехало только 32. Еще 5 застряло в болоте, а 9 потеряли гусеницы. И все-таки даже оставшиеся 18 танков смогли продвинуться вглубь обороны на 5 километров. При одном их виде немцы бежали с криками «Панцер Тодд», что значит «бронированная смерть». В России тоже старались не отстать. Проект первой боевой гусеничной машины выполнил Менделеев. Да не тот самый. Его сын, Василий Дмитриевич. Он, кстати, еще и первые военные подлодки изобретал. Потом были и другие прожекты. Например, циклопических размеров «Царь-танк Лебеденко» на огромных колесах. Или, наоборот, крохотный вездеход Пороховщикова, рассчитанный на одного человека. Но ни один дальше опытного образца не продвинулся. Зато советский танк Т-34 признан лучшим танком своего времени. Немецкий «Тигр» был мощнее и зубастее, Зато наш быстрее, проще и реже ломался. Даже сейчас, в эпоху ядерного оружия, танки не потеряли актуальности. Они совершенствуются, обрастают новой удивительной броней, электроникой, оружием. Каким будет танк будущего? Парящим в воздухе, шагающим на огромных механических ногах, укрытым энергетическим щитом? Время покажет. Главное, чтобы была броня крепка и танки наши быстры. Танк. Слово особого назначения.
1: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
1: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Александр Куприн.
2: Отставной поручик, автор легендарного поединка, перепробовал сотни профессий. Не ради денег, ради интереса. Потом признавался, что этого мало. Жалел, что нельзя хотя бы на время стать растением, лошадью или рыбой.
1: На первый взгляд.
2: Куприн восточного типа, крепкий, коренастый, вспыльчивый, задиристый. Легко заводился. Мог вышибить в поезде окно, если жене и дочке было нечем дышать, а пассажиры не разрешали проветривать. С мужчинами никогда не боялся лезть на рожон. А вот с женщинами... С женщинами писатель был робок и застенчив.
1: Где изюминка?
2: Куприн обладал по-настоящему феноменальным обонянием. Шаляпин как-то назвал его самым чувствительным носом России. Говорят, запросто мог подойти к любому человеку и обнюхать его, как собака. Особенно любил обнюхивать женщин. Однажды в большой компании в Ялте Бунин, Чехов и Куприн поспорили, чем же пахнут женщины. Чехов утверждал сливочным мороженым. Бунин – ароматом завядших соцветий липы. Но Куприн всех удивил.
3: Молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки здесь, на юге, горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном.
2: Именно в тот момент все вокруг признали, что нос Куприна действительно был самым чувствительным во всей России. Классик мог бы стать отличным парфюмером, но судьба сложилась иначе.
1: Александр Куприн. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
6: Сын великого киевского князя и английской принцессы. Князь-полководец и даже святой. В историю он вошел под именем Мстислав Великий.
7: Почему же он запомнился под этим именем?
6: Его отец, Владимир Мономах, почти сразу приметил талантливого наследника. Деятельный и энергичный Мстислав строил церкви и крепости, сражался с врагами русской земли, половцами, чудью, литовцами. Даже сокрушил собственного дядю Олега, претендовавшего на Киев.
8: История одного прозвища.
6: Взойдя на престол, Мстислав правил честно и справедливо. Среди народа пользовался большим уважением. Несмотря на постоянные войны, Русь жила при нем в изобилии и безопасности. После смерти великого князя его дети не сумеют удержать единую Киевскую Русь. Наступит долгий период междоусобиц. Тогда-то его наследники и вспомнят, каково было жить во времена Мстислава Великого.

0: Детройт. Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Орочи. Коренные жители Хабаровского края.
0: Что?
1: Кава или каван. С языка орочи это слово можно перевести как «летнее жилище». Или просто как «шалаш».
0: Где?
1: Вот уже 3 столетия охота и рыбалка остаются главными занятиями орочей. Поэтому они селятся у рек или в местах, где водится много пушных зверей, лосей и медведей. Даже самые старые орочские поселки нельзя назвать крупными. На всех обитателей не больше 6 хижин. Есть там и утепленные землянки, и переносные чумы, но чаще всего орочи строят двускатные шалаши – кавы, которые используются круглый год. Летом в них живут, а зимой хранят припасы.
0: Как?
1: Сначала орочи сколачивают торцевые стены, 2 дощатых треугольника. Между собой их соединяют 5-7 длинных жердей, которые формируют основу для будущей крыши. Сверху эту конструкцию накрывают еловой корой. Широкие пласты немного размачивают в воде, смешанной с жиром, чтобы сделать их мягкими и податливыми. Однако спустя всего 2 часа после такой обработки они станут настолько прочными, что несколько лет подряд будут отлично удерживать тепло и спасать от проливных дождей. Потолок укрывают корой, как черепицей. Верхние пласты немного перекрывают нижние. В результате крыша плотно прилегает к земле, чтобы жильцы не страдали от сквозняков. Внутри хижины орочи ставят нары из досок и обустраивают небольшой очаг. Дым от огня выходит через небольшое отверстие в крыше, которое на время дождя закрывают специальной крышкой из оленьей шкуры. Длинные продольные жерди не только поддерживают потолок. На них жильцы сушат одежду и коптят рыбу.
0: А что теперь?
1: Орочи очень малочисленный народ, почти исчезающий. Сейчас на всей планете их осталось чуть меньше 1000. Тем не менее, они бережно хранят традиции своих отцов и дедов. Многие поселки существуют уже 10, а то и 100 лет. За это время сменялись поколения, рождались новые орочи и умирали старые. И все это видел старый шалаш Кава. И кто знает, сколько еще удивительных историй он смог бы рассказать. Кава.
0: Кто так строит?
2: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
3: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Следственный комитет России завел дело о теракте после удара ВСУ по Нижнекамску. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко. По данным властей Татарстана, в результате ночной атаки на город повреждены гражданские и промышленные объекты. Известно о двух погибших молодых людях. Обломки упали на автомобиль, в котором они находились. Также сообщается о 12 пострадавших. Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Последним мероприятием стало заседание лидеров БРИКС и государств-партнеров объединения. На нем президент России заявил, что страны и сообщества могут выстраивать экономические отношения без оглядки на санкции. По его словам, новая инвестиционная платформа БРИКС позволит привлекать долгосрочные капиталы не только в страны объединения, но и для партнеров.
2: Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения устава ООН. Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития.
1: Владимир Путин добавил, что на страны-участницы приходится почти четверть глобального экспорта. Именно БРИКС обеспечивает основу динамики мирового ВВП. Министр обороны России поздравил военнослужащих и конструкторов с Днем танкиста. Андрей Белоусов отметил большой вклад танковых войск в укрепление обороноспособности Отечества. Он выразил уверенность, что воины-танкисты продолжат славные традиции предшественников и будут совершенствовать свое мастерство. Тем временем экипажи танков Т-80 БВМ 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» в день танкиста уничтожили позиции ВСУ в Харьковской области. Вакцина от туберкулеза, созданная в центре имени Гамалеи, проходит третью фазу клинических испытаний. На этом этапе препарат проверяют на нескольких тысячах человек разного возраста и пола. Как сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург, вакцина предотвращает само заражение. Сейчас идет обработка данных, полученных от пациентов. Результаты, по его словам, обнадеживающие. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк
3: области,
4: сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство придумал после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Эльбрус. Скалы Пастухова. Двуглавая гора на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, чуть севернее главного Кавказского хребта. Сама вершина – это конус потухшего вулкана. В последний раз он извергался в начале нашей эры. По легенде, именно сюда привели аргонавтов в поиске золотого руна, и якобы именно здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.
1: Имя на карте.
2: На южной вершине Эльбруса находится небольшая гряда, названная скалами Пастухова, в честь известного русского альпиниста, биолога и геодезиста Андрея Васильевича Пастухова, военного человека, между прочим. Он родился в середине 19 века в Харькове, окончил коннозаводское училище и устроился на работу старшим писарем при канцелярии. Талантливого и очень трудолюбивого юношу быстро заметили и отправили на учебу в Санкт-Петербург. Знало бы начальство Андрея, чем все это закончится.
3: В одну шеренгу становись! Кадет Пастухов!
4: Я!
3: Выйти из строя!
2: Неожиданно для всех наш герой поступил в военное училище, чтобы освоить профессию топографа. Что ж, такая работа предполагала регулярные поездки по стране. И уже совсем скоро, в 1883 году, Андрей Пастухов отправился изучать обширные районы Дагестана. Но все про все ушло 3 месяца. Впоследствии отцы-командиры утверждали, более подробных карт в России еще не составляли. Недоволен был только их создатель. Пастухову казалось, что ему следовало подняться еще выше.
5: Моя главная цель – вершины Эльбруса.
2: В 1887 году, практически без снаряжения и какой-либо подготовки, Пастухов самостоятельно поднялся на Андийский хребет Большого Кавказа. Еще через пару лет взошел на Казбек. Храбрецу пришлось нелегко. Он вырубал ступени в скале, пользуясь лишь саперной лопаткой и армейским штыком. Но трудности Андрея не остановили. Так на вершине Казбека появился ярко-красный флаг. Красный, потому что он более других выделялся на фоне синего неба и бескрайних белых снегов.
1: Имя на карте.
2: Один из первых покорителей Эльбруса – Андрей Васильевич Пастухов. Сегодня его именем названы скалы на южной вершине могучей двуглавой горы. Все маршруты из Баксанской долины туда, на самый-самый верх, проходят как раз мимо этого места. Именно здесь альпинисты адаптируются к тяжелым высокогорным условиям, и только отсюда открывается прекрасный вид на седовласый Эльбрус. Группы современных скалолазов буквально застывают на месте от всей этой первозданной красоты. А ведь когда-то тут гордо стоял отважный русский человек, военный топограф, который в одиночку дерзнул и покорил некогда неприступную гору. Эльбрус. Скалы Пастухова.
1: Имя на карте.
6: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
7: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда».
2: Записки врача.
3: Как спастись от осенней хандры? Особенно актуален этот вопрос для жителей северных регионов, где приближается самая настоящая полярная ночь. Может помочь обычный свет.
2: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
3: Сезонное аффективное расстройство, некорректно называемое осенней депрессией, это одна из форм расстройства настроения, которой страдает примерно 3% землян, независимо от того, на какой географической широте они живут. Лечение светом или фототерапия – одно из действительно эффективных средств как профилактики, так и лечения этого состояния. Кирпичиков в доказательный фундамент методики с каждым годом добавляется все больше и больше. Домашняя фототерапия включает в себя несколько важных моментов. Речь в первую очередь идет о достаточном освещении и правильном зонировании света в жилом помещении. Кухня, кабинет или гостиная должны освещаться ярко, спальня – приглушенно. Если одна и та же комната выполняет несколько функций, необходимо светотехническое решение, позволяющее использовать разные режимы освещения. Рекомендуется использовать устройство белого света, дающее освещенность в 10 тысяч люкс. Это примерно в 40 раз больше, чем стандартные люстры и светильники. Сеанс следует проводить в течение получаса сразу же после пробуждения. При этом можно заниматься любой деятельностью, собираться на работу, готовить завтрак. Главное – быть в пределах досягаемости света устройства и замечать его периферическим зрением. Не нужно смотреть прямо на лампу, ее свет слишком интенсивный, хотя и безопасный для сетчатки. В том случае, если от подобной фототерапии возникают побочные эффекты, например, боль в глазах, беспокойство, головная боль, можно попробовать более мягкий вариант – имитация рассвета. Для этого необходимы специальные будильники, в которые встроена лампа с диммером. За полчаса до запланированного пробуждения в комнате начинает постепенно светать. Освещенность растет с полной темноты до примерно 250 люкс. Это поможет мозгу корректно перейти в дневной режим.
2: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: Реклама.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы регионального.

0: фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
2: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
4: «Соленый лед».
2: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

0: Шлемофон танкиста. Изначально это был простой кожаный шлем для защиты головы бойца внутри боевой машины во время движения танка по пересеченной местности.
1: Форма и содержание.

0: шлем стал шлемофоном, когда в него встроили средства голосовой связи авиационного типа. Произошло это в годы Второй мировой войны, после чего новый головной убор бронеэкипажей в шутку прозвали «говорящей шапкой». Черный кожаный шлем с несколькими валиками от лба до затылка. Их основное назначение – дополнительная защита головы от ударов о выступающие внутренние части танков. Валики делают со всевозможными наполнителями. Сперва их набивали конским волосом, позднее – поролоном. Они обеспечивают достаточно хорошую амортизацию при внезапном ударе и даже могут уберечь от осколков.
1: Шлемофон танкиста.
0: Шлемофон служит в том числе и для шумоизоляции, ведь мощные разрывы снарядов рядом с танком могут привести в замкнутом пространстве к полной глухоте. Такой шлем с уплотнителями и набивкой, кстати, еще и очень теплый. Он согревает в мороз лучше меховых шапок.

0: Мундирование.
1: В советской литературе шлемофон танкиста не только символ мужества и отваги. Это еще и очень надежное средство связи. Главный центр управления боем. Так в произведении Василя Быкова «Долгая дорога домой» в шлемофоне, в буквальном смысле, гремит голос храброго лейтенанта, ведущего машину в решительную атаку. «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!»
2: Форма и содержание. Шлемофон танкиста. Арсенал. Оружие, с которым мы победили. Раздел.
3: Автобронетанковая техника.
2: Классификация.
3: Тяжелый танк.
2: Название.
3: КВ. Климент Ворошилов. Тяжелый танк КВ был предназначен для прорыва мощных оборонительных линий, насыщенных противотанковой артиллерией и борьбы с бронированной техникой противника. Максимальная толщина броневых листов корпуса однобашенного танка КВ-1 достигала 75 мм. Башня изготавливалась в двух вариантах – литом и сварном. Толщина брони литой башни достигала 95 мм, сварной – 75. В свою очередь, сварные башни были также двух видов – с прямоугольной и закругленной кормой. Впоследствии толщину их брони увеличили за счет установки 25-миллиметровых экранов, прикреплявшихся при помощи болтов. В начале войны ни одно танковое или противотанковое орудие вермахта не могло пробить броню танка КВ. Снаряды попросту отскакивали от него, оставляя на броне только вмятины. По защищенности и вооружению КВ превосходил все тяжелые машины того времени. Вооружение танка состояло из 76-миллиметровой пушки и трех пулеметов. На части машин устанавливался еще и зенитный пулемет ДТ. Боекомплект — 135 снарядов и почти 3000 патронов. Дизельный двигатель В-2, установленный на КВ, по экономичности и своим эксплуатационным качествам не имел на тот момент равных в мире. Кроме того, использование солярки снижало риск возгорания. Двигатель позволял танку развивать максимальную скорость 34 км в час. Однако из-за нехватки дизельных двигателей, единственный завод-изготовитель В-2 находился в Харькове, захваченном врагом, танки КВ-1 некоторое время выпускались с бензиновыми моторами М-17. В ходе войны выявилась недостаточная маневренность тяжелого танка КВ-1. Его масса составляла 47,5 тонн. Учитывая это, был разработан более подвижный, модернизированный танк КВ-1С, то есть скоростной. Масса машины была снижена на 5 тонн, уменьшена размера корпуса и литой башни новой обтекаемой формы. 5 стеклоблоков командирской башенки улучшили круговой обзор. Были усовершенствованы системы охлаждения и смазки. Установлена новая коробка передач. За счет нововведений скорость танка удалось повысить до 42 км в час. Всего за годы Великой Отечественной войны было выпущено почти 5000 танков КВ всех модификаций. Они принимали участие в боевых действиях на всех фронтах. В конце войны многие из танков КВ после демонтажа башни использовались как эвакуационные тягачи. Тяжелый танк КВ.
2: Арсенал. Оружие, с которым мы победили.
4: Радио «Звезда».

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы,
2: страны Евросоюза,
1: безопасности.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
0: поле? «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходившие с нами.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости науки. Генетический профиль святого князя Дмитрия Донского будет сопоставлен с родом Рюриковичей. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Академии наук Николай Макаров. По его словам, ученые же имеют реперные профили, например, сына Александра Невского. Анализ может дать новые факты о родстве князя, а также информацию о цвете его глаз и волос. Останки Дмитрия Донского обнаружили недавно при реставрации Архангельского собора Кремля. Сеченовский университет и российская фармацевтическая компания получили грант памяти академика Велихова на создание препарата от гепатита Б. В основе наночастицы с так называемыми молекулярными ножницами, которые удаляют вирус из клеток печени. Однократное введение поможет полностью вылечить пациента. Препарат действует точечно и снижает побочные эффекты. Ученые переходят от лабораторных разработок к опытно-промышленному прототипу, пишет РИА Новости. Долгосрочная программа экспериментов для российской орбитальной станции может быть сформирована примерно через год. О том, как проходила подготовка, рассказал в интервью агентству ТАСС директор Института космических исследований Академии наук Анатолий Петрукович.
2: Программа в стадии формирования. Научные организации подают заявки. Эти заявки рассматриваются комиссиями научными, которые одобряют ее научную значимость. Есть такая процедура технического обзора. Специалисты РКК «Энергия» должны подтвердить, что этот эксперимент реализуем на борту. Технически все необходимые средства для того, чтобы ее довести, разместить, подсоединить, передать информацию на борту будут. Ну и дальше оценивается экономическая составляющая, сколько он будет стоить. Постепенно формируется так называемая долгосрочная программа уже экспериментов на станции «РОС».
1: В 28-м году узловой модуль причал российского сегмента МКС будет затоплен, а на его месте установят новый универсальный узловой модуль российской орбитальной станции. Затем на орбиту отправится научно-энергетический модуль. И в 2030 году два новых блока и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» будут отстыкованы и отправятся в самостоятельный полет. Приморские ученые обнаружили в винограде сорта «Альфа» вещество «трансвитизин Б». В экспериментах на мышах оно защищало нервные клетки от гибели при болезни Паркинсона, улучшало движение и память. Побочных эффектов не выявлено. Стандартный препарат «Леводопа» лишь временно облегчает симптомы, не останавливая гибель нейронов. Новое соединение также снижало воспаление и окислительный стресс. У мышей восстановилось 22% дофаминовых нейронов. Это были новости науки. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: В античном театре актеры носили огромные маски, рот которых напоминал по форме рупор. Это устройство усиливало звук и позволяло зрителям нормально слышать выступающих в огромных амфитеатрах.
1: Факт второй.
3: В Средневековье театрализованные представления можно было увидеть на кладбище. Изначально сценки из Священного Писания разыгрывали во время церковной службы. Потом выступать стали во дворе или на кладбище при церкви, а позже на городской площади.
1: Факт третий.
3: В театрах во Франции и в Англии до XIX века зрители могли сидеть прямо на сцене. Публика на этих престижных и дорогостоящих местах частенько вмешивалась в действие, комментировала игру и флиртовала с актерами.
1: Факт четвертый.
3: В 1963 году в Москве открылся первый в СССР театр для глухих, где спектакли шли на языке жестов.
1: Факт пятый.
3: Самая большая театральная сцена в Европе в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. На ней легко могут разместиться 1000 человек массовки, оркестр и даже танк.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о театре.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России.
6: Он родился во Франции. Учился в Королевской академии изящных искусств Дании. Преподавал в Берлинской школе художеств. А в 1779 году приехал в нашу страну на должность модельмейстера императорского фарфорового завода. Приехал и остался здесь навсегда. Имя талантливого скульптора – Жан-Доминик Рошет. В Петербург его пригласил сподвижник Екатерины Великой, генерал-прокурор, князь Александр Алексеевич Вяземский.
7: «Послушай меня, Рошет. Мужик ты башковитый. Вот и раскинь мыслишками-то. В стране Китая фарфор есть? Есть. В городе Париже фарфор делают? Конечно. Даже в какой там Саксонии то фарфоровых человечков лепят. А чем мы хуже? То-то. Так что вот тебе бумага, там все про тебя записано. Расходы на дорогу, годовой оклад. Приезжай, не робей».
6: Зимний дворец. Эрмитаж. Знакомство с Екатериной II. Жан-Доминик Рошет сразу получил высочайший заказ и уже совсем скоро стал автором около 150 уникальных фарфоровых предметов, в том числе серии фигур под названием «Народы государства российского». Чтобы посмотреть на это уникальное произведение искусства, люди съезжались со всей округи.
8: «Эй, Матвей, подь сюда, глянь-ка. Видишь того крохотного мужика под стеклом? Вылитый калмык. Я таких на войне встречал. Вот тебе крест. Как живой стоит, только маленький, с ноготок».
6: Он возглавлял императорский фарфоровый завод больше 20 лет. За это время Жан-Доминик Рошет успел создать модели для знаменитого арабесского сервиза. Мраморные бюсты и статуи известных россиян. Промышленника Демидова, фельдмаршала Румянцева-Задунайского, академика Эйлера, поэта Державина. Гавриил Романович так растрогался, что даже посвятил французскому скульптору четверостишья.
0: Готов, кумир, желанный мною. Рашет его изобразил. Он хитрою своей рукою меня и в камне оживил.
1: Приключения иностранцев в России.
6: Рашет работал не только с фарфором. Долгое время он трудился над декоративными убранствами холодных бань в Царском селе, Камероновой галереи, здания Сената и Казанского собора в Петербурге. Именно он, Рашет, стал автором 5 золоченых бронзовых статуй Петерговского большого каскада фонтанов, в том числе фигур Юноны, Галатеи и Юпитера. А еще одна скульптура бога-громовержца хранится сегодня в Академии художеств. Иноземного скульптора любили все. И придворные, и крепостные. Тихий, воспитанный, сильно не пьющий. Рассказывают, как однажды зимой Рашет ехал в санях в центр города.
8: Стой! Куда прешь? Эх, залетные! Держись, барин!
6: Лошади поскользнулись, сани перевернулись, а Жак-Доминик угодил головой в сугроб. Собралась толпа. Француз самостоятельно встал, отряхнулся от снега, посмотрел на окружающих, улыбнулся и сказал на чистейшем русском языке.
9: В России быть, по-русски жить.
6: Народ оценил. Эта история стала известна всему Петербургу. И уже совсем скоро Жана Доминика Рашета стали называть в столице Яковом Ивановичем. Так привычнее, помягче, с уважением. Француз был растроган до слез. Еще бы, ведь в том же 1806 году его торжественно привели к присяге на вечное подданство России. XXI век. Санкт-Петербург. Здесь все еще хорошо помнят скульптора Якова Ивановича. А на карте города можно найти улицу его имени. Она так и называется – Рашетова. Правда, без одной буквы «Т».
1: Приключения иностранцев в России. Премьера на

0: Радиозвезда. Наука на чердаке.
1: Хорошие новости для любителей яичницы. Ученые официально реабилитировали обычные куриные яйца, которые долгие годы считались врагами нашего сердца.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Я тут недавно спустился со своего чердака и сдал анализы, как доктора велят делать минимум раз в год. И оказалось, что холестерин немного повышен. То есть даже не так. Немного повышен уровень плохого холестерина. Велели соблюдать диету. Поменьше жирного, всякого прочего, в том числе и яиц. Конечно, я сразу заинтересовался, чем яйца-то провинились. Чистый белок же вроде. Но врачи и диетологи традиционно винили и яйца в повышении холестерина в крови. И тут внезапно попалась мне свежая научная статья, снимающая обвинения с яиц. Но давайте по порядку. Сначала про холестерин. Итак, друзья, нет никакого хорошего или плохого холестерина. Это не разные типы холестерина. Он один и тот же. А разные типы липопротеинов, которые переносят этот самый холестерин по организму. Липопротеины низкой плотности, известные как плохой холестерин, могут накапливаться на стенках артерий и способствовать образованию атеросклеротических бляшек, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. А липопротеины высокой плотности или хороший холестерин, наоборот, помогают удалять избыток холестерина из крови и доставлять его в печень для выведения. Так, ну хорошо, а сам-то холестерин зачем и кому нужен? Это органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт. Он содержится в клеточных мембранах не только человека, но и вообще всех животных. Он выполняет несколько функций. Поддерживает стабильность, эластичность клеточных мембран, обеспечивает нормальную работу эритроцитов, нервных клеток, печени, клеток белого вещества мозга. Это все раз. Второе. Участвует в выработке биологически активных веществ, витамина D, который отвечает за обмен кальция и фосфора, половых гормонов, солей фолиевых кислот, участвующих в переваривании жиров, а это сердечные дела, и еще всякое разное. Это очень важные функции.
0: Наука на чердаке.
1: В норме без холестерина функционирование живого организма невозможно. То есть какое-то его количество обязательно должно в нас присутствовать. А теперь вот вернемся к яйцам, безвинно оболганным. Ученые из Университета Южной Австралии оказались такими же любопытными, как я, и провели серьезные исследования. И выяснили, утренняя яичница абсолютно безвредна для сердечно-сосудистой системы. Напомним, что болезни сердца и сосудов уносят жизни почти 18 миллионов человек каждый год по всему миру. И одна из главных причин этих заболеваний – так называемый плохой холестерин, который, как мы только что выяснили, сам по себе ничем не плох, но ездит на неправильном транспорте – липопротеинах низкой плотности. Итак, в эксперименте участвовало 6 десятков мужчин среднего возраста. Их разделили на 3 группы и предложили разные варианты питания на 5 недель. Много холестерина, в том числе яиц, и мало жира. Это раз. Мало холестерина. Тут без яиц людей оставили. И много жиров. Это два. Ну и контрольная группа, которая ничего не менялась. Самые интересные результаты показала группа, которая съедала по 2 яйца в день, но при этом ограничила жирную пищу. У этих участников уровень вредного холестерина снизился более чем на 5%. В общем, напомню, что настоящий виновник проблем с сердцем не яйца, а насыщенные жиры. Проще говоря, опасность представляет не сама яичница, а бекон или колбаса, которую мы к ней добавляем. Так что можете спокойно наслаждаться утренними яйцами. Главное, не переборщить жирными добавками.
0: Наука на чердаке.
2: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 13 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Черняков Харьковской области. Отличились бойцы группировки «Север», сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, там привели подробности ночного группового удара по логистике и энергетике Украины. Поражен склад новой почты в Одесской области, там хранили военное имущество ВСУ. Уничтожены электроподстанции Усатова в Одессе и Новая в Николаеве, питавшие портовую инфраструктуру. Также атакованы железнодорожные объекты на западе Украины, через которые шли военные грузы из Европы. Внутренняя торговля в рамках БРИКС уже достигла 1 триллиона 200 миллиардов долларов, заявил Владимир Путин. Сегодня он выступил на заседании БРИКС Плюс в Нью-Дели. По словам президента России, странам-участницам приходится почти четверть глобального экспорта. Именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП.
2: При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. Один из главных, пока еще не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц. Различия в их структуре и специализации предоставляют широкие возможности для практической кооперации, для создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков. Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик.
1: После заседания БРИКС Плюс Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию. Самолет главы государства покинул авиабазу индийских ВВС Палам, сообщает РИА Новости. Уралвагонзавод отправил в войска очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Поставку приурочили ко дню танкиста, который отмечается сегодня. Машины оснащены усовершенствованной всеракурсной защитой. Работа над повышением характеристик бронетехники ведется непрерывно с учетом отзывов с передовой. Как отметили в концерне, отправка показала стабильное выполнение задач в условиях роста производства. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Теперь на нее отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины». 68 часов за 4 года обучения в 8-11 классах. С этого года НВП стала отдельным обязательным курсом. Школьники осваивают первую помощь, средства защиты и действия в чрезвычайных ситуациях. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым пересек Берингов пролив на лыжах и в полярную ночь дошел до Северного полюса. Знаменитый путешественник, почетный полярник Матвей Шпаро делится опытом арктических экспедиций. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И у нас сегодня в гостях, внимание, знаменитый путешественник, отличный лыжник, педагог, заслуженный мастер спорта Матвей Шпаро. Матвей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Матвей, возьмем быка за рога, как я люблю говорить. В 2008 году вы вместе с путешественником Борисом Смолиным совершили экспедицию на Северный полюс. Вас поздравил президент. Вы вторично попали в Книгу рекордов Гиннесса. Но у меня есть ряд вопросов, касающихся быта в экспедиции. Я прочитал, что температура иногда доходила до минус 50 градусов. Вы преодолели более 1000 километров пути. Вот какой груз нес каждый из участников экспедиции? Как это вообще было? В рюкзаках, на санях?
3: Ну, значит, такая все-таки была сложная экспедиция. Мы к ней долго готовились. И, конечно же, вот если какое-то мероприятие попадает в книгу мировых достижений, то, значит, это все-таки мероприятие...
2: Мировое значение имеет.
3: С одной стороны, мировое значение, но и к нему нужно готовиться как к соответствующему мировому значению. Ну, условно говоря, в этой замечательной лондонской книге рекордов Гиннесса, например, одно из достижений – это Юрия Гагарина. Да? Ну, значит, конечно, наше путешествие полярной ночью к Северному полюсу, его немножко сложно сравнить с полетом в космос, но чуть-чуть похоже, потому что еще же говорят, что Арктика – это ближний космос, да? Ну, значит, вот в каком смысле полетели в космос? Нужно хорошо было подготовиться, нужно было хорошо все просчитать, и мы считали, что у нас это путешествие, если мы стартуем 27 декабря перед Новым годом, и мы должны финишировать до того момента, как на Северном полюсе появится Солнце, до 14 марта, значит, у нас вот есть там порядка 90 дней, за которые мы должны пройти 1000 километров. Примерно по 10-15 километров в день. Мы думали, сначала у нас будет очень тяжелый груз с собой как раз, еще что-то, и мы будем проходить по 5 километров. Потом у нас груз будет облегчаться, еще что-то будет происходить, мы будем входить в форму лучше, и мы будем проходить, не знаю, там уже по 15, по 20. Но в среднем, значит, километров по 12. 90 дней. Для того, чтобы совершить путешествие, которое длится 90 дней, ты понимаешь, например, что 90 дней тебе нужно готовить еду на некой штуке, которая называется примус. Там газовая горелка, но используется не газ, а используется жидкое топливо, типа бензина что-то. Ну, значит, этого бензина в день нужно на каждого человека по там, грамм 200-250 грамм на каждого человека. То есть вот по полкилограмма бензина ты должен с собой взять. Это одна история. Вторая история, ты все-таки должен 90 дней существовать, хорошо работать. Для того, чтобы хорошо работать, ты должен есть. 1 килограмм еды, такой специальный, сублимированный, сушеный, еще что-то, значит, он весит, значит, вот 1 килограмм на человека, он дает тебе порядка 6000 килокалорий. Ну, это, значит, вот хороший...
2: Это на день?
3: На день, да. Остальные, которые ты тратишь, а ты тратишь гораздо больше, чем 6 тысяч, ты тратишь 8 тысяч, да, остальные 2 тысячи килокалорий, они берутся из твоего собственного жира. Поэтому, значит, каждый день ты немножечко худеешь, худеешь, худеешь и худеешь.
1: А приезжаешь сначала таким полным.
3: Да, конечно, не-не, на самом деле, это вот вы смеетесь, но это тоже... Тоже стратегия.
2: Набирали жирненьких в экспедицию, а вернулись они похудевшими.
3: Откармливались до экспедиции, чтобы стать жирненьким, да, чтобы потом во время экспедиции похудеть. То есть это все, потому что самый эффективный перенос энергетического жира, это, конечно, вот внутри себя. Потому что он лучше всего работает с точки зрения отдачи энергии. Но так или иначе, значит, вот на каждого человека по 90 килограмм продуктов, по 30 килограмм бензина, это уже... 120.
2: Палатки, сменная одежда.
3: Еще немножко остается на палатке, сменная одежда, ружье, аптечка. Ну, в общем, получается порядка 140 килограмм на человека. Значит, это все кладется в сани, и ты тащишь эти сани в полярные ночи от одного тороса к другому торосу. Торос – это некая такая льдина, которая появилась в результате того, что что-то с кем-то столкнулось.
2: Ледяной горст.
3: Ледяная гора, да.
2: Ледяная гора. Это я из школы запомнил, горсты и грабины. Разрывы земной коры или на слоение одного пласта на другой. Я
3: ничего
2: подумал,
3: себе,
2: что торос
3: себе,
2: это как раз ледяной
3: горст. Вы в какой-то специальной школе учились.
1: Слышишь, Даня, математика в рассуждениях, Матвей.
2: Да, я.
1: Но столько это у меня... вот все просчитать, все рассчитать. У нас же Матвей по первому образованию, если не ошибаюсь, инженер-математик.
3: Да, правильно.
1: Отправился на Северный полюс.
2: У меня был вопрос, помогает ли вам математика в подготовке к экспедиции? Сейчас я понимаю, что помогает.
3: Ну, я думаю, что вообще математика называет вот царицей наук, с одной стороны, а с другой стороны, она просто заставляет мозг немножечко по-другому работать. Ведь математика — это же не просто там какие-то цифры, которые складываются в столбики или не в столбики, или еще как-то. Математика — это в первую очередь логика мышления, да? Значит, ты понимаешь всякие логические связи между предметами, между сущностями, и дальше можешь выстраивать, исходя из логических связей, какие-то процессы.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Матвей, и все, что вы рассчитали до экспедиции, все так и сложилось? Вот столько-то килокалорий было в каждый день израсходовано, столько-то вы прошли пути.
2: Похудели настолько-то.
1: Ну да, вот все ваши расчеты, они за 80 дней осуществились?
3: Ну, почти что. У нас были какие-то внешние истории, которые пытались сломать наши расчеты. Значит, в самом начале там пришел белый медведь, который утащил. Точнее, он не то что утащил, он попытался утащить наши сани с продуктами одни. Он это сделать не смог, но в тот момент, когда он изучал эти вот, это было ночью, мы были в палатке, услышали то, что рядом что-то такое шебуршится, выскочили, посветили фонариком в то место, где вот это было шебуршение какое-то увидели, потому что там белый медведь чего-то роется в наших санях. И вот он, видимо, своим когтем задел. Ну, это крайне сложно вот представить, и вот крайне сложно представить то, что такое вообще могло быть. Значит, медведь своим когтем задел пластиковую канистру с бензином. Соответственно, двухлитровая канистра, у нас все было в двухлитровых канистрах, соответственно, 2 литра вылились, и они испортили какое-то количество продуктов. Хоть продукты были запакованы в полиэтилен, еще как-то, но все равно пары бензина, они, значит, каким-то образом пропитались, ну и вот чуть-чуть пошло все не по плану. Нам пришлось где-то подужаться, где-то еще что-то. Ну, в общем, я хотел бы рассказать о том, что вот ты можешь просчитывать очень много чего, ты можешь много о чем думать, но всегда могут появляться какие-то такие случайные вещи, о которых вообще сложно представить. Ну, как можно представить себе, сидя в Москве, то, что ты отправишься туда? Ну, не, можно представить, что придет медведь, он, не знаю, там, сломает твою палатку. Ну, для этого у тебя есть нитки и иголки, ты ее зашьешь. Там еще что-то можно представить. Это, на самом деле, абсолютно такая нормальная технология, когда ты отправляешься в путешествие и прежде чем отправиться в путешествие, ты задаешь себе вопрос. Я это называю некой там системой оценки рисков. Да? Ты задаешь себе вопрос, а что если? Угу. И дальше эту вот фразу «а что если?» ты ее расписываешь в, там, не знаю, в сотни разных вариантов. А что если ты сломаешь ногу? А что если твой напарник, не знаю, упадет, там у него голова рассечется? А что если, знаешь, вот палатка медведь порвет? А что если? И так далее, и так далее, и так далее. Но вот среди их «а что если?» очень сложно представить историю, а что если придет белый медведь и своим когтем разорвет канистру с бензином, бензин вытечет и испортятся продукты, они пропахнут, и ты должен будешь их выкинуть. А что если? Да? Ну, вот.
1: А как вы от медведя-то в итоге отбились?
3: Ну, мы выстрелили.
1: У вас ружье было, да?
3: Выстрелили в воздух, медведь испугался. И дальше тоже непонятная была история, потому что медведь испугался и решил убежать от нас. Но поскольку он копошился в этих санях, а для того, чтобы тащить сани, мы используем некие такие веревочные оглобли. Да? Это значит, от саней идут 2 веревки к поясу. Когда ты останавливаешься, то ты снимаешь с себя пояс и, соответственно, все это кладешь рядом с санями. Ну, значит, медведь запутался в этих веревочных оглоблях, и когда он побежал, испугавшись, он начал вести эти сани с собой туда, в сторону Северного полюса. Вот вы смеетесь, но это
1: да
3: на
1: нет,
3: самом
1: это страшно,
3: деле...
1: это ужасно.
3: Не, в том-то и дело, что это не очень страшно, но это ужасно. Да?
2: Но это нарочно не придумаешь. Рубрика. Да. Нарочно не придумаешь.
3: Конечно.
1: И он повез это с собой, что дальше?
3: В какой-то момент, да, они там где-то застряли в очередных торосах, не очень далеко, не знаю, там метров 20-30, и мы побежали за ним, но мы, значит, увидели, что они застряли, слава богу, ну и мы оттуда их смогли.
1: В этой ситуации вытащить. Не знаешь, кого больше жалеть, медведя, который бедный запутался и побежал, или вас? О том, как готовился Матвей Шпаро к этой уникальной экспедиции, мы узнаем совсем скоро.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
5: Благие дела. Совместно.

0: 89. Код Москвы 495.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
2: У нас сегодня в гостях знаменитый путешественник Матвей Шпаро, который в 2008 году достиг Северного полюса на лыжах и еще полярной ночью. Матвей, так все-таки как вы готовились к этой уникальной экспедиции?
3: Значит, мы все-таки такие путешественники, которые не штампуют экспедиции. Мы каждой экспедиции мы долго запрягаем очень, и потом все-таки чего-то у нас получается. Поэтому к этой экспедиции готовились 4 года. Самое важное, это нужно было поверить в то, что ты можешь сделать вот такое сложное путешествие. И мы каждый год, 3 года подряд отправлялись на Новый год в разные места для того, чтобы совершить те или иные путешествия и понять, насколько мы можем путешествовать в Арктике полярной ночью. Дело в том, что все-таки вот путешествие мы на Северный полюс шли полярной ночью, тогда, когда солнце скрыто за горизонтом.
2: То есть, чтобы все слушатели поняли, 80 дней в полной темноте.
3: Ну да, значит, все-таки в Арктике у нас, в отличие от Москвы, где каждые 12 часов меняется свет день-ночь, то в Арктике весь год он разбит на 2 части. Одна часть называется это полярный день, а вторая часть называется полярная ночь. Значит, вот 183 дня у нас полярный день, и светит солнце, и ты можешь читать газету, книжки и так далее, и так далее. А другие 183 дня – это полярная ночь, и вообще ничего не видно. Значит, понятно, что в какой-то момент во время полярной ночи появляется луна, но, например, если луны нет, или если плохая погода, облака, или еще что-то, то абсолютно кромешная ночь, потому что нет никакой ни засветки, никаких городских фонарей, никаких, там, не знаю, электростанций, ничего этого нет, значит, абсолютная ночь. Ну вот, ну и нужно было понять, как, с одной стороны, в этой абсолютной ночи путешествовать, а потом, конечно же, все-таки отсутствие солнца, оно очень сильно сказывается на температуре, совсем запредельная полярной ночью температура в Арктике, значит, вот вы говорили, там, я говорил, минус 50 градусов, это много, это холодно, это все-таки еще с учетом того, что на том же самом, там, Аймиконе бывает и минус 60, но там все-таки сухой климат, а в центральной части Ледового океана периодически там открыта вода, да, даже при таком минусе полыньи, все-таки это океан, соответственно, там влажность побольше, и влажность, она увеличивает ощущение мороза, ухудшает ощущение мороза. Ну вот, значит, надо было каким-то образом себя подготовить, и самое важное, самому себе доказать, что да, ты в состоянии вот выдерживать такие условия. Поэтому мы отправлялись на Таймыр путешествовать, мы отправлялись на Чукотку путешествовать, мы еще куда-то, я не помню, сейчас отправлялись путешествовать, но, значит, вот каждый раз ставили перед собой такие сложные задачи, это хоть было новогоднее путешествие, но каждый раз это было такое вот путешествие на грани, которое максимально приближало нас к тому, что мы увидели во время своего путешествия ночного к Северному полюсу.
2: А вот с грузом, ну, то есть понятно, что вы сказали 140, да, килограммов, да? Вот во время подготовки вы как-то свое тело для того, чтобы тащить такой груз, тренировали?
3: Ну да, но это все-таки такая была тренировка более легкая, знаешь, понятно, что там какие-то пробежки были, бегали много тогда, сейчас. Еще такая была более специальная тренировка, да, поскольку сани со 140 килограммами сложно каждый раз куда-то везти и на тренировку брать, то у нас были специально такие большие колеса от ЗИЛа. И вот к этим колесам мы пристегивали, привязывали некие веревочные оглобли, их уже дальше цепляли к поясу, и проходили там, не знаю, по 15, по 20 километров в Подмосковье маршрут там выходного дня на субботу-воскресенье с этими большими колесами. Конечно, люди, которые нас видели, они как-то очень сильно удивлялись, зачем мы с собой тягаем эти колеса, но, значит, была такая вот хорошая тренировка, которая позволяла привыкнуть к такой достаточно специфической нагрузки.
2: Вы вдвоем тренировались с Борисом, да?
3: Да.
2: Как вы с ним встретились? Вы его сами пригласили в свою команду? Как это произошло?
3: Ой, Борисом Смолиным какие-то очень хорошие такие и добрые были отношения, есть отношения. Значит, мы готовились к другой экспедиции. В 2000 году мы готовились к экспедиции через Гренландию. Тогда изначально в экспедиции должно было принимать достаточно большое количество человек, может быть, 7-8, и мы искали хороших участников. Причем искали, вот, выступали по радио с рассказом о предстоящей экспедиции, по телевизору, в интервью в каких-то, говорили о том, что вот мы, значит, ищем хороших участников. И в какой-то

0: момент, наверное, может быть, не знаю, там, за год, за два года до этой экспедиции в Гренландию, то есть это, наверное, было в 98-м году, Дмитрию Игоревичу, моему отцу, приходит письмо от Бориса о том, что вот, значит...
1: Я хочу.
0: Да, я хочу. Ну, и вот, значит, после того, как пришло это письмо, мы с ним списались, созвонились, встретились, и он ушел со своей работы, перешел работать к нам для того, чтобы максимально много времени проводить на тренировках,
2: Чтобы погрузиться
0: в какой-то контекст путешествия, контекст экспедиции. Ну и в результате у нас с ним получилось очень хорошее путешествие. И в Гренландию мы вместе ходили, и потом на Маккинли поднимались вместе, еще куда-то были вместе ходили. Все эти вот тренировки прошли вместе, и все это привело к тому, что мы совершили такое замечательное путешествие к Северному полюсу полярной ночи.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Кстати, Матвей, скажите, вот во время этой подготовки вы изучали движение льдов в Арктике, чтобы понять то место, по которому вы будете идти?
0: Ну, так, не сильно, потому что все это, с одной стороны, все это известно, а с другой стороны, а эти льды, что летом, что зимой, движутся более-менее одинаково.
2: Но меня все-таки очень интересуют полыньи. Я знаю, что у вас были с собой специальные гидрокостюмы. Но, во-первых, как я понимаю, костюм нужно просушить после преодоления полыньи. Внутрь может попасть вода. А как вы вещи при этом еще переправляли через открытые участки воды?
0: Ну, значит, костюм это все-таки такой очень специфический костюм. Он изначально разработан для норвежских спасателей. Очень тонкая, прочная синтетическая ткань, которая абсолютно не промокает.
2: Неопрен, да?
0: Нет. Это костюм, так называемый сухой костюм. То есть вот в том, в чем ты совершаешь свое путешествие, там, в ботинках, в штанах, в пуховке, в куртке, в шапке, в рукавицах, значит, ты в этом всем, во всем остаешься, достаешь из своих саней замечательный маленький мешочек, который весит, не знаю, там, 800 грамм всего лишь, разворачиваешь этот мешочек, это у тебя такой вот большого размера костюм, безразмерный, да? Ты на себя натягиваешь поверх всей одежды какой-то просто, не знаю, там, защитный, дополнительный защитный слой, который легко снять, легко надеть. Ну вот, и молния непромокаемая. Действительно, значит, ты думаешь о том, что ты боишься, что может вовнутрь затечь вода, и это на самом деле очень большой страх, от которого сложно каким-то образом, от этого страха сложно избавиться, но, значит, дальше ты садишься на край льдины и погружаешься в воду, и начинаешь плыть в этом костюме. Что касается всех вещей, то как вещи были в санях, так они в санях и остаются, потому что ты немножко эти сани сталкиваешь в воду, и у тебя, вне зависимости от того, что в санях 140 килограмм, сани сделаны таким образом, что они плавучие. Mm-hmm. Значит, соответственно, ты плывешь, а за собой так подтягиваешь, они очень легко, они становятся очень, очень легкими в воде, подтягиваешь за собой сани.
2: То есть промокания не было?
0: Промокания не было. Был постоянный страх от того, что промокания может быть, промокания не было. И страшно было, была история, у нас было одно ружье, и вот, значит, если есть полынья, которую нужно преодолеть, не знаю, там 20-30 метров полярной ночи, то мы всегда думали, что же делать там с ружьем, да? У нас одно ружье, и где оно? Оно может пригодиться как на том берегу, так и на этом берегу. И что нужно делать? Что вот тот человек, который туда отправляется, на тот берег, он должен плыть без ружья или он должен плыть туда с ружьем, да? Постоянный страх. Вообще, это, конечно, вот эта экспедиция, она проходила под некой вот эгидой страха, да? Значит, тебе все время страшно. Вот это вот количество... Мы 86 дней путешествовали, каждый день... По 24 часа мы боялись всего, чего только можно быть. Потому что самая большая особенность этой экспедиции – то, что ты фактически на 3 месяца лишился одного чувства. Ты на 3 месяца стал слепым человеком. Да? Ты понимаешь, благодаря фонарику, что происходит на расстоянии 5 метров, но ты не понимаешь, что происходит на расстоянии 20 метров. Да? Вот туда уже фонарик не добивает. Летом или там весной, когда мы путешествуем на севере, то ты слышишь какой-то звук, ты открываешь палатку, выглядываешь, и понимаешь, о, там, не знаю, на расстоянии 50 метров торосы начали образовываться, полынья та самая появилась, и нужно, не знаю, там убегать, или она прошла мимо, и можно дальше спать. А тут ты слышишь этот звук, и ты думаешь, ну ладно, все-таки надо поспать.
1: У нас сегодня в гостях знаменитый путешественник Матвей Шпаро.
3: Раз, два, три. «Я иду искать» на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости культуры. Народный артист России Александр Розенбаум рассказал, что планирует посетить зону проведения специальной военной операции и выступить перед российскими бойцами. Он заявил РИА Новости, что всегда остается со своим народом. 13 сентября Александр Розенбаум отметил 75-летие. С юбилеем народного артиста поздравил Владимир Путин. Президент России отметил, что Розенбаум работает вдохновенно, дарит слушателям тепло души и сердца. Союз музеев России запускает школу реставрации для опытных мастеров по всей стране. Обучение продлится 8 месяцев и будет разделено на модули по разным материалам. Старт в конце октября в Петербурге. Проект планируют сделать постоянным и масштабным. Союз объединяет почти 600 музеев по всей стране. Человеческие переживания и навыки должны оставаться основой кино при развитии технологий искусственного интеллекта. Такое мнение высказал продюсер Петр Ануров. Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.
2: Мы сейчас находимся в стадии вопросов обществу, индустрии. Мы не знаем, как с этим на самом деле себя вести. Для меня важно, чтобы искусственный интеллект остался инструментом в руках художника, в руках создателя, чтобы человеческое начало, то, чем мы сильны как люди, нашими эмоциями, нашими чувствами, нашим опытом, нашими переживаниями, нашими страданиями, нашей любовью, чтобы оно было основным в том, что мы в итоге называем кино. А будет ли это сделано с помощью этой системы искусственного интеллекта или другой, это уже вторично.
1: По его словам, искусственный интеллект уже активно используется кинематографистами на этапе подготовки фильмов. С его помощью можно создавать эскизы и референсы, а некоторые процессы выполнять быстрее. Во Владивостоке прошла премьера исторического сериала «Арсеньев». Губернатор Приморья Олег Кожемяка объявил об учреждении ордена Арсеньева. Первым его получил Евгений Миронов, исполнивший главную роль. Сериал создавался 5 лет. Владимир Арсеньев – исследователь Дальнего Востока, путешественник и писатель. Его книги по Уссурийскому краю и Дерсу Узала переведены на многие языки. Итальянский писатель и переводчик Паоло Нори назвал 3 книги, с которых стоит начинать знакомство с русской литературой. Это роман Достоевского «Преступление и наказание», повесть Толстого «Хаджимурат» и поэма Ерофеева «Москва петушки». По его мнению, эти произведения помогают понять Россию. Нори переводил на итальянский Толстого, Достоевского и Гоголя. Это были новости культуры. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Наш сегодняшний гость чувствует себя вполне уверенно и на горных вершинах, и на дрейфующих льдинах. Он прошел моря и океаны, тысячи километров сугробов и торосов. Он ориентируется полярной ночью так же хорошо, как в своей квартире. Да, друзья, это легендарный путешественник Матвей Шпаро. Матвей, и все-таки, если говорить о полярной ночи, не было вот этого ощущения, что устаешь от постоянной темноты, просыпаешься ночь, засыпаешь ночь. Вот это отсутствие солнечного света, оно не лишает дополнительных сил?
2: Ну как, я думаю, что лишает, но все-таки была задача дойти, и мы шли, особенно не обращая внимания на что нас там лишает, не лишает.
1: Медведи, ночь.
2: Ну курка. Да, это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки каждый день мы, почти каждый день, мы связывались с Москвой, у нас были там специальные спутниковые телефоны, мы связывались с Москвой, от Москвы получали небольшую моральную поддержку, но эта моральная поддержка нас, в общем, гнала куда-то.
3: Сколько длилась связь?
2: 5 минут, 10 минут, но это все равно было все-таки очень ценно, потому что когда ты находишься вдвоем в таком суперзамкнутом пространстве, все-таки экспедиция, маленькая палатка, далеко от цивилизации, ты вообще ничего не понимаешь, ничего не знаешь.
3: И ничего не видишь.
2: И тебе, конечно, не хватает информации. Дело в том, что все-таки вот наши глаза – это удивительный орган, как и все, наверное, остальные наши органы у человека, да, но все-таки вот глаза, они дают информацию, да, мы все время считываем одна картинка, вторая картинка, третья картинка. Человек насыщается вот этой информацией, а здесь информации нет, соответственно, происходит вот этот информационный голод в том виде или в ином виде. Поэтому, когда мы разговаривали с Москвой, у нас было две противоположные задачи, у нас и у Москвы. У Москвы была задача узнать, что у нас происходит?
3: Все ли в порядке?
2: Все ли в порядке, как прошел день, что мы там видели, что мы не видели, куда мы продвинулись, какая погода. То есть такие какие-то технические вещи, благодаря которым они там выстраивали дальнейшие нам советы, потому что, условно говоря, метеорологи должны были нам сделать прогноз погоды, исходя в том числе из фактического прогноза, который есть у нас. Поэтому туда информация, она такая вот максимально практикоориентированная информация должна была уйти в Москву. Но нам хотелось получить просто любую какую-то информацию Москвы, условно говоря, как «Зенит» сыграл, как еще что-нибудь произошло. Хоть газеты, пожалуйста, почитайте нам.
3: Просто поболтать.
2: Да, просто поболтать. Было бы радио, мы бы радио «Звезда» все время включили бы и слушали бы, но там, к сожалению, не добивает.
3: Эх, жаль,
1: надо,
3: да,
1: надо подарить сигналы. Спутниковый приемник, да, вам, да, чтобы вы слушали радио «Звезда». А у вас генераторы были с собой?
2: Не-не-не.
1: Аккумуляторы?
2: Ничего не было. У нас были батарейки с собой. Опять же, у каждого было по 10 килограмм батареек. Эти батарейки были специально сформированы в такие бустеры, которые позволяли одновременно работать и фонариком, и GPS-прибором, и телефоном. То есть они были такие максимально универсальные.
3: А спали сколько? Организм не хотел спать, когда все равно ночь?
2: Спали столько, сколько хотелось. Поскольку у нас не было восхода и захода, то мы спали, не знаю, там, по 8, по 9, иногда по 10 часов. В общем, потому что если ты хорошо спишь, ты хорошо работаешь.
3: То есть у вас как внутренний будильник был, да, работал?
2: Ну да,
3: тело вам помогало.
2: Ну да, в какой-то момент, это вот хорошая была история, в какой-то момент, когда нам нужно было работать совсем много, то мы спали 10 часов, а работали 20 часов, да, и поскольку, опять же, мы хорошо спали, то и поэтому удавалось работать так долго.
1: То есть ощущение суток у вас
2: в какой-то момент исчезло? В какой-то момент, да, в какой-то момент по обстоятельствам того, что нам нужно было преодолеть определенные там движения льдов, встречный дрейф или еще что-то, мы вот решили свои сутки 24 часа расширить до 28 часов, там, даже до 30 часов. И поэтому спали 10, а 20 работали.
3: Завершая вот эту тему с экспедицией, я все-таки не могу не задать следующий вопрос, Матвей. Скажите, ведь ваш легендарный отец в 79-м году на лыжах уже достигал Северного полюса. Почему вы решили усложнить задачу и именно в полярную ночь отправиться?
2: Ну, дело в том, что Северный полюс – это все-таки такая точка притяжения, и разные люди, разные страны по-разному достигают Северного полюса. сколько существует, наверное, Северный полюс, столько существует некая борьба за этот Северный полюс, за Арктику. Например, первая подводная лодка, которая пришла на Северный полюс, была американская. Это было там, не знаю, в 60-х, 70-х годах. Первый атомный ледокол, который пришел на Северный полюс, это советский атомный ледокол. Первые люди, которые пешком пришли на Северный полюс, были советские. Первые снегоходы, которые приехали, были канадские бомбардье. То есть вот люди постоянно из разных стран стремились сделать так, что вот они как бы зафиксировали свои достижения в районе Северного полюса. Значит, дальше, когда шел мой отец, то ему 4 или 5 раз сбрасывали дополнительную еду с самолетов. Это было так вот путешествие с поддержкой извне. Потом люди пытались дойти до Северного полюса без поддержки с большой земли. То есть вот брали все продукты с собой. Был такой известный норвежский парень, он ездит до сих пор, там Борге Олсон, который смог первым дойти до Северного полюса без помощи извне. Потом, значит, была история, люди пытались пересечь Северный Ледовитый океан тоже без помощи. Ну и так далее, и так далее. Ну, значит, вот никто никогда до нас, до Северного полюса, полярной ночью не доходил. Значит, это такое вот достижение, которое попало в копилку России. В какой-то момент Артур Николаевич Челенгаров установил прямо на Северном полюсе на батискафах «Мир» или на подводных аппаратах «Мир», спустился в точку Северного полюса, поставил там флаг. Но это тоже вот такое замечательное достижение России в Арктике. У нас было тоже свое достижение, о котором писали не только в наших газетах, но, значит, во всем мире было написано. И так или иначе, если эта история зафиксирована в лондонской книге мировых рекордов, но это означает, что мир принял этот рекорд.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Если говорить о книге рекордов Гиннесса, первый раз ведь вы попали в книгу рекордов Гиннесса в 1998 году, так?
2: Да.
1: Вы совершили экспедицию удачную, но до этого, в 96-97 году, эти же экспедиции заканчивались неудачно, и вас эвакуировали при помощи МЧС. Было?
2: Да, первый раз нас эвакуировали при помощи американского МЧС, американской береговой охраны, это в 96-м году, а в 97-м году при помощи наших российских МЧС. Значит, речь идет о том, что экспедиция была в районе Берингового пролива, и мы пытались на лыжах пересечь Берингов пролив, пройти из Чукотки на Аляску, из России в Америку, что тоже, в общем, как-то до нас не было в истории факта. Значит, вроде как чукчи ходили туда-сюда, и эскимосы, но конкретного факта, человек с такой-то фамилией, с таким-то именем, на лыжах именно пересек Беринг пролив, такого не было. Мы вот решили этот момент.
1: Но в связи с этим у меня вопрос. Две экспедиции закончились неудачно, ну, или удачно, но вас эвакуировали. И когда вы в третий раз собрались идти, а в МЧС вам не сказали: ребята, ну вы надоели просто, мы вот уже третий год подряд готовимся к тому, чтобы вас спасать. Как вам удается достичь соглашения? Ну вот, допустим, мы бы с вами пошли куда-то на гору, нас бы сняли МЧС, нам сказали: ребята, забудьте, горы — это не ваше. Вам удается это преодолеть. Каким образом?
2: Сложно сказать. Структура МЧС не создана для того, чтобы спасать людей. Значит, это они реагируют на те сложные ситуации, которые возникают на море, на суше. Специально неправильно создавать такие экстремальные ситуации. Значит, мы это понимаем. Но все-таки как? Если не создавать каких-то ситуаций, то...
1: МЧС без работы останется?
2: Нет, не МЧС без работы, а как-то... Вчера как раз говорили вот замечательную фразу, что-то... Нет авантюризма, да? Нет, не авантюризма. Как у Ипполита звучало это все? Мы потеряли...
1: Дух авантюризма.
2: Дух авантюризма, да. Но на самом деле, то есть это вот все-таки обществу, цивилизации нужны открытия. Значит, вот если у нас не будет открытий, если мы на самом деле возьмем и останемся жить внутри своего стеклянного дома, то ничего хорошего не будет происходить, да?
1: Я-то вас понимаю.
2: Нет. Я думаю, что МЧС это тоже понимает. Мы отправились в одну экспедицию, отправились в другую. Мы приобрели какой-то опыт, которого нам не хватало. И оказалось, что вот этого опыта, который мы приобрели, на третий раз его хватило.
1: А что вы кардинально изменили в экспедиции 1998 года по сравнению с двумя предыдущими?
2: Мы уменьшили количество людей, которые отправились в нашу экспедицию. Был только мой отец и я, и, наверное, можно сказать, это был такой максимально эффективный состав.
1: То есть, чем меньше народу, тем проще получается?
2: чем народ находится на более одном уровне подготовки, тем на самом деле лучше. Может быть, вот в предыдущих экспедициях у нас ребята были там, или, может быть, немножко слабее, или с меньшей мотивацией, или еще что-то. Ну, в общем, когда мало народу, то ты двигаешься быстрее, ты реагируешь на все быстрее, да, потому что решения принимаются быстрее. Тебе как-то проще доносить информацию от одного человека до другого. Я хотел, на самом деле, любопытную вещь рассказать еще, значит, об этом путешествии. Значит, все-таки мы перешли через Берингов пролив с третьей попытки, пришли в маленький поселок Черевод. Значит, там живут эскимосы. Они были в шоке от того, что пришли двое русских людей к ним, устроили большой праздник, накормили нас моржом, тюленем, еще и чем-то. В общем, мы ли пытались накормить, мы пытались сделать вид, что мы это все едим. В общем, они обрадовались, отпраздновали все это, а на следующий день они еще больше удивились, потому что в Америке, значит, на Аляске очень сильно развита малая авиация, значит, все привозится на маленьких самолетах. Значит, на следующий день прилетел маленький самолет почтовый, который привез письмо, значит, письмо из Белого дома за подписью Клинтона нам. Они были в шоке от этого. Но буквально через час прилетает еще один маленький американский почтовый самолет, который привозит еще одно письмо.
3: Из нашего Белого дома, я так понимаю.
2: Из нашего Красного дома. За подписью Бориса Николаевича. И вот удивительно, что эти два президента, два на самом деле самых влиятельных людей в мире, значит, вот сейчас у нас президенты Путин с Трампом, они созванивают, что-то обсуждают и так далее, и так далее. Там, наверное, они особенно не созванивались. При этом текст писем очень похожий. То, что Дмитрий и Матвеевич Паром, мы вас поздравляем с замечательным путешествием. Вы смогли соединить две страны мостом, в котором нет бетона, в котором нет железа, в котором нет гвоздей. Мостом дружбы. И вот у нас, значит, есть эти письма и от одного президента, от другого президента. Я думаю, потому что это, наверное, такая самая наша большая драгоценность, которая там перекрывает все ордена и все остальное, которая дает, значит, оценку вообще смыслу таких путешествий.
1: На мой предыдущий вопрос про МЧС можно было начинать ответ как раз с рассказа про письма от Клинтона и Ельцина. Все, вопросов про МЧС не было бы сразу.
2: Не, ну так или иначе, сейчас, когда вот в какой-то момент Владимир Владимирович полетел на Аляску и встречался с Трампом, мы подумали, что ну, вот это вот как-то такая очень, очень хорошая история. Потому что вообще все-таки мне кажется, что глобальная задача людей – это дружить.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Матвей, раскройте секрет. К какому-нибудь рекорду вы сейчас готовитесь?
2: Не буду раскрывать секрет.
1: На то он и секрет.
2: Да, он перестанет быть секретом.
3: Ни к чему не готовитесь.
2: Я не буду раскрывать секрет.
3: Матвей, раз вы не сказали, к какому рекорду вы готовитесь, то чем сейчас вы занимаетесь? Или что у вас в ближайших планах?
1: Ну, может быть, к экспедиции готовитесь. Не, ну, к рекорду, к экспедиции.
2: Ну да, но все-таки вот после того, как мы совершили путешествие «Полярной ночью к Северному полюсу» в 2008 году, меня пригласили работать в департамент образования города Москвы. И я начал возглавлять учреждение лаборатории путешествий. Это государственное учреждение. И мы развиваем вот такой вот школьный активный походный туризм в московских школах. И в том числе, фактически уже 17 лет, мы организуем большие московские арктические экспедиции. Поэтому, значит, вот одна из историй, то, что совсем скоро, в августе месяце, мы отправимся в большую арктическую экспедицию с московскими школьниками. Отбор туда происходит очень сложный, не знаю, там в нем участвует порядка 10 тысяч человек, московских школьников.
1: Физуху сдают или что?
2: Они все сдают, и физуху, и психологию, и какие-то конкретные компетенции, потому что у нас там будет один отряд, связанный с наукой, один отряд, связанный с восстановлением мемориального памятника самого северного на мысе Челюскин. Экспедиция отправится на мыс Челюскин. Мыс Челюскин – это самая северная точка материка Евразии. Значит, там есть на этом мысу, на самой оконечности мыса, мемориальный комплекс, посвященный первым полярникам, которые погибли, открывая наш север и работая на нашем севере. Значит, он разваливается. Мы в прошлом году его начали ремонтировать, в этом году мы должны его отремонтировать. Значит, вот один отряд у нас будет заниматься ремонтом этого памятника, а второй будет заниматься сбором научных данных по маршруту, который будет проходить вдоль моря Лаптевых, по заданию российских академических институтов. Они будут заниматься таким вот научным волонтерством. Они будут собирать данные, потом эти данные передавать в институты, ну и институты будут уже дальше добавлять эти данные в большую копилку данных об Арктике.
3: Это же дорогая экспедиция.
2: Очень дорогая.
3: И спонсирует правительство Москвы.
2: Ну, не, оно не то, что спонсирует, значит, это является некой там частью моего государственного задания. То есть это не спонсорство, это...
1: Государственная программа.
2: Это государственная программа правительства Москвы, департамента образования, и в это вовлечено, я еще раз говорю, большое количество школьников.
3: То есть родители детей не платят?
2: Родители детей не платят ни копейки.
1: Впервые в жизни я пожалел, что так давно окончил школу.
3: Я тоже.
1: Ну, хорошо, тогда вот быстро ответьте на мой последний вопрос. Сейчас много внимания уделяется безопасности. Стало труднее или легче работать в экспедиционном плане?
2: Я думаю, что тем людям, которые хорошо работали, там, не знаю, 5-10 лет назад, им одинаково легко работается и сейчас, потому что все-таки те требования по безопасности, которые в туризме появляются, они призваны для того, чтобы убрать некую серую зону. Людям, которые работали в серую, им стало трудно работать. И, наверное, вот эти новые правила по безопасности, они позволяют структурировать некий там рынок, некоторую отрасль. А те люди, которые хорошо работали и правильно работали, информировали МЧС, подбирали правильное снаряжение, не знаю, там, правильно разрабатывали маршруты, еще что-то. Ну, они что 10 лет назад делают, что сейчас одно и то же.
3: Матвей, спасибо большое, что к нам пришли и поделились своей историей и поиска, и находки.
1: Хороших вам экспедиций и поменьше встречи с белыми медведями.
2: Спасибо большое, спасибо.
3: У нас сегодня в гостях был знаменитый путешественник, педагог, заслуженный мастер спорта Матвей Шпаро. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
1: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
0: Сегодня день танкиста.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Дивизия «Черных ножей». 25 апреля 1945 года, накануне штурма Берлина, рядовой СС Гервальд Берг записал в своем дневнике: «Перед нами опять появились уральские черти. Мы слишком хорошо знаем их по предыдущим боям. Они сражаются даже когда тяжело ранены». Уральский добровольческий танковый корпус сформирован в 1943 году из жителей Свердловской, Пермской и Челябинской областей на средства уральских рабочих. Личный состав – 9660 человек. Вооружение – средний танк Т-34-76. Об Уральском добровольческом танковом корпусе заговорили в 1943 году во время Курской битвы. Фашисты обратили внимание на необычное вооружение. Экипажи подбитых танков сражались в рукопашную, вооружившись черными ножами. Гитлеровская разведка сообщала: у русских появилось новое элитное подразделение – «Шварцмейстер-панцер-дивизион», или «Танковая дивизия черных ножей». «Черные ножи» – подарок уральским танкистам от оружейников Златоустовского инструментального комбината. Дивизия черных ножей дошла с боями от Орла до Праги – 5500 километров. В ее составе служили 60 танкистов, на личном счету которых было 10 и более уничтоженных танков противника. Гвардии капитан Дьяченко подбил 31 вражескую бронемашину. Гвардии старшина Новицкий – 29 танков. Старший сержант Куприянов – 23. 38 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Отважным уральским танкистам установлены памятники в Берлине, Свердловске, Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле. Сегодня боевое знамя дивизии «Черных ножей» 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской добровольческой дивизии имени Малиновского хранится в Центральном музее Вооруженных сил России.
2: Личный состав.
4: Маршалами не рождаются. Павел Рыбалко.
5: Его третью танковую армию фашисты откровенно побаивались. Гадали, что на этот раз придумает русский генерал-фантазер. А удивляться было чему, утверждал ветеран войны, башенный стрелок по фамилии Гайсин.
6: Рыбалка ходил в танковые атаки на Виллисе, причем, как правило, стоя во весь рост в сером комбинезоне. Из открытой кабины вездехода лучше было видно поле боя, а в машине стояла радиостанция. Вот он и руководил действиями экипажей. Представляете себе эту картину? Немцы были в шоке.
5: В начале войны Рыбалка – начальник кафедры разведки высшей специальной школы Генштаба в Казани. Опытный военный, талантливый стратег. Он настойчиво стремился на фронт, в действующую армию, неоднократно подавал рапорт, но всякий раз получал отказ. И вот тогда Павел Семенович написал своему другу, генерал-полковнику Еременко:
7: «Убедительно прошу, помоги мне, пожалуйста, выбраться из глубокого тыла. Я пойду на любую работу. Стыдно. Хочу воевать».
5: Так он оказался на фронте. Летом 42-го узнал, его единственный сын пропал без вести под Харьковом после неудачного наступления Красной Армии. Позже выяснилось, лейтенант Вилен Рыбалко погиб, прикрывая отход наших частей. Сын командарма сражался до конца, сгорел в танке. Павел Семенович никому не рассказал о своей беде, только жене Надежде. «Маршал, который никогда не воюет по шаблону», так говорили о нем. В 44-м его войска освободили Львов без штурма города. Третья танковая армия «Рыбалка» обошла столицу Галичины с севера, а четвертая армия под командованием Люлюшенко с юга. Наши войска специально не захлопывали кольцо окружения на западном направлении, чтобы немцы смогли выйти через эту узкую маленькую лазейку. Так оно и произошло. В результате удалось избежать бомбардировок, артобстрелов, уличных боев и сохранить архитектуру древнего города. Хотя прорыв Третьей армии на ширине фронта всего-то в 4-6 километров многие посчитали тогда полной авантюрой.
4: Павел Рыбалко. Маршалами не рождаются.
2: Премьера на радио «Звезда».
8: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 2 часа дня. В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Украинские боевики потеряли до 55 боевиков за сутки в кольце окружения в Харьковской области, сообщили в нашем Министерстве обороны. Попытки прорваться из котла в районах Гогина пресечены. Тем временем стало известно, что операция по окружению украинских войск готовилась неделю. Об этом издательскому дому «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба.
2: Всего с начала месяца в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов.
1: Полковник подчеркнул, что уничтожение окруженных украинских формирований сделает гораздо безопаснее приграничные районы Белгородской области. По его словам, ВСУ будет труднее атаковать их дронами. Хуситы теперь контролируют все города вблизи Баб-эль-Мабдебского пролива и западное побережье Красного моря. Об этом заявил член политбюро движения «Ансар-Алла» Хузам Аль-Асад. С середины июля йеменская армия и хуситы возобновили боевые действия после 4 лет затишья. А пролив – это важнейшая судоходная артерия и южные ворота Суэцкого канала. Мониторинг формирования цен на некоторые продукты питания начнется с 1 января. Такая норма закреплена в федеральном законе. Правительство утвердит перечень товаров для оценки динамики и факторов формирования цен и определит федеральные органы исполнительной власти, которые будут получать сведения о торговой деятельности, продажах, поставках, прибыли и расходах хозяйствующих субъектов. На международном фестивале молодежи в Екатеринбурге представлен ходовой прототип водородного автомобиля, разработанного Государственным научным центром НАМИ на базе «Аурус-Сенат». Машина оснащена комбинированной энергоустановкой с тяговым электроприводом и водородным генератором, а также поддерживает внешнюю зарядку. По словам организаторов фестиваля, мероприятие объединяет 10 тысяч участников из 191 страны и будет идти до 17 числа. И богатейший человек планеты Илон Маск поддержал призыв главы компании-разработчика нейросети Anthropic. Дарио Амадей накануне выступил с заявлением, в котором предложил замедлить разработку мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. При этом право на координацию и разработку ИИ он предлагает оставить за Соединенными Штатами и их союзниками. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни Булата Акуджавы. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Песни Булата Акуджавы.
2: О нем рассказывать трудно. О человеке, голос которого с воздухом оттепели проник в каждый дом и тихо, но так уверенно учил нас понимать друг друга с полуслова, известно немного. Ольга, супруга Булата Шаловича Акуджавы, вспоминала.
3: Полугрузин, полуармянин, хоть и совершенно обрусевший, он не любил говорить о себе. Приберегал для интервью десяток баек и неизменно их повторял, практически наизусть.
1: Человек с гитарой.
2: Армяне считают Акуджаву великим армянином, грузина — грузином, русские — русским поэтом. А прадед его, возможно, был евреем. Вот что писал о нем сам Булат Шалович.
4: В середине прошлого века Павел Перемушев, отслужив солдатиком свои 25 лет, появился в Грузии, в Кутаиси. Получил участок земли за службу, построил дом и принялся партняжничать. Кто он был? То ли исконный русак, то ли мордвин, то ли еврей. Сведений не сохранилось. Он женился на кроткой Соломее Мецмариашвили и родил трех дочерей: Макрину, Феодосию и Елизавету.
2: Имя отца Булата, Шалва, встречается в притчах царя Соломона. На иврите оно означает «беззаботность, благополучие», что, увы, не определило судьбу человека, нареченного этим именем.
5: Белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
1: От сумы и от тюрьмы.
2: Родился будущий поэт в Москве, в семье большевиков, причем идейных. Отец Шалва Степанович был видным партийным деятелем, мама, армянка Ашхен Степановна Налбандян, тоже служила в аппарате. Что не спасло их ни от тюрьмы, ни от сумы, как и многих, оказавшихся винтиками страшной карательной машины. Вскоре после рождения Булата его отца направили в Грузию, в Тифлис. Там мальчик пошел в первый класс русской школы, но проучился в ней недолго. Пустяшный на первый взгляд конфликт Шалвы Степановича с мнительным, жестоким и всесильным Лаврентием Берией оказался началом конца карьеры отца поэта. Да и, как потом стало понятно, началом конца его жизни. Пытаясь уберечь семью, Акуджава-старший попросил перевода в Россию и был направлен в Нижний Тагил. Но, увы, это ничего не изменило. В 37-м его арестовали в рамках троцкистского дела, и уже в августе враг народа был расстрелян. Мать Булата вернулась в Москву и меньше чем через год сама пошла по этапу, проведя в сталинских лагерях долгие 9 лет. Так юный Булат из сына партийных функционеров превратился в сына врагов народа. Быстро, неожиданно и очень несправедливо.
4: Я был очень красным мальчиком. Искренне верил всему тому, что происходит у нас в стране.
2: Он был уверен, что смыть позор можно только кровью.
1: До свидания, мальчики.
2: В 1942 году 17-летний Акуджава с товарищами пришел в тбилисский военкомат с просьбой отправить их добровольцами на фронт. Увидев школьников, капитан Качаров отослал их домой.
6: Чтоб я вас здесь больше не видел, ясно? Надо будет сами вызвать. Все, бывайте здоровы, школяры.
2: Через несколько дней Акуджава вновь появился у капитана и вновь получил отказ. Штурм военкомата продолжался полгода. В конце концов, настойчивость взяла свое, капитан Качаров сдался. Акуджава стал одним из сотен тысяч добровольцев, уходивших на фронт. Уже через месяц Булат был на передовой.
4: Воевал не я. Воевал юноша с моим именем и фамилией. Он был романтичен, как, впрочем, и большинство его сверстников. Он был сыном врагов народа, И это его ранило и побуждало идти на фронт, чтобы доказать всем, чтобы все видели, что значит для него его прекрасная, единственная, неповторимая отчизна.

0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Сельский учитель.
1: После войны Булат Окуджава вернулся в Грузию, окончил школу, затем филфак Тбилисского университета и по распределению поехал в Калужскую область. 2,5 года проработал там учителем русского языка и литературы. Сначала в деревне, потом в самой Калуге. И никто из его учеников ни разу, даже в сельской школе, не прогулял ни одного урока литературы. Наоборот, в класс часто набивалась толпа вольнослушателей всех возрастов. Обсудить с молодым учителем прочитанную книгу, послушать стихи, которые тот начал писать еще в военные годы.
2: Ах, Арбат мой, Арбат!
1: В конце 50-х, после пресловутого 20-го съезда КПСС и реабилитации родителей, молодой поэт решает вернуться в Москву, в родную квартиру на Старом Арбате. С этого момента у него начинается совершенно новая жизнь. Работа в издательстве «Молодая гвардия», потом в знаменитой литературной газете, мечта многих писателей и поэтов. Окуджава уже имел право называть себя поэтом. В 56-м, еще в Калуге, он выпустил свой первый сборник стихов. И вот снова Москва. Любимые с раннего детства арбатские переулки. Тут сочинялось еще свободнее. Строчки полились, как тягучее грузинское вино.

0: Здесь, в Москве, он окунулся в столичную атмосферу, познакомился с модными поэтами и, что было для него новым явлением, бардами. Окуджава тоже попробовал не просто читать свои стихи, а пропевать их под негромкий лиричный аккомпанемент гитары, положив слова на сочиненные им же мелодии. Так родилась его особая, ни на кого не похожая интонация. Места, хоть сауна напротив,
1: да фауна не та. Окуджава и кино.
0: В 1962 году Булат Шалович написал первую песню на заказ для кино. Это была композиция для картины «Цепная реакция». К сожалению, лента успехом не пользовалась, а вот песня про полночный троллейбус со временем стала фактически гимном шестидесятников и любителей авторской песни следующих поколений.
2: Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный.
0: В отличие от первой безликой картины, фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» завоевал сердца зрителей по всей стране. Тихо, без ура патриотического грохота, он рассказал о страшной войне. И люди тут же откликнулись на честную и искреннюю интонацию. Когда режиссер «Белорусского вокзала» предложил Булату Шаловичу поработать вместе, тот сначала отказался. Видимо, сработал стереотип: раз о войне, значит, нужна бравада марша духовых оркестров, а за этим не к нему. Но, посмотрев рабочий материал, вдохновился увиденным, написал и мелодию, и текст, до сих пор цепляющий за сердце песни «А нам нужна одна победа», которую так проникновенно исполнила удивительная Нина Ургант. И сам Окуджава обязательно включал эту песню в программу любого концерта. А если почему-то пропускал этот номер, из зала обязательно кто-то довыкрикивал: «Давай победу!»
2: Наш

0: батальон.
1: В общем, кино полюбило Акуджаву. Наверное, потому что сам Акуджава любил кино. С радостью принимал большинство предложений и собрал за жизнь внушительную для одного автора фильмотеку. «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Покровские ворота», «Белое солнце пустыни».
2: «Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви».
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор — фонд «Росконгресс» 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645.

0: равнодушны к лиричному Акуджаве, а поклонники Булата Шаловича считают слишком резкими песни Владимира Семеновича. Может, у кого-то и так. Но огромное количество людей обожают и того, и другого. Как можно выбирать между солнцем и грозой, между морем и горами? Или спрашивать у ребенка, ты кого больше любишь, маму или папу? Высоцкий и Акуджава – две разные, но притягивающие друг друга стихии. Не знаю, можно ли назвать это дружбой, но взаимную симпатию они точно испытывали. И огромное профессиональное уважение.
1: На концерте Акуджавы к нему подошел молодой, еще практически неизвестный актер Владимир Высоцкий. Он тогда только начинал сочинять песни, а вместо гитары аккомпанировал себе, отбивая ритм ладонью по столу. Они познакомились, сфотографировались, и вот как обернулась судьба. Эту фотографию Акуджава всю жизнь считал одной из самых ценных в своем альбоме.
2: Крестный отец Высоцкого.
0: Еще будучи студентом школы-студии МХАТ, Высоцкий услышал записи песен Булата Акуджавы. В те годы начали появляться первые магнитофоны. Голоса любимых исполнителей на коричневой пленке, намотанной на большие пластмассовые бобины, стали звучать в каждом доме. Записи делали прямо во время полулегальных выступлений артистов в небольших ДК или в залах закрытых НИИ. Вот на одном из таких концертов Акуджавы в Ленинграде и побывал Владимир Семенович. У него в те дни были то ли съемки, то ли гастроли. Но при всей плотности графика Высоцкий не мог пропустить выступление автора, про которого уже слагали легенды.
3: Его песни произвели на меня удивительное впечатление не только своим содержанием, которое прекрасно, но и тем, как, оказывается, легко в такой лирично-музыкальной манере воспринимаются стихи. Я действительно считаю его своим крестным отцом.
0: У Высоцкого к тому времени накопилось немало написанных стихов. И вдруг он понял. Взяв гитару, он заставит слушать стихи значительно большую аудиторию, чем узкий круг любителей поэзии. Заставил. И еще как. Но это уже другая история.
2: Приключения Буратино.
0: Еще одна из знаковых работ Акуджавы в кино – экранизация «Приключений Буратино». Режиссер Леонид Нечаев сразу решил, что фильм должен быть музыкальным. Значит, выбор авторов песен – ключевой фактор успеха проекта. Больше всего для этой работы подходил Юлий Ким. Еще студентом он начал писать первые мюзиклы. Был одним из самых популярных бардов. Его песни украсили бы любой фильм. Но оттепель закончилась – из свободного музыканта Юлий превратился в неблагожелательного типа. Власть его не любила, и это было взаимно. В результате сверху Киму было сделано предложение, от которого он не мог отказаться. Пришлось полностью прекратить концертную деятельность. И хотя запрет этот не распространялся на сотрудничество автора с театром и кино, осторожные начальники студии и гостелерадио предпочли забыть о его существовании. Молодой режиссер Буратино прекрасно понимал, что систему ему не сломать. Пришлось думать о другой кандидатуре. И тут кто-то предложил Акуджаву. Сначала выбор показался абсурдным, но, подумав, Нечаев решил попробовать. Приехал к поэту, поговорил с ним и договорился. Булат Шалович согласился написать очень много песен. 12 или даже 15.
2: Стоп! Кадр. На радио «Звезда». Взял измором.
0: Но что-то пошло не так. Видимо, два художника не совсем точно определились со сроками. И Акуджава особо не спешил. Просто не понял, что тексты нужны до съемок. Когда же припекло, выяснилось, что Булат Шалович не только ничего не сделал, но и уехал на отдых в Подмосковье. Вспоминал об этом Леонид Нечаев с нескрываемым ужасом.
4: Я из Минска выхлопотал себе командировку и бросился за ним. Приехал, поселился в том же санатории, в номере рядом. и каждое утро в 7 часов стучал ему в стенку. Будил и следил, чтобы он садился писать.

0: За столом в столовой нас тоже рядом посадили. Он уже видеть меня не мог. И вдруг на третий или четвертый день моего пребывания там я слышу в фойе Булат с гитарой поет: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам».
1: Результатом штурма стало целое собрание текстов, в числе которых были песни «Карло и Карабаса», «Поле чудес», инфантильно-любовная баллада «Пьеро» с гениальными строчками «Не нужна мне малина, не страшна мне ангина» и, конечно же, знаменитая песня «Кота и лисы» в харчевне трех пискарей. Кстати, изначально в ней был еще один куплет, который в итоге пришлось сократить.
2: «Какое небо голубое! Живут на свете эти трое. Им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит и прямо на ловца».
1: Знакомые Акуджаву утверждают, что он сочинил также куплет про пьяницу.
2: «На пьяницу не нужен нож. Ему немножечко нальешь и делай с ним что хочешь».
1: И про женщину:
2: «На женщину не нужен нож. Ты ей немного подпоешь, ты ей покажешь медный грош, ты ей с три короба наврешь, ты ей немножечко нальешь и делай с ней что хочешь».
1: Но понятно, что все это адресовалось не детской аудитории и в картину не вошло, как и некоторые слишком философские тексты. От них тоже пришлось избавиться. На что Акуджава страшно обиделся и переделывать что-либо отказался.
3: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде.
4: Поле чудес в стране дураков».
1: Образы в композициях к фильму «Приключения Буратино» получились весьма узнаваемы. Песня Карабаса смахивает на политическую сатиру на Сталина. Песенка Пьеро – явная пародия на Вертинского. А чего стоят слова про поле чудес в стране дураков? В те времена такие штучки могли легко сойти за откровенную крамолу. Какие только бредовые мысли не приходили в голову чиновников. Предугадать их реакцию на самые безобидные вещи было совершенно нереально. А тут откровенный стёб. Картину легко могли закрыть. Но обошлось. Возможно, в какой-то момент даже бюрократы начали понимать, что имеют дело с поэтом пушкинской породы, как написала об Акуджаве журналистка Марина Гордон.
5: «Для уставших, отчаявшихся и сомневающихся оставил в утешение молитву. Для собратьев по перу Булат сформулировал универсальный критерий творчества, сказав: каждый пишет, как он дышит. А для бардов он стал камертоном.
1: Точнее и не скажешь.
6: Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Двое пострадавших при атаке украинских дронов на Нижнекамск находятся в тяжелом состоянии, еще один средней тяжести. Остальные получают амбулаторное лечение, рассказал глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев. Всего в результате удара в ВСУ погибли 2 человека, минимум 12 ранены. Мэр города Радмир Беляев держит ситуацию на контроле, а заведено уголовное дело по статье «Террористический акт». Владимир Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет стран глобального юга. По словам президента, баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на юге и востоке. Кто входит в глобальный юг, об этом радио «Звезда» рассказала политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: За последние десятилетия страны глобального юга сильно продвинулись в экономическом отношении, завоевывают позиции в экономическом пространстве и на международной арене. Хотя говорится о юге, но на самом деле это не только страны Африки, но и многие страны Азии, а также Латинской Америки. То есть это те государства, которые раньше принято было называть развивающимися.
1: Как отметил президент, Россия считает необходимым далее вместе с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. По его словам, однополярная система международных отношений, которая обслуживала узкую группу стран, уходит в прошлое. Индонезийский пассажирский паром, на борту которого находились люди, пропал в Яванском море после потери связи из-за непогоды. На борту было 243 человека. Судно следовало из Сурабая. Спасатели направили поисковую группу к последнему известному местоположению парома. Отмечу, что это уже второй громкий случай с пассажирским паромом за последние несколько дней. В ночь на 10 сентября у филиппинского острова Палаван сгорело судно «Джун Астер». Погибли по меньшей мере 76 человек, еще 13 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Рефераты устарели как формат проверки знаний студентов. С таким мнением выступил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге проректор МГУ Леонид Гусев. По его мнению, технологии искусственного интеллекта должны помогать в обучении, а не использоваться для списывания, иначе выпускник станет неподготовленным специалистом. Гусев подчеркнул, что при обновлении образовательных программ важен баланс. Фундаментальная подготовка необходима для сложных отраслей, а в бизнесе и финансах приоритет следует отдавать быстрым адаптивным решениям. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
4: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: 時だろう。
1: Радио Звезда. Сегодня день танкиста.
2: 19 октября 1941 года один танк Т-34 при поддержке бойцов истребительного отряда не допустил продвижения фашистских захватчиков на город Серпухов. Экипаж под командованием лейтенанта Дмитрия Лаврененко в бою действовал решительно. В итоге немцы взять город так и не смогли.
3: Экипаж.
2: Дмитрий Лаврененко – легендарный, самый результативный советский танкист. За пару месяцев 41-го года уничтоживший 52 немецких танка. Требовал от экипажа ответственного отношения к технике, а также четкой, слаженной боевой работы. Огромное внимание уделял выучке личного состава. История в Серпухове – лишь эпизод из короткой, но насыщенной победами биографии танкиста, воевавшего на Т-34.
3: Техническая справка.
4: Т-34-76 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Боевая масса – 30 тонн. Экипаж – 4 человека. Толщина брони 40-45 мм. Вооружение. Орудие калибра 76 мм. Два пулемета калибра 7,62. Двигатель. 12-цилиндровый дизель мощностью 500 лошадиных сил. Максимальная скорость 54 км в час.
2: Танк Лаврененко оказался в Серпухове случайно. Следуя с брянского направления на Волоколамское, танкисты решили заехать в парикмахерскую, побриться. Тут-то их и нашел комендант города. «Выручайте, товарищи. На Серпухов идет батальон пехоты, мотоциклисты, грузовики с пушками, а защищать город некому. Только небольшой отряд, сформированный из вчерашних школьников и стариков». Лаврененко вытер мыло с лица. «Топливо есть, снаряды есть, вести бой с немцами готов. Дорогу покажете?» И скоро отряд на трех грузовиках выдвинулся в направлении села Высокиничи. Впереди шел танк Лаврененко.
3: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
2: На немцев наткнулись уже в сумерках, в 2 километрах от Высокиничей. Не снижая скорости, танк вступил в бой. Стрелок нажал на гашетку пулемета. Мотоциклистов разметало по обочинам. Из пушки Лаврененко стрелял сам. И стрелял отлично. 2 немецких орудия сразу же были разбиты. 3-е вместе с расчетом водитель раздавил гусеницами. Бойцы серпуховского отряда прямо с грузовиков открыли огонь по немцам. Остатки батальона на следующий день добили местные партизаны. Из письменного донесения коменданта города Серпухова. Командиру машины Лаврененко Дмитрию Федоровичу была поставлена задача остановить прорвавшегося противника. За образцовое выполнение боевой задачи военный совет армии всему личному составу экипажа объявил благодарность и представил к правительственной награде. Через 2 месяца Дмитрий Лаврененко погиб. Не в бою. Рядом с ним разорвалась вражеская мина. Ему было 27 лет.
3: Экипаж. От слов к делу. Военные училища России.
6: Победи или умри. Казанское высшее танковое командное училище. Ему больше 100 лет. Это учебное заведение – правопреемник пехотного юнкерского корпуса, образованного еще в 1866 году. И девиз оттуда – из прошлого. Нынешние курсанты готовятся стать танкистами-профессионалами. Для этого у них есть все – тренажерные комплексы вождения и огневой подготовки, классы управления боем, стрелковый тир, огневой городок, полигон и, возможно, самое главное – желание. Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».
3: От слов к делу.
6: Броня крепка и танки наши быстры. Кто из нас не видел танковый биатлон? Так вот, начиная с 2016 года, курсанты Казанского училища участвуют в этом очень зрелищном конкурсе полевой выучки.
3: От слов к делу.
6: Победи или умри.
3: Казанская высшая танковая командная ордена Жукова Краснознаменное училище.
7: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился Америка.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Ух, и страшные пытки использовали средневековые инквизиторы.
6: Еще бы. Но самое жуткое орудие – это, пожалуй, Железная Дева.
4: А вот и нет.
7: Достоверных сведений, что это устройство вообще когда-либо применялось, нет. В протоколах инквизиторов об этом ни слова. А они порой довольно подробно фиксировали ход пыток еретиков и предполагаемых преступников. Ряд историков и вовсе считает Железную Деву выдумкой рубежа 18-19 веков.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Упоминание железного шкафа с шипами внутри, похожего на фигуру человека, куда помещали подследственного, встречается в середине 18 века в трудах немецкого путешественника Иоганна Кейслера. Несколько десятилетий спустя, уже на закате инквизиции, философ Зибенкис напишет, что так якобы когда-то казнили фальшивомонетчика. И буквально сразу в Нюрнберге вдруг появится экземпляр Железной Девы, который станут показывать шокированной публике. В эпоху Просвещения было модным представлять Средневековье мрачным временем. Поэтому исследователи и заявляют о мистификации.
5: И правда, как-то подозрительно.
7: Уже в 19 веке пошли разговоры, что зловещее орудие совсем не древнее. Да и изготовить эту конструкцию в доиндустриальный период – почти невыполнимая задача.
4: А вот и да.
8: Ростов, тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
4: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58 размера.
4: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
13: «12 стульев». Троны. Символы власти.
14: И создал он огромный престол из слоновой кости. И украсил свое ложе сверкающим золотом. И сидел на нем третий еврейский царь, великий правитель Объединенного государства Израильского, в период его наивысшего расцвета.
15: 10 век до нашей эры. В просторном зале стоит королевский стул. К нему ведут 6 шагов или 6 широких ступеней, вымощенных драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. На каждой ступени, справа и слева, застыли в неподвижных позах золотые львы и орлы.
14: Самой удивительной частью престола был его скрытый механизм. Как только владыка ставил ногу на нижнюю ступеньку, лев и орел медленно поворачивались и поднимали вверх золотую лапу и золотое крыло. Правитель опирался на них и делал следующий шаг. Вторая ступенька. И вновь оживали грозный хищник и гордый орел. И снова опирался на них великий государь и шел дальше, вперед, на самую вершину своего могущества.
13: Трон царя Соломона.
15: Сын царя Давида и царицы Версавии. Потомок древнего рода. Во времена его правления был построен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. На своем белом троне Соломон решал важные государственные вопросы, принимал людей и чинил над ними суд.
14: Золотая охрана престола всегда была начеку. По легенде, как только орел и лев слышали вранье или лжесвидетельство, они тут же начинали неистово рычать и кричать. Обмануть царя не представлялось возможным.
15: «Все проходит, и это пройдет». Фраза воистину легендарная. Однако в нашем случае она не сработала. Роскошный трон Соломона ждала незавидная участь. Его постоянно захватывали египетские фараоны, племена эфиопов, правители Вавилона. Могущественные империи появлялись и исчезали, а престол регулярно перемещался сначала в Персию, затем в Грецию, а после и вовсе отправился в Рим. Правда, к тому времени от него остались лишь мелкие кусочки. А жаль, какая была красота!
13: Трон царя Соломона. 12 стульев.
0: Граф де ля Фер?
11: Я. Yeah.
0: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
11: Я. Yeah.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
11: Я. Yeah.
0: Аббат Дербле?
16: Я. Yeah.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
7: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
17: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Базовые ценности БРИКС, такие как приверженность независимому и самостоятельному курсу, остаются привлекательными для многих в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент выступил на заседании в формате «БРИКС+.»
2: Прошу внимательнее присмотреться и к выдвинутым России, как представляется, перспективным инициативам по оптимизации нашего сотрудничества. Речь о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржи. Убежден, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы и странами-участницами, и партнерами БРИКС.
1: Президент добавил также, что государства БРИКС обладают собственными каналами движения товаров, услуг и капиталов. Это позволяет эффективно проводить коммерческие и банковские операции, не обращая внимания на давление извне. Российские войска нанесли групповые удары по объектам энергетики и логистическим центрам, используемым для поставок военных грузов, сообщило Министерство обороны. Применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты. В Одесской области поражен логистический центр «Новая почта», где хранилось военное имущество для ВСУ. Также целями стали электроподстанции в самой Одессе и в Николаеве. На западе Украины поражены объекты железнодорожной инфраструктуры, перевозившие военные грузы из Европы. Впервые вынесен реальный срок за кибербуллинг подростка. В Великом Новгороде 21-летний обвиняемый получил 12 лет колонии строгого режима за многомесячную травлю уфимской школьницы. Злоумышленник угрожал девушке и ее родным, организовывал ложное минирование, создавал порочащий честь канала от ее имени и распространял клевету в социальных сетях. Суд квалифицировал его действия по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая попытку доведения до самоубийства. Святой князь Дмитрий Донской, по словам ученых, был высокого для средневековья роста, пишут РИА Новости. Временно исполняющий директора Института археологии РАН Николай Макаров заявил, что останки святого князя, недавно исследованные в Архангельском соборе Московского Кремля, подтверждают его статус настоящего воина. Антропологи реконструировали его рост примерно 176 сантиметров, отметив широкие плечи. Фрагменты мощей ранее были помещены в ковчеге для поклонения верующим после посещения святыни патриархом Кириллом. И о погоде. В понедельник в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 20 тепла, во вторник солнечно и до плюс 19. Сейчас в столице 18 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
4: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. Далай-лама, 14-й.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора достаточно неожиданная. Мы будем говорить сейчас о вещах двойного назначения. Армия гражданки и наоборот. Микроволновая печь, GPS, консервы. Эти изобретения военных мы используем в повседневной жизни. А что, к примеру, гражданка дала армии? Много чего. Начнем с простого. Первые солнечные батареи появились в 1948 году. Получилась какая-то жуть. Энергии этих самых батарей едва хватало, чтобы запустить игрушечное колесо обозрения. И кому это нужно? Никому. Но прошли годы, и уже старые приборы хорошенько усовершенствовали. Теперь с их помощью отапливают дома, освещают улицы и заряжают военное оборудование. Да-да. Так, совсем недавно Министерство обороны России начало использовать солнечные устройства для подзарядки оборудования и техники, например, очков ночного видения. Что ж, армейские люди вообще много чего позаимствовали у людей штатских. Примеров много, но есть среди них совсем уж неожиданные.
7: Слова особого назначения.
8: Помпон.
9: Вещь, на первый взгляд, абсолютно ненужная, бестолковая. Сгодится разве что для украшения детской шапочки, дамской сумочки или домашних тапочек. Но не так все просто. Помпон от французского «помп» означает «великолепие», «торжественность». А что такое великолепное торжество? Карнавал, маскарад или военный парад? Парад — это прямо в точку. Вернее, точно в цель. Помпоны впервые появились на форме моряков Франции приблизительно в 18 столетии. Но не для парада. Помещения на боевых кораблях того времени были тесными, узкими и с очень низкими потолками. И только помпон защищал голову матроса от удара о перекрытие. Ведь шансов заполучить сотрясение мозга было хоть отбавляй. Тут тебе и качка, и обильное, чего уж скрывать, поглощение рома. Но это только во Франции помпон играл роль строительной каски. А вот в России он считался одним из армейских знаков различия. Форма-то у младшего офицерского и рядового состава была почти одинаковой. Поди разбери, где солдат, а где унтер-офицер. Кого на гауптвахту сажать, а кого в увольнительную отпускать. Неразбериха. Все равны, как на подбор. Вот тут-то и понадобился французский помпон. Солдатам пришили на головные уборы одноцветные ниточные шарики, а офицерам — двухцветные. Красиво, весело, порядок. Сегодня помпоны все еще можно увидеть на форме военных некоторых стран. А красные шарики на белых шапках французских моряков сохранились до сих пор.
7: Помпон. Слова особого назначения.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Очки-авиаторы. Слышали о таких? Конечно. К слову, эти, с позволения сказать, стекляшки пришли в нашу мирную жизнь именно из армии. С подачи американского летчика-лейтенанта Джона Макриди. В 1920 году, вернувшись из экспедиции на воздушном шаре, мужчина пожаловался, что серьезно пострадал от солнечных лучей. Для него очки авиаторы и разработали. После чего окуляры благополучно ушли на гражданку. Культовая вещь, как оказалось. И не только она одна.
10: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
11: То же, что и свитер, просто тоньше.
12: Если есть одна черная, можно создать любой образ.
13: А как в ней смотрится Андрей Миронов в бриллиантовой руке?
10: Вот это вещь!
14: О происхождении этого универсального предмета гардероба можно судить по его названиям, а их немало. Среди самых интересных – привычная в Америке «turtleneck», буквально «шея черепахи». Старшее поколение помнит слово «бетловка». В Петербурге прижился «бадлон». А самое распространенное отсылает к профессии водолаза. И не случайно. Водолазка. В спортивном и деловом мире она появилась не сразу. История началась с профессиональной экипировки. В 19 веке набирало активность водолазное дело. Дайверам понадобилась облегающая одежда под гидрокостюм. Так появился подводный свитер, высокий ворот которого заворачивался несколько раз, защищая подбородок и шею от контакта с холодным скафандром. В начале следующего столетия водолазку надели авиаторы. Кабины самолетов были открытыми, и шею могло надуть, а легкий шарф прекрасен только в кадре и на обложке книг французского летчика Экзюпери. В суровые будни требовалось что-то более теплое, и водолазки оказались очень кстати. В модную часть гардероба их превратил Альберто Сантос-Дюмон. Летчик-испытатель, который впервые надел водолазку не под летную куртку, а под обычный пиджак. И это произвело фурор.
10: Вот это вещь!
14: После авиаторов удобный тонкий свитер надели автогонщики. Их примеру последовали игроки в конные поло. Откуда, кстати, британское название «полонек». А в Советском Союзе водолазки узнали как «банлон» или «бадлон». В продаже они появились под торговой маркой «банлон». А у нее своя история. Первая часть названия от имени промышленника Джозефа Банкрофта, открывшего в Америке ткацкую фабрику. А вторая часть – «лон» от слова «нейлон» – искусственного волокна, которое разработали на этом предприятии. В мире высокой моды водолазки появились с легкой руки Пьера Кардена. Такие свитера полюбили актрисы Одри Хепберн, Грейс Келли, Катрин Денёв. Стильно в них выглядели участники группы «Битлз», откуда, кстати, еще одно советское слово «битловка». В голубой водолазке запомнился Андрей Миронов в бриллиантовой руке, а в черной выступал на сцене Владимир Высоцкий. В 80-е тонкий свитер с высокой горловиной вошел в деловой стиль. Главную роль в этом сыграл французский модельер Ив Сен-Лоран, создавший идеальный образ бизнес-леди. Узкая черная юбка и черная водолазка из джерси. Последняя нередко носил сам дизайнер, сочетая ее с костюмом. Так водолазка стала эталоном элегантности. А хороший вкус всегда в моде.
10: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор о вещах двойного назначения. Укороченная куртка с резинкой в районе талии. Что это такое? Кто-то скажет: да это же бомбер, вон, до сих пор в шкафу висит. Эх, молодость, молодость. Но на самом деле, первоначально такой вид одежды назывался куртка пилота. Зачем она понадобилась летчикам? Рассказываю. Во время Первой мировой войны кабины самолетов еще не оснащались специальными системами обогрева, и авиаторам порой приходилось летать в тяжелейших условиях, когда температура опускалась до минус 50 градусов. Вот и придумали. На гражданке такие куртки тут же вошли в моду. Почему? Да потому что военные украшали свои бомберы всевозможными нашивками и рисунками. Отмечалось количество вылетов, сброшенных бомб и даже число уничтоженных противников. И вот он идет себе по городу Парижу, весь такой нарядный, как новогодняя елка. Красота! И многие захотели себе нечто подобное.
4: Реклама.
15: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – вещи двойного назначения. Первый портативный компьютер был создан в 1975 году. Это был переносной ноутбук с монитором и компьютерной мышью, которые через несколько лет стали продавать гражданскому населению. А чем армия хуже? В современных войсках компьютеры используют для связи, моделирования разведывательных миссий, обучения и хранения засекреченной информации. В Минобороны России, кстати, такая техника очень устойчива к ударам, воде, пыли, может работать при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию и имеет несколько уровней защиты. Спасибо гражданским специалистам, но и военные в долгу не остались.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
16: Микроволновая печь. В 1942 году американский инженер Перси Спенсер работал на электронную компанию, которая проводила испытания магнетронов, мощных генераторов электромагнитных колебаний, приводивших в действие радарные системы армии США. Однажды Спенсер слишком близко подошел к вакуумной трубке магнетрона. В этот самый момент инженер решил почему-то полакомиться шоколадкой. Он опустил руку.

0: уровне вызывать те же самые процессы, что и обыкновенный подогрев пищи на костре. Спенсер позвал коллег и предложил им провести небольшой эксперимент. Он взял яйцо куриное, положил его у магнетрона, после чего спрятался за спинами товарищей, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Получив облучение мощностью 10 кВт, яйцо взорвалось на глазах изумленной публики.
1: «Скажите, пожалуйста».
0: Через несколько дней Спенсер сделал небольшой металлический ящик с отверстием. В него он вставил магнетрон, после чего поместил рядом с ним продукты, включил радиолокатор и стал ждать. Как и предполагал инженер, температура пищи начала стремительно расти. Так была изобретена первая в мире микроволновая печь.
1: С этого места поподробнее.
0: Все бы хорошо, но оказалось, что мощность, выделяемая магнетроном, не поддавалась какому-либо регулированию. Микроволновка с легкостью подогревала горстку зеленого горошка или рождественскую индейку, но за одно и то же время. И если с индейкой все было нормально, то горошек-то превращался в зеленоватого цвета жижу. Тогда Спенсер предложил регулировать подачу мощности за счет периодического отключения магнетрона. К примеру, подогрел пищу ровно минуту, выключи магнетрон и проверь, что там с едой. Если готово, ну тут приятного аппетита. А не готово, грей дальше. Этот метод регулировки микроволновых печей не претерпел никаких изменений до настоящего времени, за что Перси Спенсеру большое человеческое спасибо.
2: Да, есть что рассказать.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор. Швейцарский нож, удобные ботинки берцы, верхняя одежда стиля милитари – все это пришло из армии на гражданку. Военные даже вкусненьким с нами поделились. Мол, угощайтесь.
2: «Полевая кухня» – программа о вкусной и надежной пище. 1813 год. Лейпциг. Наполеоновская армия, изгнанная из России, продолжает отступать под натиском наших, прусских и австрийских войск. Тогда, по личному приказу Бонапарта, для поднятия боевого духа и укрепления сил бойцов, французам доставляют новые и очень непривычные продукты. Блестящие, наглухо закрытые жестяные банки были совсем не похожи на ту упаковку, что привыкли видеть солдаты. Консервы. Что ж с ними делать, с этими железяками? Но этикетка подсказала, как открыть банку. Инструкция гласила: использовать молоток и зубило. Коли их, бей и потом уничтожай, как противника. Консервы. В привычном нам виде, в жестяных банках, их начали выпускать в начале 19 века во Франции. Технологию хранения готовых блюд в герметичных емкостях изобрел парижский повар Франсуа Апер. Бонапарт присвоил кулинару звание «благодетель человечества» и пожаловал огромную по тем временам награду – 12 тысяч франков. Изобретение тут же было поставлено на поток для воевавшей наполеоновской армии. Первые армейские консервы включали в себя густой бульон консоме, похлебку из овощей, суп из отварной говядины потафе, меланж из фасоли с шампиньонами, а на десерт – клубничное пюре. Правда, есть все это кулинарное великолепие было крайне неудобно. Первые консервные банки были изготовлены из очень толстой жести, а для их открывания использовался молоток. Со временем новые технологии позволили производить банки с тонкими стенками. А первый консервный нож придумали только спустя 50 лет. А тогда, в 1813 году, французы, которые отведали еду из консервных банок, сумели выстоять в грандиозном сражении под Лейпцигом, которое вошло в историю под названием «Битва народов». Правда, войну они все же проиграли, но зато первыми изобрели технологию консервации, которой люди пользуются до сих пор. И в наши дни солдаты

0: Солдаты, открывая на привале очередную консервную банку, вспоминают поговорку:
1: «Война войной, а обед по распорядку».
2: К слову, с французскими консервами русский солдат познакомился во время Отечественной войны 1812 года. Но тогда изъятые у пленных консервы наши воины есть откровенно побаивались, полагая, что в банках консервированные лягушки.
3: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш разговор.
4: Мы живем в такое время, когда абсолютно бесполезные вещи являются единственно необходимыми. Оскар Уайльд.
2: Армия не только защищает, но еще и выручает в быту. Одежда, аксессуары, медицинские принадлежности, бытовая техника, продукты питания. Список чисто военных предметов, которые некогда перекочевали в гражданскую жизнь, кажется, можно продолжать бесконечно. И вот вам очередной пример.
1: Слова особого назначения.
5: Кирзовые сапоги. Кирзовые сапоги больше, чем просто обувь. Символ советской армии. Да что там армии, целой страны. В кирзачах мы победили фашистов. Кирзу носили после войны. Все, от школьников до стариков. В ходу кирзовые сапоги и сейчас, потому что надежные. Кстати, откуда взялось это странное название «кирза»? Многие считают, что это сокращение от словосочетания «кировский завод». В советское время кирзачи действительно делали на этом заводе. Но название произошло от английского слова «керси». Так называлась британская деревушка, где разводили особую породу овец, из шерсти которых получалась грубая ткань. Слово «кирза» английское, а изобретение чисто русское. Наш химик Михаил Поморцев еще в 1904 году придумал пропитывать эту ткань парафином, канифолью и яичным желтком. Получился материал, не уступающий коже. Воду не пропускает, но при этом дышит. Впервые кирза понюхала пороху на русско-японской войне. Из нее делали амуницию для лошадей и чехлы для артиллерии. Партию кирзовых сапог Поморцев тоже сделал, но массово изготавливать их не стали. Воспротивились кожевенные промышленники. Пролоббировали, как сказали бы сейчас. Возродили производство кирзы только в конце 30-х годов. Тогда советские химики научились получать искусственный каучук. Обувь из него получалась не очень удобной. Стирала ноги в кровь. Но зато была дешевой и не знала сносу. Красноармейцы стали носить кирзачи с 1940 года. В конце Великой Отечественной в новой обувке ходили уже 10 миллионов солдат. Оценить важность кирзовых сапог поможет один факт. Американские войска, в отличие от наших солдат, были обуты в ботинки. И только за одну зиму 1944-45 годов от ревматизма у них выбыли из строя 12 тысяч человек личного состава. Целая дивизия. А Красная Армия, благодаря кирзачам, победно прошагала до Берлина. Сапоги веры и правды служили нашей армии почти 70 лет. И только в 2007-м их отправили на почетный и заслуженный отдых. Кирзовые сапоги. Слово особого назначения.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Производство титановых имплантов для лечения переломов представил «Росатом». Технологии продемонстрированы на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Сейчас отечественные пластины и штифты, фиксирующие кости при сложных травмах, применяются только в 30% случаев в России. Госкорпорация развивает полный цикл создания биосовместимых медицинских изделий от обработки металла до готовой продукции. Китай начинает создавать для стран БРИКС площадку с открытым доступом к технологиям искусственного интеллекта. Выступая на заседании лидеров объединения, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что официально Пекин возглавит работу по формированию открытой экосистемы ИИ. Китайская Народная Республика также будет содействовать сотрудничеству в разработке крупных языковых моделей и запускать специализированные программы подготовки кадров в этой сфере для партнеров. Американские ученые нашли предполагаемые следы темной материи. Открытие сделали в ходе научных экспериментов в одной из шахт в штате Южная Дакота. Исследователи зафиксировали так называемую ядерную отдачу от взаимодействия с ядром атома ксенона. Темная материя не участвует в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступна прямому наблюдению. Гипотеза о ее существовании ранее была введена для объяснения непонятных закономерностей в движении галактик. Подробности в эфире «Радио Звезда» рассказал сотрудник Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Вибе.
2: Все понимают, что это вещество остается гипотетическим, пока его не удастся тем или иным образом обнаружить в эксперименте. Именно с этим связаны попытки не только обнаружить темное вещество на Земле, но и в конечном итоге понять, из каких именно частиц оно состоит. Кандидаты есть, и их немало. Темное вещество заполняет всю Вселенную, поэтому и конкретно на Земле эти частицы тоже должны присутствовать.
1: Вместе с тем, американские ученые отмечают, что поскольку это всего лишь единичный случай, они пока не утверждают, что нашли именно темную материю. Сразу 15 институтов создают в рамках проекта «Академгородок» в Приморском крае. Дальневосточное отделение Российской академии наук появится в городе Спутник под Владивостоком и получит название «Тихоокеанская научно-технологическая долина Муравьева-Амурского». Проект займет 200 гектаров. Там будут работать более 10 тысяч сотрудников. И богатейший человек планеты Илон Маск поддержал призыв главы компании-разработчика нейросетей Anthropic. Дарио Амадей накануне выступил с заявлением, в котором предложил замедлить разработку мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – вещи двойного назначения.
9: Вещи тоже живые. Надо только уметь разбудить в них душу. Габриэль Гарсия Маркес.
8: Вязаная шапка, закрывающая голову, лоб и лицо, оставляя лишь небольшую прорезь для глаз и рта. Что это у нас такое? Правильно, балаклава. Даже дети носят. Кто придумал? Талантливый модельер? Если бы. Нет, друзья, этот головной шлем изобрел британский военный. Тот еще, кстати, негодяй, но обо всем по порядку.
10: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
11: Парад побежденных.
10: 1815 год. Великобритания. В престижное лондонское ателье заходит военный. Офицер немного сконфужен. Правый рукав его мундира, пустой рукав, небрежно заправлен за поясной ремень. Посетителя встречает владелец, а по совместительству еще и главный портной. Чем могу служить, сэр?
12: Видите ли, в бою я потерял руку. Не могли бы вы сшить для меня такую одежду, чтобы мое увечье было менее заметным? За ценой не постою.
10: И уже через неделю был придуман абсолютно новый фасон офицерской формы, при котором рукав и плечевая часть военного мундира составляли единое целое. Такой вид одежды, который, к слову, популярен и в наши дни, был назван в честь того самого британского офицера. Его имя – Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, первый барон Реглан. Будущий фельдмаршал Британии родился в конце 18 века в семье Генри Сомерсета, герцога Бофорта. Получил блестящее образование в Вестминстерской военной школе, из которой был выпущен корнетом в 4-й легкий драгунский полк. Вскоре он уже лейтенант, офицер английского посольства в Константинополе. Продвижения по службе никакого. Круглый год одни лишь приемы, балы, маскарады, курьерская работа. И вот тогда молодой барон Реглан покупает себе должность командира роты в гарнизонном батальоне. Только бы вернуться в армию, подальше от этих несносных дипломатов. В 20 лет Фицрой Реглан получает должность адъютанта в штабе самого Артура Веллингтона. Участвует в боевых действиях на территории Дании, воюет против испанцев на Пиренейском полуострове, отличается храбростью, выносливостью, мужеством. Веллингтон от своего верного оруженосца в восторге и даже выдает замуж за молодого офицера свою племянницу. О такой выгодной женитьбе можно было только мечтать. И без того небедный Фицрой Реглан становится богачом. А впереди была битва при Ватерлоу. Во время сражения против французских войск Реглан был тяжело ранен в правую руку, которую впоследствии пришлось ампутировать. Он хотел было остаться в войсках, но герцог Веллингтон запретил. Прославленный английский полководец, победитель Наполеона, задействовал все свои связи и смог выбить для Реглана должность адъютанта при дворе наследного принца, будущего короля Британии Георга IV. И ему, боевому офицеру, герою Ватерлоу, вновь пришлось заниматься дипломатией. Мадрид, Вена, Париж, Верона – это лишь малый список городов, где всего за пару месяцев успел побывать Фицрой Реглан. В 1826 году он приезжает с дипломатической миссией в Санкт-Петербург и ведет переговоры о совместных действиях Англии и России против Османской империи. Он еще не знает, что вскоре сам будет сражаться против русских во время Крымской войны. И этот поход для генерала Реглана станет последним. В 1854 году он командует английскими войсками при осаде Севастополя. «Этот городок мы быстро возьмем», — заявил Реглан своим офицерам. Однако через полгода Он говорил уже совсем по-другому. Не понимаю, чего эти русские добиваются? Сражаются они отважно, но зачем? Итог все равно известен. К чему такие потери? И вообще, эта война – большая глупость со стороны наших политиков. Штурм Севастополя затянулся. Продолжительные боевые действия вымотали Фицруа Реглана окончательно. И даже звание фельдмаршала, которое ему присвоили, не принесло полководцу должного удовлетворения. Он вообще изменился, этот Реглан. И, надо сказать, изменился не в лучшую сторону. Когда английские солдаты голодали, он, британский фельдмаршал, выписывал себе из Лондона фазанов и куропаток, дорогие вина, голландские сыры, устраивал для адъютантов веселые пирушки. Когда его солдаты замерзали под Севастополем, замерзали и сотнями умирали от холода, он, командир, щеголял на передовой в роскошной шубе. И только когда потери стали просто огромными, Фицруа Реглан все же решился хоть как-то помочь своим бойцам и придумал для них балаклаву – вязаный головной убор. Он закрывал всю голову и лицо, но при этом в нем были просветы для рта и глаз. Удобная, хорошая, теплая вещь. Да вот только не помогла британцам балаклава. Севастополь они взяли, но тут началась холера. И фельдмаршал Реглан, как ни утеплялся, тяжело заболел и бесславно умер на берегах Черного моря. Он должен был остаться в памяти англичан как отважный полководец, герой Ватерлоу, а вместо этого вошел в историю как изобретатель вязаной шапки и как человек, именем которого был назван особый фасон одежды – Реглан.
11: Парад побежденных.
10: Тот, кто врага не добьет, победит вдвойне. Древнеримский писатель Петроний.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор. В первой половине 20-го столетия один американский предприниматель посетил Великобританию и даже умудрился попасть на вроде бы как секретные военные учения. Любопытный и очень глазастый иноземец заметил, что английские солдаты на привале с удовольствием поедали какие-то шоколадные дрожже с твердой оболочкой. Турист обратился к армейским кулинарам, мол, что за вкусняшка такая? Ему объяснили, что главное преимущество дрожже в том, что их можно носить в кармане, зажимать в ладони, но конфеты при этом не растают и не превратятся в кашу. И уже совсем скоро разноцветные шоколадки разлетелись не только по США, но и по всему миру. И таких примеров множество.
11: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
13: Италия. 1997 год. В квартире Эрмана Фурланиса, хозяина пиццерии на севере страны, раздается ночной телефонный звонок. Фурланису сообщают, что иностранные дипломаты ищут кулинарного эксперта для демонстрации мастерства в одной коммунистической стране на Дальнем Востоке. Через пару дней Эрманна уже находится на пути к Пхеньяну, столице Северной Кореи. Обстановка вокруг была строго секретной. Итальянец оказался на закрытой военной базе и только тогда узнал истинную цель поездки. Ему предстояло в короткие сроки обучить северокорейских кадровых армейских офицеров готовить итальянскую пиццу. Согласно одной из легенд, римские легионеры, вернувшись из Палестины, принесли с собой блюдо, называвшееся пицца. Пресную лепешку, на которой подавали различные овощи. Позже римляне значительно усовершенствовали ее рецепт. Они раскладывали сыр, лук, свежую зелень и овощи на сырое тесто, поливали оливковым маслом и только потом выпекали. Такой хлеб с добавками мяса, сыра и маслин входил в пайки римских легионеров. Через несколько веков когда Европа познакомилась с помидорами, у пиццы началась новая жизнь. Простая и сытная еда бедняков попала на королевскую кухню. И любовь к пицце стала действительно всенародной. Тонкое хрустящее тесто, томатный соус и сыр – непременные ингредиенты каждой пиццы. А дальше – на любой вкус и кошелек. Постепенно пицца стала любимым блюдом всего мира. Правитель Северной Кореи Ким Чен Ир тоже любил пиццу. Это он распорядился привести итальянского повара и научить корейцев готовить знаменитое итальянское блюдо. Офицеры очень старались, подробно записывали рецепты и инструкции, но ничего не получалось. Фурланиса отправили обратно на родину, а позже северокорейские повара отправились на стажировку в Неаполь. И под щедрым солнцем Апеннин суровые подчиненные Ким Чен Ира наконец научились готовить лучшую еду мира. В 2009 году в Пхеньяне открылась первая пиццерия. Любимый вождь остался доволен. Ведь не зря же говорят:
11: война войной, а обед по распорядку.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о вещах двойного назначения. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Пройдут столетия, наши праздники,
15: и каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
16: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Премьера на радио «Звезда».
17: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
8: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Существо пестрое, с душой многообразной и непостоянной. Писали о нем историки. Он правил Византией всего 4 месяца и пал жертвой интриг, им самим же сплетенных. Недальновидность и неблагодарность в итоге стоили ему короны. Михаил V – Калафат.
3: И что означает это прозвище государя?
4: Дословно греческое «калафатис» переводится как «конопатчик» или «смольщик», то есть человек, заделывающий щели в судах, чтобы защитить их от воды. Прозвище досталось Михаилу от отца. Тот был судостроителем, занимался оснасткой и ремонтом кораблей. Конопатчик получил высокий пост, стал друнгарием флота или византийским адмиралом. Произошло это после внезапного возвышения Михаила, которого усыновила, выбрала наследником и короновала вдовствующая византийская императрица.
5: История одного прозвища.
4: Но вскоре о захудалом происхождении и рабочей профессии предков императора Михаила напомнил ему собственный народ, недовольный правителем. Во время восстания ему кричали вслед: «Калафат! Калафат! Калафат!»
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
6: Что вы говорите?
7: Он есть на обуви и одежде. На нем указаны состав товара, размер, производитель и цена. Что еще нужно, чтобы решиться на покупку? Ярлык. И откуда ты такой взялся? Таможенники с гордостью скажут: наше слово. Это мы придумали клеить на товары специальные знаки, разрешающие перевозить их через границу. С таким утверждением трудно поспорить. Но есть проблема. Дело в том, что даже звучание слова «ярлык» заставляет нас искать первоисточник где-то за рубежом. И правда, в тюркских языках есть слово «яри». В дословном переводе «помощь» или «поддержка». Но если вы подумали, что ярлык был нужен, чтобы легче определить стоимость или массу груза, ничего подобного. Тут дело в другом. Ярлык у монголов – это грамота направления, дарованная ханом, или указ султана. С таким документом можно было пересечь любую границу, пройти любую заставу. Видимо, как раз поэтому документ, который монголы давали нашим князьям, со временем превратился в таможенную наклейку, то есть разрешение на пересечение границы. А отсюда один шаг до всем знакомой этикетки, которую мы можем встретить на любом товаре.
6: Да что вы говорите?
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос, а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Внутренняя торговля в рамках объединения БРИКС уже превысила $1 триллион, объявил Владимир Путин. Президент говорил об этом на своем выступлении на заседании БРИКС+. По его словам, на страны участницы приходится почти четверть глобального экспорта, и именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП.
2: При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. Один из главных, пока еще не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц. Различия в их структуре и специализации предоставляют широкие возможности для практической кооперации, для создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков. Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик.
1: Владимир Путин добавил, что новый банк развития БРИКС уже профинансировал 123 проекта на общую сумму около $40 миллиардов. Российские военные эвакуировали 57 мирных жителей из окружения в Харьковской области при освобождении сел Анискино, Водяно и Ольховатка, рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Роман Шкроба. По его данным, площадь котла сократилась до 400 квадратных километров. Зачистка этой зоны осложнит для ВСУ удары по приграничью и отодвинет зону пролета дронов к Белгородской области более чем на 50 километров. Рассекречены документы о злодеяниях немецких фашистов на территории Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. По данным, опубликованным Управлением Федеральной службы безопасности, крупнейшим лагерем для военнопленных располагался в селе Алексеевка, где пленных избивали, морили голодом, расстреливали. В сообщении приведены слова офицера контрразведки Лянгхельда о стремлении уничтожать русских. Лагеря также находились в Большой Росошке, Калаче, Хуторах Островском и Суханове. Голосование на выборах в России никогда не сведется только к дистанционному электронному формату, указала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, отвечая на вопрос журналиста, она добавила: «Избирателям предлагают максимум удобных способов, сочетая традиционное и онлайн-голосование, и что уровень доверия россиян к выборам достиг 83%. Человек сам выбирает удобный вариант, исходя из ситуации», – подытожила Памфилова. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день танкиста. 7 марта 1944 года танковая рота под командованием гвардии лейтенанта Бориса Кошечкина перерезала шоссе, идущее на Тернополь, и атаковала вражескую колонну. Танкисты уничтожили 50 автомашин, 2 бронетранспортера с орудиями на буксире и много солдат противника. Затем командирский Т-34 первым ворвался в город Тернополь, где поджег 2 танка и уничтожил противотанковую пушку вместе с расчетом. Сам лейтенант был ранен, но продолжал командовать. За этот подвиг Борис Кошечкин был награжден орденом Ленина и золотой звездой Героя Советского Союза.
0: Экипаж.
1: Под Ржевом Кошечкин горел в Т-26. На западной Украине бил врага на Т-34. На Курской дуге ходил в бой на канадском «Валентайне», поставлявшемся в СССР по программе «Ленд-Лиза». Говоря о «Валентайнах», легендарный танкист отмечал: «Все с мощными радиостанциями. Это вам не флажками из люка махать. Хорошая машина, приземистая, но тесновато».
0: Техническая справка. «Валентайн» — британский легкий пехотный танк. Выпускался в Канаде по лицензии. Боевая масса — 15 тонн. Лобовое бронирование — от 30 до 60 миллиметров. Вооружение — орудие калибра 40 миллиметров, пулемет «Браунинга» 7,62. Двигатель шестицилиндровый, карбюраторный, мощностью 135 лошадиных сил. Скорость по шоссе 25 км в час. Экипаж 3 человека. Особенность – двухместная башня.
1: На Курской дуге Кошечкин подметил, что «Валентайны» очень похожи на немецкий танк Т-3. Решили этим воспользоваться. Переоделись в немецкие комбинезоны. На танке нарисовали немецкие кресты и поехали.
0: Экипаж. Командная работа.
1: Пересекли линию фронта, зашли в тыл к немцам. Вроде бы нечаянно раздавили 2 пушки с расчетами. Кошечкин вырос среди немцев Поволжья. Неплохо владел языком. Позже танкист вспоминал: «Немец орет, куда прешь? Я ему шпрехен забита них за шнель. Мол, говори помедленнее, не понимаю. А сам верхом на орудии сижу, ножки свесил, бутерброд уплетаю, улыбаюсь». Подъехали к большой штабной машине. Подцепили ее к танку и поехали к своим. Немцы, наконец, заподозрили неладное. Кошечкин рассказывал: «Как врезали по нам. Башню насквозь пробили. Если бы я сидел в танке, то привет. А так меня только оглушило, и кровь из ушей пошла. Башнера Пашку Терентьева в плечо осколком задело. Притащили эту машину. Все глаза вылупили. Башня пробита насквозь, а все живые. Наградили меня за это дело орденом Красной Звезды. В общем, на фронте я немного хулиганом был».
0: Экипаж.
2: Радио «Звезда».
0: Маршалами не рождаются. Михаил Катуков.
3: Я, король Англии Георг VI, желаю вручить орден за выдающиеся заслуги отважному советскому генералу за то, что он спас Великобританию от нашествия немцев.
4: В годы Второй мировой наши союзники не раз награждали советских военачальников. Происходило это довольно-таки необычным образом. В Лондоне называли определенное количество орденов и медалей, которые могли предложить, после чего уже в Кремле подбирали достойных кандидатов. Пустые грамоты почтой приходили в британское посольство в Москве. Фамилии героев согласовывались по дипломатическим каналам, и только потом награды вручались лучшим из лучших. Катуков не исключение. Он стал кавалером английского ордена за выдающиеся заслуги. Сослуживец маршала вспоминал:
2: «Это единственная награда, которую Михаил Ефимович носил, нарушая статут. Правилами предусматривалось надевание на шею на ленте золотого рыцарского креста, а потом уж сам орден с бриллиантами на грудь. Катуков креста не носил, ограничивался орденом».
4: Весной 45-го года войска Катукова рвались к Берлину. Противник не ожидал такого стремительного наступления и вынужденно отступал, вспоминала жена маршала Екатерина.
5: «Мы заходили в города и деревни, из которых немцы, не успев закрыть дверей квартир и магазинов, бежали. На плитах еще кипели кофейники. Во всех дворах непоенный скот. Недоенные несколько суток коровы мычали так, будто их жгли огнем. Хозяйство у немцев не бедное. В каждом доме электродойки, шкафы доверху набитые добром. А дороги все усыпаны пухом от перин, одеял и подушек, словно снегом».
4: Когда гитлеровские войска капитулировали, Катуков не мог спать несколько дней. Наступила непривычная тишина. Для опытного фронтовика состояние более чем странное. Никаких выстрелов, атак и бомбежек. В первый же день победы Михаил Ефимович приехал в военный госпиталь. Он хотел лично поздравить раненых солдат и офицеров. Считал, что так и должен поступать командир. По-другому не мог.
0: Михаил Катуков. Маршалами не рождаются. Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Ростов, тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58-го размера.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: на радио «Звезда».
1: Операции специальных подразделений.
2: Летом 44-го шли тяжелые бои у города Яссы, бывшей румынской столицы. Для прорыва вражеских укреплений требовался мощный и быстрый удар. Стремительно вклиниться вглубь обороны противника могли только танковые подразделения. На рассвете 21 августа под прикрытием артиллерии советские танки двинулись на город. Т-34 командира взвода вырвался вперед. На предельной скорости машина проскочила фашистские окопы, устремившись в центр города. Командир, молодой лейтенант, полагался на опытного механика-водителя Василенко.
3: «Товарищ лейтенант, надо прорываться! Главное — скорость!»
4: «Давай, Василенко, разворачивай танк! Направляй на орудие!»
3: «Да тут их целая батарея!»
2: Стремительно развернувшись на площади, Т-34 раздавил два вражеских орудия. Уводя танк из-под обстрела, механик-водитель укрыл его в глубокой воронке под защитой каменной стены полуразрушенного дома. Танкисты осмотрелись. Фашисты ждали удобного момента, чтобы разделаться с одиноким танком.
5: «Командир, фрицы совсем рядом. Надо схитрить. Есть план. Выбираемся из воронки. Даем два залпа, привлекаем на себя огонь фрицев, сползаем обратно и зажигаем на броне дымовые шашки».
4: «Точно! Пусть думают, что подбили. А как подойдут, рванем и раздавим их всех».
2: Танкистам удалось обмануть врага. Благодаря героическим действиям экипажа одного танка был открыт путь для наступления атакующим город советским войскам. В неравном бою гитлеровцам удалось подбить Т-34. Экипаж покинул горящую машину и продолжал сражаться. К вечеру фашистов выбили из города Яссы. Делегация из освобожденного румынского города обратилась с просьбой к советскому командованию передать городу сильно обгоревший танк. С тех пор в румынском городе Яссы стоит на постаменте боевая 34-ка. Память о мужестве и героизме советских воинов.
1: Радиозвезда. Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
6: Автобронетанковая техника.
1: Классификация.
6: Основной танк.
1: Название.
6: Т-90С. Т-90С отличают малый вес, небольшие габариты, исключительная надежность и высокая мобильность в любых климатических и дорожных условиях. Танк может преодолевать водные препятствия глубиной до 5 метров по дну и при выходе на берег незамедлительно вступать в бой. Динамическая защита и многослойная броня надежно предохраняют танк Т-90С от поражения управляемыми ракетами, бронебойными и кумулятивными снарядами. Закрытая зенитная установка позволяет командиру машины вести огонь по воздушным и наземным целям, оставаясь под надежной защитой брони. Основное вооружение танка Т-90С – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка повышенной точности. За счет использования автомата заряжания орудие имеет высокую скорострельность. Возможность производить до 7-8 выстрелов в минуту обеспечивает российскому Т-90С преимущество перед большинством зарубежных танков. Автоматизированный комплекс управления огнем, включающий телевизионный прицел, позволяет вести прицельную стрельбу на больших дальностях независимо от времени суток. Артиллерийскими снарядами и управляемой ракетой, сходу и с места, по движущимся и неподвижным целям. Практически любой самый современный танк может быть уничтожен до того, как он приблизится к Т-90С на расстояние эффективной стрельбы из своей пушки. Основной танк Т-90С.
1: Арсенал. Оружие, которое вас защищает. Премьера на радио «Звезда».

0: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора Б.
1: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Министр культуры Ольга Любимова вручила государственные награды выдающимся деятелям искусства. Орденом за заслуги в культуре и искусстве отмечены российские актеры театра и кино, коллектив театра «Современник». Глава ведомства поздравила лауреатов, пообещав всестороннюю поддержку и пожелав успешной реализации самых смелых творческих замыслов. Выставка «Катастрофа памяти. Неонацизм в 21 веке» открылась в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи. Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова уточнила, экспозиция рассказывает об угрозе возрождения нацизма в современных условиях и что Запад забыл уроки Нюрнбергского трибунала. Так, например, в прошлом году в мире зафиксировали около 190 эпизодов неонацистских шествий. Так называемые «бокдуфы» набирают популярность в мире. Это вечеринки, где люди собираются вместе и читают книги под приятную музыку. Почему читать среди незнакомцев стало модным, в эфире «Радио Звезда» рассказал автор канала «Books and Reviews» Валерий Шибашов.
2: Провести круто время в этом моменте – это замечательно. Но пользы никакой эти вечеринки не дадут точно. Ну, то есть, условно, человек вряд ли запомнит потом, спустя вот долгие годы, что он конкретно там прочитал. Он запомнит, что он хорошо провел время. Ну, и, наверное, это главное. А так, дело-то хорошее. Все, что связано с чтением дома, на улице, в компании с друзьями. Это круто и здорово, что это снова набирает популярность, и модно, и чтение в таком виде популяризируется.
1: Согласно статистике, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, а чуть меньше половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Произведения великих русских композиторов, включая Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова и Чайковского, вошли в осенние программы ведущих симфонических оркестров США. Нью-Йоркские, бостонские, чикагские, филадельфийские, клинлинские коллективы, образующих так называемую «большую пятерку», исполнят симфонии под управлением ведущих дирижеров. В афишах с сентября по ноябрь также заявлены сочинения Софии Губайдулиной и Игоря Стравинского. И в Российском духовно-культурном православном центре Парижа открылась выставка «Системная сборка. Нижний Новгород», объединившая работы более десятка современных художников. Экспозиция продлится до 1 ноября. Куратор проекта Кристина Романова назвала экспозицию уже гастрольной. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
4: Встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день танкиста.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Танк беспощадный. В августе 1942 года гитлеровские войска прорвали нашу оборону и стали продвигаться к стратегически важному городу Козельску. Отвлечь на себя огонь врага и создать видимость контрнаступления было поручено экипажу танка «Беспощадный». Вот что писало об этом задании командование части. «О тяжести и кровопролитности боя лучше всего говорит одна пробоина лобовой брони и 23 вмятины от прямых попаданий вражеских снарядов. А 3 снаряда навсегда остались в могучем теле танка «Беспощадный», увязнув в крепкой броне». Танк КВ-1 «Беспощадный». Личный состав — 5 человек. Командир — гвардии старший лейтенант Павел Хорошилов. Танк «Беспощадный» купили и подарили Красной Армии поэты и художники. Сергей Михалков, Самуил Маршак и Кукрыниксы передали для создания танка, полученную ими в 1942 году, сталинскую премию. Поэты придумали танку имя «Беспощадный» и написали на броне стихи, а кукрыниксы нарисовали плакат «Фюрер, разлетающийся на части от меткого выстрела советского танка». В бою под Козельском танк «Беспощадный» успешно сминал немецкие позиции, но неожиданно у машины заглох мотор. Когда открылся люк, фашисты, уверенные, что экипаж сдается в плен, подошли ближе. Но тут в толпу врагов полетели гранаты. А через несколько минут экипажу удалось завести мотор танка, и «Беспощадный» покинул поле боя. Танк «Беспощадный» с боями прошел 700 километров. Подбил 27 танков противника, уничтожил 9 минометов, 10 пушек и 13 бронеавтомобилей. В августе 1943 года «Беспощадный» получил серьезные повреждения. Танкисты сумели вывести боевую машину с поля сражения, но восстановить танк уже не удалось.
2: Личный состав.

0: Шлемофон танкиста. Изначально это был простой кожаный шлем для защиты головы бойца внутри боевой машины во время движения танка по пересеченной местности.
1: Форма и содержание.
2: Шлем стал шлемофоном, когда в него встроили средства голосовой связи авиационного типа. Произошло это в годы Второй мировой войны, после чего новый головной убор бронеэкипажей в шутку прозвали «говорящей шапкой». Черный кожаный шлем с несколькими валиками от лба до затылка. Их основное назначение – дополнительная защита головы от ударов о выступающие внутренние части танков. Валики делают со всевозможными наполнителями. Сперва их набивали конским волосом, позднее – поролоном. Они обеспечивают достаточно хорошую амортизацию при внезапном ударе и даже могут уберечь от осколков.
0: Шлемофон танкиста.
2: Шлемофон служит в том числе и для шумоизоляции, ведь мощные разрывы снарядов рядом с танком могут привести в замкнутом пространстве к полной глухоте. Такой шлем с уплотнителями и набивкой, кстати, еще и очень теплый. Он согревает в мороз лучше меховых шапок.

0: Мундирование.
1: В советской литературе шлемофон танкиста не только символ мужества и отваги. Это еще и очень надежное средство связи. Главный центр управления боем. Так в произведении Василя Быкова «Долгая дорога домой» в шлемофоне, в буквальном смысле, гремит голос храброго лейтенанта, ведущего машину в решительную атаку.
2: «Вперед, пушкари! Хватит землю пахать!»
3: Форма и содержание. Шлемофон танкиста. Радиограмма.
4: Впервые на поле боя танки появились 15 сентября 1916 года. 32 британских танка «Марк-1» приняли участие в сражении на реке Сомма на севере Франции. Танки были вооружены двумя 57-миллиметровыми пушками и четырьмя пулеметами. Экипаж – 7-8 человек. Весили танки 28 тонн. Скорость по бездорожью – не более 3 км в час.
5: Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 1808 год. Русско-шведская война. Наши войска в очередной раз штурмуют вражескую крепость Свеабург, самую мощную цитадель скандинавского королевства. Идет второй месяц осады. Но комендант крепости сдаваться не желает. У него сильный гарнизон, достаточно боеприпасов и продовольствия. Он собирает старших офицеров и намеревается сообщить им план оборонительных действий. В этот момент шведскому полководцу вручают письмо из Стокгольма. Он быстро вскрывает пакет, читает. Лицо его бледнеет, после чего, не говоря ни слова, комендант быстрым шагом уходит в свой кабинет и запирается изнутри. Он не выходит оттуда 3 дня. На 4-е сутки командир, наконец, появляется перед подчиненными и объявляет:
4: «Я вынужден сдать крепость. Всю вину беру на себя».
3: Его имя – Карл Олаф Кронстедт. Он родился в середине 18 века недалеко от Хельсинки. Сын артиллерийского майора. Когда ему исполнилось 10 лет, был записан в элитный армейский полк наследника шведского престола. Быстро продвигался по карьерной лестнице. Сержант, прапорщик, а затем капитан скандинавской шхерной флотилии. В 1776 году поступил на службу в английский флот и отправился за океан для борьбы с североамериканскими повстанцами. В боях проявил храбрость, мужество и рассудительность. Карл Кронстедт старался беречь своих солдат. Если была хоть какая-то, пусть и ничтожная, возможность избежать кровопролитного сражения, он пользовался ею незамедлительно.
4: «Врага можно убедить не начинать бой, но можно проиграть важную битву, по глупости нажав на спусковой крючок», —
3: так он говорил. В 1779 году Карл Кронстедт возвращается в Швецию. Ему 23 года. Это опытный, решительный офицер, подполковник. В самом начале войны с Россией он получает назначение в Штральзунд, крупный приморский город на севере Германии, где формируется новая шведская флотилия. В ее составе Кронстедт прибывает в Финский залив и участвует в сражениях против русских кораблей вплоть до подписания мирного договора. За отвагу в боях получает почетный орден меча, звание генерала-дюрера.

0: адъютанта и отправляется командовать крепостью Свеабург. В 1808 году Свеабург осадили русские войска. Началась очередная война. Карл Кронштадт понимал, помощи ждать неоткуда. Вражеские корабли блокировали все подходы к цитадели. Шведский полководец мог обороняться долго и упорно, но в конечном итоге все равно проиграл бы. Тогда он вступил с русскими в переговоры. Хотел перемирия, но получил отказ. Шел второй месяц осады. Шведы сражались храбро. Но тут произошли события, которые изменили все. Неожиданно русское командование разрешило покинуть крепость всем женщинам, старикам и детям, семьям скандинавских офицеров и солдат. Даже его, Карла Кронштадта, супругу, отпустили с миром. Более того, всех неприятельских перебежчиков, а были и такие, русские снабжали деньгами, кормили и распускали по домам. Это был тонкий психологический ход. Гарнизон крепости таял на глазах. Но Карл Кронштадт сдаваться не собирался. Он разработал дальнейший план обороны, и тут то самое таинственное письмо из Стокгольма. Кто его автор? Что там было написано? Как секретное послание доставили в осажденный город, куда даже мышь не проскочит? Неизвестно. Карл Кронштадт письмо сжег, а потом взял и капитулировал. Без боя, без каких-либо условий и оговорок. Русским войскам покорно сдались почти 8 тысяч шведских солдат. Было захвачено более 2 тысяч орудий и 110 неприятельских военных судов. И вот тут начинается самое интересное. Шведский военный суд заочно приговорил вице-адмирала Кронштадта к смертной казни. Его лишили дворянства, всего имущества и боевых наград. Почему заочно? Да потому что в это время скандинавский полководец находился уже в Санкт-Петербурге, где ему назначили пенсию и компенсировали потерю собственности. Он стал русским подданным. Более того, сам император Александр I вмешался в судьбу бывшего шведского военачальника и написал гневное письмо в Королевский надворный суд Стокгольма, ссылаясь на мирный договор от 1809 года, наш государь доказал, что крепость Свеабург расположена в Финляндии, а это российская территория. А раз так, то и предательства никакого не было. Так кто же кого перехитрил? Почему крепость сдалась без боя? А дело вот в чем. В начале 19 столетия в Швеции собрались низложить короля Густава IV. Против него были все – дворяне, военные, придворные. Скандинавского монарха обвинили во всех смертных грехах, в том числе в неудачной войне против России и в потере Финляндии. Чтобы свергнуть короля, нужен был лишь очередной повод. А капитуляция самой мощной крепости страны подходила на эту роль лучше всего. В итоге Густава IV отправили в изгнание. В Швеции Карл Олаф Кронштадт все-таки был объявлен предателем. Однако скандинавы почему-то забывают, что он, Кронштадт, вину за поражение при Свеабурге взял на себя и не допустил бессмысленного кровопролития. Он спас тысячи жизней, причем не только шведских, но и русских солдат. Спас ценой своей блестящей военной карьеры. В России это оценили. И оценили по достоинству.
1: Парад побежденных.
0: Нужно хорошо изучить своего врага, тогда однажды можно превратить его в друга. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
2: Для тех, кто служил, служит. и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве. В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста в Кабардино-Балкарии, погибшего при исходе лавины 6 сентября. С этой находкой поисково-спасательная операция на месте трагедии в Безингийском ущелье официально завершена. Снежная масса накрыла большую группу альпинистов, в состав которых находились и сотрудники Росгвардии. Итогом трагедии стали 17 жертв, еще 6 человек получили травмы и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Владимир Путин призвал расширять состав Совбеза ООН за счет стран глобального юга. По словам президента, баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на юге и востоке. Кто входит в глобальный юг? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказала политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
2: За последние десятилетия страны глобального юга сильно продвинулись в экономическом отношении, завоевывают позиции в экономическом пространстве и на международной арене. Хотя говорится о юге, но на самом деле это не только страны Африки, но и многие страны Азии, а также Латинской Америки. То есть это те государства, которые раньше принято было называть развивающимися.
1: Как отметил президент, Россия считает необходимым и далее вместе с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности Организации Объединенных Наций. Новые российские БПЛА «Герань-4» и «Герань-5» поменяли характер боевых действий. Об этом пишет издание Financial Times. В статье утверждается, что беспилотники, чья скорость и высота полета сравнима с крылатыми ракетами, легко обходят украинскую ПВО. В свою очередь, в Кремле напоминают удары по целям на Украине, вооруженные силы России наносят в ответ на атаки ВСУ по инфраструктуре нашей страны. Число погибших при крушении пассажирского парома в Яванском море в Индонезии выросло до 6. Еще 140 человек продолжают искать. Около сотни пассажиров смогли выжить. Их подобрали спасательные команды. Судно следовало из Сурабая и потеряло связь ночью. Отмечу, это уже второй громкий случай с пассажирскими паромами за последние несколько дней. В ночь на 10 сентября у филиппинского острова Палаван сгорело судно «Джун Астер». Погибли по меньшей мере 76 человек. Еще 13 по-прежнему числятся пропавшими без вести. И о погоде. В понедельник в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 20. Во вторник солнечный, плюс 19. Сейчас в столице 18 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

Зачем пускать кошку в новый дом? Почему надо посидеть на дорожку? И как предотвратить конфликт домовых? О традициях и мифологии русского севера расскажет фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Свадебные обряды русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
1: Область знаний.
3: Прежде чем говорить об особенностях северно-русского свадебного обряда, нам нужно понять, что собой представляла традиционная семья в условной северно-русской деревне 100, 150, 200 лет назад. В этнографии есть классификация семей, и, наверное, современный город нам дает примеры семьи так называемой нуклеарной или ядерной, которая простая, состоит обычно из родителей и их маленьких детей. Ситуация такой традиционной культуры русского севера вот этого периода, примерно 19-го, начала 20 веков, это семья другого типа, семья расширенная, сложносоставная, когда в одной крыше живут несколько поколений. То есть родители, их взрослые сыновья с своими семьями, а дочери после свадьбы уходят жить в семью мужа. То есть это такой тип, называется патрилокальное послесвадебное поселение. Это значит, что, как правило, после свадьбы жизнь женщины меняется гораздо сильнее, чем жизнь мужа. И в свадебном обряде мы, как мы увидим дальше, вот эти отличия довольно сильно заметны. По тому, как меняются названия для членов семьи, можно смотреть, как меняется вообще этот институт семьи в современности по сравнению с классической эпохой. Например, многие термины сейчас уже мало понятны. То есть если с тестем, тещей, свекром, свекровью более-менее понятно, что это родители жены и мужа соответственно, то вот если мы переходим на уровень братьев, сестер, супругов, то все гораздо сложнее. То есть деверь – брат мужа, шурин – брат жены, заловка – сестра мужа, свояченица – сестра жены. А я очень люблю термин «ятровь», который, кажется, теперь нигде, кроме этнографических материалов, не встретишь. А вообще, это жена брата мужа. То есть у нас есть два брата, у них есть жены, и они друг другу ятрови. И понятно, что когда вот все эти названные люди жили в одном доме, в одной семьей, то было понятно, кто кому кем приходится, эти термины были в живом бытовании. Меняются условия существования семьи, уходят из языка и обозначения. И нам нужно вот иметь эту картинку такой традиционной, многосоставной, многопоколенческой семьи, живущей в одном доме, когда мы говорим о традиционном свадебном обряде. Что такое свадьба в обрядовом контексте? С одной стороны, это один из семейных обрядов или обрядов жизненного цикла. Туда же относятся родильная обрядность, похороны, крестины. То есть, по сути, это такие обряды, которые маркируют важные этапы в жизни человека, то есть ритуальная биография человека. Мы переходим в новую возрастную группу, у нас меняется социальный статус, мы начинаем делать то, что раньше не делали в плане профессионального роста, и это нужно как-то оформить в виде специальных церемоний. Вот к такого рода церемониям относится свадьба. Кроме того, свадьбу можно назвать еще и обрядом переходным. Этот термин был предложен в начале 20 века голландским фольклористом Арнольдом ван Геннепом. И обрядом перехода он называет церемонии, сопровождающие переход либо отдельного человека, либо группы из одного состояния в другое, либо более метафорично из одного мира, космического, в другой. К обрядам переходов относятся свадебный, похоронный, обряд усыновления или удочерения, обряды инициации или посвящения, иногда обряды отправления в путь и возвращения. При всем их разнообразии эти обряды по ван Геннепу построены по одной строго повторяющейся схеме. То есть сначала идет этап отделения, когда участники обряда лишают своего прежнего статуса. А далее они приходят в промежуточное лиминальное состояние, то есть, собственно, в этот момент перехода из одной группы в другую, из одного статуса в другой. И далее идет закономерный третий этап, это обряд включения, то есть обретение признаков нового статуса. И, как мы далее увидим, в традиционном свадебном обряде все эти три фазы, они вполне представлены. В целом, значение традиционного свадебного обряда – это показать символическое преодоление разнообразных границ, которые показывают, маркируют, фиксируют изменения статуса молодых. То есть вот была холостая, неженатая молодежь, а вот они заключили брак и перешли в группу взрослых, степенных, семейных людей. Вторая функция, второе значение традиционной свадьбы – это ритуально оформить создание новой семьи, и изменение семейного статуса не просто двух людей, как мы привыкли смотреть на это с современной позиции, а скорее меняется ситуация двух родов, двух семей. Поскольку мы понимаем, что вот были родители, стали свекр или свекровь, или тесть, или теща, была младшая дочь, стала главная невеста в семье на выданье после того, как старшая сестра вышла замуж. То есть в традиционной культуре этот брак – дело не просто двух людей, а дело двух семей, которые меняют ситуацию для многих участников. И, соответственно, очень важно было наличие свидетелей, большого количества гостей, приглашенных, просто односельчан, которые пассивно или более активно участвовали в свадебном обряде и тем самым публично признавали новое положение молодых.
2: Свадебные обряды русского севера.
1: Область знаний.
3: Известный фольклорист Зеленин говорил о том, что свадебный обряд, в целом славянский, к которому относится северно-русская свадьба, это очень сложный спектакль с большим количеством действующих лиц. Если мы посмотрим на состав участников традиционной свадьбы, то это, повторюсь, не просто два человека, жених и невеста, а это две семьи. Кроме кровных родственников, это могли быть ритуальные заместители родителей, посаженные родители, обычно это крестные жениха и невесты. Обязательно было участие молодежи поколений, которым принадлежит жених и невеста, так называемая дружина жениха, дружина невеста. Односельчане, и на русском севере была еще одна категория участников свадьбы – это ритуальные специалисты. Что это значит? Представление о том, что свадьба – это важный переходный момент, и значит, что его участники, особенно молодожены, находятся в такой потенциальной опасности. Что-то может пойти не так, что-то не сложится, и это будет важно, и это потенциально страшно. Соответственно, чтобы все было хорошо, нужно использовать все возможные средства достижения этого благополучия, например, пригласить на свадьбу деревенского колдуна. Угостить его, уважить, и тогда жизнь молодых наладится. И в фольклорном архиве портфолио фольклористики Российского государственного гуманитарного университета вплоть до современности, то есть 90-х, 2000-е годы, записывается прекрасная история о том, что случается, если на свадьбу не позвали колдуна. Например, история. Свадьба, поехали к венчанию, но взяли и не позвали колдуна. И вот едут с венчания, а он встал на дороге. Два раза прошел, и все, кони не пошли, остановились. И вот пока его не пригласили за стол, пока его не угостили, так кони не могли сдвинуться. Далее давайте посмотрим, как устроена вот эта длинная, многокомпонентная свадебная церемония на русском севере. Начать, наверное, стоит даже не с самой свадьбы, а со знакомства молодых, которое в традиции лет 150-200 назад было не так просто, как сейчас. Как правило, под это выделялось специальное время. Например, осенью, когда закончены все работы, когда появляется больше свободного времени, проводились молодежные вечеринки. Они длились от осени до святок, и в это время молодые люди собирались, например, в одной избе, обычно выкупая ее у хозяев за какое-то угощение. И они не просто развлекались, они, девушки, обычно брали с собой какую-то работу, например, что-то связать, что-то спрясть. Туда приходили молодые люди, и они пели песни, рассказывали сказки, и как-то знакомились и проявляли интерес. Чем проявляли интерес, традиционное, оно тоже довольно специфическое. Так, во многих музеях, где представлены северно-русские прялки, можно заметить довольно интересную особенность. Как правило, эти прялки, они вверху украшены такими резными деревянными зубчиками, называются городки. И некоторые из них отломаны. Может показаться, что так происходит просто из-за старости, но на самом деле был такой обычай, что если парню нравилась девушка, то он на этих вечерках отламывал городок у ее прялки, чтобы показать, что вот девушка нравится, вот знак внимания, довольно специфичный. И вот если молодые люди познакомились, приглянулись друг к другу, то нужно было уже как-то двигаться в сторону создания семьи. Для этого молодой человек собирал сватов. Это могли, как правило, должны были быть благополучные люди, семейные. Например, его старший брат, дядя, крестный отец, люди с хорошей репутацией, уважаемые в селе. Для того, чтобы ставство прошло успешно, нужно было подобрать подходящее время. Иногда старались не делать это прилюдно посреди дня, например, где-нибудь вечером под покровом темноты, потому что считалось, что если откажутся в тосте, то это большой позор для семьи жениха, поэтому лучше это как-то не афишировать. И для этого же, чтобы избежать такой потенциальной репутационной потери, обычно перед сватовством старались заранее выведать настроение в семье невесты. То есть сначала были предварительные переговоры, а потом уже отправлялись на сватовство. Кроме того, сватовство не обходилось без некоторой магии. Например, перед выходом сватать девушку дома у жениха веревкой связывали ножки стола с приговором, как стол стоит, никуда не денется, так и невеста тоже будет наша. Сваты приходили в дом семьи девушки, и там происходили долгие переговоры с участием буквально всех родственников, причем мнение девушки не всегда спрашивали, но важно было, что если договорились о свадьбе, то проходило взаимное угощение. То есть вот эта свадебная длинная церемония – это постоянно про обмен подарками, про обмен угощениями. То есть, по сути, такой переговор, договор, соглашение двух сторон, двух семей, а не просто двух людей. в такой начальный этап свадьбы, кроме сватовства, входит, в целом он называется сговор, туда входит сватовство, смотрины, то есть осмотр имущества, чтобы понять, в какую семью, например, отдают невесту, и обручение, то есть скрепление договора сторон о браке.
1: Область знаний.
2: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
0: Военнослужащие, инженер-трамбан, страны Евросоюза.
2: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1346
5: время отправления поезда. 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
2: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить...
2: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
2: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Свадебные обряды русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
1: Область знаний.
3: Лиминальный переходный период, он начинается, наверное, даже не в день свадьбы, а еще накануне, когда, особенно для девушки, происходят очень важные церемонии. Как правило, в доме невесты собирались ее подруги, ее родственницы, и проходила специальная обученная женщина, плакальщица. И она затягивала печальные песни, невеста ей подпевала, а в итоге все рыдали, невеста спрашивала у родителей, зачем они от нее отказываются, из своего дома отправляют. В это время под окнами ходила дружина жениха и стучалась, но их пока не пускали, потому что не положено, еще не все. И вот этим апогеем канона свадьбы для невесты была церемония изменения прически. То есть если до свадьбы это была коса, сплетенная лентой, то после свадьбы женщина меняла прическу, как правило, две косы, сплетенные, уже покрытые другим головным убором. И вот накануне свадьбы происходила особая церемония расплетания девичьей косы, как прощание с девичьим статусом. И вот эту ленту тоже своеобразные практики. Этой лентой невеста хлестала своих незамужних подруг, то есть с некоторой, опять же, обидой, что вот они остаются в девушках, а я ухожу в чужую семью. И эту ленту, иногда называют ее «Девья красота», потом она, невеста, передавала своей младшей сестре, тем самым передавая ей статус главной невесты в своем доме. Сам день свадьбы, он тоже очень сложно устроен. Там происходил приезд дружины жениха за невестой, то, что сейчас известно как выкуп, причем это могло быть не только выкуп за деньги. Например, жениху должны были предложить некоторые испытания на силу, на сообразительность, мог отгадывать загадки, чтобы попасть наконец к невесте, то есть тоже пройти испытания, чтобы подтвердить, что он достоин получить девушку и изменить свой статус. После венчания происходила встреча новобрачных в доме у жениха, куда уже приходит невеста. Но перед этим очень интересная история – это передвижение свадебного поезда. Обычно это сани или телеги, запряженные лошадьми, украшенными там, бумажными цветами, с плетеными гривами, обязательно с колокольчиками, чтобы было слышно издалека, чтобы было понятно, что что-то происходит. И на русском севере есть такая практика – застава на пути свадебного поезда. То есть как только слышится колокольчик, естественно, все округи знают, что вот едет свадьба, и тут же люди выходят на дорогу, перегораживают ее телегами, либо держатся за руки, и очень странное действие. Что они делают? На самом деле здесь есть глубокий смысл и символ.

0: идет свадебный пир, в процессе которого может происходить как раз-таки дублирующее вот это расплетение девичьей косы церемония, когда невесте уже повязывают другой головной убор, тем самым показывая смену ее статуса. Свадебный пир – это тоже очень интересная история. Там важно примерно все. Это тоже некоторое такое программирование на будущее совместной жизни молодых. Очень важно, чтобы это было богатое угощение, сытное, чтобы вся их дальнейшая жизнь тоже была благополучной и сытой. Во время свадебного пира молодых могли посадить на самое почетное место в красный угол, там, где иконы. Понятно, что по возрасту им обычно это не положено, но именно в этот день, день свадьбы, они в центре внимания и пользуются особым уважением. На свадебном пиру на русском севере обычно тоже приходили специальные исполнительницы, женщины, которые припевали. Они исполняли разные песенки благопожелания, желали счастливой жизни молодым, могли припеть девушку к парню, то есть чтобы тоже как-то сформировать будущие возможные пары, чтобы эта свадьба была одной из череды других. Также на свадебном пиру иногда были интересные символические действия. Например, молодых не просто усаживали куда-нибудь на лавку, а их усаживали на шубу или на шкуру. Либо эта вот шкура, она могла фигурировать, опять же, когда молодые приезжают с венчания, их встречают в доме жениха, и они стоят перед свекром и свекровью тоже на шкуре. Почему так? Здесь тоже очень важная, интересная символика шкуры, шерсти, как символа богатства, изобилия, тепла. И, соответственно, тоже такое пожелание молодым, чтобы их жизнь была благополучной, чтобы их жизнь была в достатке. Эту же цель преследуют до сих пор, наверное, много где известные практики посыпания молодых. Сейчас это разного рода предметы. Это может быть зерно, это могут быть мелкие монеты. В современных городах, кажется, действуют лепестки цветов, что такое очень красивое. Что объединяет все вот эти предметы, которые используются? Их много, они мелкие, они рассыпчатые. И здесь главная идея – это множество, это изобилие. То есть это посыпание – это тоже символическое благопожелание счастья, богатства и благополучной жизни.
1: Свадебные обряды русского севера.
2: Область знаний.
0: Первый день свадьбы заканчивается церемонией брачной ночи. Это тоже важная символическая часть. На русском севере была довольно любопытная практика, известная по этнографическим описаниям начала XX века, когда молодых укладывали спать в неотапливаемое помещение, например, в сенях. И кажется, как-то жестоко, как-то неправильно. Почему так? Но здесь, опять же, есть некоторая символическая логика. Поскольку молодые, они только-только поженились, у них еще не произошла вот эта стадия перехода в новую категорию, то есть они еще находятся в пограничном состоянии. И точно так же неотапливаемое помещение, оно не совсем жилое. Это признаки такого пограничного места для людей в пограничном состоянии. Поэтому особой жестокости в таком холодном ночевании не было. Это скорее подчеркивание вот особой ситуации, особые вот эти пограничные роли участников обряда. После свадьбы тоже традиционно были разные поездки по гостям. Как правило, невеста уже в статусе жены приезжала в гости к своим родителям, уже не как члены их семьи, а вот как гостья. Вот эта история с на блины к теще. И у зятя обычно выпытывали факт иносказаниями, лед ломал или грязь топтал, чтобы понять честность невесты. Также уже после вот этого дня свадьбы, на второй, третий и следующие дни, была очень важная церемония омовения. Молодых могли вместе отправить в баню, чтобы показать, что они смывают, опять же, водой символически свой прежний статус, обретают новый. Также водой могли оплевать родителей, поскольку их тоже статус меняется, смываются прежние признаки и обретают новый статус. После свадьбы некоторое время молодые считались еще не вполне перешедшими в новую группу. Например, там, до рождения первенца молодожены вполне могли участвовать в молодежных забавах, ходить на вечерки. То есть, опять же, такое пограничное состояние, пока еще не обрели полностью свой официальный новый статус. На самом деле свадьба – это не просто один день, а это такой многодневный сложносоставный цикл, который действительно на русском севере, как показывают этнографические материалы, укладывается в эту трехчастную схему переходного обряда Ван Генопа. Сначала постепенное лишение прежних свойств, особенно это явно видно по невесте. Для нее сразу после обручения там ряд ограничений на перемещение, какая-то одежда попроще. В день свадьбы она могла вообще ничего не говорить или не могла ходить сама, ее там носили на руках, держали за руку. То есть она не вполне человек, лишает своего прежнего статуса. И вот именно после церемонии, после перехода она вернется уже в новом статусе. Помимо действий, важную часть северно-русской свадьбы составляют фольклорные тексты. Во-первых, это множество свадебных песен. Я упомянула песни величальные, которые пелись на свадебном пиру. Также вот этот канун свадьбы, печальные плачи, когда невеста прощается со своей прежней долей, с семьей. Довольно интересный пласт фольклора – это такие карильные песни, которые обычно подружки невесты

0: сыпали в адрес дружины жениха. То есть, так, опять же, свадьба, как некоторое такое столкновение двух групп, двух команд, стороны жениха, стороны невесты. Помимо песен в свадебный фольклор входят, например, гадания и приметы. Скажем, важно было посмотреть, какая будет погода в день венчания. Опять же, если дождь, пасмурно, то скорее не очень. Если солнце светит, если день ясный, то эта жизнь тоже будет такой благополучной. Отдельный интересный пласт свадебного фольклора северно-русского – это былички, мифологические рассказы про испорченные колдунами свадьбы. Естественно, на свадьбе очень много благопожеланий, каких-то формульных текстов, либо прямых пожеланий молодым счастья, благополучия и множества детей. Если посмотреть на северно-русский свадебный обряд в целом, как такую традиционную церемонию, то там можно и в плане действий, и в плане текста вычленить ключевые мотивы. Купля-продажа, там, начиная от формул сватов, у вас товар, у нас купец. Это мотивы какой-то воинской или военной добычи в свадебных песнях, о том, как жених, как сокол кидается на голубку невесту, что-то еще. Постоянные какие-то подчеркивания позиции мужское и женское, плач и веселье, смерть и жизнь, и отдельно разрушение отделения, то есть, опять же, разрушение прежнего статуса, обретение нового. В целом мы понимаем, что такая традиционная свадьба – это не просто красивый праздник, а такое сложное, многосоставное, символическое действие.
1: Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
2: Область знаний.

0: граф де ля Фер?
1: Я. Yeah.
0: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
1: Я. Yeah.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
2: Я. Yeah.
0: Аббат Дербле?
3: Я. Yeah.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Двое пострадавших при атаке украинских дронов на Нижнекамск находятся в тяжелом состоянии. Еще один – средней тяжести. Остальные получают амбулаторное лечение, рассказал глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев. Всего в результате удара ВСУ погибли 2 человека, минимум 12 ранены. Мэр города Радмир Беляев держит ситуацию на контроле. Заведено уголовное дело по статье «Террористический акт». Владимир Путин заявил, что государство БРИКС обладает независимыми каналами движения товаров, услуг и капиталов, позволяющими проводить коммерческие и финансовые операции без оглядки на давление извне. Глава государства назвал взаимодополняемость экономик главным ресурсом объединения. По данным Кремля, президент России завершил 3-дневный визит в Россию, где участвовал в саммите БРИКС. Впервые вынесен реальный срок за кибербуллинг подростка. В Великом Новгороде 21-летний обвиняемый получил 12 лет колонии строгого режима за многомесячную травлю уфимской школьницы. Злоумышленник угрожал девушке, ее родным, организовывал ложное минирование, создавал порочащий честь каналы от ее имени и распространял клевету в социальных сетях. Суд квалифицировал его действия по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая попытку доведения до самоубийства. Рефераты устарели как формат проверки знаний студентов. С таким мнением выступил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге проректор МГУ Леонид Гусев.

0: По его мнению, технологии искусственного интеллекта должны помогать в обучении, а не использоваться для списывания, иначе выпускник станет неподготовленным. Гусев подчеркнул, что при обновлении образовательных программ важен баланс. Фундаментальная подготовка необходима для сложных отраслей. И о погоде. Бабье лето придет в центральную Россию на следующей неделе. Воздух в столичном регионе может прогреться до 23 градусов. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС озвучил подробности РИА Новости.
1: Очень стабильный температурный режим. Ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе. Ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции.
0: По словам синоптика, сегодня воздух прогрелся до 16 градусов, и это показатель выше климатической нормы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
2: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Духи дома и природы русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
4: Область знаний.
6: Ученые-фольклористы разделяют мифологию на высшую и низшую. Наверное, высшая мифология, она более представима широкой аудитории, знакомому, например, с древнегреческими образцами. Там глобальная история про сотворение мира, про появление людей, про такие строгие пантеоны богов. А низшая мифология – это скорее истории про многочисленных духов, мест, территорий и про объяснение актуальной повседневности. Открытие этой ниши мифологии для науки произошло в XIX веке. Оно связано с именем немецкого фольклориста Вильгельма Манхарта. Он в 1854 году стал одним из основателей общества по собиранию и изучению народных традиций. В 1865 году он составил опросник по германским обычаям, которые связаны с одним из видов сельхозработ, с молодьбой, с обработкой зерна. Казалось бы, такая должна быть очень рациональная тема, связанная с технологиями, с инструментами. Но в процессе обработки более 2000 ответов крестьян он понял, что вот эти рабочие процессы, они вообще-то связаны с верой в многочисленных духов полей, духов природы, с запретами, там, работать в трудное время, что-то еще. И Манхарт понял, что вот эта мечта об ушедшей мифологии, похожей на греческую, ее же можно подкорректировать, потому что вообще в современном мире тоже есть вот такое мифологическое сознание, но оно принимает другие формы. Это уже не про сотворение людей, вселенной, чего-то еще, а про повседневную жизнь, в которой человек оказывается соседом разнообразных фей и духов. Вот это открытие позволило Манхарту изменить взгляды науки фольклористики на мифологию, иногда называют даже манхартианской революцией в изучении мифологии. То есть появилась низшая мифология. Почему это важно, почему это интересно, почему фольклористы по всему миру до сих пор это изучают? Потому что это очень важная часть мифологической картины мира, которая оказывается очень живучей даже в современную эпоху с развитием техники, науки. Низшая мифология – это набор представлений о том, что в своей повседневной жизни человек постоянно сталкивается с чем-то сверхъестественным, с какими-то духами, и что от их вредоносности или от их помощи зависит благополучие или неудача в обычных делах. Там от урожая до похода на рыбалку, похода в лес или даже какой-нибудь жизни внутри дома, внутри своего двора. И вот этими мифологическими персонажами мифологическое сознание людей населяет буквально все территории. То есть такие духи живут в доме, такие духи живут в лесу, живут в водоемах. Мифология русского севера дает нам как раз-таки много довольно интересных примеров. А вот эти рассказы о духах мест, они, конечно, не такие глобальные, как повествование о этиологии, о космогонии, создании Вселенной, но зато они объясняют мир вокруг нас, отвечают на вопрос, почему кто-то заблудился в лесу, почему у соседа корова дала больше молока, почему у нас в доме не приживаются рыжие овцы. И вот это, казалось бы, мелкое, но глобальное объяснение всего происходящего, оно как-то очень успокаивает, оно дает некоторую опору пониманию того, от чего все зависит. Низшая мифология, она отличается, например, от сказок тем, что в нее верят. Предполагается, что это правда есть, с этим нужно как-то взаимодействовать. И далее мы посмотрим на примеры коммуникации людей с миром духов в северно-русском фольклоре. Когда мы говорим о низшей мифологии, нам важно ввести понятие «народная демонология». Это система мифологических персонажей. Обычно это могут быть демоны, духи или люди с какими-то магическими свойствами. И с точки зрения народной демонологии, вообще все, что происходит с человеком, объясняется воздействием этих демонов. По своей сути, такой народный демонологический персонаж – это набор функций. Кто-то, кто блудит в лесу, кто-то, кто помогает по домашнему хозяйству. То есть у него есть набор признаков, набор функций, и они скрепляются каким-то именем, которое на самом деле очень вариативно. То есть даже в рамках какого-нибудь одного региона, у домового, у водяного, у лешего может быть множество имен. С точки зрения фольклористики, вот эта многоименность, это не просто такая диалектная особенность, что где-то вот так решили назвать, где-то по-другому, это еще и отчасти табуированность имени, то есть таки нечисть, что-то страшное, поэтому лучше напрямую к нему не обращаться, а как-то вот обходиться вежливыми эвфемизмами. Например, на русском севере очень популярно обозначение вот этих духов мест «хозяин». Лесной хозяин, домашний хозяин, то есть уважительное на всякий случай, чтобы никак не обидеть и никак случайно не вызвать непреднамеренным упоминанием.
5: Духи дома и природы русского севера.
4: Область знаний.
6: Как фольклорное сознание объясняет происхождение от всей этой нечисти? Особенно если мы говорим про картину мира там, северно-русского крестьянства, которое, по идее, должно жить уже в христианской парадигме, и где официальная церковь вот этого всего не признает. И здесь мы имеем дело с интересным феноменом совмещения книжной библейской канонической традиции и устного фольклора. И появляются сюжеты, которые соединяют одно с другим. Например, есть объяснение, что все эти демонические существа происходят из душ грешников. То есть вот она, христианская парадигма, человек согрешил, и за это его превратили в лешего или водяного. Или много таких историй, что вот все эти странные неприкаянные духи – это на самом деле души проклятых родителями детей, поэтому очень важно не посылать детей куда не следует, иначе с ними ничего хорошего не случится. Персонажи славянской демонологии довольно разнообразны. Обычно их классифицируют по степени человеческого в них. То есть есть, собственно, демонические существа. Они могут быть связаны с локусами. О них как раз сейчас пойдет более подробная речь. Они могут быть персонификациями какого-то опасного времени, например, пятница. Либо это могут быть люди с демоническими чертами, колдуны или оборотни. История о таких персонажах в фольклористике называется «былички». Это мифологический рассказ, обычно довольно короткий, односюжетный, то есть там нет каких-то сложных перипетий и переплетений. Это короткий рассказ о встрече человека с нечистой силой. Эти истории имеют установку на достоверность, то есть их могут рассказывать от первого лица. Я пошел в лес, заблудился, увидел там кого-то, скорее всего, это был леший. Либо же рассказчики могут апеллировать к какому-то авторитетному, лично знакомому источнику. Мне моя бабушка рассказывала, или у нас в соседней деревне был случай. То есть время действия в «быличках» – это либо настоящее, либо совсем недавнее прошлое. То есть они не про какие-то давние времена, мифические перетворения, а вот про здесь и сейчас. Как правило, сюжет «былички», его основная интрига – это встреча и узнавание, либо неузнавание этого существа. Соответственно, «былички» могут развиваться по двум сценариям. По-первому, человек демонстрирует правильное поведение. Он знает, как общаться с существом, что его нельзя злить, что от него можно защититься, например, бранью или молитвой. В этом смысле довольно любопытно, как эти, казалось бы, совершенно разные регистры речи, максимально сниженная брань и максимально высокая молитва, они выступают контекстуальными синонимами. То есть главная идея в том, что и то, и другое – это не обыденная речь, а со сверхъестественным существом нужно общаться необыденной речью. В качестве защиты могут использоваться предметы, связанные с религиозной жизнью, там от святой воды до крестного знамени, либо такой более традиционная практика очерчивания, то есть создание вокруг себя символической границы. Соответственно, человек, который все эти правила знает, который вовремя понял, что перед ним не просто путник, а леший или черт, он все эти знания применил, и он выжил. Это брички с хэппи-эндом. Но бывают более печальные истории, когда человек не понял, кто перед ним, либо он нарушил запрет, пошел в лес, не благословясь, или кричал у воды, или тоже повел себя как-то неправильно и не знал, как защититься от этого существа, или не узнал его, и за это он был наказан. Одни из ключевых мотивов быличек – это как раз-таки признаки демонического существа, как его можно опознать. Это могут быть телесные аномалии, то есть как-то не так ходит, не так перемещается, немножко кривит или косит, то есть чем-то отличается от обычного человека. Это могут быть особенности одежды. Например, надета не на ту сторону, либо нет пояса. А пояс вообще в славянской традиции – это довольно значимый элемент одежды, то есть тоже и можно рассматривать как оберег, либо как признак человека. Если нет пояса, значит, перед нами не совсем человек. Иногда у демонического существа есть интересные признаки в одежде. Например, на Русском Севере черти, которые играют роль помощников колдуна, у них красные колпачки. Еще одним признаком, которым можно опознать, что перед нами какое-то вот нечеловеческое существо, это отклонение от социальных норм. Ведет себя не так, нелюдим, не вступает в брак, живет на краю деревни, значит, скорее всего, деревенский колдун. Поскольку в быличках, вообще в народной демонологии, установка на достоверность, то, как правило, это не просто рассказы, истории про правильное и неправильное поведение, наказание либо награду человека, но к быличкам добавляются еще и практики. Не в прямом смысле обряды, скорее, что-то такое обычаи, практики, связанные с верой в то, что эти существа, правда, существуют, и с ними нужно коммуницировать. Например, это могут быть подарки хозяевам локусов. Молочко для домового, кажется, в современном городе тоже есть такая идея. Это может быть хлеб для лешего или водяного, то есть когда идут в лес или идут на рыбалку, то нужно как-то угостить этого хозяина места, чтобы взамен получить свою долю из его богатств, из рыбы или из грибов, ягод. На Русском Севере рыбаки поморские рассказывают, что когда они идут на рыбную ловлю, то, как правило, они свой первый лов, первую пойманную рыбку отпускают обратно, чтобы показать, ну, что они вот не все заберут, но, пожалуйста, дайте нам хоть что-то. Такая идея сбалансированного какого-то обмена. И очень важно считалось не жадничать, когда ты идешь на рыбалку или за грибами, или за ягодами, то есть не брать больше, чем тебе необходимо. За это считалось, что духи такого не любят, и будет какое-то наказание. Там либо лодка прокинется, либо человек в лесу заблудится.
4: Область знаний.
2: Радиозвезда.
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
5: Духи дома и природы Русского Севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
4: Область знаний.
6: К таким практикам, связанным с установкой достоверности, может быть отнесено использование оберегов. Например, когда после того, как в доме кто-то скончался, на всякий случай в порог дома втыкают острый предмет. Зачем? Чтобы покойный не вернулся в семью, потому что есть такой персонаж северно-русского фольклора, как ходячий покойник. Считается, что если семья очень долго горюет, нарушает все такие традиционные сроки горевания, то есть 9 дней, 40 дней, год, это считалось такой нормальным временем для траура, если семья не может как-то преодолеть свое горе, то считалось, что это не очень правильно, не очень здравомысляще, и это может беспокоить ушедшего родственника. И нам в экспедициях рассказывали историю, что если сильно-сильно плакать уже после похорон, то во сне появится там умерший кто-нибудь из родственников и скажет, что мне все время мокро, я стою под дождем, потому что вы все время плачете. То есть, опять же, такая, ну, наверное, немножко психотерапевтическая функция о том, что всему свое время и горе нужно в какой-то момент заканчивать, возвращаться к прежней жизни. Соответственно, вот эти былички проходящих покойников, они обычно рассказывают про тех, кто вел себя неправильно, нарушил вот эту практику постепенного возвращения к обычной жизни. Обычно это рассказы про безутешных вдов, которым вдруг начинает являться по ночам кто-то в образе покойного мужа. И обычно вдова этому очень рада, но соседи замечают что-то неладное. То есть она бледнеет, она худеет, и потом они понимают, что на самом деле к ней ходит черт или какое-то другое демоническое существо, и под видом мужа постепенно высасывает из нее жизненные силы. Вот чтобы этого не произошло, как раз-таки используют обереги, втыкают острые предметы. Есть былички тоже проходящего покойника, они похожи на игру в логику. Там жена, которая догадалась, что это не так, решает отвадить вот этого покойного мужа, и вдруг он к ней вечером приходит и видит, что она что-то странное грызет. Она берет льняное семя и щелкает его. Он спрашивает, что ты ешь? Она говорит, я ем вшей. Ну, визуально похоже, тоже маленькие, черненькие. Он говорит, как так, разве можно вшей есть? Это же неправильно. Она говорит, а разве может мертвый к живой ходить? Он говорит, ах, догадалась, и с тех пор ее не беспокоит. Вот это «ах, догадалась» тоже важный мотив Беличика о том, что если человек по каким-то признакам понимает, что перед ним есть существо, это уже залог успеха, то есть он сможет понять, как ему действовать дальше, и может спастись. Далее давайте посмотрим на некоторых, наверное, наиболее популярных на русском севере духов локусов. Начнем с лешего. Лес вообще в суровых северно-русских территориях – важное пространство, окружающее жилое, освоенное, потенциально опасное. Считалось неправильным идти в лес, не благословясь. Опять же, былички о том, как человек вышел из дома, пошел в лес и заблудился, а потом он думает, почему это произошло, и объясняет это тем, что вот я же не благословясь пошла, поэтому со мной это произошло. С северно-русским лешим есть довольно интересные сюжеты быличек о том, что он выглядит как обычный человек, но его можно опознать вот по каким-то неполадкам в одежде. Например, в крестьянских быличках леший может носить городскую одежду, то есть что выдает им чужака, не вполне человека, скорее демоническую сущность. Либо, опять же, поскольку это скорее крестьянский регион, то если леший иногда показывается в военной форме. То есть, опять же, чужак социальный, и это признак того, что перед нами не свой не чужак, а, скорее всего, демоническое существо. Он может менять свою внешность. Например, то он кажется ниже травы, то выше деревьев. Он в северно-русских быличках выдает себя шумом. Например, внезапный ветер в лесу, это значит, леший где-то движется. Или может каким-то очень громким звуком напугать человека, особенно если он нарушил какие-то правила пребывания в лесу. Особое отношение на русском севере с лешим у пастухов. Это объясняется спецификой региона. В частности, традиционно там трудно у леса отвоевать территории для посевов, то, как правило, на открытых площадках скот не пасли, а пасли его в лесу. И, соответственно, лес – это территория чужая, это территория лешего, поэтому пастуху нужно договариваться с лешим, чтобы все было благополучно. И в архангельском фольклоре есть такой интересный мотив, как пастуший отпуск. Это такой своеобразный заговор, который должен приносить пастух в начале сезона пастьбы, чтобы все было благополучно. И у пастуха тоже есть признаки некоторого магического специалиста, то есть считалось, что вот он знает этот заговор, он делает особый обряд, обходит стадо по кругу перед началом пастьбы, дает стаду пройти через, например, свой пояс, потом привязывает его на себя, и тем самым получается такая символическая постоянная связь между стадом и пастухом. Кроме того, вот в этих обрядах первого выгона может использоваться ключ и замок, то есть такое символическое запирание, чтобы скот всегда был вместе, чтобы он не терялся. А еще пастух иногда пытается подкупить лешего. То есть, опять же, перед началом пастьбы он идет в лес, кладет какое-то угощение и просит лешего помочь ему с выпасом скотины. И считалось, что если подарок лешему угодил, то он сам будет пасти скот за пастуха, а тот вообще не будет ходить в лес, будет сидеть дома и просто собирать и отправлять скот обратно. И иногда таким даром для лешего считалось не просто какое-то угощение, а более серьезное. Например, нужно было отдать одну корову из стада. Мы в Архангельской области записывали быличку, где ставка была более высокой, и пастух договорился с лешим, что он даст ему 3 коров, одну из бедной семьи, вторую корову из богатой семьи, третью из колхозного стада. То есть, опять же, интересно, как какие-то современные реалии вплетаются в мифологические рассказы.
5: Духи дома и природы русского севера.
4: Область знаний.
6: Далее, если перейти от лесных территорий к водным, тоже довольно интересное, опасное пространство, то северно-русский водяной, там все довольно сложно с описанием внешности. Вообще в фольклоре далеко не всегда присутствует прям портретное описание, скорее какое-то ощущение или страх, или внезапные какие-то звуки, которые пугают людей вот в этих диких локусах. Прям портретов водяных в нашем архиве фольклорном скорее нет. Как правило, мотивы северно-русские про водяного – это объяснение того, что произошло. Внезапно лодка стала раскачиваться на спокойной поверхности воды. Скорее всего, это был водяной. Либо же это вот история о плате водяному за будущий улов, то есть тоже такие договорные отношения между рыбаками и водяным. Если говорить о русалках, тоже, наверное, один из самых популярных персонажей фольклора, на который многие из нас знают благодаря массовой культуре. Сразу нужно сказать, что северно-русские русалки – это отнюдь не русалочка Андерсена, то есть никакого рыбьего хвоста в целом у славянских русалок нет. Они скорее антропоморфные, похожие на людей. В случае русского севера они еще не особенно красивые. То есть есть вообще такое разделение русалок по внешности. Южно-русские, которых мы знаем по повестям Гоголя, то есть самые девушки в белых одеяниях, с венками на головах, прекрасные, которые в русальной неделе в полях водят хороводы. Это вот южно-русский вариант. Русский север такого не знает. Наши русалки страшные, пожилые, с огромной грудью, которую не закидывают себе за спину. И основная их функция – это сидеть на камне и чесать волосы. То есть, опять же, каких-то развернутых сюжетов, скорее, по крайней мере, в живом бытовании мы же не фиксируем. Скорее, такое существо, которое связано с водой, но не обязательно прям вот именно в водоеме, скорее, рядом с ним находится. И опасность русалок в том, что они неравнодушны к мужскому полу, поэтому молодым людям лучше после темноты как-то вокруг реки или озера не ходить, то русалка заманит, защекочет, ничего хорошего не будет. Если мы перейдем от природных локусов к дому, то там у нас, естественно, тоже есть дух, это домовой. Иногда он раздваивается, расстраивается в зависимости от места обитания. Например, есть дворовой, есть овинник, есть гувенник. Хотя, опять же, в таких современных эпизодных записях скорее это все будет домовой, либо максимум дворовой. К нему относятся уважительно дедушка-суседушка. Его забирают с собой при переезде в новый дом. К нему всегда приводят познакомиться новую скотину, например, корову или лошадь, просят не обижать ее. И считалось важным, когда выбираете вот новое животное, смотреть, а какой масти кошка в вашем доме. Например, если кошка белая, лучше корову брать тоже светленькую. Если кошка рыжая, то вот лошадь гнедую. Считалось, что если кошка в доме такого цвета, то она тоже связана вот с миром духов. Иногда домового могли представить в виде кошки. Соответственно, если масть совпадет, то животное будет ко двору. А бывало так, что домовому или дворовому не нравилось животное, и тогда начинались всякие неприятные вещи. Когда утром приходишь в хлев, а там лошадь вся взмыленная, как будто на ней всю ночь пахали, грива спутанная и вообще ужасно. А вот если лошадь пришла ко двору, то иногда домовой мог ночью за ней ухаживать, кормить, поить и даже плести косички. То есть, опять же, мы видим, что домовой – это такой, ну да, хозяин дома. Иногда описывают как похожего на ныне живущего хозяина дома, то есть такой же внешности, или как на кого-то из покойных предков. То есть опять же, объяснение появления этого персонажа тем, что это кто-то из умерших ранее предков, который до сих пор остается в доме и заботится о своих потомках. Вообще, если посмотреть на всю вот эту картину мира народной демонологии русского севера, то мы поймем, что она довольно разнообразна. То есть те персонажи, которые прозвучали, это только некоторая часть спектра. И возникает вопрос, почему это до сих пор актуально? Почему мы можем поехать сейчас в экспедицию в какую-нибудь Архангельскую область и записать все эти истории от первого лица с полной уверенностью, что вот это правда достоверно? Потому что народная мифология, низшая мифология, она продолжает выполнять важные функции. Функции объяснительные. Например, почему ночью в доме странные звуки? Наверное, это домовой. Почему мы пошли на рыбалку, ничего не поймали? Потому что не угостили водяного. То есть это помогает нам выстроить какие-то причинно-следственные связи и дает некоторую инструкцию для поведения.
5: Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
4: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
4: Премьера на Радио Звезда.
7: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на Радио Звезда.
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска в сентябре уничтожили свыше 300 украинских боевиков в окружении в Харьковской области, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии-полковник Роман Шкроба. Противник потерял 12 боевых бронемашин, 8 пикапов, 30 квадроциклов и 20 наземных робототехнических комплексов. В окружении остается до 10 батальонов ВСУ. Площадь котла более 400 квадратных километров. По данным командования, после разгрома потенциал противника на этом направлении существенно снизится. В воскресенье спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста в Кабардино-Балкарии, погибшего при сходе лавины 6 сентября. С этой находкой поисково-спасательная операция на месте трагедии в Безингийском ущелье официально завершена. Снежная масса накрыла большую группу альпинистов, в состав которой входили и сотрудники Росгвардии. Итогом трагедии стали 17 жертв, еще 6 человек получили травмы и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Святой князь Дмитрий Донской, по словам ученых, был высокого для средневековья роста, пишут РИА Новости. Временно исполняющий директор Института археологии РАН Николай Макаров заявил, что останки великого князя, недавно исследованные в Архангельском соборе Московского Кремля, подтверждают его статус настоящего воина. Антропологи реконструировали его рост примерно 176 сантиметров, отметив развитую мускулатуру и широкие плечи. Фрагменты мощей ранее были помещены в ковчеги для поклонения верующим после посещения святыни патриархом Кириллом. Президент России обратился к участникам и гостям международного фестиваля молодежи, который открылся в Екатеринбурге. Владимир Путин заявил, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития и использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества.
2: Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине, вы будете строить наш общий, новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир. В том, что у вас, у молодого поколения все получится, не сомневаюсь. Это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией. Здоровья вам, успехов и всего самого доброго.
1: Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой». Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны мира. В программе примет участие тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
0: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войну столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Быстрая контактная мужская игра с дубинками в руках и ножами на ногах.
5: Что ж, можно и так сказать. Вернее, так скажет какая-нибудь домохозяйка. Правда, далеко не каждая. А мы сегодня с вами будем говорить об истории мирового хоккея. Эта игра не просто захватывающее зрелище, где от сиюминутной жесткой силовой борьбы трещат борта огромной ледовой арены, бьются заградительные стекла, где постоянно скрещиваются клюшки, где повсюду летает каучуковый диск, называемый шайбой, и где отчетливо слышен приветственный или неодобрительный гул переполненных трибун. Нет, это еще и тонкий расчет. Игра сродни шахматам, где лучшие хоккеисты мира предвидят свои действия на площадке на 3-4 хода вперед.
4: Исторические заметки.
5: Большинство экспертов утверждает, прообразом хоккея с шайбой явились различные виды игр на траве. Якобы хоккей был известен еще в Древней Греции. Об этом свидетельствуют, к примеру, старинные барельефы на знаменитой стене флотоводца-полководца Фемистокла в Афинах. Предполагают также, что само название «хоккей» произошло от старинного французского слова «хоке» или «крючок пастушьей палки». Но мы-то с вами хорошо знаем, что современный... Хотя сначала лучше послушаем.
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
8: «Все приплыли».
7: Давным-давно к берегам Северной Америки причалили корабли европейских первооткрывателей. Высадились моряки и думают, а куда дальше-то идти? Есть тут кто живой? А в ответ тишина. Что делать? Решили так. Если Америка северная, то нужно идти на север. А что? Логично. День идут, второй прошагали, третий — никого. И вдруг на четвертые сутки марш-броска видят путешественники озеро, льдом покрытое, а на нем, на озере, с десяток индейцев-иракезов бегает. В руках у каждого длинная палка. Этими самыми палками катают краснокожие по льду круглую такую каучуковую чебурашку и друг другу ее передают, делают точные передачи. «Да это же хоккей!» — воскликнули европейцы. «Финал Кубка Стэнли! А Саша Овечкин играет? А где можно билеты купить?» Аборигены тут же сделали перерыв. К иностранным гостям подошли, мол, «Че вам нужно, люди добрые? С чем пожаловали? Кленовый сироп. Попробуйте». Мореплаватели от фуршета отказались, на индейские вигвамы указали и спросили, «А как эта страна называется?» «Как вы сказали? Канада? Красиво!» Это только потом выяснилось, что на местном наречии «Канада» означает «селение», «поселок» или «деревня». Что ж, действительно, современные американцы даже сегодня называют Канаду «большой такой деревней». А мы этого делать не будем. Хотя бы потому, что Канада подарила миру игру под названием «хоккей». Вот за это канадцам наше огромное человеческое спасибо. Плывем дальше. Австралия – пятый материк. Знаете, как переводится? Нет, вовсе не зеленый континент, а южная земля. А вот теперь стоп. Какая такая южная земля? Ведь на самом юге находится Антарктида, а не Австралия. Почему так произошло? Кто все перепутал? Рассказываю. Австралия была открыта раньше Антарктиды. И для нее, для Австралии, заранее было придумано имя – Южная Земля. Почему заранее? Да потому что думали, что дальше на юге ничего нет. А когда русские в 1820 году неожиданно для всех открыли еще и Антарктиду, то название менять уже не стали. Истории с географией.
8: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первое описание игры в хоккей на траве относится к 1330 году и приводится в одной очень древней итальянской рукописи. Ладно, хорошо, поверим на слово. Дальше идем. Двумя столетиями позже хоккей, а правда теперь уже на льду, появился вроде как в Голландии. Ох ты, а вот это новость! Да неужели? Где доказательства? Как считают в Амстердаме, этот факт подтверждают картины известных, на самом деле совсем и никому неизвестных художников. Да, ладно, хорошо. Ну, хотят в этой оранжево-апельсиновой стране считать, что они сами что-то придумали, пусть думают. А вы не верьте, безбожно врут. И англичане врут. Какие из них хоккеисты? Все равно, что из хоббитов баскетболисты.
8: Игры человечества.
9: Хоккей – игра суровая, мощная и даже жестокая. А сегодня еще интеллектуальная. Недаром легендарный Уэйн Гретцки говорил:
10: «Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие – там, где она скоро будет».
9: А ведь когда-то даже шайбы не было. В древности ее заменял мяч. Рисунки фигурок с изогнутыми палками в руках находили на территории Месопотамии, Древнего Египта и Греции.
8: Игры человечества.
9: Родиной хоккея с шайбой считается Канада. Солдаты времен колонизации Северной Америки в 18 веке в свободное время часто выходили на лед гонять мяч специальными клюшками, выточенными из березы или дуба. Удивительно, но канадские индейцы, никогда не бывавшие в Европе, развлекались похожим образом. Только у дикарей и обычаи были дикие. Проигравшую команду победители потом долго били. Свою игру они называли словом «больно», которое на языке магикан звучит как «хоггей». Чувствуете? Уже угадывается знакомое «хоккей». К концу 19 века игра стала цивилизованной. Появились полноценные ворота, мяч заменили деревянным чурбачком, а его, в свою очередь, черной каучуковой шайбой. И договорились, что на поле будут выходить только по 6 человек с каждой стороны. А в 1882 году генерал-губернатор Канады лорд Стэнли учредил специальный приз – кубок, который позже назвали его именем. Главная награда НХЛ – единственная в прямом смысле этого слова. Победители чемпионата могут лишь на время взять кубок Стэнли, чтобы провести с ним всего один день. Кто-то пьет из него пиво, другие едят попкорн или чипсы, а два канадских хоккеиста как-то крестили в кубке Стэнли своих детей. Чемпионам можно все –

0: Первый и при этом официальный матч по хоккею с шайбой, заметьте, на льду, состоялся 3 марта 1875 года в Монреале на катке «Виктория». А где у нас Монреаль-то? Правильно, в Канаде. Так вот, две команды состояли из 9 человек. Игра велась небольшим деревянным диском. Были даже ворота. Шло время. Через несколько лет провели уже первую международную встречу между канадской и английской командами. Победили, естественно, канадцы. Вот тут-то все и началось.
1: Радиограмма.
2: Старейшим в мире клубным международным турниром по хоккею с шайбой является Кубок Шпенглера, проходящий ежегодно с 1923 года в швейцарском городе Давосе, в промежуток между Рождеством и Новым годом.
3: Реклама.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ.
8: Настоящий хоккеист должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду.
0: История мирового хоккея знает немало великих наставников. Виктор Тихонов, Скотти Боуман, Борис Кулагин, Владимир Юрзинов. Но один, замечу, советский тренер явно выделяется на фоне остальных. Он иначе видел игру, по-своему распределял роли и задачи хоккеистов на площадке, новаторски проводил регулярные и очень насыщенные тренировки. Его называли жестким и даже деспотичным, но он не обращал на это никакого внимания. Главное – результат.
9: Золотой медалью награждается...
10: Мяч в игру идет Иван Гедеков.
11: 20-й номер. Владислав Третьяк.
12: Владимир Александрович, новый олимпийский рекорд.
13: Легенды ЦСКА.
14: Заслуженный тренер СССР. Кандидат педагогических наук, заслуженный мастер спорта, тренер сборной страны по хоккею. Под его руководством наша команда становилась чемпионом Европы. А в качестве второго тренера он неоднократно приводил советских игроков к олимпийским золотым медалям.
13: Анатолий Тарасов.
14: Его называли жестким наставником, иногда диктатором. Он не обращал на это внимания, потому что понимал, без строгой дисциплины в команде и серьезного отношения к тренировочному процессу достойного спортивного результата не будет.
15: Если бы я подавлял чем-то своих игроков, то не была бы воспитана целая плеяда выдающихся хоккеистов. Да, я был суров. Придумывал не только трехразовые, но и четырехразовые тренировки. Это очень тяжело. Но я делал это не из сумасбродства. Знал, что иначе мы этих канадцев не догоним. И одновременно я истязал не только их, но и себя. Когда мне говорят «грубый тренер», я хочу спросить этих товарищей, он справедливый или нет? Если он ругает тебя, он это делает для своего «я», для своего величия, или он это делает для тебя?
14: Его зачислили в ЦСКА в 1940 году. Анатолий Тарасов прошел Великую Отечественную войну. С фронта вернулся победителем в звании майора. К как утверждал Владислав Третьяк, у тренера армейцев было поистине богатырское здоровье.
1: Он любил важные встречи проводить в парилке. И гостями в бане были его закадычный друг и сосед, баскетбольный тренер Александр Гомельский и глава МИДа Андрей Громыко. Честно признаюсь, ходить вместе с Тарасовым в баню было невозможно. У него была своя собственная система. Если температура переваливает за отметку 120 градусов, нужно взять обычную мочалку, окунуть в холодную воду и вложить в рот. Будет легче дышать, и парня обожжет горло. Тарасов же пошел еще дальше. Он ложился на полку, наливал в шайку холодную воду, опускал туда голову и пил. Его обрабатывали в 4 веника, а ему было все равно.
13: Легенды ЦСКА.
14: Тренер, кандидат педагогических наук. За глаза хоккеисты называли его мотиватором. Настолько он мог зарядить игроков не только перед началом, но и в перерыве игры.
1: Это было в 71-м году. В решающем матче мы уступали шведам. Тарасов зашел в раздевалку и запел песню «Черный ворон».

0: И смены поколений не будет, рассказывал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
1: Для меня учителем, отцом в хоккее является Тарасов. Он вложил в меня больше, чем кто-либо. Два раза в год Анатолий Владимирович проводил собрания для молодых хоккеистов и их родителей. И говорил понятные вещи. Скажем, спрашивает у мальчика, что такое печальный? Тот отвечает, проиграли в финале Спартаку. Тарасов интересуется, родители в зале есть? Выходит мама, и тут ей вопросы начинает задавать. Ваш сын полы дома моет?
2: Нет.
1: Мусор выносит?
2: Нет.
1: Ну и как же тут можно выиграть у Спартака? Он был не только величайший отечественный тренер, но и философ и прекрасный педагог.
3: Полковник Анатолий Тарасов. Легенды ЦСКА.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Хоккеист – это воин. Дом воина – его тыл. Если в тылу все плохо, то и на площадке ничего хорошего не будет.
6: Первые хоккейные правила были сформулированы студентами университета в Монреале в самом конце 19-го столетия. Роль ворот стали выполнять тогда два камня на льду, с помощью которых официально определили размеры пространства, куда можно было забивать шайбу. Она, шайба, стала резиновой, а потом каучуковой. Только в 1879 году, через 20 лет, все в том же канадском Монреале, был построен первый в мировой практике крытый стадион с искусственным льдом, вмещавший 10 тысяч зрителей. А затем произошли события, которые сделали хоккей едва ли не самым популярным видом спорта. И все благодаря одному единственному, но при этом очень талантливому изобретателю-самоучке.
7: Игры человечества.
8: Накануне Рождества 1932 года канадец Дональд Монро сделал своим детям необычный подарок. Он смастерил первый в истории настольный хоккей. Вместо ледовой арены – деревянный прямоугольный ящик с бортами. Вместо игроков – ручки от комода. Вместо клюшек – железные бельевые прищепки. Вместо шайбы – металлический шарик. Чтобы он лучше катился и нигде не застревал, у площадки был сделан уклон от центра к краям. Полевых вратарей и хоккеистов участники игры контролировали с помощью длинных поворотных рукоятей.
7: Игры человечества.
8: Дональд Монро был человеком бедным, но умным. Свое изобретение он запатентовал, и очень скоро настольный хоккей стал популярным не только в Америке, но и по всему миру. Секрет успеха – простота. Игра быстро и легко собирается, а напряженный матч может начаться уже через пару минут после вскрытия коробки. В Советской России настольный хоккей появился в 1937 году. Его не привезли из-за рубежа, нет. Игру своими руками сделали работники Ленинградского дворца пионеров Илларион Морозов и Георгий Мамаев. Как выглядела сама конструкция, история умалчивает. Зато сохранилась афиша того времени.
9: Хоккей на столе. Абонентская плата за пользование 15 рублей в месяц или 50 копеек в день.
8: Настоящий бум настольного хоккея начался в нашей стране в 72-м, после знаменитой суперсерии между сборными СССР и Канады. Игра сразу исчезла из продажи. Дефицит. Матчи и чемпионаты проводили целыми подъездами. Играли до поздней ночи. Плоские алюминиевые хоккеисты постоянно гнулись и ломались. А крохотная пластиковая шайба то и дело куда-то исчезала. И все же такой хоккей был нужен всем.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики и логистики Украины, обеспечивающим военные поставки. По данным Министерства обороны, поражены логистические центры в Одесской области, электроподстанции в самой Одессе и в Николаеве, сухогруз с оружием для ВСУ, а также железнодорожная инфраструктура на западе страны, используемая для транспортировки военных грузов из Европы. Владимир Путин призвал расширить состав Совета Безопасности ООН за счет стран глобального юга. По словам президента, баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на юге и востоке. Кто входит в глобальный юг? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказала политолог, международник, востоковед Елена Супонина.
2: За последние десятилетия страны глобального юга сильно продвинулись в экономическом отношении, завоевывают позиции в экономическом пространстве и на международной арене. Хотя говорится о юге, но на самом деле это не только страны Африки, но и многие страны Азии, а также Латинской Америки. То есть это те государства, которые раньше принято было называть развивающимися.
1: Как отметил президент, Россия считает необходимым и далее вместе с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Атака беспилотников «Хуситов» повредила саудовский нефтепровод «Восток-Запад», транспортирующий нефть в обход Ормузского пролива, передает агентство «Рейтер». После вынужденной остановки под угрозой оказались 4% мировых поставок сырья. На ремонт магистрали уйдет до 6 недель, а портовых резервов хватит максимум на неделю. Если Саудовская Аравия оперативно не перезапустит инфраструктуру, глобальный рынок ежедневно будет терять 4 миллиона баррелей нефти. Число погибших при крушении пассажирского парома в Яванском море в Индонезии выросло до 6. Еще 140 человек продолжают искать. Около сотни пассажиров смогли выжить. Их подобрали спасательные команды. Судно следовало из Сурабаи, потеряло связь ночью. Отмечу, что это уже второй громкий случай с пассажирским паромом за последние несколько дней. В ночь на 10 сентября у филиппинского острова Палаван сгорело судно «Джун Астер». Погибли по меньшей мере 76 человек, еще 13 по-прежнему числятся пропавшими без вести. И о погоде. В понедельник в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 20 тепла, во вторник солнечно и плюс 19. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58-го размера.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
10: Реклама.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
14: Продолжаем наш рассказ. Первые матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой были сыграны 22 декабря 1946-го. За последующие годы наша сборная побеждала везде, где только можно. Олимпийские игры, чемпионаты мира. Именно так, во множественном числе. Примечательно, что советская команда участвовала в легендарных ледовых баталиях, которые навсегда и бесповоротно изменили мировой хоккей.
6: Великолепная пятерка и вратарь.
10: 30 августа 1972 года в Монреаль прилетела советская хоккейная делегация. Прилетела потому, что был повод. Суперсерия из 8 матчей между сборными СССР и Канады.
15: Профессионалы против любителей. Итог известен заранее.
16: Серп и молот не смогут победить кленовый лист. Это невозможно.
15: Кто хочет посмотреть цирк на льду, приходите на стадион, и вы увидите русских медведей на коньках.
10: Североамериканская пресса встретила наших игроков, мягко говоря, недружелюбно. Хотя не знала о них ровным счетом ничего. А чего еще ждать, когда идет холодная война? Для полноты картины канадцы сняли постановочный документальный фильм и показали его накануне первого матча.
17: Лед на хоккейных площадках в Москве заливают простым шлангом, а клюшки делают в обычных заводских мастерских.
10: В подтверждение демонстрировались кадры с дворовой площадки. Аккурат возле слесарного цеха. И смешно, и грустно. А в это время в Кремле царило едва ли не уныние. Еще накануне вылета сборной часть руководителей Компартии высказывалась против заокеанского турне. Свидетелем тех событий стал исполняющий обязанности зав. Отдела пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев.
18: Во-первых, у нас тогда принципиально не признавали профессиональный спорт, и все контакты с профи были исключены. Во-вторых, наша идеология требовала только побед, а наверху доминировало мнение, что дело может кончиться большим конфузом. По линии КГБ высказывались сомнения в благонадежности некоторых хоккеистов. Вдруг они соблазнятся баснословными гонорарами и встанут на путь предательства.
10: Но сборная в Канаду все же полетела. Такое решение принял Леонид Брежнев, который считался самым ярым хоккейным болельщиком страны. В Канаде нашу сборную буквально по пятам преследовали американские журналисты. Когда Валерий Харламов с товарищами зашел в супермаркет, это вызвало у корреспондентов культурный шок. А капитан кленовых листьев Фил Эспозито выступил с заявлением.
19: Русских строем повели покупать джинсы в большой магазин. Вот потеха-то была. Особенно мне не понравился Третьяк. Почему? Да если ты такой стойкий коммунист, то зачем тебе материальные ценности? Да еще купленные в стране капитализма. А ведь он пошел и купил себе в Монреале джинсы. Ну, как я его мог после этого уважать?
10: Да при чем здесь джинсы? Не играть же в них. Вот с хоккейной формой у советской сборной действительно были серьезные проблемы. На тренировку игроки вышли в доподобных шлемах, а вратари в решетчатых масках. Такие в североамериканской лиге уже давно никто не носил. Защитник Александр Гусев сокрушался.
20: Канадцы откровенно посмеивались над нами. В конце 60-х в Союзе в чем играли-то? Кто что достанет? Нам, молодым, перепадало что-то от мастеров. Как правило, старье. Наколенники, наплечники, свитера шерстяные какие-то нелепые были. Хорошо, что канадцы нам шорты выдали и перчатки. Они бы нам и майки хорошие сделали с надписью «СССР». Но нет, наши руководители сказали, в своих играть будем. Такие дела. Даже клюшки мы гнули сами.
10: Насмешки закончились быстро. Точнее, 2 сентября 1972 года, когда сборная Советского Союза вышла на лед Монреальского стадиона «Форум». Именно там начался первый матч легендарной суперсерии.
13: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
14: Продолжаем наш рассказ об истории мирового хоккея. Тот самый первый матч с канадскими профессионалами наша команда выиграла с разгромным счетом 3-7. И капитан кленовых листьев Фил Эспозито вынужден был извиниться перед своими североамериканскими болельщиками.
0: Не наша вина, что русские играют так хорошо. О том, что у них есть реально сильные хоккеисты, мы ни черта заранее не знали. Мы думали, что эти коммуняки только идеологически накачаны. А у них оказались мускулы, быстрые ноги и острые клюшки.
14: Больше всего канадских игроков раздражал тот факт, что ворота советской сборной защищал какой-то мальчишка, юнец, которому едва исполнилось 20. Профессионалы собирались накидать ему полную авоську шайб, но ничего путного из этого не вышло.
21: Золотой медалью награждается...
22: Мяч в игру идет Иван Гетеха.
23: 20-й номер. Владислав Третьяк.
24: Владимир Александрович, новый олимпийский рекорд.
25: Легенды ЦСКА.
10: Трехкратный олимпийский чемпион. Обладатель Кубка страны, многократный победитель чемпионатов мира и Советского Союза, чемпион Европы, обладатель Кубка Канады.
25: Владислав Третьяк.
10: Вратари – люди неординарные. Ловкие, подвижные, хорошо координированные и очень суеверные. Со своими личными приметами и традициями. Третьяк в этом смысле не исключение. Коньки он всегда начинал шнуровать с одной и той же ноги. Левой. Только через левую руку надевал хоккейный свитер. За 2 часа до матча вообще отгораживался от всего мира непроницаемой стеной. Как говорили в ЦСКА, застегивался на все пуговицы и молчал, как сыч. В такие минуты к нему лучше было не подходить, не отвлекать. Об этом знали все, кроме канадских профессионалов.
25: Легенды ЦСКА.
10: 1972 год. Монреаль. Сборная СССР готовится к первому матчу суперсерии. Неожиданно в нашу раздевалку заходит 6-кратный обладатель Кубка Стэнли, знаменитый канадский голкипер Жак Плант, и направляется именно к Третьяку.
26: Я тогда просто обалдел. Мне всего 20 лет, и передо мной стоит человек-легенда. Он подошел ко мне с макетом хоккейной площадки. Ими еще тренеры часто пользуются во время игры. Чертят всякие схемы для игроков. И через переводчика с фломастером в руке наглядно изобразил предполагаемую схему действий всех профессионалов, начиная с Фила Эспозито. За полчаса, пока шла эта лекция, я на зубок изучил все их сильные стороны. Зачем Жак сделал это? Много раз я задавался потом этим вопросом. Не знаю. В газетах писали, что у русских совсем молодой вратарь, ему, мол, будет тяжело. Плант, видимо, проникся и решил мне помочь.
10: За этот, говоря современным языком, инфослив, Жаку Планту ничего не было. А результат первого матча в Канаде хорошо известен. Наши победили со счетом 7-3. Вот такая чисто вратарская история.
25: Легенды ЦСКА.
10: В конце 80-х в советских командных видах спорта появились новые специалисты – психологи, в том числе в хоккейном ЦСКА. Главный тренер Виктор Тихонов недовольно буркнул тогда. «Ну что ж, занимайтесь. Он у нас Третьяк. Самый мнительный, с него и начинайте».
26: Метод, предложенный психологом, был как лапоть, прост и основан на самовнушении. Я попробовал. Чувствую и правда. Действует. Со мной стало твориться что-то небывалое. На тренировках я летал, ловил все подряд. Чудеса, да и только. Вот подходит турнир «Приз Известий». Первый матч с чехами. Во время разминки ребята бросали мне по воротам минут 10. Я стоял как бог. Ни одного броска не пропустил. Ну, думаю, ай да психолог. Ай да молодец. Сейчас я этих чехов уделаю. Начинается игра. Первый же бросок в мою сторону. Бац! Гол. Через минуту еще. Что творилось дальше, вспоминать не хочется. 8 шайб пропустил. Кошмарный вечер. Наши болельщики впервые в жизни стали меня освистывать. а в раздевалке Тихонов рвало металл. А ну, говорит, где там этот психолог?
10: Его номер 20-й. И неважно, выходил он на лед в маске или без нее, болельщики всегда узнавали Владислава Третьяка и приветствовали голкипера стоя. Потому что понимали, перед ними уникум. Что и подтвердила Международная федерация хоккея, признав его лучшим вратарем 20 века.
1: Полковник запаса вооруженных сил России Владислав Третьяк. Легенды ЦСКА.
13: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
14: Заокеанскую часть суперсерии 72 советская сборная выиграла. После 4 матчей всем хоккеистам, и нашим, и канадским, дали перерыв на отдых 2 недели. Впереди были ответные игры. А болельщики тем временем обсуждали прошедшие ледовые баталии. И если раньше североамериканские фанаты ничего не знали о советских игроках, а в Москве ничего не слышали про какого-то там вратаря Кеннета Драйдена, то теперь ночью разбуди, и получишь однозначный ответ. Владимир Викулов, Поль Паризе, Валерий Харламов, Пол Хендерсон, Борис Михайлов, Иван Курнуае, Владимир Шадрин, Фрэнк Маховлич.
2: И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь.

0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории мирового хоккея. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Пройдут столетия, наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
1: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Одна голова хорошо, а две лучше.
0: Соратники в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Сегодня день танкиста.
7: Операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. В одном из боев легкий танк Т-60 под командованием лейтенанта Дмитрия Осетюка вышел победителем в сражении сразу с тремя средними танками противника. Те, кто не видел этого боя, не могли поверить. Свидетели же, артиллеристы, отказывались верить в это чудо. Но нет, не чудо. Мастерство, холодный расчет, слаженная работа и, конечно, мужество экипажа. Кстати, в продолжении того же боя Т-60 в одиночку уничтожил более 200 вражеских солдат.
8: Экипаж.
7: А было так. Отряд морской пехоты отправился в разведку. Сопровождала наших бойцов танковая рота лейтенанта Осетюка на Т-60. В головном танке находился сам лейтенант и механик-водитель старшина Иван Макаренков. Но разведка не задалась. Три гитлеровских танка отрезали командирский Т-60 от его роты. Вступать в бой с немецкой техникой, превосходящей их машину по всем боевым параметрам, было безумием.
8: Техническая справка.
9: Т-60. Малютка. Советский легкий танк. Разработан в августе 1941 года. Боевая масса 6 тонн. Экипаж 2 человека. Лобовая броня 35 мм, боковая 15. Вооружение. Авиационная пушка калибра 20 мм ленточного питания. Боезапас 750 снарядов. Пулемет калибра 7,62. Двигатель бензиновый, ГАЗ 202.
8: Экипаж.
10: Золотые слова вовремя сказаны.
8: Командная работа.
7: У экипажа «Малютки» не было шансов. Но Осетюк приказал механику-водителю: «Ты, Ваня, задом отступай и делай им реверансы. Танцуй, Ваня, так, чтобы им, гадам, не прицелиться. И давай потихоньку вон к той роще. Там наши пушкари сидят, авось поймут, что к чему». Т-60, маленький, юркий, подвижный, уворачиваясь от вражеских снарядов, продвигаясь к роще, начал выписывать замысловатые пируэты. Фрицы никак не могли по нему попасть и в бессилии зверели. Артиллеристы разгадали трюк лейтенанта. Когда до рощи осталось метров 200, они дали первый залп. Два немецких танка мгновенно вспыхнули. Чуть позже загорелся и третий. Но этим дело не кончилось. Осетюк вышел на связь с ротой, выяснил, что наши танкисты загнали вражескую пехоту в большой котлован. Однако немцы, используя гранаты, не подпускали танки к границе обрыва. Тогда Макаренков разогнался и прыгнул в котлован. Т-60 буквально упал немцам на голову. Командир вел огонь из пулемета и стрелял из пушки. Так они проехали пару кругов по дну котлована. В живых не осталось ни одного фрица. За этот бой лейтенанту Осетюку и старшине Макаренкову присвоили звание Героев Советского Союза.
8: Экипаж. Маршалами не рождаются. Михаил Катуков.
11: Мой дед Епифан Егорыч воевал пехотинцем у самого Скобелева. Участвовал в боях на Шипке, за Плевну и на Зеленых горах. Часто рассказывал, как он сидел в секретах, показывал, как брать в плен турок, орудовать штыком, приговаривая при этом: «Солдат – государственный человек, всем слуга, себе не служит». Эти слова я запомнил на всю жизнь.
12: Сентябрь 42-го года, Москва, Кремль, кабинет Сталина.
13: Товарищ Катуков, как вы считаете, хороши наши танки или нет? Говорите прямо, без обиняков.
11: Танки Т-34 полностью оправдали себя в боях, и мы возлагаем на них большие надежды. А вот тяжелые КВ и боевые машины Т-60 и Т-70 в войсках не любят.
13: Да, это по какой такой причине?
11: КВ, товарищ Сталин, очень тяжелы, неповоротливы, а значит и неманеврены. У Т-60 всего лишь 20-миллиметровая пушка. Однако не тель с ними, товарищ Верховный Главнокомандующий.
13: Возможно, вы, танкисты, просто их недооцениваете. А за правду спасибо. Будем думать.
12: После победы Михаила Катукова назначили генерал-губернатором в немецкую провинцию Саксония. По воспоминаниям жены маршала Екатерины, там они прожили долгих 6 лет.
14: Первое, что сделал Михаил Ефимович для солдат и офицеров 1-й танковой армии, разрешил им привезти в Германию свои семьи. Для детей он открыл школу в Дрездене. Преподавали в ней учителя, еще не сняв военных гимнастерок. В классах порой насчитывалось всего-то 6 ребятишек. Для них Катуков отдал распоряжение сшить форму и хромовые сапоги. Среди учеников школы была и будущая известная поэтесса Римма Казакова. А у меня на память о послевоенной Германии осталось великолепное платье, которое купил мне муж. И только потом мы узнали, что шила его личная портниха Ева Браун.
15: Михаил Катуков. Маршалами не рождаются.
6: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Человек с изюминкой. Иван Павлов.
16: Первый российский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Всю свою долгую жизнь он был буквально одержим наукой. И всегда искренне жалел своих несчастных подопытных собак. Даже завещал поставить им памятник. И что вы думаете? Поставили?
6: На первый взгляд.
16: Павлов был мужчиной высокого роста, поджарый, тренированный, буквально пышущий здоровьем. Голубоглазый, румяный. Обливался холодной водой, играл в городки и гонял на велосипеде.
6: Где изюминка?
16: В разговорах о науке Павлов был чрезмерно эмоционален. Кричал, размахивал руками и частенько тыкал в собеседника пальцем. Однажды Павлов читал лекцию в Кембридже. Ажиотаж, аудитория переполнена. Установили, 30 минут лектор будет говорить по-русски, потом переводчик переводить. 3 таких цикла Павлов выдержал. Но потом увлекся и совершенно позабыл, что аудитория его не понимает.
17: Он продолжал говорить, вероятно, 5 минут. Затем опомнился, остановился, свел руки вместе, внимательно оглядел зал и расхохотался. Вся аудитория вслед за ним покатилась со смеху. Павлов полностью завладел студенческими сердцами.
16: Он и на смертном одре не изменил науки. Умирая в 86 лет, собрал вокруг себя студентов и передавал им свои ощущения. Посторонних и любопытных от него отгоняли, академик Павлов занят. Он умирает.
6: Иван Павлов. Человек с изюминкой.
5: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
18: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
5: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
19: «Соленый лед».
5: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
18: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

с каточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Судьба человека не должна определяться гражданством, кошельком или происхождением. Об этом в воскресенье говорил Владимир Путин. Президент направил видеообращение к участникам Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге.
2: Где, как не здесь, в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий. Каким должен быть мир будущего? В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России.
1: Глава государства отметил, что на Уральской земле веками рождались идеи, которые меняли Россию к лучшему. Он упомянул первые заводы, первую в стране промышленную революцию и сотни современных научных прорывов. Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, предупредив, что атаки на инфраструктуру усугубляют мировой топливный кризис. Эксперты отмечают, ранее в Вашингтоне подобные эскалации Киева против российских энергетических объектов рассматривали как фактор, способный принудить Москву к переговорам. То теперь приоритетом стала стабилизация глобального рынка. Россия ранее называла НПЗ гражданскими объектами, обещая симметричные ответы. Впервые вынесен реальный срок за кибербуллинг подростка. В Великом Новгороде 21-летний обвиняемый получил 12 лет колонии строгого режима за многомесячную травлю уфимской школьницы. Злоумышленник угрожал девушке и ее родным, организовывал ложное минирование, создавал порочащие честь каналы от ее имени и распространял клевету в социальных сетях. Суд квалифицировал его действия по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая попытку доведения до самоубийства. И богатейший человек планеты Илон Маск поддержал призыв главы компании-разработчика нейросетей Anthropic. Дарио Амодеи накануне заявил, что он предложил замедлить разработку мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. При этом право на координацию и разработку ИИ он предложил оставить за Соединенными Штатами и их союзниками. В своем письме Амадей также выступил против передачи технологий Китаю. И о погоде. В понедельник в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов. Во вторник солнечно и плюс 19. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Нижний Новгород. Его называют столицей закатов. Не верите? А вы покатаетесь на канатной дороге над Волгой. Пройдите по Чкаловской лестнице и найдите чугунные башмаки 58-го размера.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи. Но средь Карелии и Дальнего Востока я понял

0: Радиозвезда.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. Его называли «карманом России», потом «щитом России», сейчас «столицей закатов». Угадайте, как его зовут? Ну, конечно, Нижний Новгород. Мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Евгения, рад вас слышать.
2: Вот по поводу названия. Верхнего Новгорода нет, а почему есть Нижний Новгород?
3: Ну, здесь много всяких вариантов. Есть, кстати, не Верхний Новгород, но есть Великий Новгород. И вот основная-то версия, что именно от него и можно оттолкнуться в плане названия города, а реки, которые текут, это у нас получается и Днепр, и Волга, они так или иначе начинаются не так далеко от Великого Новгорода, а вниз по течению этих рек земли назывались Низовские. И, соответственно, название Новгород – это было достаточно обычное название для многих городов того времени, но образовали город как? Просто новый город образовали, и все. Но в Низовских землях, и получилось, что приставка к названию Новгород – Нижний Новгород. И это название устоялось в веках.
2: Нижний Новгород – достаточно длинное название. Как местные называют свой город?
3: Мы его называем чаще всего просто Нижний, но казус происходит, когда наши гости приезжают, и они называют его Новгородом. Все нижегородцы просто как будто бы считают своим долгом поправить гостей. И здесь происходит масса казусов. Порой самый такой, наверное, знаковый казус был во время чемпионата мира по футболу, когда сборная Аргентины играла у нас в Нижнем Новгороде. Естественно, приехали болельщики, купили билеты, приезжают на вокзал, выходят на вокзале в Новгороде и говорят: «А где-то у вас футбол?» На них так сочувственно, растерянно посмотрели и говорят: «Ребят, вы не в тот Новгород приехали, вам нужно в Нижний Новгород». Вот такой вот был казус.
2: Это были аргентинские болельщики, да?
3: Это были аргентинские болельщики. И ладно бы аргентинские болельщики, но даже у меня иногда заказывают экскурсию. А однажды еду на экскурсию, уже все заказали, ко времени, к месту договорились. Мне приходит, значит, кружочек. И говорят: «Владислав, по всей видимости, мы на вашу экскурсию не попадаем. Мы в Великом Новгороде». Вот такие вот казусы у нас происходят периодически.
2: Владислав, а вы слышали такое сокращение, как НИНО?
3: Ну, вот, кстати, среди гостей оно достаточно распространено, это сокращение. Но мы его иногда, может быть, употребляем в письменной форме, но на словах оно у нас чаще всего не звучит.
2: Просто Нижний.
3: Да.
2: А Горьким город долго был?
3: Да, по поводу названия Горький тоже тема достаточно интересная. Назвали его в честь, естественно, писателя Максима Горького в 1932 году. И до 90-го года наш город носил его имя. По какой причине назвали? Что, ну, все-таки понятно, что Максим Горький, известнейший пролетарский писатель того времени, знаковая фигура. И в городе он провел в общей сложности примерно 25 лет. Он не родился в нашем городе, но детство, отрочество, юность и начало его карьеры, по сути, все это началось именно с Нижнего Новгорода. Да, интересный момент был, что назвали город еще при его жизни, то есть он умер-то в 36-м году. Он был против переименования города, но иронизировал по этому поводу следующим образом. Говорит: «Ну, а если бы за мной другой псевдоним укоренился, ведь Максим Горький – это же его псевдоним, его звали Алексей Пешков, причем ударение на последний слог. А если бы, говорит, за мной другой псевдоним укоренился, ну, например, Иегудиил Хламида, как бы, говорит, вы тогда назвали город?» Вот такой вот, да, забавный момент при этом был, но назвали город Горький все равно.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: К моей любимой теме — гербы городов. У вас на гербе города изображен олень. Почему именно олень?
3: Ой, здесь тоже тема такая интересная. Вообще, надо сказать, в нашей местности олени не водятся. У нас здесь все-таки лоси представлены. Вот, но как же олень-то получился? Здесь много всяких разных легенд по этому поводу. Но я, наверное, больше люблю рассказывать все-таки историческую версию, что через 8 лет после основания города мордовский князь Пургас решил взять его внезапным приступом. Подкрался там как-то по рощам, среди деревьев, все такое, и вдруг спугнул стадо лосей. Соответственно, принцип внезапности был утрачен, защитники организовали оборону, ну и город уже не удалось захватить, и вроде как лось стал символом Нижнего Новгорода. Это акт первый. Акт второй у нас относится к временам Екатерины II. Она в Нижнем Новгороде была во время путешествия по Волге в 1767 году. Ну и помимо дел великой государственной важности, она также занималась геральдическими вопросами, ну и задает вопрос нижегородцам. Ну, товарищи нижегородцы, а у вас какой герб? Ну, нижегородцы ей предъявляют лося. Она, соответственно, передает этот рисунок в геральдическую службу, ну а там, по всей видимости, одни иностранцы, они смотрят, о, русские не смогли нормально благородного оленя нарисовать. И, в общем, лося нам перерисовали в оленя. И с тех пор у нас олень, конечно же, трансформировался. Сначала он тоже был олень так немножко на лося похожим, но потом трансформировался и стал оленем с такими ветвистыми рогами. Вот именно такой герб у нас сейчас в нашем городе.
2: Мне акт второй больше нравится, чем акт первый.
3: Ну, это да. Это да, из забавного, что называется.
2: Владислав, а кто же все-таки отец-основатель Нижнего Новгорода?
1: История места.
3: Знаете, я вот об этом лучше всего люблю рассказывать у нас в Кремле. На памятнике у нас изображены, кстати, два человека, Юрий Всеволодович и его духовник Симон. И вот я всегда сам немножечко здесь сбиваюсь, думаю, кого же мне назвать все-таки основателем, одного человека, да, или двоих. Ну, Юрий Всеволодович, великий князь, после междоусобицы он терпит поражение от своего брата Константина, и плывет он по Волге в ссылку в наш город-городец, и с ним отправляется его духовник Симон. И вот здесь вот интересная такая история, что одна из версий звучит следующим образом. Симон, будучи выпускником Киево-Печерской лавры, завидев красоту наших холмов, эти холмы напомнили ему Киев, выразил такую мысль, что «а вот не организовать ли здесь такой же Киев?» Ну, приблизительно, да, то есть как бы город, похожий на город Киев. И через некоторое время, когда победитель в междоусобице Константин все-таки из ссылки возвращает обратно нашего Юрия Всеволодовича, и Юрий Всеволодович после некоторой борьбы с мордовскими князьями заключает с ними мирный договор и в 1221 году основывает город Нижний Новгород. И получается, что вот, наверное, они оба приложили руку к основанию нашего города. И духовник Симон, и, соответственно, Юрий Всеволодович.
2: А день города когда в Нижнем Новгороде?
3: День города у нас, он периодически менялся. Раньше было в сентябре, но в сентябре почему-то все время у нас шли дожди. Ну и где-то в середине августа приблизительно мы празднуем этот день. Ну, обычно числа 20-го.
2: Как отмечается обычно день города?
3: Ну, множество всяких фестивалей, перекрывают центральную площадь, площадь Минина у нас, кстати, Минина и Пожарского, по поводу ее названия тоже много интересных моментов. Ну и вообще, честно говоря, в этот день вот наша центральная площадь, она прям реально большая, абсолютно всегда перекрыта для движения, и там в разных локациях, соответственно, ну, какие-то мероприятия проходят. Ну, больше все-таки заключительной частью всегда, конечно, является такой концерт с кем-то из известных исполнителей.
2: Владислав, я читала, что Нижегородский Кремль – один из немногих, который ни разу не был взят штурмом врагами. Правда ли это? Ответ через небольшую паузу.
1: Реклама. Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Я сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель и гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, правда ли, что Нижегородский Кремль ни разу не был взят штурмом врагами?
3: И да, и нет. В каком плане? Давайте порассуждаем немножечко на эту тему. Ведь все-таки история Нижнего Новгорода, ее можно поделить на две части. Первая, когда Нижний Новгород был до того, как построен каменный Кремль. Он был деревянный, ну и в те времена Кремль деревянный, он не был настолько устойчив, да и все-таки государство было под властью Золотой Орды. И разные ханы нападали на Нижний Новгород, и, например, в начале 15 века город был сожжен до такой степени, что практически прекратил свое существование. Аж около двух десятилетий его даже в летописях вообще никак не упоминают. И интересный момент, что даже на территории Кремля некоторое время была ставка, я так чуть-чуть утрированно скажу, но все-таки Казанского хана. Но по мере того, как московское государство укреплялось, строило по границам Кремли, да, то есть это и Тула, и Зарайск, и Коломна относятся вот к этому времени. В Нижнем Новгороде также был построен каменный Кремль. Закончили его строительство, ну, приблизительно в 1512 году. И вот когда каменный Кремль был построен, его уже действительно ни разу не смогли взять. Были приступы, причем войско врага подходило достаточно такое сильное, но взять его не смогли. Единственная вот деталь, что я когда разговаривал с историками, с профессиональными, они говорят, что нет такой вот конкретики относительно того, какие это были приступы. То есть это была такая полноценная осада, это был штурм, или просто пришли, посмотрели на стены и понимают, что ну, взять просто невозможно. Потому что если, например, некоторые Кремли стоят ну, на относительно равнинной местности, то наш Кремль стоит на высоких холмах. Причем у нас Кремль как бы стена спускается сверху вниз, и поговаривают, что это единственный в России Кремль с таким перепадом высот. Общий перепад высот около 80 метров. И вот как вот здесь эти осады были? Просто подошли, увидели, ушли или штурмовали? Вот, к сожалению, у историков нет таких данных. Но Кремль, на самом деле, не взяли уже в каменном его варианте. А когда уже присоединили Казанское ханство в 1552 году, ну, там уже его пограничные функции начинают теряться. Но вот последние военные события были во времена Великой Смуты. Войска Лжедмитрия II подошли, чтобы подчинить себе Нижний Новгород, чтобы его захватить. Но осада у них успехом не увенчалась, их здесь разбили. И вот, собственно говоря, с того момента Нижний Новгород становится, ну, таким, что ли, базисом противостояния польской интервенции. Такая вот история.
2: Вы сказали, Владислав, перепад высот 80 метров. Имеется в виду от самой высшей точки, да, до, как с горки спускаешься, до самой низшей.
3: Да, здесь понятно, что цифры немножко приблизительные, но от верха самой высокой башни до подножья башни, которая самая низкая, стоит под склоном.
2: И никаких подземных ходов под Кремлем нет?
3: Конечно, они были. Но здесь вот тоже, знаете, много всяких предположений по этому поводу присутствует. Но больше это вот связано с молодостью подростков, которые из-за своего любопытства, да, мечтали куда-то заглянуть. И вот из всех историй про подземные ходы в Кремле, ну, разные версии, опять же, слышал, что и НКВД там строило какие-то подземные ходы, но вот таких явных фактов, доказательств этому нет. А вот мальчишки пробирались к каким-то дверям, и их оттуда гоняли. А вот что это были за двери такие, вот доподлинно неизвестно почему-то.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Продолжим о неофициальных названиях города. Я в начале программы говорила о том, что Нижний Новгород называли «карманом России». Почему?
3: Потому что именно в Нижнем

0: из Южной Америки, а в Нижнем Новгороде больше торговля шла с Востоком. То есть это Персия, Индия, Китай. Причем интересно, что одним из основных товаров был китайский чай. Китайский чай был, конечно же, очень дорогим продуктом, естественно, его цена была очень высокая. Могли позволить себе только лишь богатые люди. Причем, опять же, интересно, что, например, когда чай попили один раз, да, его не выбрасывали, его посушат и уже продают тем, кто попроще. Вообще, надо сказать, что китайский чай – это был один из знаковых товаров. В каком-то смысле это даже было, как будто бы, знаете, как сейчас нефтедоллары. Вот тогда цена на товары порой определялась относительно китайского чая. Тут математика сложная, не будем, может быть, вдаваться в такие подробности. Но вообще чай в те времена был очень дорогим продуктом. Представьте себе, китайские купцы везли его из Китая. Их маршрут до ярмарки был примерно, ну так, в среднем 2,5 года. Представим себе жизнь китайского купца. 2,5 года в одну сторону, 2,5 года обратно. Но здесь месяца 3 поторговали. Вот никаких стрессов, зато сотовые телефоны не отвлекали. Просто ты в дороге движешься. Здесь поторговал и вернулся обратно. Вот такая интересная жизнь.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Владислав, а назовите какие-нибудь самые богатые крупные купеческие династии Нижнего Новгорода.
0: Знаете, для Нижнего Новгорода есть одна интересная особенность. Вообще, если гулять по нашему городу, то я, наверное, не сильно совру, если скажу, что самые топовые здания нашего города принадлежали купцам-старообрядцам. То есть именно купцы-старообрядцы, их династии здесь у нас как-то были особенно развиты. Можно назвать несколько таких династий. Блиновы, Рукавишниковы. Ну, усадьба Рукавишниковых – это, например, вообще самый такой топовый объект для посещения. Наверное, самое антуражное здание, по сути, царской архитектуры.
2: А то есть внешне это очень красиво выглядит, да?
0: Внешне это очень красиво выглядит, да, и очень необычно. Ну, достаточно необычно. Купцы Бугровы. Вообще, надо сказать, что, по сути, все купцы, вот, которые жили уже в начале 20 века, они были в третьем поколении купцами. И вот Николай Бугров, например, построил одно из самых ярких зданий на площади Минина. Причем, по сути, построил он его для городской управы практически полностью на свои средства и даром отдал в пользование городской управе. Вот такой величайшей души был человек. Поэтому, конечно же, династии купеческие здесь имели огромное значение, огромное влияние. Вот сейчас, прогуливаясь по Нижнему Новгороду, мы просто наслаждаемся тем, что они оставили в наследие для каждого из нас.
2: А где это можно увидеть? То есть все эти купеческие усадьбы, где они сохранились? В центре, на окраине города?
0: Ну, вообще, знаете, у Нижнего Новгорода есть одна интересная особенность, что центр-то города, он достаточно небольшой, и жизнь в 19 веке все-таки Нижний, наверное, больше всего расцветал именно в 19 веке. Весь центр на машине можно объездить буквально за 30-40 минут. Ну, если просто объездить, не выходя на какие-то локации. И вот так вот мельком за 30-40, ну, может быть, час, да, можно увидеть основные достопримечательности. Ну, конечно, просто увидеть это не так интересно, лучше выйти, посмотреть, поразмышлять, да, над тем, как все это дело построено было, как все это выглядело. То есть у нас все достаточно компактно, и все это в центре города.
2: Мы сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 19:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста в Кабардино-Балкарии, погибшего при сходе лавины 6 сентября. С этой находкой поисково-спасательная операция на месте трагедии в Безингийском ущелье официально завершена. Снежная масса накрыла большую группу альпинистов, в составе которой находились и сотрудники Росгвардии. Итогом трагедии стали 17 жертв, еще 6 человек получили травмы. Подразделения группировки «Север» установили контроль над Черняковым в Харьковской области, нанося точные удары артиллерии при круглосуточной разведке беспилотниками. Российские военные методично сжимают кольцо окружения противника вокруг Волчанского котла. По данным командира 71-й дивизии Романа Шкробы, только за сентябрь там уничтожено более 300 боевиков ВСУ. В полной изоляции остаются до 10 украинских батальонов. Рассекречены документы о злодеяниях немецких фашистов на территории Сталинграда в годы Великой Отечественной. По данным опубликованным управлением ФСБ, крупнейшим лагерем для военнопленных располагался в селе Алексеевка, где пленных избывали, морили голодом и расстреливали. В сообщении приведены слова офицера контрразведки Ленхельда о стремлении уничтожать русских. Такие лагеря также находились в Большой Рассошке, Калаче, Хуторах, Островском и Суханове. Голосование на выборах в России никогда не сведется только к дистанционному электронному формату, указала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, отвечая на вопрос журналиста, она добавила: «Избирателям предлагают максимум удобных способов, сочетая традиционное и онлайн-голосование, и что уровень доверия россиян к выборам достиг 83%. Бабье лето придет в Центральную Россию на следующей неделе. Воздух в столичном регионе прогреется до 23 градусов. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец. Ведущий специалист Центра погоды «Фобус» озвучил подробности РИА Новости.
3: Очень стабильный температурный режим. Ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе. Ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции.
2: По словам синоптика, воздух сегодня прогрелся до 16 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы, несчастливым числом считают четверку и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». На следующей неделе, ежедневно, после 5 вечера на Радио «Звезда». А также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: Путь Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
6: Я сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, мы перечислили с вами купеческие особняки, которые до сих пор сохранились в Нижнем Новгороде. А есть ли у какого-то из этих домов интересная история?
2: Ну, опять же, я вам, наверное, все-таки расскажу про усадьбу Рукавишниковых. Там история интереснейшая. Конечно же, лучше рассказывать эту историю, когда мы смотрим на это здание, потому что там есть некие визуальные особенности. Легенда была следующая, как было построено это здание. На этом месте находился особняк отца Сергея Михайловича Рукавишникова. Но когда он стал ухаживать за своей возлюбленной, она ему выдвинула условия. Говорит, построй большой особняк, но чтобы отцовский не сносить. И вот ему пришлось выполнить это условие, ну, а он ей встречное предложение выставил. Говорит, ну, хорошо, тогда ты мне родишь 5 сыновей и 2 дочери. Хлопнули по рукам, как говорится, и все соблюли. Он построил это здание, а она ему родила 5 сыновей и 2 дочери. Вот такая вот интересная история. Но еще был забавный момент, связанный с строительством этого здания. Опять же, понятно, что все это на уровне, может быть, легенд, но все-таки. Когда архитектор спросил Сергея Михайловича, «Сергей Михайлович, извольте-с, а в каком стиле строить будем-с?» Сергей Михайлович ему ответил, «Строй во всех сразу, денег на все хватит». Ну, это здание, конечно, очень такое яркое, антуражное, и поэтому пользуется таким большим спросом.
6: Владислав, я сейчас потираю руки, потому что речь пойдет о моей любимой теме – легенды. Есть ли места в Нижнем Новгороде, которые называют проклятыми или, наоборот, тайными местами города?
4: Местные легенды.
2: Места силы, все-таки, может быть, они у нас не так связаны с какими-то особыми легендами, но вот кто особенно в этой теме как-то любит находиться, да, они говорят, что Стрелка у вас самое такое сильное место силы. Причем интересно, что когда я гостей катаю по городу, я говорю, сейчас мы с вами едем на Стрелку, но прошу учесть, что если вам в Нижнем Новгороде говорят, едем на Стрелку, это не обязательно бандитская разборка, скорее всего, это место слияния Оки и Волги. И представьте себе, Нижний Новгород – это то место, где сливаются 2 огромные реки – Ока и Волга. И вот это место слияния и называется Стрелкой. Ну, энергетические потоки вдоль русел обеих рек, наверное, создают там какой-то энергетический потенциал. Это вот то, что касается места силы. А вот то, что касается легенд, наверное, знаете, самая трогательная легенда, которую прекрасно изложила группа Ума Турман в одной из песен, это легенда о Коромысловой башне. И она звучит примерно следующим образом. Некая девушка, Алёнушка, пошла по воду, спустилась она с горы, и так оказалось, что бусурманский отряд засел в засаде, потому что, опять же, они хотели как-то, ну, что называется, взять языка, узнать какую-то специфическую информацию, да, для того, чтобы захватить город. И подумали, ну, девица идет, сейчас мы ее тут возьмем, все выведаем и прочее. Но не тут-то было. Алёнушка была дочерью кузнеца. Алёнушка взяла Коромысло, ну и из 20-то бусурман 10-то человек завалило. Вот тут, увидев, что такое дело произошло, такая интересная фраза у них прозвучала. Ну, если уж девки у них такие там, то какие ж там мужики? Ну и отступили.
6: Вот это Алёнушка! Памятник ей случайно не установлен в Нижнем Новгороде?
2: Есть небольшой памятник. По внешнему контуру стены, если прогуливаться, там есть памятник Алёнушке.
6: Внешний контур стены Кремля имеется в виду, да?
2: Да, внешний контур стены Кремля.
6: Ой, друзья мои, обязательно нужно найти памятник Алёнушке на внешнем контуре стены Кремля.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
6: Когда я решила почитать, кто из великих людей жил в Нижнем Новгороде, то список оказался огромным. Владислав, чтобы его сократить, кого из великих людей, живших в Нижнем, особенно любят сами горожане?
2: Ну, знаете, я вот лично от себя скажу, мне, конечно, близки Петр Нестеров. Это летчик, который совершил впервые фигуру высшего пилотажа, которую мы сейчас знаем под названием «Мертвая петля».
7: Конечно же, Валерий Чкалов, который совершил перелет через Северный полюс в Америку. Но вот знаете, все-таки я бы назвал самую знаковую фигуру, которая, на мой взгляд, даже как-то недооценена в истории России, это Козьма Минин. Козьма Минин – это тот человек, который, по сути, организовал, возглавил, вдохновил ополчение против интервенции во времена Великой Смуты. Нужно отметить, что этот человек-то изначально был вообще простолюдин. И вот как простолюдин смог вдохновиться и, соответственно, организовать народ на подвиг народного ополчения, вот эта вот история, конечно же, очень сильно впечатляет. И не случайно Петр I, когда он был на могиле Козьмы Минина, по сути, 100 лет спустя после совершения этого подвига, ну, говорят, что он воскликнул следующим образом. «Вот истинный гражданин, спаситель Отечества». Вот спустя 100 лет государь, царь Петр таким вот образом оценил подвиг простолюдина Козьмы Минина. И вот этот вот факт, на мой взгляд, очень такой яркий и показательный.
6: Значит, Козьма Минин дорог горожанам.
7: Да, безусловно. Знаете, немножко шуточный момент, с вашего позволения. Я когда рассуждал на тему экскурсии по подвигу Козьмы Минина, у меня даже такое шуточное название своей экскурсии возникло. «Две могилы, четыре памятника». То есть в общей сложности Козьме Минину у нас посвящено четыре памятника, и в одном месте он захоронен, и знак, где он раньше был захоронен. Вот таким образом его подвиг отмечен в нашем городе.
6: Владислав, часто свою прогулку по городу мы строим так, чтобы найти какой-то интересный или необычный памятник. Вы бы какой памятник или, может быть, скульптуру предложили бы найти и увидеть в Нижнем Новгороде?
4: Прогулка по городу.
7: Ну, на мой взгляд, самый все-таки яркий памятник – это, конечно же, памятник Валерию Чкалову. Стоит он на откосе около Кремля, в изглавии Чкаловской лестницы. Его видно просто с огромного расстояния. Если брать, ну, противоположную сторону Волги, да, особенно когда какие-то круизники плывут по Волге, то его видят издалека, он как бы возвышается вот на этом месте. Ну и с площади Минина он виден также вот с противоположной стороны, также издалека. Правда, одна интересная особенность, что Чкаловская лестница, по которой можно подняться к памятнику Чкалова, если по ней подниматься, то, ну, как будто бы ты в город же поднимаешься, да? А Валерий Павлович встречает как-то нас совсем неприветливо спиной. Вот. А если с другой стороны въезжать в Нижний Новгород, въезжать, когда мы въезжаем на площадь Горького, там нас встречает спиной также Максим Горький. Вот такая вот у нас особенность расположения памятников. Они как будто бы друг с другом переглядываются.
6: Раз уж мы заговорили о Чкаловской лестнице, то сколько же все-таки там ступеней?
7: Это самый сложный, неотвеченный никем вопрос. Попыток было много сосчитать количество ступеней, но, во-первых, не совсем понятно, от какой конкретно точки их считать. По официальным данным у нас 420 ступеней, это если просто подниматься снизу вверх, ну или спускаться сверху вниз, соответственно. Но так как Чкаловская лестница, она в виде восьмерки, соответственно, количество ступеней увеличивается и насчитывается вроде бы как 560. Но когда я лично решил просчитать, конечно, несколько раз я сбивался. Ну, во-первых, на одном марше я просчитал уже 430, а вот в этих вот закруглениях я насчитывал по 90. То есть у нас получается больше 600 ступеней. Кстати, это отличный повод приехать гостям и самим посчитать, сколько там ступеней.
6: Согласна. Владислав, вы упомянули, что Чкаловская лестница в виде восьмерки. Почему в виде восьмерки?
7: Интереснейший символ. Там, конечно, по деталям есть некоторые расхождения, но вообще Чкаловскую лестницу хотели строить еще до начала Великой Отечественной войны. Ее хотели делать в качестве одного только круга. Ну, а в 43-м году решили перепроектировать. И вот получилась восьмерка. По какому поводу? Тут тоже версии разные, но основная версия, что начали проектировать ее после победы в Сталинградской битве. А в Сталинградской битве группировка Паулюса, перед тем, как сдаться в плен, находилась в двух кольцах окружения. Ну, и на возвышенности, соответственно, там же у нас Мамаев курган. И как будто бы вот эти вот два кольца символизируют окруженную группировку Паулюса перед тем, как сдаться в плен Красной армии. Вот такой вот интереснейший символ.
5: «Путеводитель» на радио «Звезда».
6: Еще о неофициальных названиях Нижнего Новгорода. Почему-то Нижний Новгород называют столицей закатов. Они что, у вас так действительно хороши?
7: Начну с небольшой шутки. Один из гостей, когда услышал это название, говорит: простите, а закатов чего? Но все-таки закаты, конечно, солнечные. Каким-то особенным образом они у нас воспринимаются, закаты в Нижнем Новгороде. Во-первых, есть несколько локаций, с которых лучше всего их встречать. И лучше всего их встречать либо от памятника Чкалову, либо в самом Кремле. Причем в самом Кремле там прекрасные лежаки для этого сделали, скамеечки, то есть можно достаточно комфортно разместиться. И вот мы видим, как солнце, оно постепенно спускается вниз, нашему взору не мешают никакие препятствия, и потихоньку-потихоньку заходит за горизонт. Вид, конечно, потрясающий в разную погоду. Есть разные какие-то особенности. Ну, поэтому, конечно, ради закатов сюда, кстати, реально многие гости и приезжают. Это очень интересно.
6: Вы сказали, лежаки в Кремле установлены. Это как-то?
7: Да, у нас, кстати, лежаки не только в Кремле. Еще одно из знаковых мест набережной Федоровского. Ну, хотя, может быть, я чуть-чуть здесь преувеличил. Все-таки такие скамейки, которые настолько монументальны, что можно еще и на бордюрчик вперед ноги протянуть. И ты чувствуешь себя как будто бы на лежаке. Вот представь, где вы еще такое увидите? На склоне, в Нижнем Новгороде, в Кремле вы, по сути, на лежачке смотрите на такие прекрасные закаты.
6: А на канатной дороге закаты можно увидеть?
7: Можно, но немножечко ракурс другой. Хотя, наверное, тоже неплохо. Тоже на канатной дороге можно посмотреть.
6: Ну вот я упомянула канатную дорогу. Она же у вас тоже какая-то очень интересная. Расскажите про нее.
7: Вообще, надо сказать, что канатная дорога сейчас пользуется огромным спросом. Очереди иногда были на канатную дорогу в сезон до 1,5 часов. Вы сами понимаете, удовольствие не самых превосходных. Решили увеличить количество кабинок, то есть очереди, конечно, значимо убавились. Но изначально интересно, что ее строили не как туристический объект, а строили как именно пассажирскую канатную дорогу. Дело в том, что на другой стороне Волги у нас находится город Бор. И вот относительно мостовых переправ борчане себя воспринимали как будто бы немного в блокаде, потому что пробки были просто колоссальные. И вот чтобы как-то борчан избавить от этой блокады, вместо, ну, как в Москве метро, например, да, у нас построили канатную дорогу. Но это очень удобно. То есть из центра города Бор ты приезжаешь практически в центр Нижнего Новгорода. Конечно же, это очень удобно. Но вот еще из особенностей нашей канатной дороги нужно сказать, что там самая большая протяженность в Европе, как говорят, над водной гладью, 960 метров. Высота мачт 80 с лишним метров. То есть, пролетая по канатной дороге, вы себя можете ощутить, ну, что ли, как при полете на вертолете. Поэтому вид тоже потрясающий во все стороны, и нижний прекрасно смотрится, и луга. Просто шикарно.
6: Владислав, вот если турист приезжает в Нижний всего на 48 часов и говорит: «Хочу увидеть главное», вот куда следует ему отправиться первым делом?
7: Ну, мы уже с вами упоминали некоторые места. Конечно же, это Стрелка. Там еще его так неплохо оборудовали, как будто бы прямо на самом берегу такие барные стойки, барные стульчики, можно присесть. И я, когда иногда веду экскурсию, мне иногда гостям хочется сказать: друзья, мне кажется, я лишний на этом месте, потому что настолько их увлекают эти виды, что мне даже их не хочется перебивать, чтобы вот они просто сидели и любовались. Следующее место – это набережная Федоровского. Ну, там еще отель «Азимут» у нас расположен в этом месте. Шикарнейшее видовое место, прекрасный вид на Нижегородскую ярмарку. Именно с этого места я часто рассказываю про историю становления самой ярмарки. И вот, наверное, одно из таких локальных мест, которое невозможно не отметить, это Рождественская церковь или Строгановская церковь. Кстати, это оба названия неофициальные. Потрясающая церковь. Вот я всегда говорю, что ни один человек от нее не остается равнодушным. Ну, кто-то говорит «вау», а кто-то говорит «ну, как так можно?». То есть в одной церкви настолько насыщена архитектура, что некоторые даже как-то это не очень воспринимают. Ну, естественно, Кремль, Чкаловская лестница. и Верхневолжской набережной. Вот так, если кратко пробежаться, такие самые-самые знаковые топовые места для посещения. Пешеходная улица Большая Покровская и наше гастро-все – это улица Рождественская. Во-первых, это одна из самых аутентичных улиц. А второй момент, что где бы вы ни встали на этой улице, ну, мне кажется, что прям как минимум 3-4 кафе, где можно покушать, или забегаловка, или ресторан, вы обязательно увидите.
6: А еще где-то на Рождественской улице есть чугунные башмаки 58-го размера.
7: Есть, да, это интереснейшая также история. Но лучше, наверное, уже рассказать, когда вы будете в Нижнем, чтобы их обязательно померить.
6: Найти и померить. Владислав, спасибо вам большое за увлекательное путешествие. Напомню, что экскурсию по Нижнему Новгороду провел Владислав Михеев. Ну а мы едем дальше.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
4: Каждую неделю на радио «Звезда».
0: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на радио «Звезда».

0: Тапки подводника.
1: Легкая мягкая обувь из натуральной кожи, как правило, черного цвета. Она была разработана в Советском Союзе в середине 20 века и предназначалась для комфортного перемещения экипажа субмарины по узким коридорам и отсекам во время длительных походов.
0: Форма и содержание.
2: В отличие от тяжелых флотских ботинок, тапки подводника не создают лишнего шума при ходьбе и надежно защищают стопу от ударов о выступающие элементы конструкции. Верх специальной обуви подводника делают с перфорацией, то есть со множеством крупных отверстий. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, что крайне важно в условиях замкнутого пространства. Отсюда и второе неофициальное название флотских тапок – 41 дырочка.
0: Тапки подводника.
2: Обувь без каблуков и без шнурков, чтобы не мешались. Шнурки заменяют боковые эластичные резинки, позволяя мгновенно собраться по боевой тревоге. Подошву тапок делают из легкой пористой резины – микропоры. Она не оставляет черных следов на палубе и обеспечивает хорошую амортизацию при ходьбе.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Практичная и надежная. Так характеризуют эту обувь на флоте. Потому что на дизельных и атомных субмаринах вопросы комфорта, гигиены и безопасности стоят на первом месте. Об этом упоминает писатель Борис Седых в своем произведении «Море на двоих. Записки подводника».
4: Полный штиль, полярная ночь, зима и морозно. Небесная твердь усеяна сине-белыми звездами. Луна озаряет акваторию и подводный крейсер. Запорошивший ракетную палубу снег хрустит под тапочками, как в деревне у бабушки.
0: Форма и содержание. Тапки подводника.
5: Премьера на радио «Звезда».
6: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Базовые ценности объединения БРИКС, такие как приверженность независимому и самостоятельному курсу, остаются привлекательными для многих в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент выступил на заседании в формате «БРИКС+.»
2: Прошу внимательнее присмотреться и к выдвинутым России, как представляется, перспективным инициативам по оптимизации нашего сотрудничества. Речь о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржи. Убежден, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы и странами-участницами, и партнерами БРИКС.
1: Президент добавил также, что государства БРИКС обладают собственными каналами движения товаров, услуг и капиталов. Это позволяет эффективно проводить коммерческие и банковские операции, не обращая внимания на давление извне. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил спасателей, которые проводили поисковую операцию в Безингийском ущелье. В воскресенье она завершилась после нахождения тела последнего погибшего. Казбек Коков выразил глубокие соболезнования родственникам альпинистов, ставших жертвами природной стихии. 6 сентября на горе сошла снежно-ледовая лавина, накрывшая группу из 33 человек. Трагедия унесла жизни 17 из них, став самой массовой гибелью туристов в российских горах за последние четверть века. Совет по правам человека задокументировал 25 тысяч атак ВСУ на исключительно мирные российские объекты. В досье, которое ведется с весны 2022-го, вошли факты обстрелов школ, жилых домов и рынков, которые повлекли разрушения и жертвы среди гражданского населения. Об этом рассказал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, подборки доказательств преступлений Киева регулярно рассылаются 2000 международных организаций, дипломатов и правозащитников, однако пока не вызывают значимой реакции мирового сообщества. Правительство утвердило перечень продуктов для обязательного мониторинга цен, пишут РИА Новости. Отслеживание начнется с 1 января. В список вошли 24 категории продовольствия. Среди них мясо, молочная продукция, крупы и овощи. Информацию соберут сразу 5 ведомств. В их числе Министерство сельского хозяйства, Минпромторг и Министерство экономического развития. Также данные получат Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба государственной статистики. По словам экспертов, мониторинг цен на продукты позволит регулирующим органам оперативно реагировать на любые спекуляции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: У этой машины маневренность балерины и прочная шкура носорога. Вот так поэтически отозвался о Т-34 один немецкий танковый генерал. Великий танк и судьба его конструктора. Беседа с историком Андреем Хазиным.
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Сегодня день танкиста. Архивные тайны.
2: Вас приветствует Владимир Тус. У нас в гостях ректор Российского государственного социального университета, академик Российской академии художеств Андрей Хазин. Здравствуйте, Андрей. Вот военный эксперт и большой друг Советского Союза, в кавычках, Уинстон Черчилль, отвечая на вопрос, что вы считаете лучшим оружием мировой войны, Второй мировой, сказал, это английская пушка, не уточнил какая, немецкий Мессершмитт и русский Т-34. И если я понимаю, как создали два первых, то я совершенно не понимаю, как было создано третье. О конструкторе Михаиле Кошкине и его знаменитом детище Т-34 сегодня будет разговор. Если совсем коротко, вот в двух-трех словах, в чем уникальность танка, который создал Кошкин?
3: Вы знаете, пожалуй, мы с вами вряд ли являемся специалистами в технических характеристиках, да и подавляющее большинство наших слушателей тоже. Я скажу несколько вещей, которые оценочные, но они, мне кажется, дают исчерпывающую характеристику этого танка. Начнем с того, что он до сих пор стоит в 7 странах на вооружении. Самый массовый по выпуску танк за всю историю танкостроения. А в особенности после того, как ему поменяли орудие на более тяжелое, большего калибра, он решал самое большое количество возможных тактических задач на поле боя. Он был очень легким в эксплуатации и в ремонте. Ну и, в общем, с точки зрения производства, он был бесконечно дешевым и несложным. Это тоже очень важная история. Ресурсов-то было немного. Мы же должны помнить, что, ну, знаете, тоже, к сожалению, у нас есть очень расхожая такая история, что Советский Союз был совершенно не готов, значит, к войне. И вот эвакуированные заводы разгружали, в голом поле ставили станки и начинали работать. Слушайте, это тоже было. Теперь маленькая деталь. Станок должен работать на электричестве. Это значит, что как минимум уже была генерация в этих районах сосредоточения эвакуированных заводов. И, во-вторых, уже были электросети. Уж как, по меньшей мере. Понятно, что если бы у нас было еще пару лет до начала войны, то, наверное, было бы что-то уже более серьезное. Но, тем не менее, при этом то, как провели эвакуацию, оно же просто не знает никаких аналогов в мире. И в сентябре, уже напоминаю, довольно большое количество людей в сентябре, ну, почти десяток, получили звание Героя Социалистического Труда за проведенную эвакуацию и за начало выпуска продукции уже в местах эвакуации. И действительно, это совершенно фантастическая история. Но Кошкин не дожил до начала войны. Вот это поразительная история, что Михаил Ильич Кошкин, выпускник нашего университета, причем еще коммунистического университета имени Свердлова, это еще до того, как мы стали высшей партийной школой предского КПБ, что произошло в 1939 году, он не дожил до начала войны. Ну, до начала большой войны, вот, собственно, Великой
2: Отечественной. 40-й год, да?
3: Да. И вот эта поразительная история, как абсолютный гений, конструктор и технолог, он при этом совершил подвиг, как настоящий воин практически на поле боя. Ведь, собственно, почему он умер? Было изготовлено два прототипа, где-то февраль 40-го года, и раз в год происходило на Кубинке, ну, нечто вроде смотра, высшим руководством, как я говорю, партии правительства, новых изделий, которые могли, соответственно, утверждаться в серию и браться на вооружение. Там много разных историй. Там на Ивановской площади был какой-то смотр, что-то в этом роде. Но, в общем, остается фактом следующее. Для того, чтобы самоходный образец был допущен на вот этот вот смотр, он должен был пройти, по-моему, около 3000 километров. Угу. Чего эти два прототипа не сделали. Не были, у них не было готовы. Пробега не было. И тогда Кошкин сам сел за рычаги. И, естественно, по бездорожью, потому что если бы он шел по шоссе, он взломал бы, естественно, боевыми траками покрытие, он по бездорожью добрался до Москвы, добился того, что, по-моему, Малышев его принял, тогда был наркомом, значит, и танк был рассмотрен, принят на вооружение и пошел в серию.
2: Он набрал пробег, необходимый для...
3: В том числе. А теперь маленькая деталь. Это же был, ну, это, по-моему, был март, если не ошибаюсь. Ну, в общем, холода были большие. Со времен коньки оптики не было, были смотровые щели. То есть он продуваемый абсолютно был. И он получил воспаление легких. Его отправили в военный госпиталь, и в результате он через пару месяцев умер от воспаления легких. Он отдал жизнь за это. А теперь представьте себе, если мы зашли бы в войну без этого танка.
2: Это радиозвезда, программа «Архивные тайны». Мы говорим о великом конструкторе Михаиле Кошкине. Давайте обратимся к его биографии, потому что ничего случайного в этой жизни не бывает. Вот, насколько я понимаю, ленинградский политех, куда он поступил, поворотный путь его в жизнь, в его жизни, он пришел туда по компризыву. Вообще, это человек нового поколения.
3: Не совсем так. Слушайте, это тоже было в рамках этого, но начнем с того, что он закончил сначала коммунистический университет имени Свердлова,
2: да,
3: и стал профессиональным, как сейчас говорят, административным работником.
2: Партийным работником.
3: Партийным и промышленным. Он возглавлял промышленное предприятие, и он познакомился там с некоторыми руководителями, опять-таки, партии правительства, когда было принято выражаться, потому что они все у нас преподавали. И в том числе он был хорошо знаком с Кировым. При этом его послали в Кировскую область, как сейчас часто принято выражаться, на ветку. А мне особенно приятно, потому что последние свои 5 лет в Совете Федерации я представлял там именно Кировскую область. В общем, короче говоря, он в какой-то момент решил, что не это его призвание, не быть партийным или административным руководителем. И он написал Кирову письмо, где он попросил, чтобы его в рамках вот этой развернувшейся кампании, действительно, делегировали бы на учение, на учебу в ленинградский тогда уже политех. И Киров это сделал. И тот попал на очень серьезный курс. У него был руководитель Гинзбург, который, к сожалению, погиб в 43-м году там на поле боя. И, соответственно, он стал танкостроителем. И потом его распределили в Харьковское, ну, тракторное, считай, читай, я бы даже сказал, значит, танковый завод.
2: Но у нас все танковые заводы назывались тракторными на всякий случай.
3: Некоторые вагонными.
2: А некоторые...
3: Ну, как бы то ни было. Слушайте, тогда была огромная секретность, потом была огромная секретность, поэтому, когда вот вы спрашиваете, что там было на самом деле, когда Черчилль не знает, как это было, я думаю, что сейчас уже никто не знает, как это было, никто никогда не узнает. Секретность была фантастическая, и я думаю, что она была оправдана. Плюс, ну, вы понимаете, что годы были сообразные, значит, перед ним был руководителем, он его застал, кстати. Буквально они пересеклись на там 2-3 месяца. Руководителем этих работ Харьковский завод получил за какое-то время до этого поручение, собственно, создать новый средний танк, и эта работа шла. Надо сказать, что она не была успешной. А с приходом Кошкина, к сожалению, он довольно быстро стал руководителем этого КБ, просто потому, что предыдущих всех арестовали, и они, к сожалению, закончили жизнь, увы, самым печальным образом. Но, тем не менее, послушайте, даже если предположить, что он работал на основе, на фундаменте предыдущих разработок. Представляете, какая-то сложная работа по систематизации, технологиям, сборке и миллионов всего еще. Конечно, он был действительно главным конструктором этого танка. И самое главное, послушайте, если бы он тогда не совершил вот этот подвиг... Кстати, забавно вот что. Мы с вами разговаривали как-то о другом нашем выдающемся выпускнике, Алексее Моресеве, который получил звание Героя Советского Союза во время войны. И потом всю жизнь, десятки, много десятков лет жил Героем Советского Союза. Кошкин получил звание не Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда. Через 50 лет после смерти, в 90-м году.
2: Почему?
3: Ну, слушайте, у него была Красная Звезда до войны, при жизни еще. А за танк Т-4 он получил в 42-м году посмертно сталинскую премию. Ну, надо сказать, что это были огромные деньги, но, во-первых, он уже, к сожалению, к тому времени скончался. А во-вторых, конечно, это было, наверное, огромное подспорье семьи. Я, правда, не знаю доподлинно, но, как правило, семьи в таких случаях, да и сами лауреаты, сдавали в те годы все эти деньги на фонд обороны. Это были довольно большие деньги. Надо помнить, что, скажем, ну вот после войны Победа стоила, машина Победа стоила там сначала 7, потом там 12 тысяч, ну, в общем же, вот такие вот суммы. А сталинские премии в какой-то момент были, значит, первая степень, по-моему, 150, вторая 100, и третья 75. До этого, соответственно, 175 и 50. Ну, то есть, это были там зарплаты за многие годы
2: это
3: работы обычного да. инженера, и это было, собственно, в чем смысл был сталинских премий? Чтобы люди, которые делают выдающиеся, в том числе, изобретения, не думали бы о хлебе насущном, чтобы они занимались тем, что для них является, для страны является главным. Но при этом у нас был даже один лауреат 7 сталинских премий, товарищ Илюшин. У них было несколько по 6.
2: О конструкторе танка Т-34 Михаиле Кошкине мы разговариваем сегодня. В гостях у нас Андрей Хазин. Как трудно этот танк проходил, как долго его принимали, какие ожесточенные споры вспыхивали, значит, вокруг этой машины. Ну, об этом чуть попозже.
0: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд «Росконгресс» 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Мы продолжаем нашу беседу с Андреем Хазиным о конструкторе, о легендарном конструкторе столь же легендарного танка Т-34 Михаиле Кошкине. В каком состоянии вообще была танкостроительная промышленность Советского Союза накануне войны? Потому что когда встречаешь вот эти вот Т-26, БТ-5, 7, я не понимаю, что это такое. Я понимаю, легкие танки с противопульной броней, что не было тогда бронебойных снарядов, вот это удовлетворяло нашу промышленность и наши нужды обороны.
3: А, смотрите, это все, на самом деле, ответы на вопрос, а кто ставил задачи. Значит, мы помним, что сначала стратегом был Тухачевский, который высказал мысль о необходимости строительства, по-моему, 50 тысяч, что ли, значит, вот этих легких танков. Ну, то есть вся наша промышленность должна была только делать, что вот эти консервные банки клепать. Причем надо понимать, что они морально устарели в тот момент, когда их фактически они выходили с заводов, потому что, как вы справедливо заметили, там бронирование было просто абсолютно детское. А при этом, слушайте, уже шли войны. Где-то мы набирали фантастический опыт. Это, конечно, Испания, Халкингол, Хасан, Финляндия. Тяжелейший, кровавый опыт, без которого мы не победили в Великой Отечественной войне, совершенно очевидно. Вспомните о том, что ведь даже обычная экипировка бойца была не подготовлена, на самом деле, к большим войнам. Мы же вступили в финскую войну в Буденновках. У нас не было тулупов. И после ее, такого вот тяжелого очень проведения, у нас появилась нормальная одежда. И в 1941 году это нас спасло под Москвой в значительной степени. У нас появились масла, которые стали работать при серьезных отрицательных температурах. Вы вспомните воспоминания Гудериана. Он писал о том, что единственная наша ошибка стояла в том, что мы выключили моторы на ночь. А наши не выключали моторы на ночь. Но при этом у нас была смазка, которая работала при этих температурах, а у них нет.
2: Немцы работали на летней смазке в 1941 году, они вообще не
3: работали. Да-да, и чем они, во что они были одеты. Однажды, если помните, вот одно из донесений Голикова, начальника разведупора РККА перед войной Сталину, он говорил о том, что нету достаточных оснований считать, что Гитлер готовится к войне против России, потому что цена на баранину не падает. Что означает, что нет массового забоя баранов, то есть они не шьют зимнюю одежду для армии тулупов.
2: Так блицкриг?
3: Послушайте, они не верили, никто не верил, блицкриг, у нас никто не верил. Собственно, надо вам сказать, что блицкриг, конечно, был очень тяжелым и для нашей страны, но, тем не менее, мы его остановили. Так вот, возвращаясь к тому, собственно, был заказчиком. Вот вы вспомните о том, что после вот этих больших процессов против военных, кто у нас обрел начальник главного артиллерийского управления? Маршал Кулик, который уже...
2: После войны расстрелял.
3: Имея... Он был разжалован во время войны, напомню. Так вот, имея уже опыт... ну, как минимум, странной войны, тем не менее, он говорил о том, что у нас должна быть артиллерия на конной тяге. Он был против тягачей. Но это была действительно, слушайте, ну, катастрофа. Эти люди были с, ну, видимо, с кругозором там в околоточного начальника, а занимали такие большие посты. Как всегда в таких бывают случаях в нашей стране, как только начались уже совсем тяжелые испытания, на нужные позиции появились нужные люди. И в мгновенные сроки для всей мировой истории, как обычно, у нас произошли невероятные какие-то и трудовые, и боевые подвиги, и произошло то, что произошло.
2: Радио «Звезда», программа «Архивные тайны». Накануне Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Советскому Союзу был нужен принципиально новый танк. Не легкий, а средний, с броней, которая могла бы выдержать попадание артиллерийского снаряда. Маневренный, с хорошим запасом хода, с приличным калибром, чтобы гасить немецкие танки. И вот такой танк как раз-таки накануне войны был создан. Смотрите, есть имена, которые выступают в паре, да? Вернер фон Браун и Королёв. Или Маркони и Попов, если о радио. Фирсов и Кошкин. Утверждают, не первый раз встречаю, истинный конструктор Т-34 все-таки Фирсов. Кошкин просто продолжил его дело. По его чертежам создавал этот танк и был скорее административным работником, чем конструктором. Что скажете?
3: Никто из нас там свечку не держал.
2: Ну да.
3: И я думаю, что никто никогда больше не узнает реальности. Совсем нехорошая была история, как известно, с «Катюшами». И там было действительно присвоено абсолютно не по делу доносчиками же, собственно, честь создания первых вот этих реактивных установок. А что касается этой ситуации, да, действительно, одного из этой пары довольно быстро. И сами практически, они пересеклись, по-моему, на пару месяцев всего там, в Харькове, если не ошибаюсь. Дальше были аресты, дальше были, к сожалению, расстрелы. Я уверен, что был серьезный фундамент у Кошкина, на котором он начал делать. Я читал много довольно книжек по поводу того, довольно давно уже был, я не помню детали, но тем не менее, по поводу того, что же, собственно, было. Были вопросы с трансмиссией, были вопросы вообще с ходовой частью. Много. Что очень важно, смотрите, помимо того, что вы говорили, какой танк должен был быть, он еще должен был быть не просто очень надежный, он должен был быть очень легким в управлении, потому что у нас трактористов уже, конечно, было много, но это были люди, в общем, даже без среднего образования, как правило. Недаром потом был приказ Сталина о том, что после ранений людей из танковых частей...

0: были разные. И не только танки. И вот это тоже важно. Да, были ошибки, да, вот мы с вами тоже, когда говорили о летчиках, вспоминали о том, что первые Илы, ну, у них был запрещен, так сказать, место для стрелка в результате, и большое количество летчиков-штурмяков вначале погибали из-за отсутствия обороны со стороны хвостового оперения. Соответственно, потом появились Илы уже двухместные.
1: Ну, это новая модификация.
0: Все равно понятно, что штурмяки это страшные потери. Там мало кто, по-моему, если не ошибаюсь, фактически нормы было звание Героя Советского Союза за 100 вылетов боевых, и мало кто доживал. Кстати, при этом все равно не всем давали, и за 100, и за 200. Ну, по-всякому было. Тем не менее. Так вот, вся вот эта огромная линейка техники, она же была в значительной степени уже подготовлена к началу войны. Что-то успели пустить в серию, что-то нет. Что-то успели принять на вооружение, что-то нет. Слушайте, Грабинская пушка знаменитая. Мы же начинали войну фактически без противотанковой артиллерии. И ее же вначале забраковали. Это потом просто была невероятная история, как, ну, слушайте, это было в каком-то смысле личное решение Сталина о том, чтобы все-таки сначала оно было ошибочное, потом стало настоящим, правильным. Вопрос, повторяю, кто правил бал в смысле заказчиков? В тот момент, когда действительно выдающиеся умы стали возглавлять генеральный штаб, проблема в том, что когда это случилось? Это случилось перед самой войной. Когда Ворошилова заменили хотя бы на Тимошенко в главе наркомата обороны? После Финской войны.
1: Был еще и Мерецков.
0: Послушайте, Мерецков стал начальником генерального штаба, а потом, напоминаю вам, что он тоже был арестован.
1: Да.
0: И моя оценка Мерецкова как военачальника не слишком большая. Он и в Маньчжурии, правда, он получил за это Орден Победы, но его результаты, если посмотреть в Маньчжурии, они были, конечно, не самыми, так сказать, впечатляющими, в особенности в смысле соотношения результатов к потерям. Ну, возможно, у него был такой театр, послушайте, ну, мы знаем, что на этом фронте были во время войны отпуска у офицеров. Ну, это же просто уму непостижимо для других фронтов. Но, тем не менее, они же фронт удержали в некоторых местах, да? Границу не смогли, некоторые товарищи не дали перейти. Вот это что-то фантастика просто. Поэтому тут нельзя судить, послушайте. Мы не знаем всех обстоятельств, в которых они тогда воевали или творили, жили, готовились к войне и так далее. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что когда появились правильные заказчики, довольно быстро появились и правильные образцы техники и вооружений. Были тоже, ну, слушайте, вы знаете, что Сталин, например, требовал, чтобы в конструируемом тогда ППШ было, например, патронов больше, чем в финском пистолете-пулемете. Ну, там не очень важно, 62-64, там было, может быть, важно что-то другое, но вот ему так хотелось. Вот
1: сделали... были дисковые, были расковые,
0: да, поэтому
1: ППШ были разные.
0: Да,
1: ну... Я напомню, друзья, что сегодня мы говорим о советском танкостроении, вообще, в частности, о знаменитом конструкторе Т-34 Михаиле Кошкине. Андрей Хазин в нашей студии. Танк Т-34, который один немецкий генерал танковый похвалил так. У него маневренность балерины и шкура носорога. Мы понимаем, что шкура – это броня. Оставайтесь с нами, нам есть о чем рассказать.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Министр культуры Ольга Любимова вручила государственные награды выдающимся деятелям искусства. Орденом за заслуги в культуре и искусстве отмечены российские актеры театра и кино, коллектив театра «Современник». Глава ведомства поздравила лауреатов, пообещав всестороннюю поддержку и пожелав успешной реализации самых смелых творческих замыслов. Выставка «Катастрофа памяти. Неонацизм в 21 веке» открылась в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи. Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова уточнила, экспозиция рассказывает об угрозе возрождения нацизма в современных условиях и что Запад забыл уроки Нюрнбергского трибунала. Так, например, в прошлом году в мире зафиксировали около 190 эпизодов неонацистских шествий. Так называемые «бокдуфы» набирают популярность в мире. Это вечеринки, где люди собираются вместе и читают книги под приятную музыку. Почему читать среди незнакомцев стало модным, в эфире «Радио Звезда» рассказал автор канала «Books and Reviews» Валерий Шибашов.
2: Провести круто время в этом моменте – это замечательно. Но пользы никакой эти вечеринки не дадут точно. Ну, то есть, условно, человек вряд ли запомнит потом, спустя вот долгие годы, что он конкретно там прочитал. Он запомнит, что он хорошо провел время. Ну и, наверное, это главное. А так, дело-то хорошее. Все, что связано с чтением дома, на улице, в компании с друзьями – это круто. И здорово, что это снова набирает популярность и модно, и чтение в таком виде популяризируется.
1: Согласно статистике, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, а чуть меньше половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Произведения великих русских композиторов, включая Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова и Чайковского, вошли в осенние программы ведущих симфонических оркестров США. Нью-Йоркские, бостонские, чикагские, филадельфийские, кливлендские коллективы, образующих так называемую «большую пятерку», исполнят симфонии под управлением ведущих дирижеров. В афишах с сентября по ноябрь также заявлено сочинение Софии Губайдулиной и Игоря Стравинского. И в Российском духовно-культурном православном центре Парижа открылась выставка «Системная сборка. Нижний Новгород», объединившая работы более десятка современных художников. Экспозиция продлится до 1 ноября. Куратор проекта Кристина Романова назвала экспозицию уже гастрольной. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
0: Архивные тайны.
7: Андрей Хазин с нами, о конструкторе танка Т-34 Михаиле Кошкине. Мы продолжаем сегодня нашу беседу. Вот был создан накануне войны принципиально новый танк. Увы, поздновато. Танковые части не были насыщены им вот стопроцентно вот судьбами.
8: И пушка вначале была слабовата.
7: И пушка была слабовата, потом ее пришлось усиливать, ну, после Курской дуги. А новая техника не рождается из воздуха. Мы там попытались установить, кто все-таки родоначальник, Фирсов или Кошкин, не суть, важно, да? На основе каких предшественников появился новый танк? И вот, что более всего интересно, схема скошенной брони, от которой рикошетируют снаряды.
8: Слушайте, вот там расчеты... Слушайте, но надо вам сказать, что вообще артиллерийские таблицы, по которым, например, стреляли с рикошетом от воды военные корабли, появились еще в 18 веке. Поэтому вообще вот эта вот серьезная математика в артиллерии, она была всегда. Даже в прусской армии, например, артиллерия была единственным родом войск, ну, тогда еще не говорили виды родом войск, в которые офицерами могли быть люди недворянского происхождения. Это было даже при Фридрихе Великом. Потому что должны были образованные люди, технически образованные люди. Так вот, в этом смысле геометрия Т-34 была совершенно фантастическая, потому что вот эти углы атак были вычислены просто невероятно. Мы прекрасно знаем, что одним из вот немецких кошмаров было то, что у Т-34 было очень много рикошетов. Не пробивался. Не потому, что снаряд был недостаточно тяжелый, а потому, что просто он рикошетил. Потому что углы были правильные.
7: Но пушка 88 его брала...
8: Послушайте, да. Но когда она появилась? И то, что еще, мне кажется, очень важно. Вот смотрите, мы уже говорили о том, что вот несколько человек в сентябре 41 года получили звание Героя Социалистического Труда за эвакуацию и начало уже производства массового вооружений в местах эвакуации. Ну, вот Зальцман знаменитый и Танкоград. Кстати, он даже в результате, он значительную часть войны был наркомом танкостроения. Там отдельно был наркомат танкостроения. Фантастическая тоже судьба, кстати, тоже не совсем простая. Там уже в конце 40-х, начале 50-х годов, когда уже там была борьба была с космополитизмом, то на него началось, значит, соответственно, такое дело, и уже собирались его, значит, сожрать. В этот момент, что поразительно, был звонок Сталина. И он сказал о том, что товарищ Зальцман начинал кем? Ему сказали, там, мастером на заводе, пусть мастером и пойдет. И он, будучи генералом Героя Социалистического Труда, кавалером ордена, по-моему, Суворова первой степени и Кутузова первой степени, пошел мастером, потом ему дали в Ленинграде завод, где он был директором через какое-то время, и он, так сказать, до конца жизни, довольно долгой по тем временам, он был директором завода в Ленинграде. Почему? Потому что, почему Жукова не до конца все-таки, так сказать, схомячили? Потому что Сталин понимал, что может быть опять война. А если будет опять война, нужны вот люди, которые... сделают хорошо, они будут вместо этим заниматься всяким там носительством и всем прочим.
7: Эти люди плодотворно трудились в шарашках.
8: Только ну, слушайте, надо королю. Сказать, что дед мой был вообще главным инженером отдела специальной оперативной техники МГБ. Вот все вот эти вот люди, которые в шарашках, они потом, я их застал, многих из них, они у деда дома в карты играли, потому что он был их тюремщик, так сказать. Они, значит, с ним в карты играли потом, всю жизнь дружили очень. Вот. Он потом тоже оказался безродным космополитом, тоже пострадал сильно. Они рассказывали, как он там их списывал, их сталинской премии. Это они не просто выходили на волю, они получали тут же квартиры там и так далее. И там были действительно выдающиеся люди. Там, скажем, в Москве, кстати, мало кто помнит, в Москве было всего две шараги в системе госбезопасности. Это вот Марфинская, где сидел Солженицын, и о которой написал в «Круге первом», и Кучина под Москвой. Вот дед мой сначала, когда он вернулся, он возглавлял технические репарации из Германии в 1941-1947 году. Когда вернулся, он был сначала главным инженером Кучина, а потом, соответственно, главным инженером отдела. Ну, он был радиоинженер очень крупный. Еще до войны он, скажем, сделал радиостанцию, на которой установлен был абсолютно мировой рекорд дальности радиопереговоров с полюса на полюс. Там как раз на юге итальянцы были, на южном, а наши на северном. Вот. Самое смешное, что мой папа потом учился в школе, который когда-то закончил Кренкель. Тоже такая собака, который, собственно, был вот этим самым рекордсменом. Ну, как бы то ни было, слушайте, были и шараги, Туполев, такая знаменитая, ну, слушайте, что-то только оттуда не вышло, да? Да, слушайте, Бартини. Бартини, мало кто помнит, Бартини, между прочим, до ареста был камбригом. То есть у него лампасы были уже. Что не помешало Туполеву потом стать героем статического труда генерал-полковником. А может, это его спасло, кстати, кто знает. Слушайте, такая была жизнь непростая, никто не знает, что бы там случилось. Так вот, хочу сказать, что, конечно, вот эти вот потрясающие меры, в том числе абсолютно невероятные, системные, по производству, по разведыванию соответствующих руд, что тоже было, кстати, немаловажно, потому что некоторые месторождения были потеряны на оккупированной территории, по, соответственно, заготовке необходимых материалов, по доставке в нужное место, по, конечно, электрогенерации и передаче электроэнергии на места производства, ну и многое-многое что другое. Транспорт – это просто что-то невероятное. Слушайте, ведь при этом ну, транспорт же работал ну, в железнодорожке на угле. Мы же потеряли Донбасс.
7: Да.
8: И весь уголь был кемеровский. 20% при этом перевозок железных дорог был, собственно, уголь для собственных нужд.
7: Вторая промышленная база все-таки создавалась и была создана вовремя.
8: О том и речь. О том и речь. И об этом, к сожалению, сейчас мало кто вспоминает. И это тоже был невероятный героизм. Слушайте, люди спали на рабочих местах, а иногда и умирали на них. Но они же сделали то, что сделали. И вот еще раз хочу сказать, что помимо, собственно, создания самого образца, и принятие его на вооружение, что тоже было примером того, насколько уже в тот момент квалифицированные люди появились на нужных местах в Красной Армии. И, кстати, в отдельном наркомате морского, военно-морского флота. Вспомним же, там подряд же, кто там руководил сначала наркоматом ВМФ. Значит, страшный, ну, то там Фриновский, по-моему, да, который пограничник вообще был, то там еще там какие-то там ребята были. А потом пришел Кузнецов. И, смотрите, военно-морской флот не потерял ни одного корабля 22 июня. потому что он единственный, кто установил боевую готовность номер один и приказал еще там за пару часов до начала, собственно, бомбардировок, приказал стрелять на поражение.
7: Это «Радиозвезда», программа «Архивные тайны». Возвращаясь к конструктору легендарного Т-34 Михаилу Кошкину, я вот что хочу спросить. Ну, то, что такая техника не создается в одиночку, это понятно. То, что такой танк не поехал бы без нового двигателя, который тоже был создан под него и для него, тоже понятно. Большое количество КБ, как авиационных, так и танковых, так же, как и артиллерийских.
8: И не только.
7: Смотрите,
8: а связь?
7: Было бы логично для нашей страны, для нашей централизованной экономики, значит, создать грандиозное КБ, единственное в своем роде, и там сосредоточить все средства. КБ несколько.
8: Ну,
7: а
8: послушайте,
7: Кошкин конкурирует с другими моделями.
8: Конкуренция, послушайте, конкуренцию никто не отменял. И, конечно, вот поразительно то, что у нас до конца существования Советского Союза были вот эти сумасшедшие по капиталовложениям, конечно, конкурирующие вот эти вот КБ, и, соответственно, это же не только про ракетостроение, потом то же самое.
7: Ну да, был Челомей, был Королёв.
8: Были Сухие, были Миги, ну и
7: да,
8: так далее.
7: Да.
8: Это жутко дорого было, но это было очень эффективно. Вы знаете, я еще... Вот то, что вы сказали, очень, мне кажется, важно, что были КБ, так далее. Послушайте, а до этого туда подготовили кадры. Вообще вот эта вот система невероятная среднего образования, которая была построена в 20-х годах. Сначала просто всеобщего начального образования, ликбез, что называлось, да? После этого система, собственно, среднего образования, после системы высшего технического образования. Она же была просто абсолютно невероятной и не имеющая аналога в мире до сих пор. Какие люди оттуда выросли? А теперь посмотрите, какие фантастические социальные лифты. Ведь огромного количества, кто-то, конечно, из этих там, слушайте, Яковлев закончил классическую гимназию, а, прошу прощения, а некоторые другие уважаемые конструкторы, они были крестьянские дети, но они смогли пробиться. И вот это поразительная вещь совершенно, массовая подготовка высококвалифицированных кадров, что тоже в значительной степени спасло нашу страну. Это заслуги огромные, нельзя отнимать, в том числе и у Сталина, и у тех людей, которые стояли за этим. Это невероятная, абсолютно невероятная вещь. Так же, как, собственно, создание системы здравоохранения, вот этой Семашковской знаменитой. Ну, вот смотрите, в 90-е годы там ее покромсали как. А посмотрите, что, как она прошла пандемию. Она лучшая в мире.
7: Она до сих пор жива. Возвращаясь к легендарной машине, вот танк, собственно говоря, любое оружие, это всегда компромисс. Вот танк Т-34 4 это, безусловно, компромисс веса, брони, скорости, калибра, мощности двигателя, его ресурса, потому что двигатель вырабатывал тогда его быстро, запаса хода, много другого. Чем пришлось пожертвовать Кошкину для создания Т-34? Потому что, ну вот, идеала, который бы вот это все в себя включал в равных долях, такого не бывает.
8: Калибр?
7: Калибр.
8: Да, пришлось потом исправлять.
7: Ну, смотрите, калибры справляли с Т-34-76 на Т-34-85, увеличили калибр, увеличили вот погон башни, она стала просторнее. Немцы тоже не дремали, они удлиняли пушки.
8: Да, кстати, вообще поразительно, как во время фактически вот такой массовой войны, даже не просто производство, а как именно была реально гонка технических решений, фантастическая была, да? То есть каждые там 8-10 месяцев
7: Перевооружались,
8: это просто фантастика.
7: Тот самый легендарный пробег, о котором вы говорили в начале нашей беседы, когда...
8: Из Харькова в Москву.
7: Да,
8: и, кстати, потом они вернулись в Харьков.
7: Да, потому что вот эти вот танки, пришедшие на Ивановскую площадь в Кремле, да?
8: Если я не ошибаюсь, вообще сначала они попали в Кубинку, а потом уже это была Ивановская площадь и все остальное. И вначале же он показывал Малышеву, а Малышев, между прочим, не побоялся показать это выше. Это тоже... Я бы сказал, был в тот момент неочевидное решение.
7: То есть на показательных выступлениях присутствовал Сталин, Ворошилов и, наверное, члены Политбюро ранним утром на Ивановской площади вот эти вот танки показывали почти хоккейный дриблинг и сильно впечатлили Иосифа Виссарионовича, прежде всего. Скажите, пожалуйста, наш верховный главнокомандующий...
8: Он тогда им не был.
7: Хорошо, не был, да, я понимаю, я забегаю вперед. Он вообще в технике-то хорошо разбирался, потому что...
8: Послушайте, он разбирался в другом.
7: Он принимал эту технику.
8: Во-первых, разбирался в целеполагании, это уж точно, и в системности. Где-то у него были большие ошибки, как мы знаем. А в целом, конечно, ну, я совершенно не мой герой, но надо же быть объективным. Послушайте, конечно, он сыграл решающую роль в победе. Ну, как и любой, собственно, он же не просто главнокомандующим военным. Послушайте, он был главой всего. да, у него был первый заместитель по экономике Вознесенский. Кстати, тоже наш выпускник. Мы даже нашли его студенческое дело и студенческий билет. Он его сдал после получения диплома. Значит, у него был, соответственно, там были ну, какие-то заместители, ну, формально единственный заместитель главного командующего был Жуков. Ну, люди, которые с ним работали, это в разное время, да, в первую очередь, это был и Шапошников, Василевский, Антонов и так далее. У него были, конечно, фантастические люди, которые занимались транспортом. И это и Каганович, и мало кто помнит, что это был и Хрулев, который тоже в какой-то момент был еще не только начальником тыла, и не только... Он уже был еще и наркомом путей сообщения в какой-то момент. У него был Пересыпкин, ну и так далее. То есть люди, которые... Кстати, молодые были люди. Там некоторые из них становились маршалами родов войск, и даже главными маршалами родов войск в возрасте до 40 лет. Вот это вот появление компетентных и решительных людей на нужных местах произошло мгновенно. Потом некоторые при этом были фантастические же еще и организаторы. Послушай, надо вспомнить, да, Маленков, Микоян, Береник ночью будет помянут. С точки зрения организации, ну, были они действительно, слушайте, они были действительно гениями организации. Я сейчас не говорю про некоторых, так сказать, другие качества.
7: Ну, можно вспомнить и Устинова, и Малышева,
8: Устинов,
7: и
8: Байбакова. Слушайте, это тоже поразительно. Устинова, значит, Ванникова посадили, и Устинова назначили, ему было 32 года, Ванникова тут же выпустили, и сделали под него другой еще наркомат боеприпасов. Кстати, он был потом первый трижды героического труда. Очень рано умер, но его сильно били. Там, известно, что он со здоровьем было потом плохо. Хотя он сидел всего ничего, там, меньше двух месяцев, по-моему. Вот. И люди какие? Многие из них потом, тот же Устинов, ну, Устинов умер, по-моему, в 84-м году, в декабре, если не ошибаюсь, да? Они же были высшим руководителем потом всю жизнь. Какая школа, какое видение и какое образование, в том числе техническое?
7: Андрей, время наше подходит к концу. Давайте обобщим все то, о чем мы сегодня говорили. Итак, Т-34 в разных модификациях – это самый массовый танк Второй мировой войны. Это самый дешевый танк, как вы сказали, в производстве. Дешевый не только по деньгам,
8: и простой.
7: И простой. По трудозатратам он выгодно отличался от всего остального, что производилось тогда. Он ремонтопригодный, его легко можно было починить. Он самый массовый, в том числе и потому, что катастрофическое количество Т-34, увы, да, было сожжено на полях Великой Отечественной войны. С нами был Андрей Хазин, ректор Российского государственного социального университета, академик Российской академии художеств. Мы говорили о конструкторе Михаиле Кошкине и легендарной Т-34-ке. Это танк победы. Все, даже женщины, ни с чем не спутают его контуры. Он стоит на постаментах. Это оружие едва ли не главный памятник прошедшей войны.
8: Это символ.
7: И символ. Символ победы. С вами был Владимир Туз. Всего доброго. Счастливо.
0: Архивные тайны.
6: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Александр Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Почему из года в год в начале осени повторяется такое явление, как бабье лето?
2: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
3: Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции. От летнего типа циркуляции мы переходим к зимнему. Мы же знаем, что теплеет и холодает у нас быстро, а затем стоит более-менее устойчивый период. Но зимней холодной погоды, либо летней теплой. И вот во время этого перехода на непродолжительный период, ну, порядка месяца, циркуляция атмосферы, главным образом, вот, зональный перенос, течение зональное с запада на восток, которое преобладает в умеренных широтах северного полушария, становится такой интенсивности, то есть такой скорости, когда возникает благоприятная ситуация для так называемых устойчивых погодных режимов. Циклоны, антициклоны замирают, остаются на месте, и над большими частями средних широт над Евразией образуются такие антициклонические зоны, которые характеризуются спокойной солнечной погодой, которую вот мы и называем бабье лето. В принципе, аналогичные процессы происходят и весной, когда на фоне бурного потепления вдруг наступают резкие похолодания, так называемые возвратные похолодания. То есть это зеркальный процесс, что осенью, что весной.
0: Очень важные вопросы.
4: В 1844 году вдова Наталья Гончарова-Пушкина решила выйти замуж во второй раз за командира лейб-гвардии конного полка Петра Ланского. Во время свадьбы произошел довольно-таки забавный случай. Юный граф, офицер Николай Орлов, пожелал лично увидеть венчание своего любимого командира, отчего забрался зачем-то на купол церкви. Причем сделал это так неуклюже, что умудрился задеть большой колокол. Перезвон стоял на всю округу.
5: Орлов, прекратите немедленно это безобразие. Я приказываю.
6: Командир, я не знаю, как остановить этот колокол.
4: Когда проблему все же решили, Орлов, ужасно растерянный и пылающий от стыда, принес новобрачным свои извинения. Больше всех этот случай повеселил маленькую Наталью Пушкину, младшую дочь великого поэта. В семье ее называли «бесенок Таша». Девочка еще не знала, что этот самый озорной офицер Орлов однажды сделает ей предложение. Правда, свадьба так и не состоялась. Родители военного не дали благословения на этот брак. Но династия Пушкиных на этом не прервалась. Пушкины Ланские.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
11: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
10: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
11: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.

белых течет моя Волга, а мне уж 30 лет.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска в сентябре уничтожили свыше 300 украинских боевиков в окружении в Харьковской области, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии-полковник Роман Шкроба. Противник потерял 12 боевых бронемашин, 8 пикапов, 30 квадроциклов и 20 наземных робототехнических комплексов. В окружении остается до 10 батальонов ВСУ. Площадь котла более 400 квадратных километров. По данным командования, после разгрома потенциал противника на этом направлении существенно снизится. В воскресенье спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста в Кабардино-Балкарии, погибшего при сходе лавины 6 сентября. С этой находкой поисково-спасательная операция на месте трагедии в Безингийском ущелье официально завершена. Снежная масса накрыла большую группу альпинистов, в состав которой входили и сотрудники Росгвардии. Итогом трагедии стали 17 жертв, еще 6 человек получили травмы и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Святой князь Дмитрий Донской, по словам ученых, был высокого для средневековья роста, пишут РИА Новости. Временно исполняющий директор Института археологии РАН Николай Макаров заявил, что останки великого князя, недавно исследованные в Архангельском соборе Московского Кремля, подтверждают его статус настоящего воина. Антропологи реконструировали его рост примерно 176 сантиметров, отметив развитую мускулатуру и широкие плечи. Фрагменты мощей ранее были помещены в ковчеги для поклонения верующим после посещения святыни патриархом Кириллом. Президент России обратился к участникам и гостям международного фестиваля молодежи, который открылся в Екатеринбурге. Владимир Путин заявил, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития и использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества.
2: Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине, вы будете строить наш общий, новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир. В том, что у вас, у молодого поколения все получится, не сомневаюсь. Это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией. Здоровья вам, успехов и всего самого доброго.
1: Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой». Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны мира. В программе примет участие 1000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно, но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Записки врача.
6: Память начинает давать сбои. Что можно сделать? Причем в этом может быть виноват вовсе не возраст. С подобными проблемами могут сталкиваться и молодые.
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
6: Начнем с того, что память – это не просто статичное хранилище информации, а сложный динамический процесс, в котором участвуют миллиарды нейронов, химические молекулы-сигналы и многочисленные структуры мозга. С возрастом мозг постепенно теряет нейроны и снижает выработку нейромедиаторов – веществ, передающих сигналы между клетками. Особенно важен для памяти ацетилхолин. Его снижение связано с ухудшением кратковременной памяти. В возрасте 50 лет и старше у большинства людей начинает снижаться пластичность мозга, то есть способность формировать новые нейронные связи. Хронический стресс повышает уровень кортизола, гормона, который в больших дозах повреждает гиппокамп, область мозга, отвечающая за формирование воспоминаний. Во время сна мозг очищается от продуктов метаболизма, а информация, полученная за день, переводится из кратковременной памяти в долговременную. При хроническом недосыпе этот процесс нарушается. Мозгу нужна постоянная тренировка. Когда человек перестает узнавать новое, не читает, не общается, когнитивные функции снижаются быстрее. Ну и куда же без здоровых сосудов? Если они сужены, например, из-за атеросклероза, мозг недополучает кислород и питательные вещества. К счастью, мозг обладает достаточной нейропластичностью, то есть способностью адаптироваться и обучаться в любом возрасте. Сочетание достаточной физической активности, полноценного сна, разнообразного питания, постоянного обучения и регулярного общения, освоение методик релаксации – в целом простая, но мощная формула твердой памяти и ясного ума. А вот волшебных таблеток, которые позволят ничего вышеперечисленного не делать, но сохранять память в любом возрасте, к сожалению или к счастью, не существует. Придется напрягаться.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
7: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
9: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Письмо к ученому соседу». Читает Всеволод Кузнецов.
10: Село Блины съедены.
11: Дорогой соседушка, Максим забыл, как по батюшке извините великодушно. Извините и простите меня, старого старикашку и нелепую душу человеческую, за то, что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной, мелким человечком, а я все еще не знаю вас, а вы меня, стрекозу жалкую, не знаете. Позвольте ж, драгоценный соседушка, хотя посредством сих старческих иероглифов, познакомиться с вами, пожать мысленно вашу ученую руку и поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом, то есть плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с вами. Жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная. Все одно, как и цивилизация, и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит, как гром и молния по всем частям вселенного мира, всего видимого и невидимого, то есть подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук, то есть продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины, местный Максимус Понтификс, отец Герасим, и со свойственным ему фанатизмом бронил и порицал ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого. И восставал, и горячился против вашей умственной сферы и мыслительного горизонта, покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с отцом Герасимом касательно ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металлоидов и бриллиантов. Но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые ваши идеи касательно естества природы. Отец Герасим сообщил мне, что будто вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи насчет людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен мартышек, орангуташек и тому прочих. Простите меня, старичка, но я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам запятую поставить. Ибо если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь бы водили по городам цыганы на показ, и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похороняли бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амвросий, живший во время оно в царстве польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с аббатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана, майора. Аббат, значит, католический поп. Извините меня, неука, за то, что мешаюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам свои дикообразные и какие-то олиповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем, и не могу не возразить вам. Отец Герасим сообщил мне, что вы неправильно мыслите об Луне, то есть об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят. А вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Вы пишете, что на Луне, то есть на месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на Луну. Люди, живя на Луне, падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. Могут ли люди жить на Луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на Луне, потому что на ней, по причине далекого расстояния и недосягаемости ее, можно укрываться от повинности очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурмана ядовитого, что так глупо сострил. Ужасно я предан науке. Рубль, сей парус 19-го столетия, для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик,
12: а все ж таки негодник старый, занимаюсь науками и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей, то есть отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Святой Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что, подобно всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода сжимается. И от того, что солнце рано заходит, а ночь от возжжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам, и что кофе для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого, хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне, дорогой соседушка, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся, и вы меня поганенького вычислением различным поучите. Я недавно читал у одного французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра, например. Мы теперь постное едим, но для вас будем готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эмансипе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодец, теперь я вам скажу, дает себя знать. Дай им Бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван, майор. Человек хороший, но между нами сказать бурбон. И наук не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим ровно в 20:00 вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам по-профессорски. Нечего с этим племенем церемониться. Если доставит позже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман, не нами и окончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватат. Извините меня, негодника, за беспокойство. Остаюсь уважающий вас, войско Донского, отставной урядник из дворян, ваш сосед Василий Семибулатов.
9: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Письмо к ученому соседу».
7: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Научимся ли мы когда-нибудь путешествовать во времени? Превращать свинец в золото? Изобретем ли вечный двигатель? Вы скажете, что это невозможно. Но только не в книгах. Специальный литературный проект «До чего дошел прогресс».
1: Герберт Уэллс. Рассказ «Новейший ускоритель». Читает Алексей Войтюк.

Если уж кому случилось искать булавку, а вместо нее найти золотой, так это моему приятелю, профессору Гиберну. Мне и раньше приходилось слышать, что многие исследователи попадали гораздо выше, чем целились, но такого, как с профессором Гиберном, еще ни с кем не бывало. Можно смело, без преувеличения, сказать, что на этот раз его открытие произведет полный переворот в нашей жизни. А между тем, Гиберн хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспевать за нашим беспокойным веком. Я сам уже не раз принимал этот препарат, и теперь просто опишу его действие на мой организм. Так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений. Мы с профессором Гиберном, как известно многим, соседи по Фолкстону. Если память меня не подводит, несколько его портретов и в молодости, и в зрелом возрасте были помещены в журнале «Стрэнд». Кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это точно я не могу, потому что кто-то взял у меня этот номер и до сих пор не вернул. Но читатель, вероятно, помнит высокий лоб и на редкость длинные черные брови Гиберна, которые придают его лицу нечто мефистофельское. Профессор Гиберн живет на Upper Sandgate Road, в одном из тех прелестных особнячков, которые так оживляют западную часть этой улицы. Крыша у домика Гиберна островерхая, во фламандском стиле. Портик мавританский. А маленький кабинет профессора смотрит на улицу большим фонарем в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатке мы проводим вечерок за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гиберн — большой шутник, но от него можно услышать не только шутку. Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседа с людьми служат ему стимулом для работы, и поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание новейшего ускорителя. Разумеется, большую часть опытов Гиберн производил не в Фолкстоне, а на Гауэр-стрит, в новой прекрасно оборудованной больничной лаборатории, где он первый обосновался. Как известно, если не всем-то уж образованным людям-то во всяком случае, Гиберн прославился среди физиологов своими работами по изучению действия медикаментов на нервную систему. Там, где дело касается различных наркотических, снотворных и анестезирующих средств, ему, говорят, нет равных. Его авторитет как химика тоже велик, и в непроходимых джунглях загадок, окружающих клетки нервных узлов и осевые волокна, есть расчищенные маленькие просветы и прогалины, недостижимые для нас до тех пор,

0: совершенно не удовлетворяют», — сказал он мне однажды около года назад. «Все эти препараты либо подхлёстывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путем понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних органов, но притупляют мозг. Другие действуют на мозг подобно шампанскому, никак не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь и добьюсь, вот увидите, такого средства, которое встряхнет вас всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два, даже в три раза против нормы. Да, вот чего я ищу». «Это подействует на организм изнуряюще», — заметил я. «Безусловно. Но есть вы будете тоже в два-три раза больше. Подумайте только, о чем я говорю. Представьте себе пузырек. Ну, допустим, такой». Он взял со стола зеленый флакон и стал постукивать им по столу в такт своим словам. «В этом бесценном пузырьке заключена возможность вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать».
1: «Неужели это достижимо?»
0: «Надеюсь, да. А если нет, значит, у меня целый год пропал даром. Различные препараты гипофосфатов показывают, что нечто подобное... Впрочем, пусть подействует только в полтора раза. И то хорошо».
1: «И то хорошо», — согласился я.
0: «Возьмем для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него множество обязанностей, срочные дела, и со всем этим никак не справится. Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря и выиграет времени вдвое. Или возьмите себя. Положим, вам надо закончить книгу. Обычно я проклинаю тот день, когда начал ее. Или вы врач, заняты по горло, а вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат, или готовитесь к экзаменам. Да с таких погинеи за каждую каплю вашего препарата», — воскликнул я, — «если не дороже». «Или, например, дуэль», — продолжал Гиберн, — «когда все зависит от того, кто первый спустит курок».
2: «Или фехтование», — подхватил я.
0: «Если мне удастся сделать этот препарат универсальным», — оживленно продолжал Гиберн, — «вреда от него не будет никакого, разве что он на самую малость приблизит вас к старости. Но зато жизнь ваша вместит вдвое больше по сравнению с другими, так как вы...»
2: «А все же на дуэли будет, пожалуй, нечестно», — в раздумье произнес я.
0: «Это уж как решат секунданты», — заявил Гиберн. «Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы. И вы уверены, что такой препарат можно изобрести?» «Совершенно уверен». Гиберн выглянул в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом. «Вот изобрели же автомобиль».
1: «Собственно говоря...» Он умолк и, многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком. «Собственно говоря, я такой состав знаю. Кое-что уже сделано». По этой нервной усмешке, с которой Гиберн произнес эти слова, я понял всю важность его признания. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они близились к концу. «И может быть, мой препарат будет ускорять даже больше, чем вдвое».
2: «Это грандиозно», — сказал я не очень уверенно.
0: «Да, грандиозно». Но мне кажется, тогда Гиберн сам еще не понимал всей грандиозности своего открытия. Помню, мы несколько раз возвращались к этому разговору, и Гиберн всегда говорил о новейшем ускорителе, так он назвал свой препарат, все с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его ускоритель каких-либо непредвиденных физиологических последствий. Потом вдруг с нескрываемым крастолюбием принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела. «Это открытие!» — восклицал Гиберн. «Великое открытие! Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду. Высоты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на 10. В конце концов, почему все лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники?» Мой интерес к новому изобретению Гиберна не ослабевал. Я всегда отличался склонностью к метафизике. Меня увлекали парадоксы времени и пространства, и теперь я начинал верить, что Гиберн готовит нам не больше и не меньше, как абсолютное ускорение нашей жизни. Представим себе человека, регулярно пользующегося этим препаратом. Дни его будут насыщены до предела, но к 11 годам он достигнет

достигнет зрелости, в 25 станет пожилым, а в 30 уже ступит на путь к дряхлости. Магия фармакопеи неизменно повергала меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить. Могут наделить его невероятной энергией и силой, или же превратить в безвольную тряпку. Могут разжечь в нем одни страсти и погасить другие. А теперь к арсеналу пузырьков, которые всегда в распоряжении врачей, добавится еще одно чудо. Но Геберна такие мысли мало занимали. Он полностью был поглощен технологией своего изобретения.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Герберт Уэллс. Рассказ «Новейший ускоритель». Читает Алексей Войтюк.
1: И вот 7 или 8 августа, время бежало быстро, профессор Гиберн сообщил мне, что поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждет, победа или поражение. А 10-го все было закончено, и новейший ускоритель стал реальностью. Я шел в Фолкстон по Сент-Гейт-Хилл, кажется, в парикмахерскую, и встретил его. Он спешил ко мне, чтобы поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного. Лицо раскраснелось, и я сразу же заметил несвойственную ему раньше стремительность походки. «Готово!» — крикнул профессор и, схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро. «Все готово! Пойдемте ко мне, посмотрите сами!» «Неужели правда?» «Правда!» — воскликнул Гиберн. «Уму непостижимо! Пойдемте, пойдемте!» «И ускоряет вдвое?» «Больше!» «Гораздо больше!» «Мне даже страшно!» «Да вы посмотрите! Попробуйте его сами! Испытайте его на себе! В жизни ничего подобного не было!» Он схватил меня за локоть и, не переставая взволнованно говорить, потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал омнибус, и все сидевшие в нем точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей. Стоял один из тех ясных, жарких дней, которыми так богато лето в Фолкстоне, и все краски казались необычайно яркими, а контуры необычайно четкими. Дул, разумеется, и ветерок, но разве легкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец я взмолился о пощаде. «Неужели слишком быстро?» — удивился Гиберн и перешел с рыси на маршевый шаг. «Вы что, уже приняли свое лекарство?» — еле выговорил я. «Нет», — ответил он, — «только выпил воды из той мензурки, самую капельку». Но мензурка была тщательно вымыта. «Вчера вечером я действительно принял небольшую дозу, но это дело прошлое». «И ускоряет вдвое?» — уточнил я, весь в поту, подходя к его дому. «В тысячу раз! Во много тысяч раз!» — выкрикнул Гиберн, театральным жестом распахивая настежь резную в стиле Тюдоров калитку своего садика. «Фьюх!» — присвистнул я и последовал за ним. «Я даже не могу установить точно во сколько раз!» — продолжал профессор, вынимая из кармана ключ. «И вы? Это проливает новый свет на физиологию нервной системы. Это переворачивает с ног на голову теорию зрительных ощущений. Одному Богу известно во сколько раз. Мы займемся этим позднее, а сейчас надо испробовать на себе». «На себе?» — переспросил я, идя за ним по коридору. «Непременно», — заявил Гиберн уже в кабинете. Повернувшись ко мне лицом, он сказал: «Видите? Вот этот маленький зеленый пузырек. Впрочем, возможно, вы боитесь? Я человек по природе осторожный и рисковать люблю больше в теории, чем на деле. Мне действительно было страшновато, но гордость в карман не сунешь». «Значит, вы пробовали?» Я старался оттянуть время. «Пробовал», — ответил Гиберн. «И, насколько могу судить, ничуть не пострадал от этого. Посмотрите, ведь у меня даже цвет лица не изменился,

0: самочувствие. Я сел в кресло. «Дайте мне ваше зелье», — сказал я. «На худой конец не надо будет идти стричься, а это, по-моему, самая тяжкая обязанность цивилизованного человека». «Как его принимают?» «С водой», — ответил Гейберн, размашистым жестом ставя рядом со мной графин. Он остановился у письменного стола и окинул меня внимательным взглядом. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки. «Этот препарат не совсем обычный», — произнес он. Я махнул рукой. «Прежде всего должен вас предупредить. Как только сделаете глоток, зажмурьтесь и минуты через две осторожно откройте глаза. Зрение у вас не исчезнет. Оно зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться».
1: «Есть», — сказал я, — «зажмурюсь».
0: «Далее сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресло, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее. Сердце, легкие, мускулы, мозг — решительно все. Вы не заметите резкости своих жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг вас как бы замедлит ход. В этом-то и заключается вся странность».
1: «Боже мой!» — воскликнул я.
0: «Значит, сейчас увидите». Гейберн взял в руки мензурку и обвел взглядом письменный стол. «Стаканы, вода, все готово. На первый раз нальем поменьше». Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку. «Не забудьте, что я вам говорил», — повторил Гейберн и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски. «Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную неподвижность в течение 2 минут. Я скажу, когда можно открыть». Он добавил в оба стакана немного воды. «Да, вот еще что. Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь о колено». «Так, правильно. А теперь...» Он поднял свой стакан. «За новейший ускоритель!» — воскликнул я. «За новейший ускоритель!» — подхватил Гейберн, и мы, чокнувшись, выпили. В тот же миг я закрыл глаза.
1: «Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю».
0: Потом до меня донесся голос Гейберна. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гейберн стоял все там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст.
1: «Ну?» — спросил я.
0: «Ничего особенного не чувствуете?»
1: «Ничего не чувствую. Пожалуй, легкое возбуждение, а больше ничего».
0: «Звуки?»
1: «Тишина», — ответил я. «Да, честное слово, полнейшая тишина. Только где-то кап-кап, точно дождик. Что это такое?»
0: «Звуки, распавшиеся на элементы», — пояснил Гейберн.
1: Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов.
0: Он повернулся к окну. «Вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?» Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол у занавески загнулся кверху на ветру и так и застыл.
1: «Нет, не случалось», — ответил я. «Что за странность?»
0: «А это?» — сказал он и разжал пальцы, державшие стакан. Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется вдребезги. Но он не только не разбился, а повис в воздухе в полной неподвижности. «Грубо говоря», — продолжил Гейберн, «в наших широтах предмет, падая, пролетает в первую секунду 16 футов. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом, из расчета 16 футов в секунду. Но он не успел пролететь и 1/100 доли секунды. Теперь у вас есть некоторое представление о силе моего ускорителя». И Гейберн стал водить рукой вокруг медленно опускающегося стакана. Потом взял его за донышко, осторожно поставил на стол и засмеялся.
1: «Ну-с, недурно», — произнес я, поднимаясь с кресла. Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые. Во всем теле ощущалась какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало 1000 ударов в секунду, хотя это не вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью догонял мчавшийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища. «Гиберн!» — вырвалось у меня. «Сколько времени действует ваше зелье?»
0: «Одному Богу известно», — ответил он. «Последний раз, я признаюсь, сильно струхнул и лег спать сразу после приема. Не могу сказать точно, но, наверное, на несколько минут его хватит. Однако же минуты кажутся часами. Хотя, вообще-то, сила действия начинает спадать довольно резко».
1: Я с гордостью отметил про себя, что не испытывал ни малейшего страха. Возможно, потому что был не один. «А что, если нам пойти погулять?» — предложил я.
0: «И в самом деле...»
1: «Но нас увидят».
0: «Что вы, что вы! Мы понесемся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась. Идемте, как вы предпочитаете, в окно или в дверь?»
1: И мы выскочили в окно. Из всех чудес, которые я испытал, о которых фантазировал или читал в книгах, эта небольшая прогулка по Фолкстону с профессором Гиберном после приема новейшего ускорителя была самым странным, самым невероятным приключением за всю мою жизнь. Мы выбежали из садика Гиберна и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы. Верхушки колес того самого омнибуса, ноги лошадей, кончик хлыста и нижняя челюсть кондуктора, он, видимо, собирался зевнуть, чуть заметно двигались. Но кузов этого неуклюжего редвана казался окаменевшим. И мы не слышали ни звука, если не считать легкого хрипа в горле кого-то из пассажиров. Кучер, кондуктор и остальные 11 человек словно смерзлись с этой застывшей глыбой. Сначала такое странное зрелище поразило нас. Но потом, когда мы обошли омнибус со всех сторон, нам стало даже неприятно. Обычные люди, похожие на нас, вдруг так нелепо застыли, не завершив начатых жестов. Девушка и молодой человек, улыбаясь, строили друг другу глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки. Женщина во вздувшейся мешком накидке сидела, облокотившись на поручни и вперив немигающий взгляд в дом Гиберна. Мужчина закручивал ус. Не дать не взять, восковая фигура в музее. А его сосед протянул окостеневшую руку с растопыренными пальцами, чтобы поправить съехавшую на затылок шляпу. Мы разглядывали их, смеялись над ними, корчили им гримасы. Но потом, почувствовав чуть ли не отвращение ко всей этой компании, пересекли дорогу под самым носом у велосипедиста и понеслись к взморью.
0: «Бог мой!» — вдруг воскликнул Гиберн. «Посмотрите-ка!»
1: Там, куда он указывал пальцем, по воздуху, медленно взмахивая крылышками, двигалась со скоростью медлительнейшей из улиток, кто бы вы думали, пчела.
2: Слушайте «Радио Звезда».
3: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Новейший ускоритель».
1: И вот мы вышли на зеленый луг. Тут началось что-то совсем уж невообразимое. В музыкальной раковине играл оркестр, но мы услышали не музыку, а какое-то сипение или предсмертные вздохи, временами переходившие нечто вроде приглушенного тиканья огромных часов. Люди вокруг либо стояли на вытяжку, либо, словно какие-то несуразные немые чучела, балансировали на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо пуделя, который подскочил вверх и теперь опускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе.
0: «Смотрите, смотрите!» — крикнул Гиберн.
1: Мы задержались на секунду перед щеголем в белом костюме в полоску, белых башмаках и соломенной панаме, который оглянулся назад и подмигнул двум разодетым дамам.
0: Подмигивание, если разглядывать его не спеша, во всех подробностях, как это делали мы, вещь малопривлекательная. Оно утрачивает всю свою игривую непринужденность, и вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно, и из-под опущенного века видна нижняя часть глазного яблока. «Отныне, — заявил я, — если Господь не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать».
4: «А также и улыбаться», — подхватил Гиберн, наблюдая ответный оскал одной из дам.
0: «Становится невыносимо жарко», — сказал я. «Давайте убавим шаг».
4: «А, бросьте!» — крикнул Гиберн. Мы пошли дальше, пробираясь между креслами на колесах, стоявшими вдоль дорожки. Позы тех, кто сидел в этих креслах, большей частью казались почти естественными, зато на искаженные багровые физиономии музыкантов больно было смотреть. Апоплексичного вида джентльмен застыл в неподвижности, пытаясь сложить газету на ветру. Судя по всему, ветер был довольно сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в сторону и стали наблюдать за публикой издали. Разглядывать эту толпу, внезапно превратившуюся в музей восковых фигур, было чрезвычайно любопытно. Как ни глупо, я неожиданно для себя вдруг преисполнился чувство собственного превосходства. Вы только представьте, ведь все, что я сказал, подумал, сделал с того мгновения, как новейший ускоритель проник в мою кровь, укладывалось для этих людей и для всей Вселенной в десятую долю секунды. «Ваш препарат?» — начал было я, но Гейберн перебил меня. «Вот она, проклятая старуха!»
0: «Какая старуха?»
4: «Моя соседка», — сказал Гейберн. «А у нее баллонка, которая вечно лает».
0: «Нет, искушение слишком велико. Гиберн — человек непосредственный и иной раз бывает способен на мальчишеские выходки».
4: Не успел я остановить его, как он ринулся вперед, схватил злосчастную собачонку и со всех ног помчался с ней к скалистому берегу. И удивительное дело, собачонка, которую кроме нас никто не мог видеть, не выказала ни малейших признаков жизни. Она даже не залаяла, не трепыхнулась. Она крепко спала, хотя Гиберн держал ее за загривок. Со стороны казалось, что в руках у него деревянная игрушка. «Гиберн!» — крикнул я. «Отпустите ее!» И добавил еще кое-что. Потом снова позвал его. «Гиберн, стойте! На нас все загорится! Смотрите, брюки уже тлеют!» Профессор хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился.
0: «Гиберн», — продолжал я, настигая его, — «отпустите собачонку. Бегать в такую жару. Ведь мы делаем 2-3 мили в секунду».
4: «Сопротивление воздуха!» — заорал я. «Сопротивление воздуха! Слишком быстро движемся, как метеориты. Все раскалилось. Гиберн! Гиберн! Я весь в поту. У меня зуд во всем теле.
0: Смотрите, люди оживают.
4: Ваше зелье перестает действовать. Отпустите, наконец, собаку!»
0: «Что?»
4: «Ускоритель перестает действовать», — повторил я. «Мы слишком разгорячились. Действие препарата кончается. Я весь взмок».
0: Гиберн посмотрел на меня. Перевел взгляд на оркестр, хрипы и вздохи которого заметно участились. Потом сильным взмахом руки отшвырнул от себя собачонку. Она взвелась вверх, так и не проснувшись, и повисла над сомкнутыми зонтиками оживленно беседующих дам. Гиберн схватил меня за локоть. «Черт возьми!» — крикнул он. «Вы правы! Зуд во всем теле! И... да! Вон тот человек вынимает носовой платок! Движение совершенно явственное!
4: Надо убираться отсюда, причем как можно скорее!»
0: Но это было уже не в наших силах, и, возможно, к счастью. Мы, наверное, пустились бы бежать, но тогда нас охватило бы пламенем. Тут и сомневаться нечего. А тогда нам это и в голову не пришло. Не успели мы с Гиберном сдвинуться с места, как действие ускорителя прекратилось. Мгновенно, за какую-нибудь долю секунды. У нас было такое ощущение, словно кто-то коротким рывком задернул занавес. Я услышал голос Гиберна «Садитесь!» и с перепугу шлепнулся на траву, сильно при этом обжегшись. В
4: том месте по сей день остался выжженный круг. И как только я сел, всеобщее оцепенение исчезло. Нечленораздельные хрипы оркестра слились в мелодию. Гуляющие перестали балансировать на одной ноге и зашагали кто куда. Газеты и флажки затрепетали на ветру. Вслед за улыбками послышались слова. Франт в соломенной шляпе прекратил подмигивать и с самодовольным видом отправился дальше. Те же, кто сидел в креслах, зашевелились и заговорили. Мир снова ожил и уже не отставал от нас. Вернее, мы перестали обгонять его. Подобное ощущение знакомо пассажирам экспресса, резко замедляющего ход у вокзала. Секунду-другую передо мной все кружилось, я чувствовал приступ тошноты и только. А собачонка, повисшая было в воздухе, куда взметнула ее рука Гиберна, камнем полетела вниз, прорвав зонтик одной из дам. Это и спасло нас с Гиберном. Нашего внезапного появления никто не заметил, если не считать тучного старика в кресле на колесах, который вздрогнул, увидев нас, несколько раз недоверчиво покосился в нашу сторону и, наконец, сказал что-то, сопровождавшее его сиделке. Раз, вот и мы. Брюки на нас перестали тлеть почти мгновенно, но снизу меня все еще здорово припекало. Внимание всех, в том числе и оркестрантов увеселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким тявканьем почтенной разжиревшей болонки, которая только что мирно спала справа от музыкальной раковины, и вдруг угодила на зонтик дама, сидевшая совсем в другой стороне, да еще подпалила себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на разных суевериях, психологических опытах и прочей ерунде. Все повскакивали с мест, засуетились, налетая друг на друга, опрокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен. Чем все кончилось, не знаю. Нам надо было как можно скорее выпутаться из этой истории и скрыться с глаз старика в кресле на колесах. Придя в себя, немножко остыв, поборов тошноту, головокружение и растерянность, мы с Гиберном обошли толпу стороной и зашагали по дороге к его дому. Но в шуме, не умолкавшем за нашими спинами, я совершенно явственно слышал голос джентльмена, который сидел рядом с обладательницей прорванного зонтика и распекал ни в чем не повинного служителя фуражки с надписью «Надзиратель». «Ах, не вы швырнули собаку!» — бушевал он. «Тогда кто же?» Внезапное возвращение к нормальным движениям и звукам в окружающем мире, а также, что вполне понятно, опасения за самих себя, одежда все еще жгла тело. Дымившиеся минуту назад брюки Гиберна превратились из белых в темно-бурые, помешали мне заняться наблюдениями. Вообще, на обратном пути ничего ценного для науки я сделать не мог. Челы на прежнем месте, разумеется, не оказалось. Когда мы вышли на Сент-Гейт-Роуд, я поискал глазами велосипедиста, но либо тот успел укатить, либо его не было видно в уличной толчее. Зато омнибус, полный пассажиров, теперь оживших, громыхал по мостовой где-то далеко впереди. Добавлю также, что подоконник, откуда мы спрыгнули в сад, слегка обуглился, а на песчаной дорожке остались глубокие следы от наших ног. Таковы были результаты моего знакомства с новейшим ускорителем. По сути дела, вся эта наша прогулка и то, что было сказано и сделано тогда, заняли 2-3 секунды. Мы прожили полчаса, пока оркестр сыграл каких-нибудь 2 такта. Но ощущение у нас было такое, будто мир замер, давая нам возможность приглядеться к нему. Учитывая обстоятельства и, в первую очередь, опрометчивость, с которой мы выскочили из дому, нужно признать, что все могло закончиться для нас гораздо хуже. Во всяком случае, наш первый опыт показал следующее. Гейберну придется еще немало потрудиться над своим ускорителем, прежде чем он станет годным для употребления, но эффективность препарата, несомненно, и придраться тут не к чему. После наших приключений Гиберн упорно работает, пытаясь усовершенствовать свой препарат. И мне случалось неоднократно, без всякого для себя вреда, принимать различные дозы новейшего ускорителя под наблюдением его создателя. Впрочем, признаюсь, что в таких случаях я уже не рискую выходить из дому. Этот рассказ Вот пример действия ускорителя. Написан мною за один присест. Я отрывался от работы только для того, чтобы откусить кусочек шоколада. Начат рассказ был в 6:25 вечера, а сейчас на моих часах 7:31. Невозможно передать словами, как это удобно. Вырвать время среди суматошного дня и целиком отдаться работе. Теперь Гиберн занят вопросом дозировки ускорителя в зависимости от особенностей организма. В противовес этому составу он надеется изобрести и замедлитель с тем, чтобы регулировать чрезмерную силу своего первого изобретения. Замедлитель, разумеется, будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам ускорителя. Прием одного этого лекарства позволит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько часов и погрузиться в состояние покоя, застыть наподобие ледника в любом, даже самом шумном, самом раздражающем окружении. Оба эти препарата должны произвести переворот в нашей цивилизации. Они положат начало освобождению от покровов времени, о которых писал Карлейль. Ускоритель поможет нам сосредоточиться на каком-нибудь мгновении нашей жизни, требующем наивысшего подъема всех наших сил и способностей. А замедлитель подарит нам полное спокойствие в самые тяжкие и томительные часы и дни. Может быть, я возлагаю чересчур большие надежды на еще не существующий замедлитель, но что касается ускорителя, то тут никаких споров быть не может. Его появление на рынке в удобной для пользования дозировке – дело нескольких месяцев. Маленькие зеленые бутылочки можно будет купить в любой аптеке и в любом аптекарском магазине по довольно высокой, но, принимая во внимание необычайные свойства этого препарата, отнюдь не чрезмерной цене. Он будет называться «Ускоритель для нервной системы», патент доктора Гиберна. И сам профессор надеется выпустить его в 3 степенях ускорения. 1:200, 1:900 и 1:2000, чему будут соответствовать этикетки. Желтая, розовая и белая. С помощью ускорителя можно будет осуществить множество поистине удивительных вещей. Ибо самые ошеломляющие и даже преступные деяния удастся тогда совершать незаметно, так сказать, ныряя в щелки времени. Как и всякое сильнодействующее средство, новейший ускоритель не застрахован от злоупотреблений. Но, обсудив и этот вопрос, мы с Гиберном пришли к выводу, что решающее слово останется за медицинским законодательством, а нас такие дела не касаются. Наша задача – изготовить и продавать ускоритель. А что из этого выйдет, посмотрим.
3: Мы читали рассказ Герберта Уэллса «Новейший ускоритель».
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Судьба человека не должна определяться гражданством, кошельком или происхождением. Об этом в воскресенье говорил Владимир Путин. Президент направил видеообращение к участникам международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге.
2: Где, как не здесь, в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий. Каким должен быть мир будущего? В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество. Все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России.
1: Глава государства отметил, что на Уральской земле веками рождались идеи, которые меняли Россию к лучшему. Он упомянул первые заводы, первую в стране промышленную революцию и сотни современных научных прорывов. Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, предупредив, что атаки на инфраструктуру усугубляют мировой топливный кризис. Эксперт отмечает, ранее в Вашингтоне подобные эскалации Киева против российских энергетических объектов рассматривали как фактор, способный принудить Москву к переговорам. То теперь приоритетом стала стабилизация глобального рынка. Впервые вынесен реальный срок за кибербуллинг подростка. В Великом Новгороде 21-летний обвиняемый получил 12 лет колонии строгого режима за многомесячную травлю уфимской школьницы. Злоумышленник угрожал девушке и ее родным, организовывал ложное минирование, создавал порочащие честь каналы от ее имени и распространял клевету в социальных сетях. Суд квалифицировал его действия по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая попытку доведения до самоубийства. И богатейший человек планеты Илон Маск поддержал призыв главы компании-разработчика нейросетей Anthropic. Дарио Амадей накануне заявил, он предложил замедлить разработку мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. При этом право на координацию и разработку ИИ он предложил оставить за Соединенными Штатами и их союзниками. В своем письме Амадей также выступил против передачи технологий Китаю. И о погоде. В понедельник в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов. Во вторник солнечно и плюс 19. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
3: Если вы писатель, какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
0: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед».
3: «Соленый лед».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту, на курсовом 40, белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
5: Что вы говорите?
6: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, из последнего окошка чуть просыпалась горошка. Эти незамысловатые стишки знает, если и не каждый первый ребенок, то как минимум каждый второй. Но никто из детишек, лежа на животе и пытаясь не расхохотаться, пока мама пальцем выводит по спине железную дорогу, не спрашивал, а расскажи-ка про слово «рельсы». Исправим эту ошибку. Есть в латыни слово «регула». Его корень хорошо вам известен. Регулировщик, регулятор и так далее. Из Римской империи оно попало в старофранцузский и английский языки. И когда в Европе дело дошло до строительства железных дорог, корень, который переводится как «правило», обрел новое, но очень близкое значение. Ведь что такое рельсы? Это направляющие, по которым движется поезд. Одна незадача. У англичан «рейл». А что у нас? А у нас случилась путаница. Множественное число в английском языке образуется с помощью окончания в виде буквы «С». И как раз ее мы видим в обрусевшем существительном «рельс». И тут хорошо бы сказать «рельс» — это «они». Но по-русски так не бывает. Должно быть иначе. Не хватает окончания. Вот и появились рельсы с буквой «ы» на конце. Хотите еще несколько похожих примеров? Пожалуйста. У них пирожное – это кейк, у нас кекс. У них обувь – это шуз, у нас шузы. Из-за этой же ошибки пострадал целый народ. Африканский этнос зулу нам привычнее называть зулусами. В этом же ряду неправильных заимствований оказались и рельсы.

0: пустыни и полупустыни занимают четвертую часть всей суши. Самая большая пустыня – Сахара. Из четырех самых крупных пустынь три находятся в Африке. Кроме Сахары, это Ливийская пустыня и Калахари. Третья по величине пустыня, Гоби, расположена в Центральной Азии. Ее площадь около 1 миллиона квадратных километров. В 9 раз меньше площади Сахары.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
3: Архангельские встречи. В Двине предстояло ждать, пока с Дуная подойдут остальные суда перегонного каравана. Стоянка была бездеятельная, монотонная. Я коротал время, читая старинную книгу «Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов русского флота» и пытаясь скомпилировать рассказ из выражений и фраз старорусской морской речи. Кажется, за всю стоянку я только единожды без служебной надобности съездил на берег. На берегу купил бутылку вина, десяток газет и журналов и расположился впитывать новейшую информацию в сквере недалеко от улицы Павлина Виноградова. В сквере ремонтировали дорожки, и скамейки были сложены в кучу. Оставалась одна в запущенном глухом уголке. Листва кленов уже желтела, а тополя и липы были зеленые, но тусклые, от городской пыли. Кусты шиповника окружали скамейку. В кустах стояла похожая на скворечник сторожка. К ее стене прислонились лопаты и ломы. С улицы приглушенно доносился лязг трамваев и гудки машин. Никого в сквере не было, я спокойно попивал винцо и читал газеты, сидя на единственной скамейке. А по дорожке прыгали воробьи. Впереди ожидал меня еще целый свободный вечер, поход в ресторанчик с друзьями, посещение почтамта, какие-нибудь, как всегда надеешься, хорошие письма. Потом мы должны были отправляться в Арктику. Газетная бумага то светлела, то бледнела, потому что по небу все бежали частые облака, очень белые сверху, но темные, дождевые снизу. Скоро по листьям ударили первые капли. Я залез в сторожку. Там пахло сухим деревом, и было приятно читать под шум дождя. Еще не холодного, еще летнего дождя. Я и не заметил, как дождь прошел, когда услышал мужской голос. «Он укусил астру. Вы видите? Он кусает красную астру. Берегитесь его, бродяги!» На моей скамейке сидел мужчина средних лет и разговаривал с воробьями. Я хорошо видел его в маленькое окошечко сторожки. «Большущий кот», — сказал мужчина воробьям. «Он кусает астры только так, для вида, а сам подбирается к вам». Стайка воробьев, не обращая внимания на предостережение, прыгала по мокрой дорожке сквера. Самые беспечные плескались в большой луже у куста чернотала. Белый с рыжими пятнами кот метнулся на дорожку сквозь желтые листья куста. Шурхнув крыльями, разметались кто куда воробьи и сразу принялись звонкими голосами ругать кота. Кот попал в лужу и досадливо сморщился. «А, они провели тебя вокруг пальца», — сказал мужчина коту и покрутил на указательном пальце крышку спичечного коробка. «Они натянули тебе, сорванцу, нос». Кот дрыгнул лапой и, вихляя узким задом, скользнул обратно в высокую мокрую траву газона. Мужчина заглянул в нагрудный карман своего пиджака и вытащил из него папиросу. Очевидно, это была последняя папироса. Мужчина вывернул карман, вытряхнул из него табачные крошки и трамвайные билеты, потом закурил. Мне тоже хотелось курить, но я почему-то боялся обнаружить себя. Мне казалось, что это будет неприятно ему. Я видел его худощавое лицо, волосы, налипшие на лоб. Складка на брюках совсем пропала от влаги. Парусиновые туфли были в песке. Я люблю отгадывать профессию человека по его виду. Но здесь мне все никак не удавалось подобрать дело, которым он занимался в жизни. У него были широкие плечи и большие руки. Листва от дождя зазеленела весело, облачка просветлели и торопились куда-то к морю. По одному робко упали на дорожку давешние воробьи. Но еще качались покинутые ими веточки, когда заскрипел под чьими-то ногами мокрый гравий, и вся компания опять вспорхнула. Шла женщина. Когда она поравнялась со скамейкой, мужчина сказал: «Там дальше тупик, дальше некуда идти». Но женщина сделала еще несколько шагов, выискивая что-то взглядом. Ей было лет 25. Обыкновенная молодая женщина в легком плаще. «Садитесь». Мужчина показал ей место рядом с собой. «Эта скамейка последняя осталась». Женщина поколебалась. «Я не ем человеков», — сказал мужчина. «А если очень мешаю вам, то уйду». Женщина села. Она ничего была в профиль. Лучше, чем фас. «Нет, вы мне не мешаете», — сказала она. Достала из сумки книгу и положила ее на колени. «Этот белый сорванец опять спрятался за куст», — сказал мужчина и кивнул на белого кота. Он сказал это так, как будто он был давно знаком с этой женщиной, а она знала все, что давеча произошло с воробьями и котом на этой дорожке. Женщина удивилась, быстро глянула на соседа, сразу же отвернулась и натянула на кисти рукава жакета. Ей было, наверное, прохладно. Мужчина стал скручивать папироску, но неудачно. Кончик отвалился, за ним просыпался и весь табак. «Ничего не поделаешь», — вздохнул мужчина и дунул в папиросный мундштук. «Черт», — добавил он после паузы, — «когда-то в детстве я умел делать из таких пустых гильз свистульки. Все забывается с годами». Женщина отодвинулась на край скамейки и раскрыла книгу. Мужчина замолчал и долго смотрел, как вываливаются из-за вершин деревьев легкие облачка. Женщина несколько раз неприметно отрывалась от книги и рассматривала соседа. «Если залезть в траву, он как этот кот, то оттуда все будет казаться совсем зеленым, правда?» — вдруг спросил мужчина. Он по-прежнему разговаривал с незнакомкой так, будто давным-давно знал ее. Женщина пожала плечами и хотела отодвинуться еще дальше, но было уже некуда. Мужчина заметил это и смущенно махнул рукой. «Честное слово, я не хотел вам помешать, что ли. Просто так славно все здесь после дождя». Женщина перевернула страницу. Ветер качнул вершины кленов. Они зашелестели. Ветер спустился ниже, зарябил по лужам, и сразу громче раскричались в сквере воробьи. Мужчина смотрел на свою соседку и водил по губам пустой папиросной гильзой. Она обернулась. «У вас пуговица едва держится на обшлаге», — тихо сказал он. «На правом. Вы можете ее потерять». Женщина решительно выпрямилась и захлопнула книгу. «Какое вам дело до моей пуговицы, гражданин?» — спросила она.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед». Есть люди, которым не везет с рождения во всем и до самой смерти. Идет такой человек поздней ночью пешком через весь город, потому что на одну секундочку опоздал к последнему автобусу. Именно на одну секундочку. А опоздал, потому что забыл в гостях спички и было вернулся за ними, но посовестился опять тревожить. А тем временем автобус... Денег на такси у таких людей никогда не бывает, но ленивые наши высокомерные ночные таксисты обязательно сами притормаживают возле безденежного неудачника и спрашивают: «Корешок, тебе не на Охту?» А ему именно на Охту. Но он отвечает: «Нет, на Петроградскую». «Ну ладно», — говорит шофер, — «садись, подвезу». «Спасибо, я прогуляться хочу», — бормочет неудачник. «В такой дождь, да ты в уме». И вот бредет неудачник совсем один по ночным улицам, под дождем, и все хочет понять, в чем корень его невезучести, и все сильнее хочет курить, но спичек-то у него нет. И вот он ждет встречного прохожего, чтобы спросить огонька,
3: Наконец встречный появляется, издали виден огонек сигареты. Неудачник достает папиросу, раскручивает ее и уже предвкушает дымок в глотке. И вдруг видит, как прохожий отшвыривает сигарету прямо в лужу. «Ничего», — думает неудачник, — «у него спички есть». Но в том-то и дело, что спичек у прохожего не оказывается. Вообще-то он достает коробок, долго вытаскивает спичку за спичкой, но все, до самой последней, они оказываются обгорелыми. А дождь идет все сильнее и кончается тем, что прохожий вдруг орет: «Черт, промок из-за тебя, как... На, коробок и иди!» И неудачник машинально берет пустой коробок и идет к... Если вы думаете, что настоящие неудачники бывают только на суше, в виде пожилых бухгалтеров или рассеянных студентов гуманитарных вузов, или одиноких врачей по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике-моряке Мише Кобылкине. Кличка у Миши, когда мы с ним учились в военно-морском училище, была, естественно, лошадиная. Альфонс Кобылкин. Был он длинный и костлявый, как холстомер в старости. На примере Альфонса вы увидите, что невезение подстерегает людей не только на дороге к их личному, собственному счастью и успеху. Нет, Альфонсу не везло как раз на стезе его стремления принести пользу обществу, пострадать даже за общество, попасть, так сказать, на крест во имя спасения других. Именно путь на Голгофу ему никак не удавалось свершить. Каждый бросок Альфонса на помощь человечеству заканчивался конфузом. Отец Альфонса в войну был генералом. Только поэтому Альфонсу удалось в возрасте неполных 16 лет попасть в полковую школу, откуда в скорости открывался путь на фронт. А именно туда Альфонс стремился. Он мечтал задать фашистам перцу собственноручно. Но на первом же занятии в поле, когда новобранцы учились швырять учебные гранаты, такой учебной деревяшкой с железным набалдашником Альфонсу врезали по затылку. Очевидно, паренек, который метнул гранату в Альфонса, был нехилого сложения, потому что Альфонс выписался из госпиталя только через год. Он получил нашивку за ранение, приобрел повадки бывалого солдата и отправился на фронт, хотя с чистой совестью уже мог возвращаться домой. Путь на Голгофу пролегал через Бузулук, где Альфонс опять угодил в госпиталь с брюшным тифом. Характер у него начинал портиться, потому что война шла к концу. Именно этого не учел медицинский майор, председатель комиссии в госпитале. Дело в том, что Альфонсу совершенно не доставляло удовольствия рассказывать обстоятельства своего ранения элементарной учебной болванкой. А майор оказался мужчиной с юмором, и потому стал сомневаться в том, что после такого ранения возможно проволынить в госпиталях целый год. Здесь майор еще добавил, что все объясняется проще, если отец у Альфонса генерал. Альфонс поклялся майору в том, что докажет ему на опыте истину, и спросил, что тяжелее, учебная граната или графин. Майор сказал, что от графина пахнет штрафбатом, но это только воодушевило Альфонса. Он взял графин, метнул его по всем правилам ближнего боя в лысину медицинского майора и угодил в штрафбат. И был искренне рад, потому что не сомневался в том, что болтаться в тылу ему теперь осталось чрезвычайно недолго. Но не тут-то было. На второй день штрафбатной жизни какой-то уголовник ради интереса спихнул Альфонса с трехъярусных нар. День Победы он встретил с ногой, задранной к потолку, в гипсе, исписанном разными нецензурными словами, с привязанной к пятке гирей. А где-то в 46-м он появился у нас в училище с медалью «За победу над Германией» на груди и потряс всех своим умением засыпать совершенно беспробудно. Вероятно, длительное пребывание в госпиталях выработало у него такую привычку. В госпиталях он еще здорово научился врать. Все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но надо сказать, что стремление Альфонса взвалить на себя крест и помочь прогрессивному человечеству не угасло. И надо еще здесь сказать, что от настоящего, стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих. Наш Альфонс был стопроцентным. На первых же шлюпочных учениях шлюпка, в которой был он, перевернулась, и все наше отделение оказалось в Фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод. Все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картофель в овощехранилище. Потом флюиды опутали роту. Маршируя на обед, мы все, вся рота, дружно упали со второго этажа на первый. Дело в том, что училище размещалось в старинном здании бывшего приюта принца Ольденбургского. За время блокады в здание попало около 20 бомб и снарядов. И когда мы дали ножку, торопясь на кормежку, перекрытие не выдержало, и рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Разумеется, последним выписался из госпиталя наш Альфонс. Он уже ничему не удивлялся. Он все время уверял нас в том, что готов страдать в одиночку, и он на самом деле был готов к этому. Но только у него это не получалось. Никогда не забуду его конфликта с рыбой Анисимовым. Анисимов, огромного роста детина, матрос гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий», глубоко презирающий всех нас, соложню и креветок, как он любил выражаться, в клешах метровой парусности, с ленточками ниже пояса, всегда сам делил за обедом кашу. Бачок полагался на 6 человек. Половину бачка рыба вываливал себе, остальное получали мы. И молчали в тряпочку, хотя было обидно. И вот Альфонс решил в очередной раз взойти на Голгофу за интересы общества. «Рыба», — сказал Альфонс, — «сегодня делить кашу буду я, дай половник». Рыба чрезвычайно удивился. Большим количеством извилин он не обладал, поэтому думал целую минуту, пока не спросил с угрозой. «Альфонс, тебе кашки не хватает, что ли?» «И не только мне, рыба», — сказал Альфонс. «Кушай», — сказал рыба, и надел бачок с пшенной кашей на голову Альфонса. Альфонс сел. Рыба еще постучал по дну кастрюли половником. И снять кастрюлю с головы Альфонса сразу не удалось. Она налезла, как говорят артиллеристы, с натягом. Дело закончилось медпунктом. А мы опять пострадали вместе с Альфонсом. Ибо решили отомстить за него и устроили рыбе темную. Но рыба был крепкий мужик, и всем нам досталось больше, чем ему одному. Не говоря о том, что на шум прибежал дежурный офицер, и мы еще схватили по 5 нарядов вне очереди. Короче говоря, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки по кортику, по байковому одеялу, по 2 простыни, когда мы перепились на выпускном вечере, поплакали на груди у самых нелюбимых наших начальников, сообщили им сквозь рыдания, что никогда, никогда не забудем светлых лет, проведенных под их мудрым и чутким руководством, и когда, наконец, поезда загудели, развозя нас к далеким морям, мы вздохнули с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны были встретиться с Альфонсом.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Мы встретились через несколько лет, в годовщину окончания училища, в Ленинграде, возле восточного ресторана. Мы — это старший лейтенант Николай Боков, по училищной кличке Бок, старший лейтенант Владимир Слонов, по кличке Хобот, капитан-лейтенант Анатолий Алов, по кличке Пашка, я, по кличке Рыжий, и младший лейтенант Альфонс Кобылкин. Как вы заметили, десятилетие изменило количество звезд на погонах нашего невезучего друга в сторону уменьшения. Все мы несколько огрузли, задубели, но от радости встречи оживились, решили пошалить, встряхнуться. Заказав по 100 граммов, повели обычный разговор однокашников, посыпались

Только Альфонс молчал. Наверное, ему было как-то неудобно сидеть и пить со старшими по званию. А когда человек молчит, не рассказывает о том, как провел свой корабль через Центральную Африку, то такого человека и не замечаешь. И мы как-то позабыли Альфонса. Не хотелось нам расстраиваться, выслушивая рассказ о его очередных неприятностях. Но, в конце концов, совесть заговорила у нас. Мы сосредоточились на двух одиноких звездочках Альфонса, и хобот спросил: «Чего не ешь, лошадь? Надо закусывать». «Пейте, ребят, не обращайте внимания», — сказал Альфонс бодрым голосом. «А я скоро уйду. Если вы проведете со мной еще полчаса, то ли попадете на гауптвахту, или здесь обвалится потолок». «Не говори глупостей», — сказал Пашка и подозвал официанта. «Еще 500 капель, папаша». «Валяй нам все, как на исповеди, младший лейтенант Кобылкин», — сказал я. «Да чепуха. Так, знаете. Короче, таракан. Обыкновенный таракан. С усиками. Рыжий. Пейте, ребят, не обращайте внимания». Но мы отставили рюмки. Я уже старлеем был. И вот. Стреляли по береговым целям, главным калибром. Сам сидел за башенным автоматом стрельбы. Дал залп по сигналу. Накрыл близким перелетом своего флагмана. Понизили в звании. Теперь на берегу служу. Скупо, но точно, доложил Альфонс. «Прямое попадание своего флагмана? Это ж надо уметь», — сказал я. «Недаром же Альфонс учился 4 года вместе с нами», — сказал хобот. Мы старались чуткими шутками смягчить тяжелые воспоминания Альфонса. «В сигнальное устройство горизонтальной наводки попал таракан. Замкнул контакты. И сигнальная лампочка загорелась, когда орудия смотрели не на цель, а на флагмана. Вот и все, ребят. Как таракан заполз в пломбированный блок сигнализации, не знает никто. Но кто-то должен отвечать. Вот и... Я-то, как вы знаете, ничему не удивляюсь». «А флагман удивился», — объяснил Альфонс. «Обычное дело», — сказал Пашка. «Все флагманы почему-то удивляются, когда по ним всаживают из главного калибра свои собственные эскадренные миноносцы. Выпьем, ребят. Ударим в бумеранг», — сказал Бог. И все мы улыбнулись, вспомнив училищные времена. Именно это выражение означало когда-то для нас выпивку. «Сейчас я уйду», — сказал Альфонс, «а то у вас будут какие-нибудь неприятности». «Перестань говорить глупости», — сказали мы в один голос. Единственным способом задержать его было попросить о чем-нибудь, подняться, опять же, на Голгофу за нас. Через столик сидела прекрасная женщина со старым и толстым генерал-майором медицинской службы. Всегда, когда видишь молодую женщину с пожилым толстым мужчиной, становится обидно. И сразу замечаешь, как некрасиво он ест, как коротки его пальцы и как жадно он смотрит на денежную мелочь. Хотя ест он нормально, пальцы у него не короче ваших, а смотрит он, естественно, не на мелочь. От женщины, сидевшей с генералом, пахло духами и туманами. Уверен, что в сумочке ее лежал томик Блока, и на ночь она перечитывала стихи о прекрасной даме. «Альфонс, тихо и несколько скорбно, — сказал Пашка, — сейчас ты встанешь, подойдешь к их столику, скажешь этой старой клестирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам». «Да, — согласился Бог, — тебе, Альфонс, терять нечего. А дама — прекрасное существо. Девочка — прелесть», — чмокнул губами хобот. Вы заметили, как перепутались в наш век женские наименования? 50-летнюю продавщицу в мясной лавке все называют девушка, хотя у нее 5 детей. А однажды я сам слышал, как пожилые дорожные работницы, собираясь на обед, говорили: «Пошли, девочки». Дамочкой у нас принято называть этакое накрашенное, легкомысленное существо в шляпке с пером. Но опять же я сам слышал, как кондуктор, выпроваживая из трамвая крестьянок с мешками картошки, орал: «Следуйте пешком, дамочки, потому что у вас груз пачкуля». Мне самому сейчас уже вполне порядочно, но каждый дворник или швейцар, запрещая что-нибудь, обязательно говорит: «Топай, топай, парень». И даже фетровая шляпа не помогает. «Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья», — сказал Альфонс. «Только очень уж я не

0: умею, женщинами. Вам ее телефон узнать. Вы оцените самоотверженность этого человека, если узнаете, что еще ни одна женщина не спрашивала у него, любит ли он ее. Если любит, то насколько и как, и каким именно образом. И любил ли он кого-нибудь до нее, так как ее. Ни одна женщина еще не отбирала у него получки и не гнала в баню 4 раза в месяц. Ведь женщинам нужна в мужчине уверенность в себе, я бы даже сказал, нахальство. Откуда у хронического неудачника может быть уверенность в себе? Наоборот, совершенно никакой уверенности у него нет. Прибавьте ко всему этому еще волевую физиономию медицинского генерал-майора и одинокие малюсенькие звездочки на плечах Альфонса. И тогда вы поймете, какой самоотверженностью обладал наш друг. «Брось», — сказал я, — «еще рано заваривать такую кашу». Я, правда, знал, что если человек всю жизнь идет от мелких неудач ко все более крупным, серьезным неудачам, то единственное здесь — перешибить судьбу чем-нибудь этаким отчаянным, грандиозным по нелепости поступком. Но дело в том, что здесь могут быть 2 исхода. Один — судьба действительно переломится, второй — судьба с огромной силой добавит неудачнику по загривку. «Подожди немножко, старая лошадь», — сказал я, — «но не уходи совсем от нас. Ты нам сегодня еще можешь здорово понадобиться. Как знаете, ребят, я для вас на все готов», — сказал Альфонс. Таким образом, мы удержали его с нами и повели беседу дальше. Теперь, конечно, тема изменилась. Мы заговорили о женщинах, то и дело испытывали взглядами соседку. Соседка мило тупилась и с большой женственностью пригубливала сухое вино. С генералом ей было явно скучно, и это воодушевляло нас. Думали когда-нибудь о том, что такое женственность? Женственность — это качество, которое находится не внутри женщины, а как бы опушает, окружает ее, и находится таким образом только в вашем восприятии. Вот на эту тему мы разговаривали, когда генерал стал шарить по карманам, а его дама искать в сумочке зеркальце. «Ребята», — сказал Альфонс, — «я чувствую, что вам очень хочется получить ее телефон, и я готов попробовать». Мы не успели его удержать. Альфонс, заплетаясь ногами и сутулясь, двинулся к соседнему столику. Не знаю, как рассказать вам, что произошло, когда его длинная фигура попала в поле зрения медицинского генерала. Генерал подскочил вместе со стулом. Потом, когда стул еще висел в воздухе, генерал стал лиловым. Говорить он, судя по всему, ничего не мог. На Альфонса тоже напал столбняк. Они пялили глаза друг на друга и что-то пытались мычать. «Папа! Папа!» — воскликнула девушка. Альфонс, пятясь задом, вернулся к нам. «Это он. Это уже за пределами реальности. Это ему я запузырил графином по лысине в 44-м». Мы капнули Альфонсу коньяку, а девушка, от которой пахло туманами, тем же способом успокаивала своего папу. «Пора сниматься с якорей», — сказал Хобот. «Возможно, 5 суток простого ареста». «Чепуха», — сказал я. «Надо довести дело до конца. Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу. Пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное. Это единственный путь. Альфонс, хочешь попробовать?» — спросил Пашка. Он был не трезвее меня. «Да», — мрачно согласился Альфонс. Он впал в то состояние, когда неудачник начинает получать мазохистское удовольствие от валящихся на него несчастий. В таком состоянии человек становится под сосулькой на весенней улице, задирает голову, снимает шапку и шепчет: «Ну, падай, ну, падай, падай». И когда сосулька, наконец, втыкается ему в темя, то он шепчет: «Так, очень хорошо». «Иди и пригласи ее танцевать», — сказал Бог. Учитывая то, что оркестра в ресторане не было, он подал действительно полезный и тонкий совет. И Альфонс встал. Сосулька должна была воткнуться в его темя, и никакие силы антигравитации не могли его защитить. Он пошел к генералу. Скажу честно, что я так разволновался всего 2-й раз в жизни. Первый, когда в Беломорске у меня снимали часы, а я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком. Не знаю, успел ли Альфонс пригласить девушку на танец или нет, но только генерал с молодым проворством шмыгнул к двери и был таков. Альфонс же уселся на его место, налил себе из его графинчика и положил руку на плечо девушки, от которой пахло туманами. Мы все решили, что, наконец, судьба нашего друга перешиблена, и все теперь пойдет у него хорошо и гладко до самой смерти. Но мы ошиблись. «Прошу расплатиться и всем следовать за мной», — предложил нам начальник офицерского патруля. За плечом начальника был генерал. Мы не стали спорить. Спорить с милицией или патрулем могут только салаги. Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват, но больше не будет. Причем совершенно неважно, знает он, что именно он больше не будет или не знает. Мы сказали начальнику офицерского патруля, что сейчас выйдем, и без особой торопливости допили и доели все на столе до последней капли и косточки. Мы понимали, что никто не подаст нам шашлык по-карски в ближайшие 5 суток. Потом снялись с якорей. Предстояло маленькое, сугубо каботажное плавание от восточного ресторана до гарнизонной гауптвахты. Там рукой подать. Я хорошо знаю это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус князь италийский, граф Суворов-Рымникский, потом Тингинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, потом в 1950 году я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку. И вот мы с Альфонсом встретились в Архангельске, когда я ожидал рейсового катера на пристани Краснофлотского рейда. Вместе со мной встречала рейсовый одна веселенькая старушка. Старушка курила папиросы «Байкал» и с удовольствием рассказывала. «Тонут, тонут, все тонут. Лето жаркое было, купались и тонули. Соседушка наш на прошлой неделе утонул. Все 15 минут под водой и пробыл, а не откачали. А позавчера сыночек Маруськи Шестопаловой, 7 годочков всего, в воду полез, испугался и так и не нашли до сей поры. Рекой его, верно, в море уволокло. Или, может быть, землечерпалка там близко работала, так его ковшиком в баржу грязнуху и перевалила. А 3-го дня в Соломбале, бабуся, остановись, попросил я. До катера оставалось еще 5 минут, и я опасался, что одним утопленником за это время станет больше, что я тихонечко спихну эту веселенькую старушку с пристани. Не нравится, Бога бояться надо, злобно сказала старушка, и на этом умолкла. Когда катер швартовался, я увидел на нем знакомую сутулую фигуру. Это был Альфонс. Я всегда смеялся над ним, но я всегда любил его, и он всегда знал, что я люблю его. Люди точно знают и чувствуют того, кто любит их. И Альфонс тоже, конечно, знал. Но сейчас он не заметил меня, спускаясь с катера по трапу. Он сразу подошел к веселой старушке и сказал ей: «Мармелад Долька меня не нашел, я вам, мамаша, обыкновенный мармелад купил». «Так я и знала», — со злым торжеством сказала старуха. «Альфонс», — позвал я. Он обернулся. Мы обнялись и поцеловались. Он здорово постарел за эти годы. Я тоже не помолодел. И мы куда-то пошли с ним от пристани. «Ты где?» — конечно, спросил он. «На перегоне», — сказал я. «На Салехард самоходку веду». «У Наянова? У перегонщиков?» «Да. А ты где?» «Здесь. В портфлоте на буксире плаваю. Меня, как сокращение вооруженных сил началось, так первые и турнули». «Слушай», — сказал я, — «ведь у тебя отец генерал большой. Неужели ты, батька, уже маршал?» — сказал Альфонс. «Только он с мамой разошелся. Я с ним после того совершенно прервал отношения. Я, знаешь, рыжий, женился недавно. Старушка эта моя теща, жены моей мамы». «А кто жена-то?» — спросил я. «Вдова она была», — объяснил Альфонс. «Она, правда, постарше меня. Детишку у нее 3. Ну, очень добрая женщина. Ее муж в море потонул. На гидрографическом судне он плавал. А помнишь, как мы тогда на губу попали? Из-за медицинского майора». «Еще бы», — сказал я. «Только не из-за майора, а генерал-майора. И теща с вами живет? Ну, кто ж за ней смотреть будет?» — удивился Альфонс. «Конечно, иногда трудно. Но я подумал о том, что Альфонс умудрился взойти на Голгофу. Дай все-таки Господь, чтобы такие неудачники жили на этой планете всегда. Иначе вдовам с детишками придется совсем туго.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Радиозвезда. Роберт Льюис Стивенсон. Фрагмент из романа «Сент-Ив». Читает Владимир Антоник.
1: Я все еще был погружен в свои мысли, когда раздался звук колокола, дававший сигнал посетителям уходить прочь. Когда наш маленький рынок закрывался, нас приглашали получать порции отпускавшейся нам еды. Съедать обед мы могли в том месте, где желали. Как я уже говорил, поведение многих из посетителей рынка бывало иногда невыносимо оскорбительно. Очень возможно, что они сами не понимали, как обижали нас. Так зрители, стоящие перед клеткой несчастного и благородного зверя, без намерения оскорбляют его всяческими способами. Почти все мои товарищи по заключению имели право чувствовать себя оскорбленными. Старые усачи крестьянского происхождения с отрочества воспитывались в рядах победоносной армии, и большинство солдат Наполеона плохо мирилось с переменой своего положения. Между пленниками был один страшно грубый, неотесанный человек по имени Гагела. Его не научили ничему, кроме военной дисциплины. И только благодаря отчаянной храбрости он занял место, в других отношениях не годившееся для него, а именно место квартирмейстера 22-го пограничного полка. Насколько невежественный, грубый человек может быть хорошим воином, он был хорошим солдатом. На груди Гагелы красовался крест, вполне заслуженный им, но во всех случаях, выходивших за пределы его прямой обязанности, он оказывался крикливым, грубым, невежественным драчуном, ревностным посетителем питейного заведения самого плохого разбора. Я был дворянином по происхождению, образованным человеком. Он же ненавидел такой тип людей и совершенно не понимал его, поэтому я не пользовался его любовью. Появление посетителей на нашем дворе всегда страшно раздражало его, и он спешил сорвать свою злобу на первом встречном. Дурное расположение духа Гагелы слишком часто вымещалось на мне. Так было и теперь. Получив свою порцию, я отошел в угол двора и вдруг заметил, что Гагела направляется ко мне. На его лице была противная улыбка. Несколько молодых глупцов, слывших шутниками, шли за ним, по-видимому, ожидая чего-то. Я понял, что он снова избрал меня предметом какой-то нестерпимой шутки. Гагела сел рядом со мной, разложил свое кушанье, насмешливо выпил за мое здоровье пиво из порционной кружечки, и издевательство началось. Невозможно было бы напечатать, что говорил Гагела. Его почитатели, полагавшие, что они должны превзойти даже его, буквально покатывались со смеху. В первое мгновение мне показалось, что я умру. Я не предполагал, чтобы этот негодяй был так наблюдателен. Видно, ненависть придает остроту зрению и слуху. Гагела знал, сколько раз мы виделись с Флорой, знал ее имя. Мало-помалу я овладел собой, но во мне горела такая злоба, что я сам удивлялся силе ее. «Скоро вы закончите?» — спросил я. «Потому что мне самому нужно сказать вам два слова».
2: «Прекрасно!» — проговорил Гагела. «Внимание, маркиз Карабас всходит на трибуну».
1: «Слушайте же», — произнес я. «Мне нужно заявить вам, что я дворянин. Вы не понимаете, что это значит, да?» Но так я объясню вам. Дворянин — это присмешной зверь, который происходит от целого ряда других зверей, называемых предками. Как жабы и другие гады, зверь этот обладает тем, что он называет чувством. Я дворянин, и потому не желаю пачкать руки о такой ком грязи, как вы. Сидите и молчите! Филипп Гагела, сидите и молчите, или я буду иметь право сказать, что вы трус». «На нас смотрят часовые. За ваше здоровье!» — сказал я и выпил пиво. «Вы говорили дурно о молоденькой девушке, почти ребенке, о существе, которое могло бы быть вашей дочерью. Она приходила сюда, чтобы раздавать милостыню нам, нищим. Если бы император, я отдал честь, слышал, как вы говорили, он сорвал бы крест с вашей грубой груди.
2: Я не могу сделать этого. Я не могу взять то, что было пожаловано его величеством. Но я вам обещаю одно, Гагела. А именно, что сегодня ночью вы умрете. Я столько выносил уже от него, что мне кажется, он предполагал, будто моему терпению нет предела. С удовольствием думаю, что некоторые из моих выражений проняли его. Кроме того, следует заметить, что этот грубый человек был настоящим героем. Он любил битвы, любил борьбу. Что бы там ни было, но Гагела скоро овладел собой, и надо отдать ему справедливость, с большим достоинством отнесся к моему вызову.
1: «Клянусь рогами дьявола доставить вам прекрасный случай для этого», проговорил Гагела в ответ на мои слова и снова выпил за мое здоровье. Опять я по совести нашел, что он держал себя прекрасно. Известие о том, что мы будем драться, облетело всех пленников с поразительной быстротой. Все лица оживились, приняв выражение, которое обыкновенно является в чертах людей, присутствующих на лошадиных скачках. Чтобы понять и даже, может быть, извинить удовольствие наших товарищей, нужно отведать деятельной военной жизни, а потом некоторое время проскучать в тюремном заключении. Мы с Гагелой спали в одном и том же сарае, и это значительно упростило дело. Свидетелей мы выбрали тоже из товарищей, спавших вместе с нами. Комитет свидетелей назначил своим председателем вахмистра 4-го драгунского полка, ветерана армии, превосходного солдата и хорошего человека. Он очень серьезно отнесся к своей обязанности, побывал у меня и у Гагелы и передал комитету наши замечания. Я говорил с ним с должной твердостью, рассказал, как Гагела отзывался о молодой девушке, которая много раз подавала мне милостыню, напомнил ему, что солдаты Наполеона впервые протягивали руки, предлагая купить у них из милости разные безделушки. Сказал я ему также, что все мы видали бродяг, выманивавших у проезжих медные монетки и потом осыпавших своих благодетелей за глаза бранью и проклятиями. Но... прибавил я. «Мне кажется, что никто из нас не упадет так низко. Как француз и солдат, я считаю своим долгом чувствовать благодарность к этому юному созданию, считаю своей обязанностью защитить добрую славу молодой девушки и поддержать репутацию армии. Вы старше меня. Вы мой начальник. Скажите мне, разве я не прав?» У старика были спокойные манеры. Он похлопал меня по плечу и сказал «C'est bien, mon enfant». «Хорошо, дитя мое». Потом вернулся в комитет. Гагела оказался тоже очень неуступчивым. «Я не люблю извинений и не люблю людей, которые извиняются», просто сказал он в ответ. Оставалось лишь позаботиться о всех подробностях дуэли. Относительно времени и места у нас не было выбора. Мы могли драться только ночью, в темноте и в незагроможденной открытой части нашего сарая. Затруднительнее казался вопрос об оружии. Правда, у нас было много инструментов, которые мы употребляли для резьбы, но ни один из них не годился для поединка между цивилизованными людьми, и так как они отличались большим разнообразием, то уравновесить шансы противников в этом случае было бы мудрено. Наконец мы развинтили ножницы. Где-то в углу нашли пару крепких гибких палок и посредством просмоленной бечевки прикрепили каждое из них по лезвию. Я не знаю, откуда взялась бечевка. Смолу же мы собрали со свежих деревянных подпорок, поддерживавших крышу навеса. Странно было держать в руке оружие, такое же легкое, как обыкновенный хлыст. Оружие, казавшееся не более опасным, чем хлыст. Наши товарищи поклялись не вмешиваться в дуэль. Все они, а также мы с Гагелой, дали священное слово, что, если дело примет серьезный оборот, никто из нас не выдаст имени оставшегося в живых противника. Приготовления окончились. Нам оставалось лишь ждать решительной минуты. Настал вечер. Когда первый сторожевой патруль миновал нас и отправился осматривать укрепление, на небе, покрытом облаками, не сияло ни одной звезды. Несмотря на шум, доносившийся из города, мы слышали возгласы часовых и по ним могли следить за караульным отрядом. Наконец, старик Лекло, вахмистр, поставил нас с Гагелой на места, скрестил наши палки, потом отошел в сторону. Мы боялись, что кровавые пятна на платье выдадут нас, а потому сняли с себя решительно все, кроме башмаков. Ночной холод обнимал обнаженное тело, точно мокрая пелена. Гагела фехтовал лучше, чем я. Он был выше меня, так как отличался почти исполинским ростом. Сила его соответствовала телосложению. Среди полной тьмы я не мог рассмотреть даже глаз моего противника. Наши прутья были так тонки и гибки, что мне казалось, было бы неудобно отпарировать удары. Поэтому я решил воспользоваться своим невыгодным положением и сразу броситься на землю, в то же время нанеся моей импровизированной рапирой сильный удар Гагеле. Таким образом я ставил на карту жизнь. Не ранив смертельно противника, я в этом случае остался бы без малейшей защиты. И что было еще серьезнее, бросившись вниз, рисковал попасть лицом на лезвие Гагелы. Причем наши два движения встретились бы, и его лезвие врезалось бы мне в лицо с двойной силой. Между тем, говоря правду, я не совсем равнодушно относился к целости моего лица и глаз. «Начинайте», — скомандовал Лекло. Мы бросились друг на друга в одно и то же мгновение с одинаковой яростью. И если бы не моя уловка, мы оба, конечно, были бы проколоты насквозь. Теперь же удар Гагелы скользнул по моему плечу. Мое же лезвие ножниц вонзилось в его тело ниже пояса и нанесло ему смертельную рану. Громадный человек упал и так ушиб меня при своем падении, что я потерял сознание. Я пришел в себя, лежа на моем обычном месте. В темноте вырисовывались контуры множества голов людей, теснившихся вокруг меня. Я сел.
3: «Что случилось?» — вскрикнул я.
1: «Молчите», — проговорил вахмистр. «Слава богу, все хорошо». Он взял меня за руку. В его голосе дрожали слезы. «Вы только оцарапаны, мой милый. У вас есть папа, который позаботится о вас. Мы перевязали рану на вашем плече, одели вас, и все будет хорошо». При этих словах я начал припоминать случившееся.
3: «А Гагела?» — задыхаясь, проговорил я.
1: «Его невозможно тронуть с места. Он не выносит ни малейшего прикосновения. Гагела ранен в живот. Это плохое дело». Мысль о том, что я убил человека, убил половинкой ножниц, заставила меня содрогнуться. Я уверен, что мог бы застрелить с полдюжины людей или убить их саблей, штыком, еще каким-либо иным общепринятым оружием, не почувствовав такого раскаяния. Казалось, все увеличивало это ужасное чувство. И темнота, в которой мы дрались, и наша нагота, даже запах смолы, пропитывавшей бечевки. Я бросился к моему сраженному противнику, упал на колени подле него и мог только с горьким рыданием произнести его имя. Он попросил меня успокоиться и прибавил: «Вы освободили меня, товарищ, без обид». Мой ужас и отчаяние удвоились в эту минуту. Мы, два француза, вдали от родины, в плену, вышли на поединок совершенно неправильный и дрались точно дикие звери. Передо мной лежал человек, бывший всю жизнь грубым, жестоким созданием, и умирал на чужбине вследствие этого преступного поединка, ожидая смерти почти с благородством боярда. Я просил позвать стражу, привести доктора, настаивал на этом. «Может быть, его еще спасут!» — кричал я. Вахмистр напомнил нам о нашем обязательстве молчать.
4: «Если бы вы были ранены, вам бы пришлось лежать здесь до прихода патруля. Ранен Гагела, значит, ему следует терпеть. Пойдемте, дитя мое, пора нам».
1: Я все еще противился. Тогда Лекло сказал:
4: «Шамдивер, это же слабость. Вы огорчаете меня».
2: «Ну, в постели!» — сказал Гагела и назвал нас одним из своих обычных веселых и грубых эпитетов.
1: Наша партия лежала в темноте. Все притворились спящими. В действительности же, конечно, сон был далек от пленников, помещавшихся в сарае «Б». Стоял еще не поздний час ночи. Снизу из города доносился грохот колес, шум шагов, голоса. Пелена облаков разорвалась. В промежутке неба, видневшемся между застрехой навеса и неправильной линией контура укреплений, появилось множество звезд. Близ нас лежал Гагела и иногда не мог удержаться от стона. Мы издали услыхали шаги патруля. Было слышно, как он медленно подходил к нам. Наконец сторожевой отряд повернул за угол. Теперь мы могли его видеть. Шла двойная линия людей. Капрал нес в руке фонарь. Он светил им в разные стороны, чтобы иметь возможность осмотреть все дальние углы двориков и сараев. «Э!» — крикнул капрал, очутившись подле Гагелы. Капрал остановился. В каждом из нас замерло сердце.
2: «Какой черт сделал это?» —
1: вскрикнул он и громовым голосом позвал стражу. В то же мгновение все мы вскочили. Перед сараем столпились еще другие солдаты с фонарями. Вперед протолкался офицер. Посреди собравшегося множества людей лежало большое, нагое, окровавленное тело. Кто-то, лишь только Гагела был ранен, накинул на него свое одеяло. Но несчастный испытывал такие муки, что почти совершенно сбросил его с себя.
2: «Это убийство!» — крикнул офицер. «Эй вы, дикие звери! Вы услышите завтра кое-что об этом!»
1: Когда Гагелу подняли и положили на носилки, он крикнул нам на прощание несколько веселых слов.
0: Мы читали фрагмент из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Сент-Ив». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Базовые ценности объединения БРИКС, такие как приверженность независимому и самостоятельному курсу, остаются привлекательными для многих в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент выступил на заседании в формате «БРИКС+.»
2: Прошу внимательнее присмотреться и к выдвинутым России, как представляется, перспективным инициативам по оптимизации нашего сотрудничества. Речь о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржи. Убежден, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы и странами-участницами, и партнерами БРИКС.
1: Президент добавил также, что государства БРИКС обладают собственными каналами движения товаров, услуг и капиталов. Это позволяет эффективно проводить коммерческие и банковские операции, не обращая внимания на давление извне. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил спасателей, которые проводили поисковую операцию в Безингийском ущелье. В воскресенье она завершилась после нахождения тела последнего погибшего. Казбек Коков выразил глубокие соболезнования родственникам альпинистов, ставших жертвами природной стихии. 6 сентября на горе сошла снежно-ледовая лавина, накрывшая группу из 33 человек. Трагедия унесла жизни 17 из них, став самой массовой гибелью туристов в российских горах за последние четверть века. Совет по правам человека задокументировал 25 тысяч атак ВСУ на исключительно мирные российские объекты. В досье, которое ведется с весны 2022-го, вошли факты обстрелов школ, жилых домов и рынков, которые повлекли разрушения и жертвы среди гражданского населения. Об этом рассказал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, подборки доказательств преступлений Киева регулярно рассылаются 2000 международных организаций, дипломатов и правозащитников, однако пока не вызывают значимой реакции мирового сообщества. Правительство утвердило перечень продуктов для обязательного мониторинга цен, пишут РИА Новости. Отслеживание начнется с 1 января. В список вошли 24 категории продовольствия. Среди них мясо, молочная продукция, крупы и овощи. Информацию соберут сразу 5 ведомств. В их числе Министерство сельского хозяйства, Минпромторг и Министерство экономического развития. Также данные получат Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба государственной статистики. По словам экспертов, мониторинг цен на продукты позволит регулирующим органам оперативно реагировать на любые спекуляции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
0: История с географией.
7: Финка.
6: Острый, не очень длинный, иногда чуть загнутый на конце клинок, тонкий обух, лаконичная рукоять. Нож отлично сбалансирован. Его приятно держать в руке. Если форма живет десятилетиями, она совершенна.
0: История с географией.
7: Финка.
6: Согласно словарю Владимира Даля, слово «финка» в дореволюционной России имело другое, неожиданное значение. Суковатка, смык, смыка, волокушка, барана из суковатого ельника. Сельскохозяйственное орудие. Таким типом бараны долгое время пользовались едва ли не все финские народы, занимавшиеся земледелием. И никаких упоминаний о каком-то ноже. Применительно к ножу название «финка» появилось в обиходной речи не ранее 20-х годов прошлого века, уже в Советской России. Время разгула хулиганства, преступности и бандитизма. Финские ножи упоминались почти в каждой криминальной сводке. Неудивительно, что постепенно «финка» стала именем нарицательным.
0: История с географией.
6: Однако в самой Финляндии этот нож имеет собственное имя – пуукко. Пуу по-фински означает «дерево». Стало быть, пуукко – нож с деревянной рукояткой. Финнам-то это нормально. А для русскоязычного гражданина – нож финский? Финский. Значит, финка. И никаких пуукко.
4: Финка.
0: История с географией.
5: История в письмах и воспоминаниях.
7: Из письма императора Александра III сыну цесаревичу Николаю Александровичу. 6 мая 1891 года. Гатчина. От всей души благодарим Господа, милый, дорогой Ники, за его великую милость, что он сохранил тебя нам на радость и утешение. До сих пор еще не верится, что это была правда, что действительно ты был ранен, что все это не сон, не отвратительный кошмар. Никогда не забуду, когда получил первое сообщение о покушении. Из японской телеграммы я узнал, в чем дело, потому что твоя, хотя и была первая, но в ней не было подробностей. Только после телеграммы Борятинского мы немного успокоились и действительно видели, что все идет хорошо, что ты бодр и лихорадки нет. Сегодня день твоего рождения, а я так и не поздравил тебя. Но все письмо, поздравление и благодарение всемогущего за все его милости. Твой папа.
8: Радио «Звезда». Книга на ночь.
9: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
10: Глава 15. Супружеская сцена. Как Атос и предвидел, кардинал не замедлил сойти вниз. Он открыл дверь комнаты, куда вошли мушкетеры, и увидел, что Портос и Арамис с величайшим азартом играют в кости. Беглым взглядом окинув всю комнату, он убедился, что недостает одного из его телохранителей.
11: «Куда девался господин Атос?» — спросил он.
12: «Монсеньор», — отвечал Портос, — «он поехал дозором вперед. Кое-какие разговоры нашего хозяина внушили ему подозрение, что дорога не совсем безопасна».
11: «А вы что делали, господин Портос?»
12: «Я выиграл у Арамиса 5 пистолей».
11: «Что ж, теперь возвращайтесь вместе со мною обратно».
12: «Мы к услугам вашего высокопреосвященства».
11: «Итак, на коней, господа, время позднее».
10: Оруженосец дожидался у дверей, держа под уздцы лошадь кардинала. Немного поодаль виднелись во мраке 2 человека и 3 лошади. Это были те самые люди, которые должны были сопровождать миледи в Форт-Ла-Пуэнт и посадить ее там на корабль. Оруженосец подтвердил кардиналу все сказанное ему 2 мушкетерами относительно Атоса. Кардинал одобрительно кивнул и пустился в обратный путь с теми же предосторожностями, какие он принял, отправляясь в трактир. Предоставим ему следовать в лагерь под охраной оруженосца и 2 мушкетеров и вернемся к Атосу. Шагов 100 Атос проехал все так же, не спеша, но как только он убедился, что никто не видит его, свернул направо, окольным путем проскакал обратно и, притаившись в лесочке, шагах в 20 от дороги, стал выжидать проезда путников. Увидев широкополые шляпы своих товарищей и золотую бахрому кардинальского плаща, он подождал, пока всадники исчезли за поворотом дороги, и галопом вернулся в трактир, куда его беспрепятственно впустили. Хозяин узнал его.
13: «Мой командир, — сказал Атос, — забыл сообщить одну важную вещь даме, что живет во 2-м этаже. Он послал меня исправить свое упущение».
11: «Пройдите наверх, — предложил хозяин, — она еще у себя в комнате».
13: Атос воспользовался позволением и, как можно легче ступая по лестнице, взошел на площадку. Сквозь приоткрытую дверь он увидел, что Миледи подвязывает ленты своей шляпы. Он вошел в комнату и запер за собой дверь. Услышав лязг задвигаемого засова, Миледи обернулась. Атос стоял у двери, закутавшись в плащ и надвинув на глаза шляпу. При виде этой безмолвной, неподвижной, точно статуя фигуры, Миледи испугалась.
14: «Кто вы? Что вам нужно?» — вскричала она.
13: «Да, так и есть это она», — сказал про себя Атос. Откинув плащ и сдвинув со лба шляпу, он подошел к Миледи. «Узнаете вы меня, сударыня?» — спросил он. Миледи подалась вперед и вдруг отпрянула, словно увидела змею. «Так, хорошо», — сказал Атос. «Я вижу, вы меня узнали».
15: «Граф де ла Фер», —
13: прошептала Миледи бледнее и отступая все дальше, пока не коснулась стены. «Да, Миледи», — ответил Атос. «Граф де ла Фер собственной персоной нарочно явился с того света, чтобы иметь удовольствие вас видеть. Присядем же и побеседуем, как выражается господин кардинал». Объятая невыразимым ужасом, Миледи села, не издав ни звука. «Вы демон, посланный на землю», — начал Атос. «Власть ваша велика, я знаю. Но вам известно также, что люди с Божьей помощью часто побеждали самых устрашающих демонов. Вы уже один раз оказались на моем пути. Я думал, что стер вас с лица земли, сударыня. Но или я ошибся, или ад воскресил вас». При этих словах, пробудивших в ней ужасные воспоминания, Миледи опустила голову и глухо застонала. «Да, ад воскресил вас», — продолжал Атос. «Ад сделал вас богатой. Ад дал вам другое имя. Ад почти до неузнаваемости изменил ваше лицо. Но он не смыл ни грязи с вашей души, ни клейма с вашего тела». Миледи вскочила, точно подброшенная пружиной. Глаза ее засверкали. Атос продолжал сидеть.
16: «Вы полагали, что я умер, не правда ли?» «Я тоже думал, что вы умерли. И имя Атоса скрыло графа де ла Фер, как имя леди Кларик скрыло Анну де Бейль. Не так ли вас звали, когда ваш почтенный братец обвенчал нас?» «Право, у нас обоих странное положение», — с усмешкой продолжал Атос. «Мы оба жили до сих пор только потому, что считали друг друга умершими. Ведь воспоминания не так стесняют, как живое существо, хотя иной раз воспоминания терзают душу».
15: «Что же привело вас ко мне?»
13: — сдавленным голосом проговорила Миледи.
15: «И чего вы от меня хотите?»
16: «Я хочу вам сказать, что, упорно оставаясь невидимым для вас, я не упускал вас из виду».
15: «Вам известно, что я делала?»
16: «Я могу день за днем перечислить вам, что вы делали, начиная с того времени, когда поступили на службу к кардиналу и вплоть до сегодняшнего вечера».
13: Бледные губы Миледи сложились в недоверчивую улыбку. «Слушайте. Вы срезали два алмазных подвеска с плеча герцога Бекингема. Вы похитили госпожу Бонасье. Вы, влюбившись в де Варде и мечтая провести с ним ночь, впустили к себе господина Д'Артаньяна. Вы, думая, что де Вард обманул вас, хотели заставить соперника де Варда убить его. Вы, когда этот соперник обнаружил вашу постыдную тайну, велели двум наемным убийцам, которых вы послали по его следам, подстрелить его. Вы, узнав, что пуля не достигла цели, прислали ему отравленное вино с подложным письмом, желая уверить вашу жертву, что это вино — подарок друзей. И, наконец, вы здесь, в этой комнате, сидя на том самом стуле, на котором я сижу сейчас,
16: Только что взяли на себя перед кардиналом Ришелье обязательство подослать убийцу к герцогу Бекингему, взамен чего он обещал позволить вам убить Д'Артаньяна». Лицо миледи покрылось смертельной бледностью.
15: «Вы сам сатана», —
16: прошептала она. «Быть может, но во всяком случае запомните одно. Убьете ли вы или поручите кому-нибудь убить герцога Бекингема, мне до этого нет дела. Я его не знаю, и к тому же он англичанин. Но не троньте и волоска на голове Д'Артаньяна, верного моего друга, которого я люблю и охраняю. Или клянусь вам памятью моего отца, преступление, которое вы совершите, будет последним».
15: «Д'Артаньян жестоко оскорбил меня», — глухим голосом сказала миледи. «Д'Артаньян умрет».
16: «Разве в самом деле возможно оскорбить вас, сударыня?» — усмехнулся Атос. «Он вас оскорбил, и он умрет».
15: «Он умрет», — повторила миледи. «Сначала она, потом он». У Атоса потемнело в глазах. Вид этого существа, в котором не было ничего женственного, оживил в нем терзающие душу воспоминания. Он вспомнил, как однажды, в положении менее опасном, чем теперь, он уже хотел принести ее в жертву своей чести. Жгучее желание убить ее снова поднялось в нем и овладело им с непреодолимой силой. Он встал, выхватил из-за пояса пистолет и взвел курок. Миледи, бледная как смерть, пыталась крикнуть, но язык не повиновался ей, и с оцепеневших уст сорвался только хриплый звук, не имевший ни малейшего сходства с человеческой речью и напоминавший скорее рычание дикого зверя. Вплотную прижавшись к темной стене с разметавшимися волосами, она казалась воплощением ужаса. Атос медленно поднял пистолет, вытянул руку так, что дуло почти касалось лба миледи, и голосом, еще более устрашающим от того, что в нем звучали спокойствие и непоколебимая решимость, произнес: «Сударыня, вы сию же минуту отдадите мне бумагу, которую подписал кардинал, или, клянусь жизнью, я пущу вам пулю в лоб». Будь это другой человек, миледи еще усомнилась бы в том, что он исполнит свое намерение. Но она знала Атоса. Тем не менее, она не шевельнулась. «Даю вам секунду на размышление», — продолжал он. Потому как исказились черты его лица, миледи поняла, что сейчас раздастся выстрел. Она быстро поднесла руку к груди, вынула из-за корсажа бумагу и подала ее Атосу.
14: «Берите и будьте прокляты!»
16: Атос взял бумагу, засунул пистолет за пояс, подошел к лампе, чтобы удостовериться, что это та самая бумага, развернул ее и прочитал. «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. 5 августа 1628 года. Ришелье». «А теперь», — сказал Атос, закутываясь в плащ и надевая шляпу, «теперь, когда я вырвал у тебя зубы, ехидно, кусайся, если можешь». Он вышел из комнаты и даже не оглянулся. У двери трактира он увидел двух всадников, державших на поводу еще одну лошадь. «Господа», — обратился к ним Атос, — «господин кардинал приказал, как вам уже известно, не теряя времени, отвезти эту женщину в форт Ла-Пуэнт и не отходить от нее, пока она не сядет на корабль». Так как его слова вполне согласовывались с полученным этими людьми приказанием, они поклонились в знак готовности исполнить распоряжение. Что же касается Атоса, он легким движением вскочил в седло и помчался во весь дух. Но вместо того, чтобы ехать по дороге, пустился напрямик через поле, усиленно пришпоривая коня и то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Во время одной такой остановки
14: он услышал топот лошадей по дороге. Уверенный в том, что это кардинал и его конвой, Атос проскакал еще немного вперед, обтер лошадь вереском и листьями и шагов за 200 до лагеря выехал на дорогу.
12: «Кто идет?»
14: — крикнул он, разглядев всадников.
11: «Это, кажется, наш храбрый мушкетер», — спросил кардинал.
12: «Да, монсеньор», — ответил Атос, — «он самый».
11: «Господин Атос, примите мою благодарность за то, что вы нас так хорошо охраняли».
12: «Вот мы и доехали, господа. Поезжайте к левой заставе, пароль король Ире».
14: Сказав это, кардинал попрощался кивком головы с тремя друзьями и, сопровождаемый оруженосцем, повернул направо, так как хотел переночевать в лагере.
12: «Так вот», — в один голос заговорили Портос и Арамис, когда кардинал отъехал на такое расстояние, что не мог их слышать. «Он подписал бумагу, которую она требовала».
11: «Знаю», — спокойно ответил Атос. «Вот эта бумага».
14: Три друга не обменялись больше ни единым словом до самой своей квартиры, если не считать того, что они назвали часовым пароль. Но они послали мушкетона сказать Планше, что его господина просят, когда он сменится с караула в траншее, немедленно прийти на квартиру мушкетеров. Что же касается Миледи, то она, как предвидел Атос, застав у дверей трактира поджидавших ее людей, без всяких возражений последовала за ними. На миг у нее, правда, возникло желание вернуться, явиться к кардиналу и все рассказать ему, но ее разоблачение повлекло бы за собой разоблачение со стороны Атоса. Она, положим, сказала бы, что Атос некогда повесил ее, но тогда Атос сказал бы, что она заклеймена. Она рассудила, что лучше будет молчать, тайно уехать, исполнить со свойственной ей ловкостью взятое на себя трудное поручение, а потом, после того, как все будет сделано, к полному удовлетворению кардинала, приехать к нему и потребовать, чтобы он помог ей отомстить за себя. Итак, проведя в седле всю ночь, она в 7 часов утра прибыла в Порт-Ля-Пуэнт, в 8 часов была уже на борту, а в 9 часов корабль, снабженный каперным свидетельством за подписью кардинала и якобы готовый к отплытию в Байону, снялся с якоря и взял курс к берегам Англии.
17: Вы слушаете «Радио Звезда».
9: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
14: Глава 16. Бастион Сен-Жерве. Явившись к своим друзьям, Д'Артаньян застал их всех вместе в одной комнате. Атос о чем-то размышлял, Портос покручивал усы, Арамис молился по прелестному небольшому молитвеннику в голубом бархатном переплете.
12: «Черт возьми, господа», — сказал Д'Артаньян. «Надеюсь, вам надо сообщить мне что-нибудь заслуживающее внимания, иначе, предупреждаю, я не прощу вам, что вы заставили меня прийти, не дав мне отдохнуть после нынешней ночи, после того, как я брал и разрушал бастион. Ах, как жаль, господа, что вас там не было! Жаркое было дело!»
11: «Мы попали в другое место, где было тоже не холодно», — ответил Портос, придавая своим усам неподражаемый изгиб.
12: «Тсс», — вставил Атос.
14: «Ого», — сказал Д'Артаньян, догадываясь, почему мушкетер нахмурил брови. «По-видимому, у вас есть что-то новое?»
11: «Арамис, вы, кажется, 3-го дня завтракали в кальвинистской харчевне у нечестивца», — спросил Атос.
14: «Да».
11: «Каково там?»
14: «Я-то плохо поел, был постный день, а там подавали только скоромное».
11: «Как?» — удивился Атос. «В морской гавани вдруг нет рыбы?»
14: «Они говорят, что дамба, которую сооружает господин кардинал, гонит всю рыбу в открытое море», — пояснил Арамис, снова принимаясь за свое благочестивое занятие.
11: «Да я вас не об этом спрашивал, Арамис. Я вас спрашивал, вполне ли свободно вы себя там чувствовали и не потревожил ли вас кто-нибудь?»
14: «Кажется, там было не очень много докучливых посетителей. Да, в самом деле, для того, что вы намерены рассказать, Атос, нечестивец нам подходит».
11: «Так пойдемте к нечестивцу», — заключил Атос. «Здесь стены точно бумажные».
14: Д'Артаньян, привыкший к образу действий своего друга и по одному его слову, жесту или знаку, тотчас понимавший, что положение серьезно, взял Атоса под руку и вышел с ним, ни о чем больше не спрашивая. Портос и Арамис, дружески беседуя, последовали за ними. Дорогой они встретили Гримо. Атос сделал ему знак идти с ним. Гримо по привычке молча повиновался. Бедняга дошел до того, что уже почти разучился говорить. Друзья пришли в харчевню. Было 7 часов утра, и начинало уже светать. Они заказали завтрак и вошли в зал, где, как уверял хозяин, их никто не мог потревожить. К сожалению, время для тайного совещания было выбрано неудачно. Только что пробили утреннюю зарю, и многие, желая стряхнуть с себя сон и согреться от утренней сырости, заглядывали в харчевню выпить мимоходом стакан вина. Драгуны, швейцарцы, гвардейцы, мушкетеры и кавалеристы быстро сменялись, что было весьма выгодно хозяину, но совершенно не соответствовало намерениям 4 друзей. Поэтому они очень хмуро отвечали на приветствия, тосты и шутки своих бывших.

0: корзину, валявшуюся в углу зала, и сделал такой жест, словно он заворачивал в салфетки принесенное жаркое. Гримо сразу понял, что речь идет о завтраке на лоне природы, взял корзину, уложил в нее кушанье, присоединил к ним бутылки и повесил корзину на руку.
1: «Где же вы собираетесь завтракать?» — спросил хозяин.
2: «Не все ли равно?» — ответил Атос. «Лишь бы вам заплатили за завтрак». И он величественным жестом бросил на стол два пистоля.
1: «Прикажете дать вам сдачи, господин офицер?» — спросил хозяин.
2: «Нет, прибавь только две бутылки шампанского, а остальное пойдет за салфетки».
0: Дело оказалось не таким прибыльным, как трактирщик думал сначала, но он наверстал свое, всучив четырем участникам завтрака две бутылки анжуйского вина вместо шампанского.
2: «Господин де Бюзини», — сказал Атос, — «угодно вам поставить ваши часы по моим или прикажете мне поставить свои по вашим?»
0: «Отлично, милостивый государь», — ответил кавалерист, вынимая из кармана великолепные часы, украшенные алмазами. «Половина восьмого».
2: 7:35, — сказал Атос. «Будем знать, что мои часы на 5 минут впереди ваших, милостивый государь».
0: Отвесив поклон остолбеневшим посетителям трактира, четверо молодых людей направились к бастиону Сен-Жерве в сопровождении Гримо, который нес корзину, сам не зная, куда он идет. Он так привык беспрекословно повиноваться Атосу, что ему и в голову не приходило об этом спрашивать. Пока четыре друга шли по лагерю, они не обменялись ни единым словом. К тому же по пятам за ними следовали любопытные, которые, прослышав о заключенном пари, хотели посмотреть, как наши друзья выпутаются из этого положения. Но как только они перешли за линию лагерных укреплений и очутились среди полей, Д'Артаньян, бывший до сих пор в полном неведении, решил, что настало время попросить объяснений. «А теперь, любезный Атос, — начал он, — скажите мне, прошу вас, куда мы идем?»
2: «Как видите, — ответил Атос, — мы идем на бастион».
1: «А что мы там будем делать?»
2: «Как вам известно, мы будем там завтракать».
1: «А почему мы не позавтракали у нечестивца?»
2: «Потому что нам надо поговорить об очень важных вещах, а в этой харчевне 5 минут невозможно побеседовать из-за назойливых людей, которые то и дело приходят, уходят, раскланиваются, пристают с разговорами». «Сюда, по крайней мере, — продолжал Атос, указывая на бастион, — никто не придет мешать нам».
1: «По-моему, мы могли бы найти какое-нибудь укромное место среди дюн на берегу моря», — заметил Д'Артаньян, проявляя ту осмотрительность, которая так хорошо и естественно сочеталась в нем с беззаветной храбростью,
2: «где все бы увидели, как мы разговариваем вчетвером, и через каких-нибудь 1/4 часа шпионы кардинала донесли бы ему, что мы держим совет».
1: «Итак?»
0: «Да», — подхватил Арамис, — «Атос прав. Animadverte in deserto. Их замечают в пустыне».
2: «Было бы неплохо забраться в пустыню», — вставил Портос. «Но вся штука в том, чтобы найти ее». «Нет такой пустыни, где бы птица не могла пролететь над головой, где бы рыба не могла вынырнуть из воды, где бы кролик не мог выскочить из своей норки. А мне кажется, что и птицы, и рыбы, и кролики все стали шпионами кардинала. Так лучше же продолжать начатое нами предприятие, отступиться от которого мы, впрочем, уже и не можем, не покрыв себя позором. Мы заключили пари, которое не могло быть преднамеренным, и я уверен, что никто не угадает его настоящие причины. Чтобы выиграть наши пари, мы продержимся час на бастионе. Либо нас атакуют, либо этого не случится. Если нас не атакуют, у нас будет достаточно времени поговорить, и никто нас не подслушает. Ручаюсь, что стены этого бастиона не имеют ушей. А если нас атакуют, мы все-таки сумеем поговорить о наших делах, и к тому же, обороняясь, мы покроем себя славой. Вы сами видите, что как ни поверни, все выходит в нашу пользу».
1: «Да», — согласился Д'Артаньян, — «но нам не миновать пули».
2: «Эх, мой милый», — возразил Атос, — «вы отлично знаете, самые опасные пули не те, что посылает неприятель». «Но мне кажется, — вмешался Портос, — что для подобной экспедиции следовало бы захватить мушкеты».
3: «Вы глупый, друг Портос. Зачем обременять себя бесполезной ношей?»
2: «Когда я нахожусь лицом к лицу с неприятелем, мне не кажутся бесполезными исправный мушкет, дюжина патронов и пороховница».
3: «Да разве вы не слышали, что...

0: что сказал Д'Артаньян.
1: А что сказал Д'Артаньян?
0: Он сказал, что во время ночной атаки было убито 9-10 французов и столько же ларошельцев.
1: И что дальше?
0: Их не успели ограбить, не так ли? Ведь у всех были в то время дела поважнее.
1: Так что же?
0: А то, что мы найдем там их мушкеты, пороховницы и патроны. И вместо 4 мушкетов и дюжины пуль у нас будет 1,5 десятка ружей и 1,000 выстрелов в запасе.
2: «О, Атос, поистине ты великий человек!» — воскликнул Арамис.
0: Портос наклонил голову в знак того, что он присоединяется к этому мнению. Одного только Д'Артаньяна не убедили, по-видимому, доводы Атоса. Гримо, вероятно, разделял опасения юноши. Видя, что все продолжают идти к бастиону, в чем он вначале сомневался, он дернул своего господина за полу. «Куда мы идем?» — сделал он вопрошающий жест. Атос указал ему на бастион.
2: «Но нас там ухлопают», — продолжал все на том же языке жестов безмолвный Гримо.
0: Атос возвел глаза и руки к небу. Гримо поставил корзину на землю и сел, отрицательно покачав головой. Атос вынул из-за пояса пистолет, посмотрел, хорошо ли он заряжен, взвел курок и приставил дуло к уху Гримо. Гримо живо вскочил на ноги. Атос знаком приказал ему взять корзину и идти вперед. Гримо повиновался. Единственное, что выиграл Гримо этой минутной пантомимой, это то, что из арьергарда он перешел в авангард. Взобравшись на бастион, 4 друга обернулись. Более 300 солдат всех видов оружия столпилось у заставы лагеря, а чуть поодаль от всех остальных можно было различить господина де Бюзиньи, драгуна, швейцарца и 4-го участника пари. Атос снял шляпу, насадил ее на острие шпаги и помахал ею в воздухе. Зрители ответили на его приветствие поклонами, сопровождая это изъявление вежливости громкими возгласами «Ура!», долетевшими до наших смельчаков. После этого все 4 скрылись в бастионе, куда уже успел юркнуть Гримо.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 17. Совет мушкетеров. Все оказалось так, как предвидел Атос. На бастионе никого не было, кроме человек 12 убитых, французов и ларошельцев. «Господа», — сказал Атос, принявший на себя командование экспедицией, «пока Гримо будет накрывать на стол, мы начнем с того, что подберем ружья и патроны. К тому же, собирая их, мы можем разговаривать без всякой помехи. Эти господа», — прибавил он, указывая на убитых, — «нас не услышат».
3: «А не лучше ли сбросить их в ров?» — предложил Портос. «Ну, конечно, не раньше, чем мы удостоверимся, что в карманах у них пусто».
2: «Да», — проронил Атос, — «это уже дело Гримо».
4: «Так пусть Гримо их обыщет и перебросит через стены», — сказал Д'Артаньян.
2: «Ни в коем случае», — возразил Атос. «Они могут нам пригодиться».
3: «Эти мертвецы могут нам пригодиться?» — удивился Портос. «Да ты с ума сходишь, любезный друг».
2: «Не судите опрометчиво, — говорит Евангелие и господин кардинал», — ответил Атос. «Сколько ружей, господа?»
4: 12, — ответил Арамис.
2: «Сколько выстрелов в запасе?»
4: «Около сотни».
2: «Это все, что нам нужно. Зарядим ружья».
4: 4 друга принялись за дело. Они кончили заряжать последнее ружье, когда Гримо знаками доложил, что завтрак подан. Атос ответил одобрительным жестом и указал ему на сторожевую башенку, где, как понял Гримо, он должен был нести караул. А чтобы Гримо было не так скучно стоять на посту, Атос разрешил ему прихватить хлебец, 2 котлеты и бутылку вина.
2: «Теперь сядем за стол», — пригласил Атос.
4: 4 друга уселись на землю, скрестив ноги, как турки или портные. «Ну, теперь, когда больше нечего бояться, что тебя подслушают, — сказал Д'Артаньян, — надеюсь, ты поведаешь нам свою тайну?»
2: «Я полагаю, господа, что доставлю вам и удовольствие, и славу», — начал Атос. «Я заставил вас совершить очаровательную прогулку. Вот вам вкусный завтрак, а вон там, как вы сами можете разглядеть через бойницы, 500 человек зрителей, которые считают нас безумцами или героями. 2 разряда глупцов, очень похожих друг на друга».
4: «Ну а тайна?» — спросил Д'Артаньян.
2: «Тайна моя заключается в том, — ответил Атос, — что вчера вечером я видел Миледи».
4: Д'Артаньян в этот миг подносил стакан ко рту, но при упоминании о Миледи рука у него так сильно задрожала, что он принужден был поставить стакан на землю, чтобы не расплескать вино.
2: «Ты видел твою ц-», — перебил Атос. «Вы забываете, любезный друг, что эти господа не посвящены, подобно вам, в мои семейные дела. Итак, я видел Миледи».
4: «А где?» — спросил Д'Артаньян.
2: «Примерно в 2 лье отсюда, в гостинице «Красная голубятня».
4: «В таком случае я погиб», — произнес Д'Артаньян.
2: «Нет, не совсем еще», — возразил Атос, «потому что теперь она, вероятно, уже покинула берега Франции».
4: Д'Артаньян с облегчением вздохнул.
3: «В конце концов, кто она такая, эта Миледи?» — полюбопытствовал Портос.
2: «Очаровательная женщина», — ответил Атос и отведал пенистое вино.
4: «Каналья, трактирщик!» — воскликнул он. «Сочил нам анжуйское вино вместо шампанского и воображает, что нас можно провести».
2: «Да», — продолжал он, — «очаровательная женщина, которая весьма благосклонно отнеслась к нашему другу Д'Артаньяну, но он сделал ей какую-то гнусность, и она пыталась отомстить. Месяц назад подсылала к нему убийц, неделю назад пробовала отравить его, а вчера выпросила у кардинала его голову».
4: «Как? Выпросила у кардинала мою голову?» — вскричал Д'Артаньян, побледнев от страха.
3: «Это святая правда», — подтвердил Портос. «Я сам своими ушами слышал».
2: «И я тоже», — вставил Арамис.
4: «Если это так, бесполезно продолжать борьбу», — проговорил Д'Артаньян, в отчаянии опуская руки. «Лучше уж я пущу себе пулю в лоб и сразу положу всему конец».
2: «К этой глупости всегда успеешь прибегнуть», — заметил Атос. «Ведь только она непоправима».
4: «Но мне не миновать гибели, имея таких могущественных врагов», — возразил Д'Артаньян. «Во-первых, незнакомец из Менга, затем Девард, которому я нанес 3 удара шпагой, затем Миледи, тайну которой я случайно раскрыл, и, наконец, кардинал, которому я помешал отомстить».
3: «А много ли их? Всего только 4», — сказал Атос. «И нас ведь тоже 4. Значит, выходит, 1 на 1? Черт возьми, судя по тем знакам, какие подает Гримо, нам сейчас придется иметь дело с гораздо большим количеством. Что случилось, Гримо? Принимая во внимание серьезность положения, я вам разрешаю говорить, друг мой, но прошу вас, будьте немногословны. Что вы видите?»
5: «Отряд».
3: «Сколько человек?»
5: 20.
3: «Кто они такие?»
5: 16 человек землекопной команды и 4 солдата».
3: «За сколько шагов отсюда?»
5: «За 500».
3: «Хорошо, мы еще успеем доесть курицу и выпить стакан вина за твое здоровье, Д'Артаньян».
4: «За твое здоровье!» — подхватили Портос и Арамис.
3: «Ну, так и быть, за мое здоровье. Однако я не думаю, чтобы ваши пожелания принесли мне большую пользу».
4: «Не унывай», — сказал Атос. «Аллах велик, как говорят последователи Магомета, и будущее в его руках».
2: Осушив свой стакан и поставив его подле себя, Атос лениво поднялся, взял первое попавшееся ружье и подошел к бойнице. Портос, Арамис и Д'Артаньян последовали его примеру, а Гримо получил приказание стать позади 4 друзей и перезаряжать ружья. Спустя минуту показался отряд. Он шел вдоль узкой траншеи, служившей ходом сообщения между бастионом и городом.
3: «Черт побери, стоило нам беспокоиться ради 20 горожан, вооруженных кирками, заступами и лопатами», — заметил Атос. «Достаточно было бы Гримо подать им знак, чтобы они убирались прочь, и я убежден, что они оставили бы нас в покое».
4: «Сомневаюсь», — сказал Д'Артаньян. «Они очень решительно шагают в нашу сторону. К тому же горожан сопровождают бригадиры 4 солдата, вооруженные мушкетами».
3: «Это они потому так храбрятся, что еще не видят нас», — возразил Атос.
6: «Признаюсь, мне, честное слово, противно стрелять в этих бедных горожан», — заметил Арамис.
3: «Плох тот священник, который жалеет еретиков», — произнес Портос.
4: «В самом деле Арамис прав», — согласился Атос. «Я сейчас пойду и предупрежу их».
2: «Куда это вас черт несет?» — попытался остановить его Д'Артаньян. «Вас пристрелят, друг мой!»
4: Но Атос не обратил никакого внимания на это предостережение и взобрался на пробитую в стене брешь. Держа в одной руке ружье, а в другой шляпу, он обратился к солдатам и землекопам, которые, удивившись его неожиданному появлению, остановились в 50 шагов от бастиона и, приветствуя их учтивым поклоном, закричал.
7: «Господа, я и несколько моих друзей завтракаем сейчас в этом бастионе. А вы сами знаете, как неприятно, когда вас беспокоят во время завтрака. Поэтому мы просим вас, если уж вам непременно нужно побывать здесь, подождать, пока мы кончим завтракать, или прийти потом еще разок, или же, что будет самое лучшее, образумиться, оставить мятежников и пожаловать к нам выпить за здоровье французского короля».
2: «Берегитесь, Атос!» — крикнул Д'Артаньян. — «Разве ты не видишь, что они в тебя целятся?»
3: — «Вижу, вижу», — отвечал Атос. — «Но эти мещане очень плохо стреляют и не сумеют попасть в меня».
4: Действительно, в ту же минуту раздались 4 выстрела, но пули, не попав в Атоса, расплющились о камни вокруг него. 4 выстрела тотчас прогремели в ответ. Они были лучше направлены, чем выстрелы нападавших. 3 солдата свалились убитые на повал, а один из землекопов был ранен.
3: «Гримо, другой мушкет», — приказал Атос, не сходя с бреши.
4: Гримо тотчас же повиновался. 3 друзей Атоса снова зарядили ружья. За первым залпом последовал 2. Бригадиры, 2 землекопов были убиты на месте, а все остальные обратились в бегство.
7: «Вперед, господа, на вылазку!» — скомандовал Атос.
4: 4 друга ринулись на стены форта, добежали до поля сражения, подобрали 4 мушкета и пику бригадира и, уверенные в том, что беглецы не остановятся, пока не достигнут города, вернулись на бастион, захватив свои трофеи.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
8: Продолжение завтра в это же время.
9: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Очерк «Оправдание капитана Кидда». Читает Роман Шахов.
1: Уильям Кид, самый известный разбойник в истории морского пиратства, реальные дела которого абсолютно не соответствуют громкой и зловещей славе. В конце 17 века многие флибустьеры перебрались из Карибского моря в Индийский океан на остров Мадагаскар. Когда английский пират Эйвери захватил и ограбил корабль Великого Могола, государя Индии, разразился международный скандал. Великий Могол пригрозил закрыть все английские торговые фактории в своих владениях, если король Англии Вильгельм III не обеспечит безопасность на морских дорогах. В Лондоне члены правящего кабинета партии Вигов во главе с канцлером лордом Сомерсом создали тайный синдикат, на деньги которого для борьбы с пиратами снарядили 34-пушечный фрегат «Эдвенчур». Его командиром стал судовладелец, купец и моряк с безупречной репутацией из Нью-Йорка Уильям Кид, протеже графа Беллимонта, губернатора заокеанской колонии Новая Англия. Кид получил от короля два патента, дающие ему право нападать на корабли пиратов и суда, принадлежащие французскому королю и его подданным, поскольку шла война с Францией. Предприятие аристократов планировалось не только как военная операция. Гораздо больше их интересовала коммерческая прибыль на вложенные деньги. Укомплектовав отборную команду, в мае 1696 года Кид выбрал якоря. Но уже в самом начале плавания в устье Темзы произошел роковой случай, повлиявший на всю судьбу экспедиции. «Эдвенчур» был остановлен кораблем королевского флота «Дюшес». Военные моряки, следуя обычной практике того времени, невзирая на протесты Кидда и патенты с королевскими печатями, сняли с «Эдвенчура» 70 лучших матросов для службы в военном флоте. Вместо них Кидду пришлось доукомплектовывать свою команду всяким портовым сбродом с темным прошлым. На Мадагаскаре Кид не обнаружил пиратов. Предупрежденные о карательной экспедиции, они заблаговременно покинули свои убежища. Пока «Эдвенчур» крейсировал в Индийском океане в поисках разбойников, пираты грабили все суда без разбора, называясь при этом людьми Кидда. Через год распространился слух, что Кид сам стал пиратом. На «Эдвенчуре» заканчивалось продовольствие. Пополнить его на законных основаниях в каком-либо порту скомпрометированный Кид не мог, к нему относились с недоверием, к тому же судовая касса была пуста. В этих условиях капитан принял вынужденное решение – высадил десант в арабском порту Ходейда и взял продовольствие силой. Матросы возликовали. Все чаще стали раздаваться голоса. Зачем гоняться за неуловимыми пиратами, когда можно напасть на любой другой корабль? Имея 34 пушки на борту, они справятся с кем угодно. Назревал мятеж. Старший канонир Мур затеял с капитаном ссору и потребовал от имени команды захватить встреченное голландское судно. Кид в ярости метнул в канонира деревянное ведро и проломил ему череп. Мур умер на следующий день. Наконец, «Эдвенчур» пленил французское судно «Рупарель». Вырученные от продажи товаров из его трюмов деньги на время погасили ропот команды. Чтобы поддержать авторитет и удерживать в повиновении матросов, Кидду пришлось ограбить еще несколько арабских и индийских парусников. В начале 1698 года рассвет обнажил на горизонте паруса огромного торгового судна с восточной оснасткой. Это был «Кведок Мерчант», шедший под французским флагом. «Эдвенчур» навел на него пушки, просигналил лечь в дрейф. Кид с вооруженными до зубов матросами прибыл на борт торговца и потребовал судовую документацию. Капитан Кведога объяснил, что владелец судна – индиец, экипаж арабский, груз является собственностью армянских купцов, после чего предъявил французские паспорта на фрахт и корабль. Кид в полном соответствии полномочий капера объявил Кведог своей законной добычей. В трюмах приза и каютах пассажиров матросы Кида обнаружили сахар, шелк, сатин, золото, серебро, драгоценные камни, ювелирные изделия общей стоимостью 45 тысяч фунтов стерлингов. Чтобы иметь представление о ценности захваченного приза, надо сказать, что шхуна в то время стоила 400 фунтов стерлингов, а на экспедицию Кида акционеры синдиката потратили 6 тысяч. С такими деньгами Кид решил возвращаться домой. Продав на Малабарском берегу местным купцам сахар и материю, он зашел на Мадагаскар починить потрепанный «Эдвенчур» и отдохнуть перед дальней дорогой от праведных и неправедных трудов. На острове Сент-Мари в укромной бухте он неожиданно наткнулся на убежище пирата Роберта Клиффорда. Половина матросов Кидда давно мечтала о такой встрече, чтобы покинуть своего слишком щепетильного капитана и сбежать к вольным морским охотникам. Но для начала изменники решили завладеть сокровищами Кведога. У мадагаскарских берегов ввиду пиратского корабля на Эдвенчуре началась резня. Кидду с горской верных людей еле удалось отбиться и уйти на трофейном Кведоге, прихватив золото и драгоценности. Грозе пиратов повезло, что среди мятежников не нашлось хорошего морехода, чтобы броситься в погоню. Весной 1699 года Кид объявился на островах Вест-Индии и узнал, что объявлен пиратом вне закона. За время его плаваний произошли важные политические события. Узнав о захвате Кведог Мерчант, великий могол взыскал убытки своих подчиненных с английской Ост-Индской компании и возложил на англичан ответственность за все нападения пиратов. Оппозиция в английском парламенте, пронюхав о синдикате, обвинила правящий кабинет в пособничестве пиратству. Канцлер лорд Сомерс ушел в отставку. Граф Беллимонт получил приказ арестовать Кида. В Лондоне решили отдать возмутителя спокойствия на заклание, чтобы хоть как-то погасить гнев великого могола. Уильям Кид надеялся оправдаться и сдался властям. Он не чувствовал за собой большой вины. Кведог Мерчант имел французский паспорт, а на другие мелкие грехи помогут закрыть глаза 30 тысяч фунтов стерлингов, которые он вручил графу Беллимонту для членов синдиката. Таким образом, предприятие принесло прибыль в 500%. В мае 1701 года в Лондоне начался суд над капитаном Кидом. За несколько месяцев до процесса английское правительство раскрутило пиар-легенду о безжалостном, жадном, кровожадном душегубе, готовом на все ради золота, потопившем десятки кораблей, отнявшем сотни жизней. Целая когорта писак трудилась над созданием общественного мнения об успешных действиях властей по поимке опасного главаря крупной шайки морских разбойников. На суде Кид не назвал имен своих компаньонов. В камере его навещали доверенные лица членов синдиката и убедили, что их сиятельство в обмен на молчание добьются королевского помилования. Французские паспорта с борта Кведог Мерчант и патенты короля на процессе так и не всплыли. Спустя 200 лет их обнаружили в Государственном архиве Англии. Кид не признал себя виновным и до последней минуты надеялся, что могущественные деловые партнеры вынут его из петли. Но те, спасая свою репутацию, решили пожертвовать капитаном, который таскал для них каштаны из огня. Судья вынес смертный приговор. За 2 дня до казни Кид обращался в палату общин с просьбой о помиловании, обещая взамен раскрыть тайник с золотом. Уильяма Кида, пьяного в стельку, повесили 23 мая 1701 года. Жертву напоили до беспамятства, чтобы на эшафоте, в отместку за предательство, он не произнес имена и титулы высокопоставленных особ синдиката. Тело Кида вымазали дегтем, обмотали цепями и подвесили на крюк в железном каркасе на острове посреди Темзы. Труп склевали вороны, а моряки, проходящих мимо кораблей, осеняли себя крестом во избежание столь ужасной участи. Благодаря громкому процессу имя капитана Кида вошло в легенды, песни и баллады. Почти сразу после его смерти поползли слухи, что Кид, прежде чем сдаться властям, закопал свои несметные сокровища на острове скелетов у берегов Юго-Восточной Азии. Жуткие подробности захоронения клада леденили кровь. Когда сундуки с золотом были спрятаны, Кид с лейтенантом убили всех свидетелей и матросов и распяли их на деревьях таким образом, что руки мертвецов указывали направление к сокровищам. А потом настала очередь лейтенанта. Эту легенду использовал Роберт Льюис Стивенсон при создании образа капитана Флинта из романа «Остров сокровищ». Эдгар По обессмертил имя Кида в рассказе «Золотой жук». В 20 веке появились даже карты острова скелетов. Десятки экспедиций кладоискателей окончились полным провалом. Ни одно поколение беллетристов и голливудских режиссеров потрудились над созданием мифа, не имеющего ничего общего с человеком, который силою обстоятельств стал заложником грязной политики и заплатил за это жизнью.
0: Мы читали очерк Ивана Медведева «Оправдание капитана Кидда». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска в сентябре уничтожили свыше 300 украинских боевиков в окружении в Харьковской области, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии-полковник Роман Штроба. Противник потерял 12 боевых бронемашин, 8 пикапов, 30 квадроциклов и 20 наземных робототехнических комплексов. В окружении остается до 10 батальонов ВСУ. Площадь котла более 400 квадратных километров. По данным командования, после разгрома потенциал противника на этом направлении существенно снизится. В воскресенье спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста в Кабардино-Балкарии, погибшего при сходе лавины 6 сентября. С этой находкой поисково-спасательная операция на месте трагедии в Безингийском ущелье официально завершена. Снежная масса накрыла большую группу альпинистов, в состав которой входили и сотрудники Росгвардии. Итогом трагедии стали 17 жертв, еще 6 человек получили травмы и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Святой князь Дмитрий Донской, по словам ученых, был высокого для средневековья роста, пишут РИА Новости. Временно исполняющий директор Института археологии РАН Николай Макаров заявил, что останки великого князя, недавно исследованные в Архангельском соборе Московского Кремля, подтверждают его статус настоящего воина. Антропологи реконструировали его рост примерно 176 сантиметров, отметив развитую мускулатуру и широкие плечи. Фрагменты мощей ранее были помещены в ковчеги для поклонения верующим после посещения святыни патриархом Кириллом. Президент России обратился к участникам и гостям Международного фестиваля молодежи, который открылся в Екатеринбурге. Владимир Путин заявил, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития и использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества.
2: Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине, вы будете строить наш общий, новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир. В том, что у вас, у молодого поколения все получится, не сомневаюсь. Это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией. Здоровья вам, успехов и всего самого доброго.
1: Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой». Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны мира. В программе примет участие тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Родники. Анна Красильщикова. Жителям этого небольшого города в Ивановской области совсем не обязательно ехать в Петербург, чтобы погулять по летнему саду. У них есть свой собственный летний сад. Небольшой, уютный и любимый. Как, собственно, и сам город, который своим развитием и существованием во многом обязан сильной женщине, легендарной владелице текстильной мануфактуры Анне Красильщиковой.
1: Имя на карте.
2: А началось все в конце 18 века. Воевал бывший крестьянин Григорий с турками. Однако жалование свое солдатское не пропивал, а копил. И скопил на собственное маленькое производство. Стал красить ткани. Работал день и ночь, не покладая рук. Даже борода у него от этой работы стала разноцветной. Оттого и прозвище в народе получил – «Красильщик». Говорят, знал дедушка Григорий особый секрет. Ткани его не линяли. Кустарное дедово производство с годами превратилось в процветающую фабрику. И дела принял правнук Григория – Михаил. Но здоровьем он не отличался. Однажды заболел и умер, оставив вдовой Анну Михайловну с 6 малолетними детьми. Что делать? Пришлось взять дело в свои крепкие женские руки.
1: Имя на карте.
2: Отец ее, недавний крестьянин, приданое дочке дал неплохое, а вот образование никакого. Зато ее отличали природный ум и деловая хватка. Не понаслышке зная деревенские обычаи, она сделала ставку на деревенскую общину и выиграла. Работали у Красильщиковых целыми династиями. Тех, кто попался на воровстве, Анна Михайловна увольняла вместе со всей родней. Благодаря этому на фабрике поддерживались строжайшая дисциплина и порядок. Старые рабочие часто говорили новичкам: «Сама каждое слово слышит, лишнего говорить не советую». Держала она все производство в ежовых рукавицах, и дела шли в гору. Каждый день Анна Михайловна обходила цеха, беседовала с рабочими об их домашних делах, знала о каждом всю подноготную, сочувствовала, ругала, советовала. Кому надо, помогала деньгами. Даже горьких пьянчужек пыталась перевоспитать. Пропившихся до нитки не выгоняла, а давала лоскут на порты и возможность отработать. Чай он и пьяница, но свой, надежный человек. Она построила в родниках родильное отделение и медпункт, открыла земскую школу, общежитие и больницу. Для инженеров выстроила отдельные дома. Богатела фабрика, богатели ее владельцы, хорошо жили рабочие, развивался будущий город Родники. Сама же Анна Красильщикова богатством не кичилась. Имела всего 2 платья – повседневное и выходное. А из драгоценностей носила только золотую брошь, как память о муже. В родниках ее любили. За характер, за справедливость, за доброту, порядочность и внимание к людям. Когда она умерла, рабочие положили ее в стеклянный гроб и на руках несли все 10 километров до самого родниковского кладбища. Родники. Анна Красильщикова.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Вероисповедание и обряды богослужения. Я уже выше упоминал, что господствующая религия в Японии происходит из Индии, как то и сами японцы утверждают. Но кроме сей, многие миллионы, едва ли не большая часть народа сего государства, исповедуют другие веры, кои нельзя уже назвать сектами, ибо они не произошли от господствующей религии, а имеют совсем другое начало и основание. Японцы, с которыми мы имели случай говорить о их богопоклонении, не согласны в числе разных вер, ныне у них исповедуемых. Некоторые считают их 7, а другие только 4. Сии последние утверждают, что 3 из 7 религий – ничто иное суть, как расколы, произведенные суеверием от следующих 4 главных исповеданий. Первое. Самая древняя японская религия, которую исповедовали коренные жители сего государства. Теперь уже она, конечно, во многих отношениях переменилась и не есть господствующая вера в народе, но по древности своей заслуживает первое место. Исповедующие оную присваивают себе преимущество в том, что они поклоняются старинным собственным своим божествам, называемым «ками», то есть духи бессмертные или дети существа Вышнего, которых у них великое множество. Сверх того, они чтут и поклоняются святым или угодникам, то есть людям, отличившим себя добрым житием, примерным благочестием и ревностью к вере, коим в честь созидают они храмы, каковых угодников японцы называют хадаги. Из них не все заслужили почтение честным житием и богоугодными делами, но напротив того, по уверению самих же японцев, есть такие, которые возведены на степень угодников пронырством священнослужителей для собственных их выгод. Духовный император есть глава и верховный священнослужитель сей веры. Ему предоставлен разбор жития людей, и он определяет, кого включить в число угодников. Содержание в чистоте тела есть одно из главных и необходимых правил сей верой предписываемых. Последователи оной не должны ни убивать, ни есть животных, употребляемых в работу или по другим отношениям полезных в домашнем быту, дабы сим не осквернить себя. Например, они не едят говядины, но птиц, оленей, зайцев и даже медведей есть могут. Притом рыбу и всех родов морских животных без изъятия употреблять в пищу им не запрещено. Они должны стараться не замарать себя кровью, ибо полагают, что кровь может на некоторое время сделать их нечистыми. Прикосновение к мертвому телу и даже вступление в дом, где есть мертвые, также сквернит на большее или меньшее число дней, смотря по случаю и обстоятельствам. Они избегают всеми мерами, чтобы каким-либо образом не сделать себя нечистыми. Но в сей вере есть секта, которая не ест никакого животного, кроме морских животных и рыбы. Некоторые из находившихся при нас караульных исповедовали сию веру. Одни из них ели часто вместе с нами оленье и медвежье мясо, а другие, напротив, в те дни, когда для нас готовили мясо, не хотели даже и табак раскуривать на одном огне с нами. В другое же время курили они из наших трубок и сами нам давали курить из своих, и даже чай пивали из тех же чашек, из которых мы пили. Сначала я думал, что они принадлежали к разным верам, но после я узнал, что разность состояла только в некоторых правилах особой сектой принятых, из коих не употреблять в пищу никакого земного животного есть главное. Второе. Вера от браминской, происшедшая или введенная в Японию из Индии. Она и в Японии научает верить переселению душ или тому, что человеческие души и души скотов – суть одного и того же свойства, которые иногда оживляют тела людей, а иногда животных, почему и запрещает она умерщвлять все то, что жизнь имеет. Сверх того, сей верой запрещается воровство, прелюбодеяние, лжесловие и пьянство. Сии заповеди истинно полезны и спасительны, но все другие правила касательно воздержания и образа жизни, которые долженствовали бы наблюдать последователи сего учения, столь нелепы, тягостны и неудобоисполнимы, что весьма мало найдется таких набожных и притом крепких людей, которые могли бы исполнить хотя в половину все то, что повелевается наблюдать сей религией, а потому-то ни в одной из вер, исповедуемых в Японии, нет столь великого числа людей зазорного поведения как из служителей храмов, так и из светского общества, сколько всей религии. Третье. Китайская вера, как в Японии ее называют, или учение Конфуция, к которому японцы имеют великое уважение. Большая часть японских ученых и мудрецов держится учения сего философа. Четвертое. Исповедание обожателей светил небесных. Они почитают солнце верховным божеством, потом луну, а напоследок звезды. Почти каждое созвездие у них составляет особенное божество. Сии божества между собою дружатся, ссорятся, мирятся, вступают в родство посредством супружества, друг против друга хитрят и прочее. Словом сказать, по их мнению, все они имеют человеческие слабости и живут между собой как люди, с той токмо разностью, что они бессмертны и могут принять на себя всякий вид, какой пожелают. Сия вера дала происхождение одной секте, которая боготворит огонь, почитая он и божеством от солнца происходящим. Вот четыре главные веры, исповедуемые в Японии, о которых слышали мы от самих японцев. Надобно сказать, что когда дело шло о религии, то японцы неохотно отвечали на наши вопросы и часто с намерением или притворялись, что нас не понимают, или давали неудовлетворительные и непонятные ответы. А иногда и вовсе ничего не отвечали, но напротив того старались разведать о нашей вере, почему вместо ответа на наши вопросы они предлагали свои. В повествовании о моих приключениях я уже упомянул, что японцы не позволяли нам учиться читать и писать на их языке, а потому мы не имели никаких средств узнать все подробности относительно до их исповедания, который столь обширный и содержит в себе такое великое множество правил, как истинных, так и нелепых, ложных и смешных преданий, обрядов и прочего, что едва ли можно было бы в течение 2 лет, то есть времени нашего там пребывания, узнать и описать оные, если бы мы пользовались знанием языка, полной свободой обращаться с жителями и их откровенностью. Мы же во всем этом имели недостаток. Между японцами, так же, как и в Европе, есть вольнодумцы, и, может быть, числом не менее, как и у нас. Я не слыхал, чтобы у них были деисты, но безбожников и сомневающихся очень много. Первые отвергают бытие всякого вышнего существа, а приписывают создание мира, управление он им и все, что мы около себя видим, случаю и неизвестности. А последние во всем сомневаются. К числу сих принадлежал и приятель наш Теска. Он весьма свободно говорил о своей религии и делал разные замечания, которых, кажется, нельзя было ожидать от японца. Теска, также и многие другие находившиеся при нас японцы, говорили очень много дурного насчет своего духовенства. Например, они сказывали нам, что служители их храмов по большей части бывают люди распутные, и хотя законы повелевают быть им во всем воздержанными, не есть ни мяса, ни рыбы, не пить вина и не позволяют иметь жен, но, несмотря на такое запрещение, они не токмо, что ведут жизнь невоздержанную, но всегда, когда имеют случай, соблазняют замужних женщин и девиц, развращают их и делают разные другие гнусные бесчинства. За неисполнение правил веры, хотя бы кто и явно нарушал оные, гражданские законы никакому наказанию не подвергают. Да и духовенство не взыскивает. Мы знали многих японцев, которые некоторым образом тщеславились тем, что никогда не ходят в церковь, и смеялись насчет духовных своих обрядов. Многие из них, вопреки духовным постановлениям, явно едят мясо. А одного чиновника мы знали, который, следуя обычаю мацмайских курильцев, любил есть собачье мясо, и приготовлял оное самым варварским способом, чего даже и сами курильцы гнушались. Он обыкновенно молодых щенят опускал живых в кипящую воду и потом тотчас вынимал и ел. Но число японцев, свободных от предрассудков в сравнении с целым народом, весьма невелико. Вообще же японцы не токмо крайне набожны, но даже суеверны. Они верят чародейству и любят рассказывать об оном разные басни. Лисице приписывают они почти те же свойства и те же проказы, с которыми простой народ в Европе представляет себе дьявола или нечистого духа. У нас гром убивает каменной стрелой, а в Японии кошка, бросаемая молнией, умерщвляет людей. В России, похвалив человека, надобно три раза плюнуть, чтобы он не занемог. Подав кому соль за столом, должно рассмеяться, дабы не поссориться с ним, и прочее. А в Японии через новый мост никто не пойдет, опасаясь, чтобы не умереть, пока не проведут через него самого старого человека из живущих в той округе, где мост находится. У нас огарки свечек, оставшиеся в заутренне светлого воскресенья, предохраняют от грома, а у японцев ту же силу имеет поджаренный на сковороде горох, который они едят в один большой зимний праздник и частицу оного берегут до лета, уверяя, что если во время грома бросить несколько зерен сего чудодейственного гороха в стены какого бы то ни было здания, то молния в него не ударит. Следственно, все находящиеся внутри сего здания будут в безопасности. По большим дорогам у них каждая гора, каждый холм, каждая лощина посвящены какому-нибудь божеству, а потому, проходя оные места, путешественники должны читать приличные молитвы, и иногда по нескольку раз. Но как при исполнении сей обязанности набожные люди были бы слишком долго в дороге, то для отвращения такого неудобства японцы изобрели следующее средство. На местах, посвященных богам, ставят они нарочно небольшие столпы. Будет тут не случиться столпов, поставленных для означения расстояния. В сих столпах от земли аршина на полтора сделана продолговатая вертикальная скважина, в которую вставлен железный плоский круг. На сём круге вырезана молитва, приличное божеству, коему место посвящено. Повернуть сей круг значит то же, что и молитву прочитать. И сколько раз круг повернется, столько же и молитв божеством на счет принимается. Итак, путешественник, не останавливаясь, может единым прикосновением пальцев вослать более мольбы, нежели сколько надобности его требует. Об обрядах богослужения японцев мы не можем ничего сказать, ибо они никогда не соглашались допустить нас в свои храмы во время службы и даже не хотели рассказывать нам, каким образом она совершается. Все то, что я знаю о сём предмете, состоит в следующем. Молитва отправляется у них ежедневно, по три раза в сутки, то есть на рассвете, часа за два перед полуднем и перед захождением солнца, или точно так, как у нас бывает, за утренне, обедня и вечерня. Колокол возвещает народу час моления. Сей благовест делается у них таким образом. Сначала ударят раз в колокол, спустя около полуминуты следует другой удар, потом несколько скорее третий, потом еще скорее четвертый, после еще скорее и, наконец, несколько ударов мгновенно один за другим. Минуты через две, после чего опять тоже повторяется. Напоследок еще минуты через две. В третий раз бьют точно таким же образом, и тем все кончится. Перед входом в храмы стоят с водой умывальницы, иссеченные из камня или металлические, в которых пред вступлением в храм японцы умывают руки. В церквах пред идолами зажигают свечи, составляемые из рыбьего жира и сока, имеющего свойства смолистого вещества. Сок сей добывается из некоего рода дерева, растущего в южных и средних областях острова Нифона.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Божествам своим японцы посвящают или приносят в жертву при служении натуральные или искусственные цветы, которые делают из разноцветных лент или из бумаги, смотря по достатку и усердию богомольца. Цветы сии вешают пред идолами или на стенах храма, а иногда и на самих идолов, как перстни, кольца и тому подобное навешивают на образа. Сверх того, усерднейшие и самые набожные из них приносят в жертву деньги, плоды, сорочинское пшено и другие съестные припасы. А все это служители храмов употребляют в свою пользу. И за всем тем, такими добровольными приношениями они не бывают довольны, но ходят по улицам в городах, селениях и по дорогам и требуют приношений богам. Все они носят через плечо сумки, в которые кладут подаяние. Впрочем, одни поют гимны, другие говорят речи, а некоторые молчат. Но токмо временно звонят в колокольчики, кои у всякого из них привешены к поясу. Прогуливаясь по Мацмаю, мы весьма часто встречались их бродяг. Во время служения японцы сидят, как и обыкновенно, на коленях, но с поникшей головой, сложа руки вместе так, чтобы пальцы одной руки были между пальцами другой. Когда же воссылают они свои мольбы, то складывают руки ладонь к ладони и пальцы к пальцам плашмя, подносят их в таком положении ко лбу и кланяются редко, произнося молитвы в полголоса. Несмотря на различие вер и сект, исповедуемых в Японии, они не причиняют ни правительству, ни в обществе никакого беспокойства. Всякий гражданин имеет право держаться той, которой угодно, и переменять веру столько раз, сколько хочет. А по убеждению или совести, или ради каких-либо выгод он принимает другую веру, до того никому нет дела. В Японии нередко случается, что члены одного семейства – принадлежат к разным сектам, и от сего несходства в вере ссор никогда не бывает, лишь только запрещено уговаривать других к отречению от их веры. Духовный император или кинрей есть глава древней японской веры, но и все прочие секты имеют к нему почтение, смешанное с обожанием. В своей же секте он почитается божеством, и она ему поклоняется. Он не токмо определяет служителей храмов на все вышние духовные места, но и знатным государственным чиновникам дает достоинство или род духовного титла, называемого ками, который они весьма много уважают, и первые вельможи государства за большую честь себе вменяют получить оное. О сём достоинстве я упоминал уже в первой части сей книги. Кинрей также имеет право возводить умерших на степень бессмертных духов или святых. И сие не всегда бывает за благочестие и богоугодное житие, но чаще по пристрастию и проискам богатых родственников усопшего. Кинрей пребывает всегда невидим для всех классов граждан, кроме штата его двора и вельмож от светского императора, временно к нему посылаемых. Но однажды в году, в особенный большой праздник, он прохаживается по галерее, которая только снизу открыта, так что всякий желающий может приблизиться и видеть его ноги. Платье он носит всегда шелковое, в составлении коего, начиная с самого вырабатывания шелка, должны употреблены быть руки непорочных только девиц. Ест он всякий раз на новой посуде, а всю ту, которую он однажды употребил, тотчас разбивают. Причина сему, по словам японцев, есть та, что никто не достоин после него употреблять ту же посуду. А если кто дерзнул бы с намерением или стал по ошибке на ней есть, то тотчас постигла бы его смерть. Служители храмов в Японии разделяются на разные степени. Есть у них первосвященники, соответствующие нашим архиереям. Один таковой находился в Мацмае. Дом имел огромный, с большими службами и садом, окруженный земляным валом, так что здание сие имело вид небольшого замка. Оно показывало, что сан сей находится у них в большом уважении. Японцы нам сказывали, что власть его над священнослужителями простирается только относительно к церковным делам. Если же духовный впадет в уголовное преступление или впутается в гражданские дела, то гражданские законы судят и наказывают его без всякого сношения с духовным правлением. В нашу бытность в Мацмае губернатор велел посадить в тюрьму и судить одного священника за воровство и побег. Его судили и казнили одной гражданской властью. Когда я сказал японцам, что у нас не поступают так с особами священного звания и что прежде надлежало бы духовенству снять с него сан, церковью на него наложенный, а потом уже предать его наказанию гражданских законов, Они, засмеявшись, отвечали мне, что он был бездельник, недостойный носить головы на плечах, в чем изобличен судом и законами своего отечества. Следовательно, сан его сойдет с него вместе с его головой, несмотря на то, хочет ли сего духовное правление или нет. Мацмайский первосвященник никогда не езжал с почтением к губернатору, но обязан был один раз весной встречать его на небольшом острове, где был сооружен храм в честь семи дев-угодниц, куда губернатор должен был ездить на поклонение однажды в год. Остров сей находится подле самого Мацмая. В Японии есть и монашеское состояние для обоего пола, но на каком основании учреждены их монастыри и в чем состоят правила их, мы не могли узнать. А слышали только, что монашествующие обязаны вести очень строгую жизнь, чего, однако, они не исполняют.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Государственное правление. В Японии два владетеля, которых европейцы именуют одного духовным императором, а другого светским. Следуя сему обыкновению, и я их так называю, хотя, впрочем, не могу согласиться, чтобы названия сии были приличны. Что касается

Вообще, собственно, Японии. С императорским же званием, по нашему о нем понятию, оно немало не совместно. Во-первых, в обыкновенном течении порядке государственных дел кинрей, или так называемый духовный император, не имеет никакого участия. Он даже не знает, что делается в государстве, разве только стороной доходят до него слухи. Лишь только в самых важных случаях светский император обязан брать его советы. Например, в случае перемены и введения вновь какого-либо закона, при постановлении сношений с чужестранными государствами, при начатии с кем-либо войны и тому подобном. Но и в таких случаях светский император берет свои меры заблаговременно и прежде уже знает, что кинрей готов согласиться на предложение, которое он намеревается ему сделать. Короче сказать, светские императоры ныне в Японии поступают с духовными так, как прежде поступали с папами, менее подверженные предрассудкам суеверия и сильнейшие из католических государей, кои, склонив прежде святого отца подарками или угрозами на свою сторону, отправляли к нему с наружной покорностью и уничижением посольства для испрашивания его благословения и буллы, которую и вместе с папой от чистого сердца сами презирали, имея в нем надобность только для ослепления суеверного народа. Впрочем, светские императоры с духовными обходятся со всеми наружными знаками глубочайшего почтения. Личные свидания между ними бывают весьма редко. Светский император ездит к духовному в несколько лет однажды. Но они отправляют друг другу часто великолепные посольства, при коих светский государь не упускает посылать к духовному богатые подарки, а он отдаривает его одними благословениями, чему и быть должно так, ибо светский император имеет в своем распоряжении доходы целого государства, а духовный пользуется токмо доходами своего княжества, называемого Киото, коим он владеет как независимый князь или даймио, как их японцы называют, наравне с другими князьями, с той только разностью, что все князья свои войска содержат за свой счет, а кирей войск не имеет. Но нужная для внутреннего спокойствия в его княжестве военная сила содержится за счет светского императора и от него зависит. Эта мера немало способствует всему последнему держать духовного императора в своей зависимости, хотя наружно и кажется, что светский император зависит от духовного. Этикет между ними наблюдаемый со всякой точностью много содействует к такому ложному заключению, например. Духовный император всегда имеет по нескольку особ, им самим назначенных, при дворе светского для наблюдения за его поведением и для напоминания ему об его обязанностях в случае поступков, несовместных с его званием. В числе сих особ бывает несколько дам, которые должны наблюдать за сожитием монарха со своей супругой и за ее поведением. Но все сии предосторожности немало не мешают его японскому величеству иметь по нескольку любовниц вдруг, что известно всему государству, кроме дам-надзирательниц. Что же принадлежит до императрицы, то женский присмотр там не слишком нужен. Где со стороны чистоты брачного ложа император может быть совершенно безопасен под присмотром особ, определяемых им самим к его супруге. В числе знаков отличного почитания, каковые светские императоры оказывают духовным, есть один довольно странный. В Новый год светский император обязан отправлять к духовному посольство с поздравлением и с подарками, между коими непременно должен быть белый журавль с черной головой, пойманный на соколиной охоте самим императором. Никакие дела не могут освободить государя от сей обязанности, одна только болезнь может его извинить. Но в таком случае сын его, наследник престола, обязан ехать на охоту и затравить журавля. Впрочем, дело это не означает в себе большой трудности, ибо поблизости столичного города Эдда находится обширная долина, окруженная горами и наполненная озерами и реками, в которой никто, кроме императора и его наследника, не смеет убивать или ловить птиц под опасением строгого наказания. Следовательно, покой их всей долине весьма редко нарушается, а потому и нет труда наловить там в короткое время столько птиц, сколько угодно.
По некоторым отношениям можно было бы сравнить японского духовного императора

0: с европейскими папами. Но и сие сравнение во многом будет несправедливо, ибо папское достоинство избирательное, а дом Кенреев наследственный. На сей конец они имеют по 12 жен, дабы их колено никогда не прервалось. Папы в своих владениях были самодержавны и поступали как независимые государи, а владение Кенрея составляет часть Японии и подчинено общим государственным постановлениям наравне с другими княжествами. И, наконец, папа был главою господствующей веры, или, лучше сказать, единственной, терпимой во всех католических землях. А Кенрей – глава веры, исповедуемой только одной частью японского народа, хотя, впрочем, власть его простирается над жрецами всех сект Японии. Что влияние духовного императора очень мало значит в правлении и в политических делах, о том мы много наслышались в бытность нашу в плену. Часто случалось нам, разговаривая с японцами, изъявлять свое негодование на медленность, с каковой шло наше дело. Причем мы иногда говорили, что теперь совет светского императора рассматривает оное, потом к нему самому пойдет оно на рассмотрение, и, наконец, если он и согласится нас освободить, то духовный император, может быть, решение его не утвердит, и так этому делу конца никогда не будет. В таком случае японцы всегда нам говаривали: «Не бойтесь Кенреева решения, лишь бы Кумбо Сама, светский император, согласился вас освободить. А Кенрей Сама не отвергнет уже его решение. Он все то делает, что светскому императору угодно». Тогда они обыкновенно нам рассказывали, что ныне духовные императоры не то уже значит, что они в старину были, и что власть их существует только в одной наружности. В 1813 году японцы сказывали нам, что нынешний дом духовных императоров, или кенреев, в прямой линии царствовал тогда 2413 лет. Следовательно, начало царствования оного произошло за 6 веков до Рождества Христова. Японская история сохранила имена и годы вступления на престол всех государей в течение 24 веков царствовавших. Числом их около 130. В продолжение почти 20 веков кенреи, или, как японцы их иногда называют, дайри или дайисо, не разделяя власти своей ни с кем, управляли государством самовластно, как в делах духовных, так и светских, воля их была законом для подданных. Но за 6 столетий предсим некоторые военачальники, пользуясь смятениями в государстве, начали несколько ограничивать деспотическую власть своих государей, в чем они, действуя то тайно, то открытой силой, и успевали. Так что за 230 лет предсим один военачальник именем Кумбо совершенно ограничил, или, лучше сказать, уничтожил власть императора в светских делах, присвоив управление онами себе, и сделал должность свою наследственной в своем доме, а императору предоставил одни духовные дела и начальство над всеми сектами в государстве, а также право давать свои советы и утверждения в делах важных и необыкновенных. От сего-то вождя произошли нынешние светские императоры, которых японцы называют кумбо-сама, то есть владетели или повелители кумбо.
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: Итак, разделение власти в Японии между двумя императорами продолжается только с небольшим 200 лет. Достоинства обоих императоров – суть наследственная для мужского пола и переходят к старшему сыну. В древние времена в доме духовных императоров за неимением сыновей вдовы их и дочери вступали на престол. Но ныне, если не будет у них детей мужеского пола, то оба императора должны усыновлять детей княжеских из ближних своих родственников. Японское государство состоит из многих княжеств, которыми управляют владетельные князья, называемые даймио, и областей, собственно, принадлежащих императору и состоящих под управлением губернаторов. Владетельных князей в Японии считается более 200. Большая часть из них имеют маловажные владения, но некоторые, напротив, очень сильны. Например, синдайский даймио. Приезжая в столицу, он имеет при себе придворный штат и телохранителей 60 тысяч человек. Князья сии управляют в своих владениях как самодержавные государи. Они даже вправе издавать новые законы. Лишь бы только оные не могли иметь влияние на другие части империи, ибо в таковых случаях без утверждения верховной власти не может быть приведено в исполнение ни одно узаконение. Каждый даймио повинен содержать определенное число войск, которыми располагает светский император. Области, принадлежащие императору, управляются губернаторами, которых японцы называют обуньё. А для охранения оных назначаются войска из соседственных княжеств, кои сменяются погодно. Небольшое же число императорских солдат находится в них бессменно. Верховный совет светского императора состоит из 5 членов, которые должны быть непременно владетельные князья. Совет сей заведует и решает все случаи в общем течении и в обыкновенном порядке дел, встречающиеся, не относясь к императору. Но в делах необыкновенных, хотя бы они и не заключали в себе большой важности, без его воли совет ничего сделать не вправе. Равным образом и император сам собой в подобных случаях без согласия совета ни на что решиться не может. Судя по такому постановлению, японское правительство можно было бы назвать органической монархией, если бы император не имел права сменять членов своего Верховного Совета без законной и достаточной причины. Но по элику он может переменять их одной волей своей столь часто, сколько ему угодно, то правление их нельзя назвать ограниченным. Впрочем, японские императоры, страшась неповиновения князей и явного возмущения, не смеют употреблять во зло своей власти. До какой степени князья им страшны, показывает осторожность императоров, чтоб жены и дети их жили всегда в столице, а сами князья погодно, один год в своих владениях, а другой в столице. Совет сей называется Городжи. Члены оного занимают первое место в японском адрес-калдендаре, каковое у них издается ежегодно, и где помещаются почти все гражданские чиновники. Кроме всего, так сказать, Верховного Государственного Совета, в Японии есть еще другой, который можно назвать Сенатом, ибо в нем рассматривают важные уголовные и тяжебные дела. Равным образом и все дела, особливую важность в себе заключающие, должны прежде быть в нем рассмотрены и решены, а потом уже вынесены на рассмотрение Верховного Совета. Сей второй совет состоит из 15 членов, которые могут быть князья и вельможи, или бояре, по-японски хадамада называемые. Они составляют второй привилегированный класс. Сии два департамента правительства заключают в себе законную верховную власть, над которыми, однако, по словам японцев, имеет сильное влияние посторонним образом еще третье сословие. Это придворные императоры, называемые по-японски «особакасшира», ибо в числе их есть всегда много его любимцев и доверенных особ, с которыми он тайно советуется прежде, нежели даст свое мнение на какое-нибудь дело, взнесенное к нему от Верховного Совета. Дела японского правительства разделяются на 7 частей или отделений, из коих каждая вверена 2 или 3 министрам, смотря по важности и обширности части, которых японцы также называют обуньё или буньё, как и губернаторов, придавая только к сему имени название части, коей они управляют. Например, гогаджу буньё – торговых дел буньё, мадзино буньё – это буньё полиции и прочее. А губернаторов они называют, прилагая к слову буньё, имя области, ими управляемой, как то Нагасаки буньё и прочее. В помощь всем министрам даются советники, называемые гинмиягу, и по несколько других чиновников. Части правительства – суть следующая. Первая – часть хозяйства и государственных доходов. По элику доходы в Японии большей частью взимаются сбором натурой 10-й доли с произведений всякого рода, то земледелие, фабрики, заводы и прочие хозяйственные заведения ведает то же начальство, которое управляет и доходами. Вторая – часть судоходства и торговли. Здесь, разумеется, домашняя торговля, ибо иностранная весьма малозначащая, и вся производится на счет и в пользу императора. Домашняя же торговля в Японии очень обширна и большей частью отправляется морем, ибо государство японское расположено на островах. Такое расположение оного подает удобные способы доставлять произведения одной провинции в другую водой, а к приморским местам из внутренних областей и обратно по большей части товары доставляются реками и каналами. Там же, где горы препятствуют употреблять сие средства, перевозят их на вьючных лошадях и на быках. Разнообразие климатов в японских владениях причиняет разность и в произведениях областей сего чрезвычайно многолюдного государства, отчего домашняя торговля оного очень обширна и деятельна, для отправления коей употребляется множество весьма больших судов и великое число матросов. Третье. Часть казенных строений. Сей департамент заведует всякого рода общественными зданиями по всему государству, не исключая из оных ни храмов, ни крепостей. Четвертое. Часть внутреннего спокойствия, тишины и благочиния в народе, или по-нашему часть полицейская. Сие отделение японского правительства весьма важно, ибо подозрительность императора и недоверчивость к владетельным князьям заставляют его иметь над ними строгий надзор как явным образом, так и тайными средствами через шпионов. А потому этой частью всегда управляют люди первейшие в государстве и такие, к которым как сам император, так и народ имеют более доверенности и уважения. Пятое. Судебная часть гражданских и уголовных дел. Во всяком княжестве как уголовные дела, так и гражданские производятся по своим законам. Если они не имеют никакого отношения к другим частям государства и ни по каким другим причинам не связаны с делами общественными всей империи, то в противном случае они должны быть рассмотрены и решены сим департаментом, куда поступают также апелляционные просьбы и важные уголовные дела из императорских областей от судов гражданских и уголовных, буде оные такого рода, что губернаторы не имеют власти положить на них окончательного решения. Шестая. Военная часть. Сей департамент имеет в своем ведении все государственные арсеналы, литейные заводы и оружейные фабрики. Он также наблюдает, чтобы князья в своих владениях содержали в надлежащей исправности определенное число войск, отнюдь не более и не менее, и чтоб оные находились в назначенных для них местах. Попечение о содержании государства в оборонительном состоянии также возложено законом на сию часть правительства. Седьмая. Духовная часть. Что принадлежит до духовных дел, то я уже выше упоминал, что управление оными зависит от кинрея, или духовного императора, который имеет в них неограниченную власть, так как особо священная и божеству подобная. Но сие, разумеется, только в таких случаях, как распоряжение его делами церкви не будут предосудительны видом светского императора, иначе сей последний, пользуясь всеми средствами силы и способов и не имея слишком большого уважения к святости мнимого своего в государственных делах сотрудника, скоро может его ограничить. Другие мои замечания о государственном правлении в Японии помещены в разных местах первых частей сей книги, почему я и не считаю нужным повторять их здесь.
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: Законы и обычаи. Замечания мои касательно сих предметов, конечно, могли уже несколько познакомить читателя с японцами. Теперь, не повторяя прежде сказанного, я буду говорить только о том, о чем не имел случая сказать в первых частях моей книги. Жители Японии разделяются на 8 классов или состояний. Первый – даймио, или владетельные князья. Второй – хатамадо, или бояре, дворянство. Третий – бонзы, или духовенство. Четвертый – воинство, то есть солдаты. Пятый – купцы. Шестой – ремесленники. Седьмой – земледельцы и работники. Восьмой – рабы. Класс первый. Не все владетельные князья имеют одинаковые права и преимущества. Некоторые из них пользуются большими привилегиями, а другие – меньшими, смотря по договорам и условиям, на которых присоединены они к стороне светских императоров, когда сии последние восставали для уничтожения власти духовных государей. Различие в преимуществах не токмо заключает в себе важнейшие предметы, но и простирается на самые малости относительно церемонии и этикета. Например, некоторые из князей имеют право употреблять чепраки на верховных лошадях из кож морских бобров, а другие – из барсовых шкур и прочее. Но главнейшее право всех их состоит в том, что они княжествами своими владеют и управляют самовластно, поскольку совместно, то с общими государственными постановлениями и не вредит благу других частей империи. Достоинство всех владетельных князей наследственное и долженствовало бы переходить к старшему сыну, если бы благородное и полезное честолюбие князей иметь достойных наследников не заставляло их иногда нарушать сей порядок. Ибо в случае неспособности старшего сына занять место родителя своего, они передают право наследства умнейшему из младших, а нередко случается, что князь, видя неспособность всех своих детей, лишает их наследства, усыновляет достойнейшего из младших сыновей какого-нибудь другого князя, своего родственника или и постороннего, воспитывает его сам и передает ему свое титло и владение. От сего обыкновения происходит то, что владетельные князья в Японии почти всегда бывают люди умные и способные к делам государственным, и потому они столь страшны императору, что всегда власть его могут держать в пределах умеренности. Второй класс. Дворянство. Дворянство также пользуется в Японии весьма важными преимуществами. Одни дворяне имеют право быть членами Второго Совета. Также на все важные государственные места чиновники определяются из одного дворянского сословия. Равным образом и губернаторами императорских областей могут быть лишь они одни. В случае войны, когда составляются армии, главнокомандующими он их генералами должны быть или владетельные князья, или из сословия хатамада, то есть дворян. Каждая дворянская фамилия имеет особенные свои знаки отличия и право содержать пристойную почетную свиту, коими пользуется старший член фамилии. Достоинство дворянское также наследственное и переходит к старшему сыну или к достойнейшему сего звания по выбору родителя, который может усыновить и постороннего в случае неспособности законных детей. Отчего у них и в дворянском сословии редко бывают дураки или негодяи, ибо сие случиться может только от чрезмерной любви или пристрастия отца к недостойному сыну. Третий класс. Духовное сословие, состоящее из жрецов и монахов, очень многочисленно в Японии и разделяется на разные степени, по которым и по различию сект они имеют особенные свои преимущества, из коих, однако, те самые выгодные для них, которые, хотя не означены законом, но по обстоятельствам и по важности, сопряженной с духовным саном, всегда принадлежали и ныне принадлежат сему сословию у многих народов земного шара. Я разумею праздность и удобность хорошо жить за счет других. Четвертый. Воинство. Всее состояние подданных не должно включать высших воинских чиновников, ибо в Японии они назначаются из дворян или из другого звания людей, имеющих гражданские должности в государстве, потому что всяк, служащий императору или князьям, должен обучаться и военной науке, дабы во время войны мог служить против неприятеля. Но как японцы полагают, что война есть дело временное и скоро приходящее, то они не хотят всю жизнь свою посвящать такому ремеслу, которое, судя по отдельному положению их государства и по миролюбивой политике правительства, не доставит, может быть, случая целому поколению от прадеда до правнука быть полезным и оказать услугу своему отечеству. И для того всякий знатный японец старается служить в гражданской должности, а в то же время учится и военному искусству. И когда представляется случай, то они начальствуют над солдатами в крепостях или в других местах для сохранения тишины и спокойствия в народе. Звание нижних военных чинов и простых воинов есть наследственное, и потому они составляют особенный класс народа. Каждый воин, как бы он стар и слаб ни был, не прежде получает отставку, как по представлении вместо себя сына, совсем обученного должности солдата. Детей все звания принимают лет 15. Если солдат имеет более одного сына, то волен отдать всех их в службу, или только одного какого, а прочих определить в другое звание. Кто не имеет сыновей, тот может усыновить приемыша, воспитать и представить его вместо себя. Законы дозволяют как солдатам, так и других состояний подданным брать трех приемышей, но если они помрут, то четвертого взять не позволяют, полагая, что это будет, конечно, противно воле богов, которые к нему не благоволят и не хотят, чтобы он имел детей. В Японии солдаты пользуются большим уважением общества. Простой народ и даже купцы, разговаривая с ними, придают им титул «сама» или «господин» и вообще оказывают все знаки почтения, а особенно солдатам войск самого императора. Не мудрено было некоторым европейцам, приходившим в Японию, ошибкой принять за чиновных особ простых солдат, которые обыкновенно, когда приходят к ним европейские корабли, наряжаются в богатое, шелковое, шитое золотом и серебром платье и гордо их встречают. Европейцы, привыкшие в звании солдата видеть последний класс людей, который вытягивается и говорит почтительно со всем тем, что опрятно одето и прикрыто наружными знаками благородства, или, так сказать, с господами, увидев пред собой богато одетых людей с двумя саблями, которые гордо перед ними сидели, курили трубки и говорили с важностью, конечно, не могли вообразить, чтобы то были простые солдаты, и должны были принять их за людей чиновных. Мы сами в первые дни нашего плена впали в подобную ошибку, думая, знать, японцы нас очень боятся или берегут, что определили офицеров к нам на караул. Но, познакомившись с ними покороче, мы узнали, кто таковы были сии офицеры. Это были солдаты князя Намбусского.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Судьба человека не должна определяться гражданством, кошельком или происхождением. Об этом в воскресенье говорил Владимир Путин. Президент направил видеообращение к участникам Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге.
2: Где, как не здесь, в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий. Каким должен быть мир будущего? В русском языке есть одна особенность. Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время мир – это планета, человечество. Все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России.
1: Глава государства отметил, что на Уральской земле веками рождались идеи, которые меняли Россию к лучшему. Он упомянул первые заводы, первую в стране промышленную революцию и сотни современных научных прорывов. Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, предупредив, что атаки на инфраструктуру усугубляют мировой топливный кризис. Эксперты отмечают, ранее в Вашингтоне подобные эскалации Киева против российских энергетических объектов рассматривали как фактор, способный принудить Москву к переговорам. То теперь приоритетом стала стабилизация глобального рынка. Впервые вынесен реальный срок за кибербуллинг подростка. В Великом Новгороде 21-летний обвиняемый получил 12 лет колонии строгого режима за многомесячную травлю уфимской школьницы. Злоумышленник угрожал девушке и ее родным, организовывал ложное минирование, создавал порочащие честь каналы от ее имени и распространял клевету в социальных сетях. Суд квалифицировал его действия по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая попытку доведения до самоубийства. И богатейший человек планеты Илон Маск поддержал призыв главы компании-разработчика нейросетей Anthropic. Дарио Амадей накануне заявил, он предложил замедлить разработку мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. При этом право на координацию и разработку ИИ он предложил оставить за Соединенными Штатами и их союзниками. В своем письме Амадей также выступил против передачи технологий Китаю. И о погоде. В понедельник в Москве переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов. Во вторник солнечно и плюс 19. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Арман де Калинкур, глава из книги «Поход Наполеона в Россию», читает Василий Савинов.
3: 21-го ставка была в Каменице. По дороге туда император получил новое сообщение о передвижениях молдавской армии русских. Граф Дарю, ехавший на некотором расстоянии вслед за императором и занимавшийся оказанием помощи больным, толпившимся на дороге или теснившимся в оставшихся неразрушенными домах, встретил польского офицера, который просил его передать это сообщение императору, так как сам он сейчас не мог это сделать, ибо его лошадь не в состоянии была больше двигаться. Император засыпал вопросами графа Дарю, потом и офицера, но офицер знал только, что Чичагов с молдавской армией двигается на Борисов. Вечером император сообщил нам эти сведения, заставившие его сильно призадуматься. «Поспеем ли мы вовремя?» – сказал он мне. «Возобновил ли своевременно герцог Белюнский наступление, чтобы оттеснить Витгенштейна? Если переходы через Березину окажутся закрытыми для нас, то обстоятельства и события могут сложиться так, что мы будем вынуждены прорываться с гвардейской кавалерией. Какое расстояние можно было бы пройти с нею в 5-6 дней при том состоянии, в котором находятся лошади, если мы будем постепенно бросать наиболее плохих лошадей? С моей гвардией и с теми храбрецами, которых удастся собрать, всегда можно будет прорваться. Мне не терпится узнать, что сделали мои корпуса на Двине и корпус Шварценберга. Море, который по-прежнему располагает нужными источниками информации, должен был известить их о передвижениях адмирала. После этого император заговорил о своей поездке во Францию как о деле решенном и сказал мне, что я буду сопровождать его, и другого телохранителя ему не надо. Теперь император мечтал занять позиции за Березиной, считая, что минские склады дадут ему возможность вновь собрать и прокормить армию. «Через несколько дней, — сказал он мне, — отступление будут прикрывать корпуса герцогов Реджио и Белюнского. Солдаты московской армии разместятся во второй линии, и мы соберем отставших». Сообщения из Франции по-прежнему не получались. Это было самым чувствительным лишением для императора, который уже не надеялся, что польским офицерам и посланным в Вильно людям удалось передать, а герцогу Бассана удалось направить его сообщение во Францию и успокоить ее. Император понимал все неприятные стороны этого молчания, и это еще усугубляло беспокойные размышления, на которые наводили его полученные им известия. Расстройство и дезорганизация дошли до такой степени, что я отнюдь не разделял его надежд на возможность сосредоточить армию под Вильно, не говоря уже о том, что новые события могли помешать принятию нужных мер. Что касается императора, то если не считать беспокойства, вызванного появлением Чичагова, он уже видел, как его армия выстраивается на позициях, едва только он соединится с корпусами, стоящими на Двине». 22-го мы были в Толочине. Император остановился в здании, которое было чем-то вроде монастыря. Там, в Толочине, он узнал об эвакуации нашими войсками Минска, который был занят 16-го авангардом адмирала Чичагова под командованием генерала Ламберта. Император, потеряв вместе с Минском все свои склады, все средства, с помощью которых он после Смоленска рассчитывал вновь собрать и реорганизовать армию, на один момент был ошеломлен этим известием. Он не только терял все те ресурсы, на которые возлагал свои надежды, но перед ним еще выяснилась тревожная картина положения. Молдавская армия, быть может, уже соединилась с корпусами, находящимися в нашем тылу, а не была подтянута Кутузовым главным русским силам на нашем фланге, как все время надеялся император. Император, стальная воля которого лишь еще больше закалялась при виде стольких препятствий и, можно сказать, стольких опасностей, тотчас же решил ускорить свое передвижение, подоспеть, если это окажется возможным, к Березине раньше Кутузова, сражаться и одержать победу над всеми, кто встретится на его пути. Вместе с тем он питал тешившие его и обещавшие выход из положения надежды, лелея мечту, что князь Шварценберг и Рейнье, узнав о потере Минска, уже выступили и изменили положение. Во всяком случае, он считал, что сосредоточение под Борисовым тех войск, которыми он располагал в этом районе и которые, наверное, в связи с происходящими событиями собрались там вместе, надежным образом обеспечивает отступление армии, которое теперь нельзя прерывать вплоть до Вильно. Он был уверен, что Борисовский мост находится под крепкой охраной. Этот мост был важным пунктом. Уже давно император приказал привести его в оборонительное состояние, держал там войска, и судя по тому, что он соблаговолил говорить мне, а также князю Невшательскому, он думал, что может рассчитывать на этот пункт. Вечером, когда император лег в постель, он оставил у себя, как это часто бывало, графа Дарю и Дюрока, чтобы поболтать с ними. Он задремал, а Дарю и Дюрок стали разговаривать между собой, ожидая, пока император окончательно заснет и можно будет удалиться. Через четверть часа император проснулся и спросил их, о чем они говорят. «Мы мечтали о воздушном шаре», — ответил Дарю. «Для чего?» «Чтобы увести ваше величество». «Да, положение довольно трудное. Вы, значит, боитесь попасть под замок в качестве военнопленных?» «Нет, не военнопленных, потому что вашему величеству такой хорошей участи не предоставят». Положение действительно серьезно. Вопрос осложняется. И все же, если начальники подадут пример, то я все еще буду сильнее, чем неприятель. У меня больше, чем нужно сил для того, чтобы пройти по трупам русских, если единственным препятствием будут их войска. На следующий день, 23 ноября, государственная канцелярия сожгла свои бумаги. Дарю настаивал на этом, начиная с Гжатска, где мы начали уничтожать свои обозы. В 3 часа утра император послал за мной, он заговорил о полученных им дурных сообщениях. «Дело становится серьезным», — сказал он. Затем император спросил меня, достаточно ли крепок мороз для того, чтобы реки и озера замерзли, и артиллерия могла бы пройти по льду. «Думаю, что нет, по крайней мере, что касается рек», — ответил я. «Вы сами не знаете, что говорите, ведь Ней прошел Днепр по льду без пушек, а тогда было не так холодно, как сегодня. Морозы будут, и мы пройдем через болото Березины. Иначе пришлось бы идти на прорыв и делать большой обход. Сколько дней формированного марша нужно для того, чтобы дойти до Вилейки или до Глубокого? Положение может сделаться критическим, если Кутузов правильно сманеврировал, а Витгенштейн захочет его поддержать или соединиться с адмиралом. Эти моряки всюду приносят мне несчастье. Что касается Кутузова, то он воевать не умеет. Когда завязывается бой, он дерется с отвагой. Но он ничего не понимает в большой войне. Затем император рассказал мне о разговоре с Дарю и Дюроком. «Их воздушный шар отнюдь не был бы лишним», — сказал он, шутя. «На сей раз спасение только в отваге. Если мы перейдем Березину, то я буду хозяином положения, так как двух свежих корпусов, которые находятся там, и моей гвардии достаточно для того, чтобы побить русских. Если пройти нельзя, то мы выкинем фокус. Обсудите с Дюроком, что можно будет взять с собой в случае, если нам придется прорываться не на дороге, а через поля без всяких повозок. Надо заранее подготовиться на тот случай, если придется уничтожить все, чтобы не оставлять трофеев неприятелю. Я лучше буду до конца кампании есть руками, чем оставлю русским хоть одну вилку с моей монограммой. Условьтесь с Дюроком обо всем, что касается его ведомства, и не проговоритесь никому. Я говорил об этом только с ним и с вами. Надо удостовериться, в хорошем ли состоянии мое и ваше оружие, так как придется драться». Император коснулся еще многих других вопросов, обсуждая свое положение и проект своего отъезда во Францию. Я переговорил с Дюроком, который, в свою очередь, рассказал мне о беседе императора с ним и Дарю. Мы условились, что отныне все столующиеся при императорском дворе будут сами заботиться о своих бокалах, тарелках и остальных предметах столового прибора, если желают пользоваться ими и дальше. В качестве предлога мы решили ссылаться на то, что мулы, перевозившие погребцы со столовыми принадлежностями, ослабели. Хотя мороз был еще сильный, но небо было покрыто облаками, грозила оттепель, и во всяком случае мог пойти снег. Больные замерзали по ночам возле бивуаков. Так как люди были небрежны, а добывать фураж и воду для лошадей было трудно, то лошадей погибло очень много. Мой адъютант Джеру, который после своего ранения под Красным ехал в моей коляске, умер ночью. Он был без сознания в течение 2 дней». Из Толчина мы переехали в Бобр, куда прибыли 23-го. На дороге попадалось еще больше издохших лошадей, чем при наших прежних переходах. Встречались и человеческие трупы. Очень много их мы находили на всех бивуаках. Это были трупы людей, задохшихся в дыму костров, так как продрогшие и почти окончательно замерзшие, они жались слишком близко к кострам. Живые стонали и не могли тащиться дальше. Одни от слабости, другие потому, что у них были отморожены руки и ноги. Это ужасное зрелище произвело глубокое впечатление на всех. Несчастных, окоченевших людей нельзя было убедить в том, что огонь грозит им смертью, и что единственное лекарство – это двигаться и растирать конечности чем-нибудь сухим, а еще лучше снегом. Когда император проезжал среди этой толпы несчастных, там не раздавалось ни единого слова ропота, ни единого стона. Как они были благодарны в своих страданиях, эти французы. Они обвиняли стихии, но не упрекали славу. Императору не терпелось поскорее соединиться с корпусом герцога Реджио, который, оправившись от своей раны, должен был вновь вступить в командование 8 или 10 дней тому назад. Ему было приказано маневрировать с таким расчетом, чтобы расположиться эшелонами на московской дороге, тогда как герцог Белюнский должен будет дать отпор графу Витгенштейну, соединив под своим командованием остатки собственного корпуса и корпуса маршала Сен-Сира. Он находился в окрестностях Смолян, который должен был уже покинуть, чтобы прикрывать наше движение и составлять наш арьергард». Кавалерии не хватало, а для разведок на льду невозможно было пользоваться тем, что оставалось от гвардии, и что важно было сохранить на случай, если обстоятельства сделаются еще более критическими. Мы не имели поэтому никаких сведений о Кутузове. Мы знали только, что Платов, который слабо теснил наш арьергард, получил подкрепление в составе нескольких батальонов. Император тешил себя надеждой, что благодаря нерешительности Кутузова и благодаря тому, что Милорадович потерял время, поджидая герцога Эльхингенского на дороге у Красного, мы опередим на несколько дней главные русские силы и успеем, следовательно, перейти через Березину. Вопрос об этой переправе сильно беспокоил императора после потери Минска. 24-го мы были в Лошнице и там узнали о столкновении под Борисовым. Предмостное укрепление, занятое польским батальоном, было захвачено врасплох и досталось казакам. Но храбрый генерал Домбровский, который прибыл прошлой ночью из окрестностей Бобруйска, вновь отбил его во главе своей дивизии и доблестно защищал в продолжении 10 часов против 3 русских дивизий. Однако под давлением превосходных сил неприятеля он вынужден был вечером перейти через мост обратно, причем выполнил этот маневр в полнейшем порядке и занял позиции на другом берегу реки в Неманице. Таким образом, мы лишились единственного пункта, через который могло идти наше отступление, единственного на весь обширный район моста через реку с крутыми и очень болотистыми берегами. Это неожиданное сообщение было самым неприятным, какое только мог получить император. Дополнительные подробности подтверждали как потерю моста, так и те факты, о которых свидетельствовало это событие. Оно не позволило больше сомневаться, что сюда прибыла молдавская армия, тогда как император в течение долгого времени думал, что она идет на подкрепление Кутузову. Мы узнали, что Чичагов был 30 октября в Пружанах, а 3 ноября в Слониме, которым русские овладели 19 октября. Но зато авангард князя Шварценберга был 7 ноября в Волковыске, и сообщение об этом позволило императору надеяться на удачную диверсию. Судьба, казалось, хотела подвергнуть нас в эту тяжелую кампанию всем самым жесточайшим испытаниям. События, которые могли больше всего расстроить планы императора, следовали одно за другим. Лишившись складов, которые могли бы удовлетворить все наши потребности и позволить нам реорганизовать армию, теперь он терял единственную переправу, на которую он так рассчитывал, как раз в тот момент, когда не было другого пути спасения. Всякий другой на его месте пал бы духом, но император показал, что несчастье не может его одолеть. Бедствия не сокрушили его, и вся энергия этого великого человека лишь проявилась с еще большей силой. Он показал, что могут сделать благородное мужество и храбрая армия именно тогда, когда на них обрушивается слишком много несчастий. Император показал, что его воля сильнее всяких событий, и, следовательно, он мог бы еще раз справиться с ними, если бы не искушал больше судьбу, людей и славу. Но надежда и одна только видимость успеха опьяняли его больше, чем удручала бы его самая большая неудача. Полученное им тогда косвенным путем сообщение об успехах, одержанных 16 и 17 князем Шварценбергом, оживило его надежды. Судьба так часто осыпала его своими милостями в самых отчаянных обстоятельствах, что он тотчас же пожелал верить и поверил, что австрийцы, предупрежденные министром, герцогом Бассана и вдохновленные примером его гения, воспользовались случаем, чтобы подойти к нам, и их маневры выручат нас и даже дадут нам некоторые шансы на успех, из которого он сумеет извлечь большие результаты. Обладая таким гением, таким закаленным характером и такой могучей волей, делавшей его сильнее неудач, он в то же время до такой степени был склонен предаваться мечтаниям, как будто действительно нуждался в этом средстве утешения слабых душ. Его уверенность и упрямство еще больше возросли утром, когда он получил донесение герцога Реджио о неудаче чичаговского авангарда под командованием генерала Палина, который рискнул напасть на Неманицу. И, по словам герцога, потерял много пленных и все обозы, неблагоразумно переброшенные русскими из Борисова на другой берег реки. Об этом успехе у нас раззвонили во все колокола, и мы выступили в путь, направляясь в Борисов. Вверх и вниз по реке были посланы отряды, чтобы выяснить позиции неприятеля, обследовать переправы через реку и обмануть неприятеля ложными демонстрациями. Мы никак не могли понять маневра Кутузова. Мы знали, что он находится в 3-4 переходах от нас. Между тем, поскольку Витгенштейн не соединился с молдавской армией, мы могли и даже должны были опасаться, что сам Кутузов поспешит соединиться с ней, чтобы действовать согласованно. Герцог Реджио сообщил, что генерал Карбина, командир его легкой кавалерии, вернулся из глубокой разведки на другом берегу Березины, причем обстоятельства вынудили его перебраться через реку вплавь. Все эти сообщения, особенно уверенность в том, что Кутузов находится далеко, успокоили императора. Будучи убежден, что он опередил Кутузова на 3 дня, он спокойно ожидал событий, считая, что сможет дать отпор всем опасностям и преодолеть все трудности.
0: Радиозвезда. Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
3: Следует напомнить ход событий, начиная с несколько более раннего момента, чтобы разъяснить некоторые обстоятельства, которые приобретают известное значение в связи с нашим несчастным переходом через Березину. Генерал Карбина, командир 6-й кавалерийской бригады 2-го корпуса, находившегося под командованием генерала Реджио, получил 17 ноября приказание покинуть баварскую дивизию, вместе с которой он стоял у Глубокого, и двинуться на соединение с московской армией, о которой уже в течение нескольких дней не было сведений. 20-го к Плещаницам подошел Чернышов с 1000 казаков, показался там, но вскоре отошел на расстояние полулье. 21-го французская бригада продолжала путь, желая перейти Березину в Борисове. Прибыв в Зембин, Карбина услышал несколько пушечных выстрелов и в то же самое время подвергся нападению казаков. Однако его арьергард дал им достаточный отпор для того, чтобы он мог продолжать свой путь. Несколько дальше ему сообщили, что Борисовское предмостное укрепление было взято неожиданным нападением, причем польский генерал не смог отстоять город и покинул также и мост. Это отдавало оба берега Березины во власть молдавской армии, обеспечивало ее связь с Витгенштейном через единственный мост, существовавший в данной местности, и означало, что французская бригада попала между казаками и молдавской армией. Узнав, что отряд генерала Чернышова двигался из Лепеля, где он был в контакте с графом Витгенштейном, а может быть вообще являлся его авангардом, генерал Карбина понял, как важно предупредить герцога Реджио о том, что происходит. Он решил поэтому лучше испробовать все способы соединиться с ним, чем искать спасение на каком-нибудь другом направлении. Остановившись у первого же дефиле на Борисовской дороге, он выставил сторожевое охранение на Минской и Зембинской дорогах, занятых казаками. Счастливый случай пожелал, чтобы офицеры и патрули, которых он послал на разведки, привели к нему крестьянина, шедшего из Борисова и переправившегося через Березину возле Веселого. По его приказанию проводник привел нашу бригаду туда, где он сам перебрался через реку. И в полночь 21 ноября Карбина перешел через Березину в том самом месте, где 6 дней спустя, тогда он этого еще не предвидел, ему удалось показать этот путь спасения всей французской армии, в том самом месте, где через Березину перешел в свое время после похода на Украину Карл XII с остатками своей доблестной армии. Из-за движения льдин, между которыми трудно было лавировать в темноте, Карбина потерял около 70 человек, хотя его колонна переправлялась тесно сомкнутыми рядами по 8 человек в шеренге. Генерал Карбина преодолел большое препятствие, но на другом берегу занимала прочное положение армия Чичагова, которая грозила ему новыми опасностями. Судьба оказалась к нему более благосклонной, чем можно было надеяться. Он обошел Плещаницы, занятые русскими, и направился на Кострицу. Французский авангард ворвался туда галопом 22 ноября в 4 часа утра, как раз в тот момент, когда оттуда уходил казачий полк. Мы захватили его обозы и нестроевую прислугу. Продолжая свои переходы с такой же удачей, Карбина дошел до богатой русской усадьбы, где был хороший мост через Начу. Это было последнее препятствие, которое ему надо было преодолеть, чтобы выйти на Смоленскую дорогу. К своему великому изумлению он встретил на этой дороге невдалеке от Крупок 2-й корпус. Сколько несчастья было бы предотвращено, сколько людей осталось бы в живых, если бы французская армия пошла этим же путем. Но или герцог Реджио не придал значения подробностям, о которых ему сообщил генерал Карбина, и не передал их императору, или император не счел удобным двигаться по этому направлению. Если бы мы пошли этим путем, то выиграли бы 2 перехода. А если бы при этом мы скрыли свое движение при помощи ложной демонстрации у Борисова, то наш переход через Березину не был бы замечен адмиралом Чичаговым, и все то, что нам пришлось потерять, было бы спасено. Генерал Карбина отдавал себе полный отчет в этих преимуществах и, недовольствуясь донесением, которое он сделал герцогу Реджио, вновь напомнил ему обо всем еще и 23 ноября. Если бы император знал все эти подробности, то, судя по всему, можно думать, что он предпочел бы движение на Борисов уже по одному тому, что таким путем был бы обманут Чичагов. Быть может, неудача Палина и некоторые другие обстоятельства внушили императору мысль, что при помощи мощной атаки он может вернуть себе Борисовский мост, то есть более удобный переход через Березину. Но более вероятно, что император еще не знал тогда о неудаче Палина, так как он ни звука не говорил об этом и даже жаловался, что артиллерии и обозам приходится делать большой круг, чтобы добраться до Веселова. 23-го император вызвал к себе генерала Карбина, но случилось одно из тех маленьких происшествий, которые часто оказывают такое влияние на крупные события. Говорили, что адъютант герцога Реджио де Крамиоль забыл приказ о вызове Карбина у себя в кармане, и генерал получил его только 25 ноября. Карбин явился к императору, когда наши колонны уже миновали дорогу, по которой им следовало бы пойти. Он подробно доложил императору обо всем и отметил, что мы теряем драгоценное время на бесполезный обход. В первый момент император не обратил внимания на это замечание. Позже он вспомнил о нем и приказал наметить предложенное Карбина направление на своей карте, но было уже слишком поздно. Он говорил тогда об этом мне и князю Невшательскому, жалуясь, что его никогда не осведомляют вовремя. Поговорив недолго с генералом Карбина, император послал его в Веселово, чтобы подготовить все необходимое для наводки мостов. При отсутствии всяких средств, при отсутствии железа и почти всех других материалов приходилось разрушать жилые дома, чтобы добыть лес. Карбина, благодаря своей настойчивости, а также благодаря неутомимой энергии артиллерийского полковника Шаво, восторжествовал над всеми затруднениями. Отдав все нужные распоряжения и пустив в ход все работы, он явился к императору в Старый Борисов, где его величество, произведя рекогносцировку в Неманице и ее окрестностях и на берегах Березины вверх и вниз от города, остановился на несколько часов, чтобы разослать приказания. Император вместе со мной прошел по оставшейся в целости части моста. Мост сохранился приблизительно на четверть своей длины. В различных направлениях были высланы разведки. В ряде пунктов были произведены демонстрации. В окрестностях города находились остатки корпуса генерала Палина. Днем император получил несколько донесений от герцога Белюнского, успокоивших его насчет передвижений Витгенштейна, что в тот момент интересовало его более всего. Не было никаких признаков, что Витгенштейн думал соединиться с адмиралом Чичаговым, так как он не атаковал герцога Белюнского и стоял возле Холопиничей. Император колебался, не зная, где переходить Березину. Его привлекал Минск, так как он надеялся, что князь Шварценберг двинулся туда и что, оказавшись под угрозой с двух сторон, русские не успеют эвакуировать или уничтожить склады. В связи с этим он вызвал к себе полевого контролера, ведавшего складами, чтобы получить от него точные сведения об имевшихся в Минске запасах, о местном районе и о том, что там происходило. Он приказал также особо обследовать переправу у Уколоды, но донесения генерала Карбина, который приехал к часу дня, и новые сообщения герцога Белюнского о чрезвычайно странном поведении Витгенштейна, ограничивающегося тем, что он идет по его следам, побудили императора немедленно принять решение. Он вновь послал генерала Карбина в Веселово с приказанием ускорить наводку мостов и тотчас же вернуться, а сам тем временем объездил окрестности. Император остановился в Старом Борисове, откуда разослал различные распоряжения. Генерал Карбина возвратился ночью, и тогда артиллерия, обозы и различные корпуса были направлены к Веселову и к Студянке, помещичьей усадьбе, куда ночью же прибыл с гвардией сам император. Карбина служил нам проводником. За 2 часа до рассвета император выехал оттуда, чтобы встретиться с герцогом Реджио в Веселове. Он осмотрел берега Березины и приказал разместить большие артиллерийские силы на занятом нами берегу, который господствует над противоположным берегом и над окаймляющими его болотами во всю их ширину, достигающую 400-600 метров. Он приказал также проверить брод. Так как в связи с морозом река обмелела, то брод был глубоким лишь на протяжении 6-10 метров. И в этом месте лошади должны были двигаться вплавь, а потом взбираться на противоположный довольно обрывистый берег. С нашей стороны вода доходила лошадям лишь до брюха. Многие кавалеристы из наших неустрашимых поляков по нескольку раз переправлялись через реку в обоих направлениях и оттеснили небольшие группы казаков, которые бродили на противоположном берегу, но начали стрелять только тогда, когда они отступили за болото. Несколько позже аванпосты дивизии Домбровского вместе с несколькими стрелками, пехотными отрядами и гусарами имели небольшое столкновение с казаками из дивизии «Чаплица», которые засели в деревне Брели. Тем временем продолжалась деятельная работа над изготовлением мостовых сооружений, начатая генералом Карбина, и одновременно заготовлялись материалы для наводки двух мостов, одного для артиллерии, другого для пехоты. Короткие демонстрации продолжались по всей линии. Армия сосредотачивалась и направлялась на Веселово. Корпус герцога Реджио перешел мосты еще до наступления ночи. Генерал Домбровский был ранен в небольшом столкновении, которое имела его дивизия с дивизией Чаплица. 3-й и 5-й корпуса, Нея и Понятовского, перешли Березину ночью, чтобы поддержать герцога Реджио, который, как мы думали, должен был подвергнуться ожесточенному нападению Чичагова. Император провел весь день на месте постройки мостов. Своим присутствием он подбадривал саперов и понтонеров, которые работали с подлинным самоотвержением и каждую минуту должны были влезать в воду, чтобы чинить мост, построенный почти из щепок и ломавшийся под тяжестью каждого лафета и каждого взвода. Император проехал по болотам противоположного берега и тщательно обследовал после полудня эту местность. Он возвратился в Студянку поздно ночью и ночевал там 27-го рано утром он отправился к мостам. Войска переходили через них медленно. Чтобы не прерывать передвижение войск и артиллерии, был отдан приказ задерживать одиночек и маркитантов, которые легко могли бы проскользнуть в промежутке между воинскими частями. Веселово кишило ими. Гвардия и обозы перешли через Березину днем 27-го и заняли позиции в Брелях на противоположном берегу. Тем временем герцог Белюнский, который прикрывал наш маневр, занял в полдень позицию перед Веселовым, поставив там дивизию Дендельса и Жерара. Дивизия Портуно, которую он оставил у Борисова, должна была подойти к нему ночью. Мы никак не могли понять бездеятельности адмирала Чичагова, который по приказу Кутузова направился к другому пункту. Не более понятной была нам и медлительность Витгенштейна, следовавшего за герцогом Белюнским. Каким образом Чичагов, который видел, что наше движение в течение последних 36 часов приняло особенные размеры, не сжег или не разрушил Борисовского моста, чтобы быть спокойным насчет этого пункта? Каким образом он не поспешил со своими 80 орудиями, чтобы не разгромить нашу переправу? Выжидал ли он Витгенштейна? Или с ним соединился Кутузов? Маневрировал ли он в нашем тылу? Мы терялись в догадках. И надо признаться, что для этого были основания. Прежде чем направить обозы через болото, я сам обследовал утром все.

Колеса, не находя больше точки опоры, проваливались в бездонную трясину. Нужны были все упорство и вся сообразительность людей, стоявших во главе обозов, чтобы выкарабкаться из этих опасных мест. Можно сказать, что судьба никогда в такой степени не благоприятствовала императору, как в течение этих двух дней. Если бы не суровые морозы, то ему не удалось бы спасти ни одной повозки. Император осмотрел днем позиции в Брилях и дорогу, ведущую оттуда в Борисов, а потом вернулся в Веселово, чтобы осмотреть позиции герцога Белюнского. Его Величество лично наблюдал за переходом гвардии через Березину и вернулся в Брили очень поздно. В этой скверной деревушке расположилась ставка. От нескольких мародеров, которым удалось ускользнуть от казаков, мы узнали, что казаки появились в Студянке во второй половине дня и захватили там отставших. Император решил, что это был авангард Витгенштейна. Было ли его движение согласовано с движением Чичагова, чтобы атаковать нас на обоих берегах? Это значило бы действовать с опозданием, если бы не ошибочный маневр генерала Портуно, вынудивший герцога Белюнского выжидать его, то вся французская армия могла бы перейти уже прошлой ночью через Березину. Состояние кавалерии не позволяло нам посылать на разведку сильные отряды, и мы не могли раздобыть точных сведений о маневрах неприятеля. Хотя переправа наших войск через реку не была до сих пор потревожена ни единым ружейным выстрелом, и хотя все обещало, что она закончится столь же удачно, внимание императора было приковано к дороге на камень. Именно на этой дороге неприятель мог остановить наше движение и создать препятствие, которое было бы гораздо труднее преодолеть, чем Березину».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Утром 28-го аванпосты герцога Реджио были так энергично атакованы адмиралом Чичаговым, что 3-й и 5-й корпуса должны были поддержать герцога. Несколько часов бой шел с переменным успехом. Герцог Реджио был ранен. Император, который отправился на место боя, тотчас же заменил его герцогом Эльхингенским. Атака кирасиров, произведенная дивизией Думерка, решила дело в нашу пользу. 7-й полк, находившийся во главе бригады Беркейма, напал в лесной просеке на сомкнутую пехотную колонну русских и прорвал ее ряды. Возникший в результате беспорядок принудил русских отступить и оставить нам более 1500 человек пленными. Я видел этих пленных. Все это были солдаты молдавской армии. Неудача адмирала всецело обратила бы в нашу пользу рискованную операцию перехода через Березину, если бы не одно из тех событий, которые не поддаются никакому учету, потому что они выходят за пределы всякой вероятности. Нет никаких сомнений, что оставшаяся на другом берегу часть армии перешла бы реку без всяких затруднений и была бы спасена, если бы дивизия «Портуно», которая оставалась в Борисове и должна была подойти к герцогу Белюнскому ночью, не ошиблась в темноте дорогой там, где она расходится по двум направлениям – на Студянку и на Веселово. Генерал «Портуно» и часть офицеров генерального штаба думали, что они едут по правильной дороге и их ждет впереди герцог Белюнский. С полным спокойствием они ехали впереди дивизии, чтобы заранее обследовать позиции, которые она займет, как вдруг они попали прямо в объятия русских и были захвачены в плен. Неприятель, который был своевременно осведомлен об ошибке этих офицеров и о том, что за ними следует их дивизия, принял все нужные меры, чтобы дать им спокойно продвигаться вперед. Был взят в плен дивизионный генерал. Сдалась и его дивизия, двумя бригадами которой командовали генералы Лекамюс и Бланмон. Когда ночью подошел и присоединился к герцогу Белюнскому арьергардный батальон этой дивизии, шедший по правильной дороге, так как он последним оставил старый Борисов, беспокойство, вызванное запозданием дивизии, увеличилось еще больше. Батальон ничего не видел, ничего не слыхал, и дорога на его пути была свободна. Маршал не сомневался, что дивизия ночью заблудилась, но подойдет к нему днем. Мы все еще надеялись увидеть ее приближение, и неизвестность, в которой мы пребывали, рассеялась только часам к 9, когда мы увидели приготовление к атаке в корпусе Витгенштейна, занимавшем со вчерашнего вечера позиции против герцога.

Белинского. И все же арьергардный батальон дошел до нас без затруднений. Мы ничего не слышали. Дорога, по словам возвратившейся разведки, по-прежнему была свободна. Никто не мог представить себе, чтобы дивизия, доверенная опытным генералам, могла сдаться без боя. Если даже генерал Портуно был атакован главной массой войск Витгенштейна, все равно ничто не могло помешать ему броситься со своей пехотой и кавалерией к реке, так как этот путь был еще свободен. Продолжал ли он еще драться? В таком случае сражение, которое должно было сейчас завязаться, покажет ему, что мы его ждем и будет служить полезной для него диверсией. Именно исходя из этих соображений, император вместо того, чтобы ускорить переправу через Березину, которая и без того уже задержалась из-за необходимости выжидать дивизию Портуно, приказал некоторым войскам, в том числе части гвардии, двинуться на выручку герцога Белинского, у которого часам к 11 завязалось ожесточенное сражение с Витгенштейном, тогда как мы на другом берегу дрались с Чичаговым. Император только к часу дня узнал, что дивизия Портуно сдалась неприятелю. Явный успех, одержанный нами над Чичаговым, до некоторой степени компенсировал эту беду. Ставка всячески старалась держать происшедшее в секрете, но сообщила о сдаче Портуно штабу герцога Белинского, которого в это время настойчиво теснила армия Витгенштейна. Бойцы дрались самоотверженно и ожесточенно, чтобы удержать свои позиции хотя бы до наступления ночи. Но в конце концов маршал должен был решиться на переход через Березину, чтобы спасти свой корпус от полной гибели. Нельзя даже отдаленно представить себе, что делалось тогда в селе Веселове и на том берегу Березины, кишевшим войсками, отставшими французами-беженцами, женщинами, детьми, маркетантами, которые не хотели расстаться со своими повозками и не имели еще разрешения на переход через реку, потому что со вчерашнего вечера мосты и другие переходы берегли для дивизии герцога Белинского и для войск, назначенных на его поддержку. Император до последнего момента надеялся, что позиции удастся удержать до ночи. Это спасло бы все. Но как только было решено отступать, берег возле Веселова мгновенно превратился в арену неописуемого ужаса, отчаяния и гибели, особенно когда повторные атаки русских против последних оставшихся там корпусов прижали толпу некомбатантов к реке. Все устремились на мосты, и они не замедлили рухнуть. Скорее от беспорядка, чем от тяжести. Французы на другом берегу были горестными свидетелями этих сцен ужаса и жестокости, не будучи в состоянии прийти на помощь. Мы потеряли тогда 10 тысяч человек. Само собой разумеется, что в отзывах о генерале Портуно, на которого можно было в значительной мере возлагать ответственность за это несчастье, не стеснялись. Император, начальник штаба, маршал, офицеры, вся армия не находили достаточно суровых слов для его осуждения. «Его небрежность непростительна», — говорили в армии. «Капитуляция дивизии без боя — позор!» — кричали о трусости Портуно и сравнивали его поведение с мужественной решимостью герцога Эльхингенского. «Досса, видя неминуемую смерть», — сказал император, — воскликнул, — «авернцы ко мне! Если генералы не имеют мужества драться, то они должны предоставить дело своим гренадерам. Барабанщик спас бы своих товарищей от бесчестия, ударив сигнал к атаке. Маркетанка спасла бы эту дивизию, крикнув «Спасайся, кто может!» вместо того, чтобы сдаваться. Не подлежит никакому сомнению, что мы не только могли бы перейти через Березину до неприятельского нападения, если бы не капитуляция Портуно, но это событие оказало еще большее и прискорбное влияние на ход сражения. У герцога Белинского было одной дивизии меньше, и ему сильно не хватало ее, чтобы удерживать и защищать свои позиции. В то время, как эти события происходили на только что покинутом нами берегу Березины, первые и четвертые корпуса двигались на камень. Императора очень успокаивала уверенность, что наше движение в этом направлении не встречает никаких препятствий, хотя ему так легко можно было помешать, если только сжечь мосты. Столь же успокоительно действовал на него и успех, одержанный над адмиралом Чичаговым. Это была компенсация за сегодняшнее несчастье. Оставшиеся еще позади артиллерийские парки и обозы также двигались на камень. Ставка пробыла в Брилях еще 28 ноября, чтобы проследить за реорганизацией пострадавших корпусов и поднять дух войск, на которые сильно подействовали все эти события. На следующий день, то есть 29-го, император отправился в камень. Около полудня там показался отряд генерала Ланского, отправленный Чичаговым. Он осадил дом, в котором находились герцог Реджио, генерал Легран, несколько других генералов, раненые офицеры и два фурьера из императорского обоза. Они собрали своих денщиков и нескольких солдат, которые заняли подступы к дому, и этой горстки храбрецов было достаточно, чтобы

0: отразить отряд казаков. Не будучи в состоянии захватить людей, находившихся в доме, Ланской подверг его артиллерийскому обстрелу. Двое людей, стоявших подле герцога Реджио, были ранены. Когда подошла головная часть нашей колонны, русские прекратили свои попытки. Дорога, начиная в полулие от Брилей и на расстоянии не менее двух лие, представляла собою насыпь, устроенную на таком топком болоте, что большая часть ее проходила по деревянным мостам, причем два из них были длиною около четверти лие. Очень много других мостов было переброшено через небольшие ручьи, пересекающие болото на каждом шагу. Каким образом русский генерал не обратил внимания на это обстоятельство, которым так легко было воспользоваться, чтобы создать препятствие для нас? Шести казаков с факелами было бы достаточно, чтобы отнять у нас этот путь отступления. От императора не ускользнуло ни одно из тех соображений, которые могла внушить ему эта непредусмотрительность врага. Но он лишь еще больше возмущался непредусмотрительностью генерала Портуно, которая, как он говорил, обошлась нам так дорого, между тем, как легко было бы все спасти, превратить переход через Березину в одну из прекраснейших и славнейших операций, осуществлявшихся когда-либо на войне. Он говорил еще, что русские генералы не произвели до сих пор ни одной подлинно военной операции, ни одного удачного маневра, который не был бы им указан их правительством. Витгенштейн, которого во время операции на Двине он считал самым твердым и самым способным из них, потерял все в его глазах из-за своих ошибочных маневров, своей нерешительности и намеренной медлительности своих операций, объяснявшейся нежеланием встретиться с нами без адмирала Чичагова. Начиная с Полоцка, император твердил, что мы должны считать себя счастливыми, если при тех обстоятельствах, в которых мы оказались, нам не приходится иметь дело с более талантливыми противниками. При вечернем переезде из Брилей в Камень, кладь на двух отставших мулах из императорского обоза, когда погонщик ненадолго отлучился, была разграблена. Грабители не знали, чьи это мулы. Я отмечаю этот незначительный факт, потому что, несмотря на всеобщую деморализацию, он был единственным происшествием такого рода за все время кампании. Преданность императору и почтение к нему были столь велики, что не только на имущество его двора, но даже на вещи его слуг никогда не было посягательств. Во время нашего длительного отступления не раздавалось ни единого слова ропота. Военные умирали на дорогах, но ни от одного из них я не слышал никакой жалобы. А на мои наблюдения можно положиться, потому что, начиная с Вереи, я все время шел пешком то рядом с императором, то впереди или позади него, но всегда без шинели, в расшитой треуголке среди других офицеров в мундирах. Если бы солдат хотел выразить свое неудовольствие, то он, конечно, высказал бы его скорее генералу в расшитом мундире, чем кому бы то ни было другому. Признаюсь, меня часто поражала эта стойкость несчастных солдат, которые мерзли и умирали на дорогах, ибо они были лишены всего необходимого. И не я один восторгался ими.
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
0: Из Каменя мы переехали в Плещаницы, где ставка ночевала 30-го. На Березине погибло много наших одиночек и отставших, которые прежде опустошали все и лишали наших храбрецов, оставшихся под своими знаменами, всего, что было им так необходимо. Но мы не выиграли от этого ровно ничего, так как после переправы корпуса снова начали таять на наших глазах и стали возникать новые банды отставших. Первый корпус существовал только в лице знаменосцев, нескольких офицеров и доблестных унтер-офицеров, не покидавших своего маршала. О четвертом корпусе мало сказать, что численность его сократилась. А третий корпус, который так доблестно дрался против молдавской армии, после этого сражения растаял более чем наполовину. Польские части находились не в лучшем положении. Наша кавалерия, если не считать гвардейских частей, состояла только из отставших, банды которых наводняли деревни по обе стороны дороги, хотя казаки и крестьяне вели против них жестокую войну. Голод, желание поесть и укрыться где-нибудь от морозов были сильнее, чем страх перед всеми опасностями. Недуг охватил также и корпус герцога Реджио, соединившийся с корпусом герцога Эльхингенского, и даже дивизии герцога Белюнского, составлявшие наш арьергард. Перед нами расстилалась местность, опустошенная отставшими и войсками, которые прошли здесь раньше. Не было никаких складов, никакой раздачи пайков. При таких печальных условиях дезорганизация, являвшаяся результатом дурных примеров и крайне

0: И острой нужды захватывала даже те войска, на которые император рассчитывал, чтобы прикрыть отступление и реорганизовать московскую армию. Роты, организовавшиеся из кавалерийских офицеров с генералами в качестве командиров, также рассеялась через несколько дней. До такой степени все бедствовали и страдали от голода. Тот, кому надо было кормить свою лошадь, вынужден был покидать колонну, если не хотел потерять коня, так как на дороге нельзя было найти никакого корма. После Каменя из рядов гвардии также отставало больше людей, но этот корпус, который, конечно, немного ворчал, хотя и очень тихо, и которому давали все, что могли достать, все еще был замечательным по своей организованности, мощи и военной выправке. Эти старые усачи расплывались в улыбку, как только замечали императора, и являвшийся на ежедневное дежурство гвардейский батальон был всякий раз в изумительном порядке. Эти замечания об удивительной выдержке гвардии приводят мне на память контраст между солдатами московской армии и солдатами двинских корпусов, которые можно было наблюдать в тот момент, когда мы с ними соединились. Наши худые, высохшие, черные, как трубочисты, изнуренные, казались привидениями, хотя они были еще достаточно сильны, чтобы выдержать переходы и проявлять воодушевление в бою. Казалось, что они еле дышат. Другие, менее утомленные, пользующиеся лучшим питанием, менее закопченные в дыму бивуачных костров, представлялись нам людьми другой породы. Это были живые существа, а мы были тенями. Еще более разителен был контраст между нашими и двинскими лошадьми. Артиллерия обоих двинских корпусов была в великолепном состоянии. У всех генералов и офицеров были хорошие верховые лошади и экипажи, и они пользовались всеми теми радостями жизни, которые можно иметь во время кампании. В Веселове офицеры императорского штаба, начиная с Дюрока и меня, не раз делали визиты на кухню герцога Реджио. До такой степени вся армия, независимо от чинов и рангов, была измучена лишениями. Но во время сражения против молдавской армии истощенные солдаты московской армии не уступали в мужестве своим товарищам. И можно еще раз повторить то, что мы говорили каждый день, а именно, что у наших солдат отваги было больше, чем сил. При переезде в Камень император еще раз говорил со мной о своей поездке во Францию. Он не видел теперь препятствий, которые могли бы помешать армии дойти до Вильно, где, по его мнению, ей были обеспечены спасение и отдых. Он надеялся в ближайшие два дня встретить парижские эстафеты и получить сведения о войсках, которые должны были прийти в Вильно раньше нас. Мы уже почти установили контакт с баварцами. Больше всего императора занимало прибытие польских казаков, которые, по его мнению, находились в нескольких переходах от нас. Он по-прежнему думал, что князь Шварценберг двигается вперед, и рассчитывал, что это будет полезной диверсией, которая облегчит нам отступление и занятие зимних квартир. Он, конечно, ожидал нападения со стороны казаков, но считал, что это теперь не имеет большого значения, так как наши новые отставшие организовались в сильные отряды с командирами, чтобы давать отпор казакам и держать в страхе крестьян. Император считал, что он находится вне пределов досягаемости для Витгенштейна и Кутузова, а адмирал Чичагов может лишь идти за ними следом, если только не сделает обхода, который будет стоить ему двух лишних переходов. Вечером император получил сведения, что Чичагов действительно шел по той же дороге, что и мы, а ночью пришли донесения о том, что между нашим 9-м корпусом, шедшим в арьергарде, и войсками Чичагова происходил довольно оживленный бой. 1 декабря ставка была в Стайках. Такого скверного ночлега мы еще никогда не имели. Мы прозвали эту деревню Мизерово, от французского слова «мизер» – «нищета». У императора и начальника штаба были маленькие ниши в 7-8 квадратных футов каждая. В другой комнате набились все остальные чины штаба. Холод был такой, что все искали спасения в этой комнате, переполненной так, что можно было задохнуться. Лежать можно было только на боку, так как больше места не было. Было так тесно, что если бросить иголку, она не упала бы на пол. Выходя из комнаты, кто-то в темноте наступил на ногу господина де Бассе, который ехал с нами из Москвы в коляске и жестоко страдал от подагры. Проснувшись от боли, причиненной ему этой косолапостью, несчастный закричал: «Это ужасно! Это убийство!» Те, кто не спал, расхохотались, и смех разбудил спящих, и вот, в конце концов, и самые серьезные люди, в том числе и бедняга больной, и самые легкомысленные, громкими взрывами хохота одинаково уплатили свою дань этому минутному веселью. Я рассказываю об этой сцене, чтобы показать, до какой степени человек привыкает к самым прискорбным событиям и становится почти бесчувственным зрителем величайших несчастий, а в то же время его развлекает самый ничтожный пустяк.
1: Мы читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Имени Дмитрия Бинардаки сегодня никто не помнит. Кто он такой? Князь? Граф? Писатель? Музыкант? А между тем, в XIX веке его имя гремело не только в Петербурге, но и по всей России. От берегов Балтийского моря до Тихого океана. Первый русский миллионер, заводчик, золотопромышленник. Считается, что именно он стал прототипом нового русского помещика Костанжогла во втором томе «Мертвых душ». Дмитрий Бинардаки родился в июле 1799 года в Таганроге. Собирался сделать карьеру военного, но довольно быстро уволился. Не то, как тогда писали, по неприятности, не то по домашним обстоятельствам. Выйдя в отставку, молодой человек времени зря не тратил, принял участие в торгах по винным откупам в Петербурге и неожиданно эти торги выиграл. Современники говорили:
2: «Он нажил огромное состояние своим умом и ловкостью. Человек он был необыкновенной доброты, готовый услужить и весьма серьезно всем и каждому. Он был не только откупщиком, но и крупным помещиком, овцеводом, горным заводчиком и золотопромышленником».
1: Металлургический Сормовский завод тоже принадлежал Дмитрию Бинардаки. При нем на заводе впервые в нашей стране появились паровые машины, токарные станки, первый подъемный кран. Это он разглядел и поверил в гениального молодого инженера из Носково. И тот соорудил первую в России мартеновскую печь. Бинардаки находил верных и талантливых людей даже среди каторжников. Ссыльного анархиста Бакунина он взял к себе на работу в Амурскую компанию, а декабрист Раевский служил у него доверенным по винным откупам.
0: Благое дело.
1: Кто знает, какой была бы наша литература без Дмитрия Бинардаки? Он дружил с Лермонтовым, помогал другу Пушкина Павлу Нащекину. А летом 1839 года в Германии, в Мариенбаде, Бинардаки познакомился с Гоголем и был им буквально очарован. Потом они тесно общались всю жизнь, и, конечно, меценат с удовольствием оплачивал расходы писателя. Другой классик отечественной литературы Сергей Аксаков как-то заметил:
3: «Известный богач, очень замечательный человек по своему уму и душевным свойствам, этот грек Бинардаки, человек очень умный, был единственным в Петербурге, кто называл Гоголя гениальным писателем, и знакомство с ним ставил себе за большую честь».
1: На деньги Бинардаки были изданы «Мертвые души» и «Старосветские помещики». Однажды поэт Василий Жуковский, у которого в то время жил Гоголь, пригласил Бинардаки к себе. Нагрузив предпринимателя своими проблемами, Василий Андреевич захотел показать ему Гоголя за работой. Он подвел Бинардаки к кабинету и тихо отворил дверь. Писатель стоял возле бюро в фантастическом костюме. Вместо сапог – длинные шерстяные русские чулки выше колен. Шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове – бархатный, малиновый, шитый золотом мордовский кокошник. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и костюма своего абсолютно не стеснялся. Бинардаки улыбнулся, осторожно прикрыл дверь и резюмировал:
4: «А что? Ежели, к примеру, эта амуниция способствует успеху дела, почему нет? Конечно, если бы я, к примеру, в таком виде отправился к министру финансов на предмет получения концессии на золотые прииски, возможно, у меня и у министра возникли бы некоторые проблемы, разрешаемые только с помощью врачей. Но художники – дело другое. Что если без этого бархатного кокошника мертвые души не получаются такими волшебно живыми?»
0: Благое дело.
1: Дмитрий Бенардаки умер от сердечного приступа 28 мая 1870 года в Германии. Но похоронили его в России, в Петербурге, в греческой церкви, выстроенной на Лиговском проспекте на его же деньги. В 60-х этот храм снесли, и на его месте начали строить концертный зал «Октябрьский». Освобождая от старых фундаментов место под котлован, рабочие нашли могилу Бенардаки. Прах мецената перезахоронили в некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре. Здесь он среди своих. Рядом художник Архип Куинджи, а неподалеку Карамзин, Жуковский, Гнедич, Достоевский.
0: Дмитрий Бенардаки.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Базовые ценности объединения БРИКС, такие как приверженность независимому и самостоятельному курсу, остаются привлекательными для многих в мире. Об этом заявил Владимир Путин. Президент выступил на заседании в формате «БРИКС+.»
2: Прошу внимательнее присмотреться и к выдвинутым России, как представляется, перспективным инициативам по оптимизации нашего сотрудничества. Речь о выстраивании платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржи. Убежден, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы и странами-участницами, и партнерами БРИКС.
1: Президент добавил также, что государство БРИКС обладает собственными каналами движения товаров, услуг и капиталов. Это позволяет эффективно проводить коммерческие и банковские операции, не обращая внимания на давление извне. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил спасателей, которые проводили поисковую операцию в Безингийском ущелье. В воскресенье она завершилась после нахождения тела последнего погибшего. Казбек Коков выразил глубокие соболезнования родственникам альпинистов, ставших жертвами природной стихии. 6 сентября на горе сошла снежно-ледовая лавина, накрывшая группу из 33 человек. Трагедия унесла жизни 17 из них, став самой массовой гибелью туристов в российских горах за последние четверть века. Совет по правам человека задокументировал 25 тысяч атак ВСУ на исключительно мирные российские объекты. В досье, которое ведется с весны 2022-го, вошли факты обстрелов школ, жилых домов и рынков, которые повлекли разрушения и жертвы среди гражданского населения. Об этом рассказал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, подборки доказательств преступлений Киева регулярно рассылаются 2000 международных организаций, дипломатов и правозащитников, однако пока не вызывают значимой реакции мирового сообщества. Правительство утвердило перечень продуктов для обязательного мониторинга цен, пишут РИА Новости. Отслеживание начнется с 1 января. В список вошли 24 категории продовольствия. Среди них мясо, молочная продукция, крупы и овощи. Информацию соберут сразу 5 ведомств, в их числе Министерство сельского хозяйства, Минпромторг и Министерство экономического развития. Также данные получат Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба государственной статистики. По словам экспертов, мониторинг цен на продукты позволит регулирующим органам оперативно реагировать на любые спекуляции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Третье. Смерть – выходцы с того света. Катастрофа давно подготовлялась в темных низах московской жизни, куда мало проникал чересчур рассеянный и доверчивый взор молодого повелителя. Письмо Ла Бланка от 7 апреля 1606 года сообщает нам, что в Польше в это время ходили слухи о новом перевороте в Москве и даже о смерти Дмитрия. Супруг Марины сохранял расположение простонародья и среднего класса. В этих слоях ни нарушения обычаев, какие он себе позволял, ни даже подозрения в потворстве католичеству, в котором его обвиняли противники, не возбуждали мысли о мятеже. Терпение, равнодушие к неизбежному злу составляли основные черты характера, выработанные веками тирании. Черты умственного склада, для которого хороший или дурной, пусть даже ненавистный, но законный царь, стал уже необходимостью. Но были другие мятежники. Вызывая ссылки Романовых, возводя высшее звание дьяка Щелкалова, Дмитрий открыто старался восстановить значение той кучки выскочек, на которую с половины XVI века с такой завистью смотрели князья-бояре. С другой стороны, с Головиными, избавленными от опалы, который наказал их Годунов, с Ф.И. Мстиславским, обласканным, ожененным и водворенным во дворец в Кремле, входила в милость привилегированная аристократия эпохи опричнины. В то же время высылались агулом опальные родные и друзья Годунова, уступая места не родовитым боярам, а таким людям, как Басманов, Микулин, вчера бывший стрелецким сотником, а сегодня ставший членом Думы. Дмитрий старался смягчить впечатление от такой политики. Беречь и козу, и капусту было в его характере. Он помиловал Василия Шуйского, он пытался привлечь и даже привязать к себе родственными связями тех из знатных, которые оставались нейтральными, по выражению массы. Не обезоруживая недовольных, эти попытки с опасностью для него самого обличали его слабость. Духовенство, на первое время побежденное его почтительным вниманием, по видимости подчинившееся до почти единогласного признания брака с язычницей, не преминуло исподволь пристать к партии недовольных, особенно под влиянием некоторых тяжелых раздражений, тайных подозрительных сношений государя с иезуитами, мелочных хищений, необдуманно творившихся в ущерб казне и имуществу церкви. Вождь недовольных указывался положением. Мученик за правое дело Василий Шуйский, естественно, становился его поборником. Мы уже знаем связи этой семьи с купечеством столицы. В ее обширных владениях по берегам Клязьмы жизнь отличалась напряженной торговой деятельностью и разнообразием промыслов. Они вели постоянные сношения с рынками Москвы. Благодаря очень развитому шубному производству в этих местах Василий Иванович носил в народе прозвание «шубника». Несколько шуйских служили воеводами в Пскове и Новгороде, и их потомки располагали множеством сторонников среди мелкого дворянства этих областей. Кроме того, семья, по-видимому, обладала в самой столице своего рода милицией, вполне преданной и даже привязанной к ней, из уроженцев ее вотчин, расселенных близ Кремля. К тому же Дмитрий намеревался сосредоточить войска вокруг Ельца. Отдельные отряды их при передвижении временно задержались у ворот столицы и легко поддались соблазну быть втянутыми в заговор. Заговор сплотил только этот ограниченный круг. Несмотря на попытки привлечь к нему и низы, вокруг Дмитрия и Марины напрасно создавали целые легенды об их бесчестии и соблазнительном поведении. С таким же малым успехом распространялись более правдивые, но весьма преувеличенные рассказы о предосудительном поведении соотечественников прекрасной Польки. Опричники Ивана IV подвергали терпеливых мужиков гораздо более тяжелым испытаниям. А Дмитрий умел расправляться с преступниками. Разве не наказали кнутом Липского, дворянина из свиты Марины? Чтобы предотвратить повторение таких тяжких случаев, государь добился того, что тесть отослал в Польшу часть чересчур многолюдного, привезенного им оттуда персонала. Да и сам распустил большую часть своих польских товарищей по оружию. На 18 мая, по старому стилю, Дмитрий назначил большие маневры. Опять стали распространять слухи, что эти военные игры должны служить предлогом для избиения бояр, разрушения православных церквей и водворения латинства. Серьезные духовные и светские писатели впоследствии повторяли эти нелепые выдумки, но народ из-за них не взволновался. Его здравый смысл, несомненно, отказывался верить, что протестанты, секретари царя, внушали ему мысль о католической Варфоломеевской ночи, а умерщвление бояр не претило бывшим сторонникам Грозного. Стрельцы тоже сохранили привязанность к государю. Вначале и среди них появилось былоображение, но по знаку своего начальника, того самого Микулина, который был потом вознагражден за это местом в Думе, воины бросились на зачинщиков и растерзали их своими руками. Вся упорная работа возбуждения масс дала лишь редкие единичные вспышки. После астраханского епископа, когда именно и при каких обстоятельствах, в точности неизвестно, дворянин Петр Тургенев, предок великого писателя, дьяк Тимофей Осипов и мещанин Федор Калачник, говорят, дерзко поносили царя, объявив его обманщиком. Сбивчивость, туманность подробностей придает этим подвигам легендарный характер. Но даже и легенда не сообщает, чтобы казнь Осипова вызвала бунт московской черни. Эта пассивность большинства подданных помогала, конечно, Дмитрию поверить в свои силы. И веру эту он, видимо, сохранил до последнего часа. Пока он занимался своим военным праздником, Марина готовила к тому же дню большой маскарад. Беззаботные танцоры веселого карнавала, могли ли они в это время думать о возможности покушения? А между тем, у них не было недостатка в зловещих предостережениях. Народная масса проявляла безразличие к подстрекательствам. Но опасность надвигалась с другой стороны. Дмитрия об этом предупреждали Басманов и поляки. Последние сами держались на стороже. Гонсевский и Олесницкий обратили свой дом в крепость. Мнишки вооружили всю прислугу. Дмитрий смеялся над их страхами и предосторожностями.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Впоследствии польские послы высказывали предположение, что он скрывал от иностранцев тайные затруднения и опасности, с которыми ему приходилось бороться. Вряд ли. Его спокойствие было, по-видимому, искренним. Весь вечер 16 мая вместе с Мариной и Немаевским он рассматривал драгоценности принцессы Анны. Он внимательно, подолгу останавливался на рубинах, изумрудах и топазах, жемчужных ожерельях и алмазных нитях, тоном опытного знатока обсуждал красоту и ценность вещей, для сравнения приказывал приносить образцы из собственной сокровищницы, а в это время заговорщики уже приступили к исполнению переворота. В эту самую ночь целый корпус войск, говорят, 18 тысяч человек, привлеченный на сторону заговорщиков, вошел в город, занял все его 12 ворот и закрыл доступ в Кремль и выход из него. Внутри дворца обыкновенно стоял караул из 100 человек телохранителей. Приказ бояр заставил большую часть этих наемников удалиться. Всего человека 3 из них остались у внутренних покоев государя. Около 4 часов утра ударили в набат на колокольне церкви пророка Илии, что на Ильинке. По местному обычаю тотчас зазвонили на всех колокольнях столицы. Как всегда в таких случаях, Красная площадь перед Кремлем стала быстро заполняться народом. Преступники заботами Шуйского, выпущенные из тюрем, стали распространять слухи среди толпы, едва проснувшихся людей, что поляки избивают бояр и хотят убить государя. Явившись на площадь во главе 200 вооруженных бояр и дворян, Василий Иванович подтвердил это известие. А такой прием ясно показывает, что ему не удалось привлечь народ на свою сторону. Это был переворот, типичный для дворцовых революций следующего века. С крестом в левой руке и обнаженной саблей в правой, вождь заговорщиков проник в Кремль через Фроловские ворота. Перед Успенским собором он сошел с коня, помолился перед иконой Владимирской Божией Матери и объявил окружающим: «Во имя Господне идите против злого еретика!» Все рванулись во дворец. Пробудившись в объятиях Марины, Дмитрий крикнул Басманова: «Что там случилось?» Выбегая, царский любимец встретил кое-кого из нападающих и повторил им вопрос. Чтобы выиграть время, они пытались обмануть его. «Мы не знаем, должно быть пожар!» На минуту ободрившись, Дмитрий скоро заметил, что гул все нарастает. Он снова послал Басманова на разведку. Но теперь собралось уже много заговорщиков. Посланного встретили бранью и криками: «Выдай нам обманщика!» Басманов бросился назад, приказал телохранителям никого не пропускать и побежал предупредить Дмитрия. «Спасайтесь! Я вас предупреждал! Вся Москва против вас!» Дмитрий искал свою саблю. По словам летописи, он не нашел ее. Чиновный хранитель оружия, мечник, унес ее с собою. Супруг Марины, не обдумавши хорошенько, поручил эту должность польского происхождения одному из своих врагов, тому самому Скопину Шуйскому, которого выбрал для сопровождения в Москву бывшей царицы Марфы. Схватив бердыш одного из телохранителей, Дмитрий приготовился к борьбе. «Я вам не Годунов!» В этих словах, записанных одним летописцем, сказалась вся его уверенность в своем достоинстве, гордость своим происхождением. Раздались выстрелы. Дмитрий отступает. Он выглядывает в окно. Там его народ, вчера еще такой преданный ему. И сыну Грозного не верится, чтобы он уже отступился от него. Нет, против него не вся Москва. Дмитрий узнал своих врагов. Это бояре, дворянство. Скрыться от них, кликнуть клич к мужикам, и он будет спасен. Надо бежать. Вернувшись к Марине, он крикнул: «Измена, сердце мое!» и пошел искать потайной выход. Исчез любовник, стушевался и герой. Остался только царь, сознающий первую настоятельную обязанность — обезопасить личность государя. Все зависит от него одного. И, конечно, на него направляются все удары. Этот человек отважен, он с избытком много раз доказывал это. Он любит женщину, которую сейчас оставил. В этом нельзя сомневаться. Однако он покидает ее и бежит. Он царь. Неужели тот, кто выбирает такой исход, не сын Грозного? Но его преследуют. Пытаясь завести переговоры с боярами, Басманов вдруг видит перед собой Татищева, человека, которому помог вернуться из ссылки. Неблагодарный бросает ему в лицо грязную брань и убивает его ударом длинного кинжала. Теперь Дмитрия преследуют по пятам. Не находя лестницы, несчастный прыгает в окно. Проворный удар сабли задел его по ноге. Упав с высоты целого этажа, он лежит без чувств. Но нанесший рану не узнал его. На минуту заговорщики потеряли его след. Ему открывается возможность спасения. Караул стрельцов стоит поблизости. Услышав стоны, люди эти подходят, они, не колеблясь, признают царя. Его поднимают, опрыскивают водой, ищут ему приют. В нескольких шагах двор хором Годунова, снесенных по царскому приказу. Там еще целое нижнее строение. Оно послужило убежищем Дмитрию в последние минуты жизни. Придя в сознание, он видит вокруг себя солдат, преданность которых ему известна. К царю тотчас возвращается его отвага, обычная самоуверенность, даже гордость. Он желает вернуться домой. На руках стрельцов он в последний раз видит свое жилище, увы, неузнаваемым, разграбленным, забрызганным грязью и кровью. Все его телохранители обезоружены, но ему кажется, что справятся и одни стрельцы, которых он ободряет щедрыми обещаниями. Когда заговорщики приближаются, послушный и стойкий отряд берет ружья на прицел. Дмитрий получил отсрочку, он имеет время оглядеться и получить поддержку от народа, он спасен. О нет, бояре кричат его защитникам: «Мы пойдем в вашу слободу и перебьем ваших жен и детей». Ловкая выдумка. Эти стрельцы, от которых в тот момент зависела судьба и жизнь повелителя всея Руси, вчера еще всемогущего самодержца, были, как известно, московскими горожанами, в большинстве женатыми отцами семейств, и угроза их домашнему очагу не могла не произвести ожидаемого впечатления. Она решает развязку драмы. Минуты ранее готовы положить жизнь на защиту царя, эти люди теперь колеблются. Они начинают переговоры, желают, чтобы допросили Марфу. «Если она скажет, что это ее сын, мы все умрем за него. Если нет, мы предоставим его на волю Божию». Это был смертный приговор Димитрию. Если солдаты или подданные начинают рассуждать в таких условиях и на такую тему, очевидно, они потеряли всякую охоту сражаться. Бояре и не подумали исполнить их просьбу. Искренность Марфы в эту минуту представила бы ценные ручательства. Но заговорщики не удовлетворились отклонением очной ставки, которую, видимо, находили опасной. Ведь сопротивление стрельцов было теперь сломлено. Есть указание, что они даже рассеялись после первого предостережения. И все свидетельства согласуются в том, что немного раньше, немного позже вожди переворота все равно завладели бы Димитрием. Если они были уверены в тождестве его личности с Гришкой Отрепьевым или просто в его самозванстве и обладали, как сами хвастались, всеми средствами, чтобы его установить, разве не послужило бы к их очевидной выгоде сохранить обманщика живым ради следствия, которое устранило бы всякую возможность оспаривать этот факт первостепенной важности и дало необходимое оправдание их заговору? Но они предпочли немедленно убить человека, личность которого и после смерти осталась таинственной и угрожающей. Они сочли лучшим стремглав низвергнуть во мрак эту страшную загадку. Боярский сын Григорий Валуев всадил целый заряд мушкета в злого еретика. Прочие покончили с ним сабельными ударами. Искалеченное, обезображенное, подвергшееся гнусному поруганию тело, палачи поволокли на соседнюю площадь. Перед Вознесенским монастырем они остановились и теперь только спросили Марфу: «Признаешь ли его за своего сына?» «Вы должны были спросить меня раньше», — последовал будто бы уклончивый ответ. «Теперь каков он есть? Он, конечно, не мой». На лобном месте тело поместили на подмостке, рядом с Басмановым, положив ноги бывшего царя на грудь его любимца. Над убитым все время издевались. Один заговорщик вставил ему в рот дудку, другой закрыл его лицо уродливой маской, найденной во дворце среди принадлежностей праздника, который готовила Марина. Не входило ли это издевательство в число предосторожностей? Не было ли более подходящим, наоборот, оставить открытым знакомое лицо Гришки Отрепьева? Самый вид тела, кажется, страшил бояр. Через три дня труп вывезли за город и бросили в общую могилу в убогом доме. Но тотчас распространился слух, что мертвец вернулся. Он выходил из земли и пугал прохожих. Приказали зарыть его поглубже, а он опять вышел. Его увидали в другом месте. Вокруг его подвижной могилы роились страшные привидения. Тогда решили его сжечь. Пеплом зарядили пушку и выстрелили на запад, в сторону Польши, откуда появился этот выходец с того света. Эти отвратительные посмертные преследования можно объяснить суеверием и наклонностью к зверскому мщению. На лобном месте, говорят, даже женщины занимались непристойным поруганием несчастного трупа. Если предположить, что убийцы знали, что убили законного государя и старались скрыть следы преступления, то Шуйский и его сторонники именно так и поступили бы. Следует прибавить, что личность, которую считали играющей при Лжедмитрии роль Гришки Отрепьева, после катастрофы бесследно исчезла из Ярославля, и никто не узнал, что с ней сталось. Воля бояр была, может быть, непричастна к смерти Дмитрия. Может, они не смогли управлять движением, которое сами возбудили. В истории революции такова обычная доля вождей. Но в этом случае участь Марины среди превратностей кровавой драмы, сделавшей ее вдовой, как будто отстраняет эту гипотезу.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Покинутая своим супругом, Марина, по словам некоторых свидетелей, сначала искала спасение в погребе. Очутившись там одна, она испугалась. Она вернулась наверх, пробралась незамеченной сквозь толпу врагов, которые сильно толкали ее, и успешно достигла своих покоев, прежде чем заговорщики успели проникнуть в них. Когда они явились, дворянин ее свиты Осмольский на время остановил их. Он погиб, весь исполосованный ударами, и в покое, которые он защищал, хлынула толпа. Но ни один из ворвавшихся не знал в лицо царицы. При своем небольшом росте она оказалась незаметной среди стаи перепуганных женщин. Один летописец думает, что она нашла убежище под юбками своей толстой гофмейстерины. Все эти женщины показали такую же героическую твердость, как и Осмольский. Допрашиваемые под угрозами, они все время твердили, что не знают, где их госпожа. Насилие совершилось, за угрозами последовали оскорбления и побои. Полуногие польки возбуждали и злобу, и похоть нападавших. Скоро эти опьяневшие звери забыли всякую меру. «Нудабант эквина пудента суа», — говорит Петрей Эрлизунд. Старая Хмелевская так пострадала, что не пережила испытания. Если верить Буссову, все молоденькие девушки из ее подруг были изнасилованы. «Ут интер актер анитемпус экс виргинибус матрес фирент». Разыгралась гнуснейшая оргия. Послали сказать боярам, некоторые из них явились и без труда заставили прекратить ее. Значит, им повиновались. Их заботами Марина и весь женский персонал тотчас же были спасены. За Сандомирским воеводой наблюдали в его доме, но вместе с тем и охраняли его, и он в тот же день мог видеться с дочерью. В городе убили нескольких поляков. Их ведь обвиняли в покушении на жизнь бояр и даже самого царя. По странным, бессознательно противоречивым порывам, свойственным самой природе народных движений, обманутая, метущаяся, обезумевшая толпа била истинных защитников, того, кого хотела сама защитить или за кого мстила. Вопреки предостережениям начальников, несколько дворян или слуг удалились от своих квартир и засиделись по кабакам или на любовных свиданиях. Подвергаясь нападениям в одиночку, они дорого отдавали своей жизни. Легенда же преувеличила число этих жертв и убитых из числа нападавших в неравной борьбе. Диаментовский считает 300 убитых поляков. Масса втрое больше, а Буссов доводит их число до 2135. Но по всем указаниям этой цифры не достигало и общее число оставшихся в Москве соотечественников Марины. Рассказ, приведенный Карамзиным, упоминает среди жертв 7 воевод. Налицо был один воевода, Мнишек, а он не получил и царапины. Другой летописец говорит о 93 кардиналах, будто бы убитых в эти дни. Это последнее сведение касается, вероятно, бедственной судьбы, к счастью, единственной в своем роде аббата Помасского, застигнутый в то время, когда он кончал утреннюю обедню, и тяжело раненый, бедный ксенц Самбора скончался через 2 дня. жившие в Китай-городе вне кремлевских стен, Константин Вишневецкий и Сигизмунд Тарло, оказались в более опасном положении, нежели отец Марины. Они принуждены были выдержать там настоящие приступы. В своем, в конце концов, захваченном и разграбленном доме госпожа Тарло защищала больного мужа, прикрывая его своим телом, и получила удар саблей. Раздевши ее до нога вместе со всеми домашними, ее в таком виде повели в Кремль. Палаты польского посольства, куда скрылись и иезуиты, и бернардинцы, по приказу бояр были окружены отрядом войск и спасены от нападений, а через несколько часов мятеж утих. Мнишек отделался тем, что вернул деньги и драгоценности, все, что недавно получил от зятя. Сама Марина, возвращенная в первых числах июня к отцу, сохранила от своих богатств только траурное платье, которое носила. «Я бы только желала, чтобы мне возвратили моего маленького арапа», будто бы заявила она тогда. Вскоре оказалось, что она имела иные, более честолюбивые мысли. Впрочем, они были неразрывно связаны с легкомыслием, которое так курьезно выдает приведенное выше желание. Говорят, Мнишек одно время носился с мыслью избежать последствий катастрофы посредством брака своей дочери с новым победителем. Но Василий Шуйский рассчитывал иначе вознаградить себя за победу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: Часть третья. Социальный кризис. Глава восьмая.

вполне оправдавшийся. Какой порядок в государстве установит он со своими единомышленниками? В то время никакого правительства не существовало. Помазанная и коронованная, обладая в теории более высоким званием, чем Ирина, Марина, потонула в перевороте. Она лишилась всякой власти, и сам патриарх Игнатий, возведенный в этот сан самозванцем, разделил ее падение. А ведь в этом самодержавном государстве правительство заключалось прежде всего в царе. Кто будет царем? Вне той двуличной роли, которую он сыграл, возбуждая народ на защиту Дмитрия и участвуя в его убийстве, Василий Иванович Шуйский выделялся только историческим обаянием своего происхождения. Но для народа оно имело мало значения. Генеалогия его рода уже погружалась во мрак забвения и впоследствии угасла вовсе. Его родоначальником был не брат Александра Невского, как это обыкновенно думали, а старший сын национального героя Андрей Суздальский, один из потомков которого оспаривал великое княжество Московское у потомков младшего сына Даниила. В XIII веке Москва была только посадом. В XVII веке самая память о величии Суздальского соперника исчезла, но хорошо помнили ненавистных олигархов недавнего прошлого, близких родственников Василия Ивановича, Андрея Михайловича, казненного во время смут, окружавших детство Грозного и его двоюродных братьев. Среди руководителей переворота, прекратившего царствование Дмитрия, выделялся более высокими личными качествами потомок менее знаменитого рода, Василий Васильевич Голицын. Мы знаем, с другой стороны, какие предложения сделали Сигизмунду Шуйский и его сторонники-бояре. Легко понять их затруднительное положение. Два дня прошли в страстных и безрезультатных спорах. 19 мая бояре и высшие духовные светские чины вышли на Красную площадь и предложили созвать собор, чтобы избрать патриарха, который временно будет руководить делами. Шуйский, однако, умело использовал эти дни и в присутствии смущенного, то ли безучастного, то ли враждебного народа, предприимчивые и бойкие московские купцы высказались за Шубника. Из толпы раздались голоса: «Царь нужнее патриарха! Да здравствует Василий Иванович!» Захваченным врасплох боярам навязывалось немедленное решение. Князь Воротынский высказался против Голицына, и Шубника провозгласили царем. Опираясь на вариант в тексте подлинного рассказа Катырева-Ростовского, некоторые историки склонны думать, что такое решение принял собор. Можем оставить их в приятной иллюзии, ведь в московской жизни не было явления более пестрого и неопределенного, чем состав и организация этих собраний. Числа дней и смысл документов, относящихся к тогдашнему собранию, указывают на отсутствие представителей областей. Гораздо интереснее ограничение верховной власти, факт спорный и основательно оспариваемый, которое было тогда принято при самодержавном строе страны. Некоторые летописи говорят о принятом новым государем обязательстве править при участии собора. К сожалению, официальные документы не ясны и отчасти противоречивы. В первых грамотах Шуйского нет и упоминания о таком обязательстве. Напротив, Василий Иванович объявляет о своем намерении царствовать по примеру предков, на чем он и целовал крест. Мы имеем текст присяги, тот самый документ, который называют ограничительным. Читая его, трудно согласиться с таким определением. Государь дал клятвенное обещание, что никого не будет

0: наказывать без боярского суда, не будет распространять на семью приговоренных к смертной казни связанного с нею лишения имущества и прочего, не будет слушать доносчиков и налагать опалу без достаточных оснований. Во всем этом нет ничего противного, по крайней мере, принципу самодержавия, как оно установилось в Москве. Обычный призыв к содействию Думы, соответствующее обстоятельствам обращения к содействию собора, входили в принцип самодержавия, как и отречение от злоупотреблений властью, независимой от конституционных ограничений, но не от нравственного закона. Вообще в этих обещаниях ярко выражается критическое отношение к злоупотреблениям властью, установленным Грозным, и ясно намечается возвращение к старому правительственному порядку. Но все-таки присяга царя является чем-то новым, и неправдоподобно, чтобы летописи просто выдумали это обязательство, торжественно принятое царем в пользу собора, как и протесты бояр против этого акта государя. Правда, существуют сомнения относительно толкования текстов. Слова «править общим советом», приведенные летописью, были различно понимаемы и допускают различные толкования, как относящиеся или к земскому собору, или к думе, или даже в более узком смысле к привилегированному кругу высших советников. Существовало такое предположение. Чтобы достичь власти, Шуйский заключил договор с боярами. Потом, желая отделаться от данных им в их пользу обещаний, он надумал распространить действия последних на народное собрание, что на деле его ни к чему не обязывало ввиду неясности характера и деятельности этого зачаточного органа. Но бояре запротестовали, и царь в своих официальных документах вернулся, если не к смыслу, то к букве первоначального договора. Более остроумное, чем прочно обоснованное, это объяснение все-таки содержит долю истины. Отправление верховной власти, сообща царем и боярами, было издавна в обычае.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
0: Но от основателя новой династии, от своего ставленника, бояре могли потребовать поруки в пользу всего сословия или только маленькой группы Шуйских, В. Голицына и Куракина, которые возвели Шубника на престол. С другой стороны, стремление к ограничению самодержавия проявлялись, как я указывал, и среди воскресавших претендентов. Они зарождались в грозовом воздухе страны и развивались под влиянием Польши. Итак, весьма возможно, что на пороге 17 века в истории Старой Московии был составлен конституционный договор. Но обстоятельства не позволили этой первой национальной хартии провозгласить и доли той свободы, которую в 1215 году король Иоанн дал английским баронам. Она была иного происхождения. В Англии бароны пожинали плоды нескольких веков напряженной борьбы при поддержке целой нации ради завоевания и сохранения привилегий, возвращенных или вновь приобретенных. В Москве масса населения и в то время еще относилась безучастно к задаче, в которой она ничего не понимала или в которой не находила для себя никакой выгоды. Восстановление порядков, предшествовавших опричнине, не могло соблазнять мужиков, которые приветствовали кровавые расправы Грозного. Государь, обходившийся без бояр или избивавший их, более подходил к нуждам убогой бедноты. Политический идеал невежественных кротких плебеев сливался с принципом самодержавия, вполне личного и самовластного. Если же уклонялся от него, то склонялся к мечтам о чистой анархии, вроде тех, о которых 30 лет спустя находили загадочное наслаждение гораздо более светлые умы, силою темного атавизма, погружавшиеся в эту бездну умственной нищеты и нравственной несознательности. В этой жалкой среде бедняков, перенесших много тяжелых испытаний, но не способных уловить естественную связь между причиной и следствием, стремление к лучшему будущему или революционные инстинкты, охотнее всего обращалось к задачам социального или экономического порядка. А в этой области резкий, непримиримый антагонизм отделял массу от аристократии с ее встречными притязаниями на возврат к старине. Так, обособленные от прочего населения, бояре не могли сохранить того, чего добивались, и Василий Иванович на деле мог царствовать почти так же неограниченно, как его непосредственные предшественники. Думали найти указание на явление противоположного характера в следующем происшествии. 7 марта 1607 года, действуя собственной властью, новый царь издал указ, воспрещавший закрепощение без кабалы по давности, допускаемое с 1597 года. Через 2 года, 12 сентября 1609 года, в отсутствие государя постановление Думы восстановило старый закон. Я пытался объяснить в другом месте деятельность обеих властей, между которыми желали видеть столкновение по этому поводу, кончившееся торжеством коллективного начала, и показал, что ни в теории, ни в практике самодержавного правительства ни при каких обстоятельствах нельзя представлять себе эти власти противоположными друг другу. Они являются всегда неразрывно связанными, слитыми. Никакое разделение компетенции или работ, власти или ведомства не примешивается к их совместному действию. Действуют ли они вместе или врозь, они всегда почитаются действующими сообща. И в том и другом случае. Это не государь и не дума, а государь со своим советом, посвященный обычаям формуле, решает, приказывает и приводит в исполнение принятые меры. То, что на этот раз произошло, оказывается, по-видимому, победой бояр и их интересов на почве не конституционного права, а политического спора, который, повернувшись было против них, скоро позволил им взять верх, в свою очередь. А в промежутке, если кто и пострадал, то не принцип самодержавия, скоро вполне восстановленный, а личность его представителя, плавая по бурному морю по воле ветра и течений и нанося случайные удары по сторонам, боярский ставленник решился с 21 мая 1609 года, действуя помимо совета, на частичную отмену меры, которую надеялся 2 года тому назад приобрести расположение мужиков. Характер Василия Ивановича оправдывает эту догадку. Он является поразительной противоположностью Дмитрию. В нравственной физиономии предполагаемого сына Грозного еще резче проявлялись черты нового времени, уже весьма заметные у его отца. Его преемник, напротив, чистый тип москвитянина, старого закала. Отсутствие инициативы, но большая сила косности, явно выраженный мезонизм, ненависть к новшествам, полное отсутствие культуры, ума и слаборазвитое нравственное сознание. Будучи частным человеком, Шубник всегда униженно склонялся перед волей сильнейшего, но всегда был готов выпрямиться, как только гнет ослабевал. Достигнув высшего звания и, подобно Грозному, заявляя притязание на фантастическое родство с римскими цезарями, он остался самим собою, гибким и вместе стойким, на все согласным и лукавым. В несчастье он мог смело смотреть в лицо опасности, но только исчерпав сперва все средства избежать испытания и не сумев вовремя не предвидеть, не отвратить его. Хитрый и пронырливый, он в то же время ограничен и неповоротлив. Суеверный и набожный, он не менее того жесток и развратен. Поляки прозовут его царствование непрерывными похоронами. Так он усердно приумножал религиозные церемонии, чтобы удовлетворить личный вкус и расположить к себе духовенство. Но он не побоится подчинить святое дело своим политическим расчетам. Он давно свыкся с самой наглой ложью, с самым циничным клятвопреступлением и сделает их главными орудиями своего правления. Второе. Царство лжи. После переворота у его виновников прежде всего возникла неотложная забота оправдать совершившийся факт перед общественным мнением, очевидно сложившимся в пользу обманщика, низверженного и умерщвленного. Тотчас по областям были разосланы грамоты, очень подробно излагая причины события. Они приводили показания Яна Бучинского, силой вырванное у секретаря Дмитрия, или просто выдуманное, а также согласные с ним показания на допросе Сандомирского воеводы и заявления польских послов. Для обвинительного акта эти документы вовсе не имели значения. Между прочими преступлениями, в которых обвинялся Растрига, находим, будто бы данное им обязательство выдать тестю 10 миллионов. Мы знаем, что воевода слишком хорошо знал счет деньгам, чтобы рассчитывать на такую нелепость. Остальное все было в том же роде. В других грамотах было заявление Марфы, будто бы она признала обманщика против воли, по принуждению, под угрозами лишения жизни вместе с родными. Этому еще могли поверить, но она же будто бы говорила, что считала своим долгом ранее 17 мая открыть правду боярам, придворным и христианам всех чинов, что явно опровергалось фактами. Она лгала, или ее нагло заставляли лгать, и в то же время с помощью выдумки ее делали участницей в правлении нового царя, хотя монастырь снова стал для нее тем же, чем был до воцарения Дмитрия, и она вскоре была вынуждена посылать жалобы польскому королю, что ее там морят голодом. Наконец, прибегли к участию так называемого Варлаама, чей рассказ мы уже знаем, и с его помощью доказывает тождество лжедмитрия с Гришкой Отрепьевым. Думали восстановить официальное доверие к этому утверждению, временно пошатнувшееся. Получила широкое подтверждение русская поговорка «бумага все стерпит». Заставляя лгать, Василий Иванович сам лгал пуще всех. В торжественных грамотах он в это время объявил своему народу, что его провозгласили царем представители всех областей, а венчал на царство патриарх. Но области из этих грамот впервые узнали о его воцарении, а нового патриарха, преемника Игнатию, еще не назначали. Марфа не могла протестовать из монастырского заключения, даже если бы захотела. Не менее стесненными свидетелями были Мнишек и прочие поляки. Иные официальные сообщения, немногим более правдивые, сами придавали их речам очень неудобный смысл. Можно ли было ставить им в вину признание Дмитрия, если вся Московия с Василием Шуйским во главе подавала тому пример? После продолжительных колебаний и, может быть, как полагали некоторые летописцы, переговоров с отцом Марины, чтобы добиться от него ручательства в скромности, новый царь решил держать всех этих лиц в заперти. Это обеспечивало ему необходимое молчание и давало заложников для сведения счетов с Польшей, которое предвиделось в ближайшем будущем. Послы Сигизмунда были задержаны в своих хоромах, обратившихся для них в тюрьму, а их соотечественники разосланы по областям. Под предлогом болезни Сандомирский воевода расточал все свои дипломатические способности, чтобы остаться в Москве, где он все еще ожидал счастливого для себя поворота судьбы. Его со всей семьей и с бывшей царицей отправили в Ярославль. Патер Анзеринус поехал с ними и под охраной сильного отряда стрельцов двинулся в путь новый, гораздо более грустный караван из 30-75 паломников обоего пола.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Прокрастинация – это привычка откладывать важные дела на потом. Многие люди сталкиваются с этим каждый день. Мы знаем, что нужно выполнить серьезную задачу, но вместо этого выбираем что-то более приятное. Просмотр видео или переписку в мессенджере. Причина кроется в работе сознания. Когда мы думаем о сложном задании, мозг воспринимает его как источник стресса и старается защитить нас от неприятных эмоций, переключает внимание на более легкие занятия. Так мы получаем кратковременное удовольствие, но при этом теряем время. Планирование тоже вызывает сопротивление. Составление расписания требует усилий и дисциплины. Мозг предпочитает простые решения и быстрые награды. Поэтому идея разбить день по минутам кажется тяжелой и скучной. В результате мы откладываем даже само планирование. Прокрастинация связана с внутренним конфликтом. Одна часть нашего «я» хочет результата, другая ищет удобства. Когда побеждает желание комфорта, мы теряем продуктивность. Но важно помнить, откладывание дел не делает жизнь легче. Оно лишь усиливает тревогу.
0: Человек и время.
1: Чтобы справиться с прокрастинацией, полезно разбивать задачи на маленькие шаги. Простое действие мозг не воспринимает как угрозу. Например, вместо того, чтобы сказать себе «нужно написать отчет», можно перефразировать «открою документ и напишу всего одно предложение». Маленький шаг запустит процесс и станет легче продолжать. Еще один способ – использовать таймер. Когда мы ограничиваем время, задача кажется менее пугающей. Понимание природы прокрастинации помогает относиться к себе спокойнее. Мы не ленивы, мы просто так устроены. Если научиться управлять вниманием, мозг постепенно перестанет сопротивляться планированию, и все дела будут выполняться вовремя.
0: Человек и время. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Доктор! Доктор! Ну что же мне делать?
3: Нервничать меньше, не курить. А то кондрашка хватит, мало не покажется.
4: Кондрашка хватит или кондрати хватит? Внезапный удар. Паралич.
5: Знакомые выражения. Вот только интересно, кто такой кондрашка? Версии две. Первая с историей связана. Ученые утверждают, что появление фразеологизма сопряжено с именем Кондратия Булавина, зачинщика казачьего бунта. Произошло это в начале 18 века. Кондратию удалось не только разгромить царский отряд, но и обезглавить его предводителя, воеводу князя Долгорукова. С места происшествия царю Петру Первому была отправлена депеша. Кондрашка Булавин Долгорукова хватил. Весть оказалась неожиданной, как внезапная смерть. Так и появилось выражение. Согласно другой версии, фразеологизм существовал и до этого случая. Зародился он в темные, непросвещенные времена, когда люди верили в нечистую силу и боялись кондрашку, водяного, живущего в реках и озерах. Купался народ с большой осторожностью, чтобы не потревожить злого духа. А если кто-то тонул, суеверные предки искренне полагали, что того хватил кондрашка. Нечего было беспокоить. Шло время. Словосочетание утратило связь со своими истоками, приобрело иронический оттенок и употребляется достаточно часто, особенно в форме предупреждения. Мол, не делай, чего не следует, а то кондрашка хватит.
0: Не в бровь, а в глаз.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска в сентябре уничтожили свыше 300 украинских боевиков в окружении в Харьковской области, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии-полковник Роман Шкроба. Противник потерял 12 боевых бронемашин, 8 пикапов, 30 квадроциклов и 20 наземных робототехнических комплексов. В окружении остается до 10 батальонов ВСУ. Площадь котла – более 400 квадратных километров. По данным командования, после разгрома потенциал противника на этом направлении существенно снизится. В воскресенье спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста в Кабардино-Балкарии, погибшего при сходе лавины 6 сентября. С этой находкой поисково-спасательная операция на месте трагедии в Безингийском ущелье официально завершена. Снежная масса накрыла большую группу альпинистов, в состав которой входили и сотрудники Росгвардии. Итогом трагедии стали 17 жертв, еще 6 человек получили травмы и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Святой князь Дмитрий Донской, по словам ученых, был высокого для средневековья роста, пишут РИА Новости. Временно исполняющий директор Института археологии РАН Николай Макаров заявил, что останки великого князя, недавно исследованные в Архангельском соборе Московского Кремля, подтверждают его статус настоящего воина. Антропологи реконструировали его рост примерно 176 сантиметров, отметив развитую мускулатуру и широкие плечи. Фрагменты мощей ранее были помещены в ковчеги для поклонения верующим после посещения святыни патриархом Кириллом. Президент России обратился к участникам и гостям международного фестиваля молодежи, который открылся в Екатеринбурге. Владимир Путин заявил, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития и использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества.
2: Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине, вы будете строить наш общий, новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир. В том, что у вас, у молодого поколения все получится, не сомневаюсь. Это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией. Здоровья вам, успехов и всего самого доброго.
1: Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой». Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны мира. В программе примет участие тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».